0: менее. Если меньше, значит, школа что-то уже нарушает. Поэтому соглашаться на это не надо. Вся сумма целиком, срок обучения и не меньше 190 часов.
1: Татьяна Вячеславовна, 190 часов, если перевести в дни и месяцы, средний срок обучения сейчас 3-4 месяца, правильно?
0: Ну, примерно да. Хотя каждая школа может рассматривать свой график индивидуально. Школа может предлагать 2-3 раза в неделю по выходным. Может быть, каждый день. Если каждый день предлагается обучение, там, конечно, график будет другой, он будет короче, например. Но это все выясняется при заключении договора.
1: А чтобы люди не гонялись зря за дешевизной, скажите, пожалуйста, примерные, конечно, стоимость обучения, условно говоря, в Москве и в регионах.
0: В Москве стоимость обучения, ну вот на категорию Б говорим, да, на другие категории могут быть, конечно, другие нюансы, потому что там часы обучения отличаются. На категорию Б, если школа предлагает ниже 50 тысяч в Москве, значит, будут сокращены каким-то образом часы, это отразится на качестве обучения. То есть будет предложено меньше часов, потому что элементарный просчет расхода ГСМ, аренды, ну и так далее, вот калькуляция так называемая, которая тоже должна, кстати, быть на сайте, потому что она относится к информационной открытости образовательной организации, из чего складывается цена. Хотя редко у школ такие разделы есть на сайтах. Но если меньше 50 тысяч, то просто не укладываются в расходную часть. Вот в мегаполисах, в крупных городах, где достаточно дорогая все-таки аренда, недвижимость и так далее. Да? С учетом того, что у автошколы должны быть учебный класс, учебные площадки, транспортные средства. Вот все это вместе дает примерно такую цену. Сейчас мы смотрели, где-то 60-70 тысяч в среднем держатся по Москве. В регионах немножко поменьше, да.
1: Спасибо большое. В общем, бояться обучения в автошколе не надо. Если вы хотите водить автомобиль, добро пожаловать. У нас в стране более 7 тысяч автошкол работает. Но главное, правильно ее выбрать. Вот такая тема. Минпромторги заявили о планах выпускать в России 2,5 миллиона автомобилей, причем уточнили, что большая часть техники должна приходиться на отечественных производителей. Но я так для справки скажу, что по данным аналитического агентства «Автостат», за прошлый год в России было продано 1 326 000 новых легковых автомобилей. Тут такие амбициозные планы, 2,5 миллиона каждый год, отечественное производство развиваем. Отечественное производство действительно развивается. У нас каждый год, а что там каждый месяц, появляются новые марки, запускаются заводы, практически все заводы, которые раньше принадлежали европейским, японским и корейским производителям, работают, выпускают автомобили. А вспомните россыпь марок, которые появились только за последние месяцы. Что только не появилось, еще на подходе несколько новых марок, но надо при этом понять, что автомобильные заводы у нас есть. Собственно, все автозаводы вместе могут выпускать у нас сегодня до 3 миллионов легковых автомобилей. Другое дело, что 3 миллиона легковых автомобилей в нынешних условиях рынку просто не нужны. Прогнозы на этот год те же самые 1 300 000 автомобилей, и, к сожалению, возможности для экспорта российских машин практически нулевые. Ну, сейчас у нас на прямой линии гость, вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцер. Здравствуйте, Ян.
2: Добрый день.
1: Скажите, пожалуйста, вот как вам кажется, каких автомобилей отечественного производства не хватает в России? Потому что вроде как заводы запускаются, что-то они производят, и достаточно широкий ассортимент. А каких моделей, каких типов автомобилей, как вам кажется, все-таки еще пока не хватает?
2: Наверное, я скажу банальность, если произнесу слово «доступных автомобилей», при этом современных, чтобы цена была договорима, потребительские свойства были достаточно сбалансированы относительно любого современного автомобиля. Но это, конечно, банальность. Но в том числе, мне кажется, что у нас существует нехватка предложений вот такого малого класса минивэна, доступного, опять же, семейного автомобиля. Мы же много говорим про многодетность, да, достаточно доступного, то, что называется, семейного автомобиля, который мог бы иметь массовый спрос. Его не существует. На мой взгляд, это достаточно важная история. Плюс мне предполагается, что можно было бы еще выпустить автомобили в стиле каблучок. Так бы я назвал этот класс для малого бизнеса. Именно этих автомобилей не хватает. Бесконечное количество кроссоверов, плюс-минус напоминающих друг друга. Есть легковые автомобили. Нет совсем малого класса, я бы назвал такой А-класс. Хотелось бы здесь увидеть более современный, более насыщенный автомобиль с современными опциями и более востребованы. Там могли бы его приобретать и люди молодые, у которых не очень высокий достаток, и тем, кому в принципе не нужна дорогая машина, а достаточно маленькая верткого городского автомобиля. В остальном же Дори вполне себе сбалансированная, и ниши в целом закрыты. Ну а то, что касается амбициозных планов в 2,5 миллиона автомобилей, мы с вами, скорее всего, останемся мечтателями. Да? Вот стабильная продажа была всегда где-то 1 800 000, 1 900 000. Поэтому 2,5 миллиона автомобилей, мне кажется, что существует некое заблуждение в том, что это можно будет продать, если только не произойдет резкое удешевление автомобилей. Те, кто мечтает об автомобиле, но себе не могут позволить, вдруг не пойдут в автосалоны, поменяют свой старый автомобиль на новый или купят просто еще новее, в общем, заменят свой автопарк. Но это будет все равно, скажем, такая точечная история. Хотя можно надеяться на лучшее, но не заблуждаться и не обольщаться.
1: Я вас понял. Спасибо вам большое. И вы совершенно правы, что нам не хватает в первую очередь каких-то недорогих бюджетных автомобилей, потому что одна гранта, созданная больше 20 лет назад, она этот весь сегмент доступных машин закрыть не может. Хотелось бы тут побольше разнообразия, ну и семейные минивены бы нам не помешали тоже. Ну и, собственно, лето – время отпусков, время путешествий, интересных, приятных. И чтобы путешествие осталось в памяти только хорошими воспоминаниями, лучше заранее подготовить автомобиль. Я уже неоднократно рассказывал, что лучше заранее пробить еще и маршрут, но это отдельная тема, а автомобиль, собственно, тоже нуждается в подготовке, особенно учитывая, что впереди могут быть многие тысячи километров. Кто-то, конечно, выезжает там в соседний город, а кто-то отправляется действительно далеко. Так вот, надо быть уверенным, что автомобиль вас не подведет в дальних странствиях. Поэтому для начала говорю, если вы обслуживаете автомобиль как положено по регламенту, проходите, соответственно, техобслуживание, если вы доверяете автомобиль сервисменам или сами являетесь таким, то специально ничего делать не нужно. Ну, раз автомобиль проходил обслуживание, зачем? Вот я, например, меньше месяца назад прошел регулярное ТО, и в своем автомобиле я уверен. Но все-таки надо перед выездом убедиться, например, в том, что шины накачаны до нужного давления, уровень технических жидкостей вполне нормальным, потому что, может быть, они где-то подтекают, запаска на месте, с ней все в порядке, что у вас все в порядке с необходимым инвентарем, то есть у вас есть домкрат, у вас есть минимальный набор некого инструмента, который нужен в дороге. Ну и, соответственно, если вы собираетесь в путешествие, требования нашего времени – это иметь набор зарядных шнуров для всех телефонов или всех гаджетов, которые у вас есть. Без этого никак нельзя. Кстати, поскольку у нас бывают перебои со связью, не лишний будет скачать ваши смартфоны карты, которые можно будет пользоваться, не только ориентироваться на показания навигатора, который может не работать. Можно даже карты эти распечатать в бумажном виде и иметь у себя где-то в кармашке. Это, опять же, не помешает. Ну и аптечка должна быть положена по приказу Минздрава. Ну и, естественно, аптечка, которая нужна лично вам или вашим пассажирам. Ну, простейшие вещи, много раз об этом говорили, препараты противопростудные, против высокой температуры, от желудочно-кишечных каких-то заболеваний, набор мазей, например, противоожоговых, вдруг вы там на улице остановились, а солнце так лупило, что, в общем, кто-то получил чрезмерную долю солнечных лучей. В общем, все это знают, но иногда забывают. Ну и, конечно, перед выездом в автомобиле должно быть большое количество воды для водителей и всех пассажиров, некий набор снеков, ну и, естественно, хорошая команда и хорошее настроение. Так что счастливого пути!
3: Главная тема.
1: Теперь давайте поговорим о путешествиях, потому что лето – самый что ни на есть сезон для того, чтобы отправиться в путешествие по нашей стране. Мы собрались, у нас есть автомобиль, но а насколько для путешествий готовы дороги и инфраструктура? Я, собственно, когда отправляюсь в путешествие, заранее выясняю, что там у нас с дорогами, что там у нас с заправками, с питаниями, с гостиницами. В этом году, как всегда, большие планы. Я собираюсь как минимум съездить на север, в Карелию. Я собираюсь съездить на восток, в Поволжье. Есть еще несколько интересных задумок. Так что впереди большое лето, и я собираюсь его использовать с толком. Но я хотел поговорить о том, насколько готова наша инфраструктура. С нашим гостем на прямой линии у нас вице-президент «Опоры России», член общественного совета при Министерстве транспорта России Глеб Киндер. Здравствуйте, Глеб Вячеславович.
4: Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
1: Насколько хорошо, по вашему мнению, сейчас развита сеть автомобильных дорог для путешествий и насколько качество соответствует современным требованиям?
4: Могу сказать, что федеральные трассы у нас в очень приличном состоянии. Есть буквально несколько участков, которые вызывают озабоченность, но там практически нет туристических маршрутов. Основная часть центральной части нашей страны, северо-запада, Поволжья, Урала, федеральные трассы содержатся в очень достойном виде, и каких-то проблем у автомобильных путешественников быть не должно. То же самое касается и объектов дорожного сервиса, пункты общественного питания, АЗС. Практически все сейчас оборудованы и возможностью покушать, и в общем-то привести себя в порядок, отдохнуть. Можно сказать, что везде такая возможность есть. При съезде с федеральных трасс, конечно, на региональных дорогах там ситуация хуже. Вот, и здесь нужно очень внимательно изучать ситуацию в каждом субъекте.
1: Ну, перед выездом, да, посмотреть, почитать в интернете, что там с дорогами. Не производятся где-то большие работы по ремонту трасс, это может создать проблемы, и вы выбьетесь из графика. Посмотреть, что там с заправками, с местами отдыха.
4: Хотя вот на Дальнем Востоке, на больших расстояниях, там АЗС встречаются гораздо реже, там в обычной практике иметь с собой запас топлива на непредвиденные случаи.
1: Спасибо вам большое, хороших путешествий, интересных открытий нам и нашим радиослушателям.
3: Путешествие.
1: А теперь я перехожу к самой интересной, как мне кажется, части нашей программы. Это путешествие, автопутешествие. И в этот раз я четвертый раз поехал в замечательный регион России под названием Хакасия. Это замечательный регион Южной Сибири на левом берегу Енисея. Прекрасный, интереснейший регион, еще мало изученный нашими туристами. Может быть, потому что далеко от европейской части. А может, это и хорошо, что туристов здесь не так много, как где-нибудь там, я не знаю, у нас на Северном Кавказе, потому что есть много интересных мест, которые я каждый раз открываю. Еще раз говорю, четвертый раз я посчитал, я в Хакасии, и каждый раз новое место, новая локация. Путешествовал я на автомобиле, о котором расскажу чуть позже, а прилетел я сюда, конечно, на самолете из Москвы, потому что ехать довольно долго. Сюда летают самолеты, можно доехать, конечно, из Красноярска, до которого не так далеко. Регион, кстати, своеобразным, достаточно мягким для себя климатом. Здесь не такие лютые зимы, как в окрестностях. Здесь лето довольно теплое. Вот на прошлой неделе, когда я там был, было до 35 градусов жары. Это Сибирь. Ну и, конечно, начинаем с Абакана. Много раз я был в этом городе. Он достаточно быстро благоустраивается. И из провинциального города становится таким симпатичным, очень удобным для жизни, зеленым очень городом, в котором масса интересных мест, где можно перекусить, где можно погулять. Но в этот раз я впервые побывал в Хакасском крае, музей, и он очень богатый музей, в первую очередь тем, что здесь собрана богатейшая коллекция, наверное, одна из лучших в мире артефактов доисторических культур. Дело в том, что на территории современной Хакасии народы разные жили, причем находят их следы, начиная там 10 тысяч лет назад, 20 тысяч лет назад, 40 тысяч лет назад здесь была цивилизация. Да, городов здесь не было, но была культура. Поэтому здесь, наверное, на единицу площади больше всего встречается петроглифов, больше всего встречается самых разнообразных памятников, разных скульптур. И многие из них собраны в музее, в котором можно посмотреть интереснейшие вещи. Смотришь, вот какой-нибудь там баба, ведь у нее реальное живое лицо. Баба – это не ругательство, это вид такого памятника, женский такой. А у нее живое лицо, человеческие черты, и ты понимаешь, что это сделано 30 тысяч лет назад. Вот там богатейшая коллекция таких вещей, называется скифско-сибирской культуры. Ну и кроме того, в музее работает концертный зал, центр для детей, собственно, выставки работают, много чего интересного. Ну а дальше надо выезжать из Абакана, смотреть что-то интересное по территории республики. Вот, например, у нас была долина царей. Это 60 километров всего от города. Удивительное место, где в незапамятные времена жили какие-то кочевые племена. И они возвели более 50 курганов, поставили десятки каменных стел. Ну и, собственно, интересно посмотреть остатки бывшего поселения. Множество, конечно, петроглифов. Курганная насыпь самая знаменитая есть, называется Большой Салбынский курган. Его археологи внимательно исследовали, поняли, что здесь был похоронен правитель племени вместе с молодыми женами и воинами. Погулять – это путешествие в прошлое очень интересно. И с другой стороны, обязательно, если вы побываете в Хакасии, съездить на Саяно-Шушенскую ГЭС. стоит на Енисее, относится наполовину к Красноярскому краю, наполовину к Хакасии. Ну вот я заезжал в этот раз с хакасской стороны. Во-первых, впечатляет. Плотина высотой 240 метров, одна из высочайших плотин в мире. Протяженность ее более километра. Огромное водохранилище. Есть музей сейчас на плотине. Можно съездить в музей гидроэнергетики, и там вам расскажут о истории создания вот этой ГЭС и вообще о том, как человек с помощью воды учился добывать энергию, овладевал какими-то навыками, какими-то ремеслами. Ну и в план моего личного посещения ходил катание на катере по Енисею, что тоже очень красиво. С погодой повезло, действительно очень красиво. В этот раз я в очередной раз проехал недалеко и заехал в село Шушинское. Настоятельно рекомендую, можно по-разному относиться к личности Владимира Ильича Ленина, но здесь он в ссылке провел 3 года. И здесь очень интересный музей сделан, просто несколько деревенских улиц сохранены в очень хорошем состоянии все это. И вы можете зайти на территорию, попасть как бы в сибирскую деревню конца 19 века, посмотреть, вот какая-то тюрьма местная, вот, собственно, магазин, вот питейные заведения, ну и в том числе 2 дома, в которых жил Владимир Ульянов сначала сам, а потом с молодой женой. Могу рассказывать по этому поводу долго и отдельно, поскольку занимался этой темой, но, в принципе, могу сказать, что очень интересное такое погружение в прошлое. А есть еще маршруты, которые покажут вам великолепные пейзажи местные. Мы в этот раз отправились в Оглахты. Это горный массив на берегу Енисея, очень красивые горы и пейзажи совершенно замечательные на берегу Енисея. Можно сидеть просто смотреть на воду, наверное, часами. А можно подняться наверх. Тут, собственно, есть такой маршрут. Подняться на гору, которая называется 40 зубьев, лестница в 965 металлических ступеней. Но не надо пробегать эти 965 ступеней. Можно спокойно идти, останавливаясь на площадках, на разных, осматриваться, слушать историю этого края, потому что здесь тоже были стоянки древних людей. Ну и потом, вот реально, могу вам сказать, очень красивые пейзажи, завораживающие пейзажи. Вот эти горы невысокие, но очень красивые, могучий Енисей, в котором купаться, к сожалению, не очень приятно. Холодная очень вода постоянно зимой и летом. Впечатляет. Вот 4 раза я был в Хакасии и понимаю, что с удовольствием поеду еще в 5-й раз.
3: Тест-драйв.
1: Теперь несколько слов об автомобиле, на котором я путешествовал в окрестностях Абакана. Это был кроссовер, достаточно популярный. Недавно он вышел на наш рынок. Называется он G-Tour T1. Вообще, семейство G-Tour T – это 2 автомобиля на сегодняшний день, которые стоят особняком от всего модельного ряда, потому что они такие квадратно-гнездовые, брутальные, и они по-настоящему практически внедорожники. Несмотря на несущий кузов, есть и полный привод, есть и понижающие передачи, и даже блокировка дифференциала. Первым таким автомобилем стал G-Tour T2, а вот теперь появился T1. Формально младший в модельном ряду, хотя по размеру примерно такой же, там разница всего там несколько сантиметров, 8 сантиметров. Но он немножко иной по своей философии. Если Т2, он такой совсем брутальный, запаска сзади и такой, как будто бросается немедленно штурмовать бездорожье, то Т1 более городской, более плавные линии, между прочим, и с электроприводом, а запаска с задней двери перекочевала в багажник, она, в общем, уже не запаска, а докатка, потому что это городской автомобиль. Но несмотря на то, что вот он такой более мирный вид у него, это настоящий боевой кроссовер, полный привод, я уже сказал, и многие другие интересные вещи. Ну, салон такой же примерно, как Т2. Массивный рычаг коробки передач, вот такой, знаете, так и хочется переключить резко и рвануться, искать приключений. Материалы качественные, 2 экрана, приборка 10 дюймов и 15,6 большой монитор. Очень приятно, что под большим монитором кнопочки есть. Удобно сидеть и спереди, и сзади. Много чего сделано для водителей, для пассажиров. Естественно, климат-контроль. Есть специальные сзади, между прочим, кармашки для смартфонов. Очень удобно. Большой багажник, 574 литра. Ну и техника такая же, как у Т2. 2-литровый турбомотор, 245 лошадиных сил. Причем достаточно экономичный. Расход по трассе примерно 9 литров. И что могу сказать? Ускоряется автомобиль бодро, 8,5 секунд. Обгон на трассе дается без проблем. В первую очередь, комфортное транспортное средство, такое универсальное, и в городе хорошо, удобно перемещаться, хотя автомобиль кажется большим таким, и по трассе для бездорожья. Между прочим, он преодолевать может по документам 60 сантиметров глубиной броды. Ну и, соответственно, цена у этого автомобиля в рынке, что называется. 2 комплектации «Престиж» 3 миллиона 700 тысяч рублей, есть скидки, и «Премиум» 3 миллиона 900 тысяч рублей. Согласитесь, это для довольно большого автомобиля приемлемая цена. большое количество интереснейших функций, которые надо, конечно, задействовать. Но при этом могу сказать, что получился такой универсальный солдат, на котором и в пир, и в мир. Надо ежедневно на работу ездить, пожалуйста. Надо детей возить в детский сад, пожалуйста. В выходные хочется отправиться в дальнюю дорогу, вперед. А если дорога вдруг заканчивается, ну, не страшно, прорвемся, что называется. На этом наша программа подошла к концу. В студии для вас с удовольствием работал Игорь Маржарета. Хорошей вам дороги и берегите себя.

0: Пути дороги. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Наука. 20 мегабайт.
1: Всем привет! Я Станислав Миловидов, и это программа «20 мегабайт». Примерно столько весит аудиофайл этой радиопередачи, где приблизительно за 10 минут эфирного времени мы совершим путешествие в мир цифровых технологий и инноваций. Итак, поехали!
0: Сегодня в программе...
1: Самая мощная нейросеть мира, которую выключили по приказу правительства Соединенных Штатов, вернулась в строй. Рассказываем, чем закончилась эта история. Китайцы начали массовое производство человекоподобных роботов с силиконовой кожей, которые распознают ваши эмоции и помнят прошлые разговоры. А один исследователь предложил новый ответ на вопрос, почему мы до сих пор не встретили инопланетный разум. И ответ этот связан с искусственным интеллектом. Начнем с развязки истории, о которой мы рассказали в одном из прошлых выпусков. Напомню, 9 июня компания Anthropic, разработчик нейросетей семейства Claude, выпустила самые мощные свои модели Fable 5 и Mythos 5. А вечером 12 июня американское правительство приказало их выключить, применив к ним нормы экспортного контроля. Это был первый случай в истории, когда такие ограничения наложили не на микросхемы, а на программное обеспечение. Предписание требовало закрыть доступ любому иностранцу где угодно в мире, включая собственных сотрудников компании без американского гражданства. А поскольку проверять гражданство каждого пользователя в реальном времени невозможно, компании пришлось просто выключить обе модели для всех. Формальным поводом стал найденный способ обойти встроенную защиту. Исследователи из компании Amazon, между прочим, одного из крупнейших инвесторов самой Anthropic, сумели заставить модель искать уязвимость в чужих программах, то есть ровно то, что защита должна блокировать. Опасение понятное, так как нейросеть, на которой основаны эти модели, ищет дыры в программном обеспечении по оценкам лучше всех, ну, разве что кроме самых топовых специалистов среди людей. Весной предыдущая версия Mythos на испытаниях находила и взламывала неизвестные уязвимости во всех основных операционных системах и браузерах, включая одну ошибку, просидевшую в системе 27 лет. Момент для компании был болезненный вдвойне. Незадолго до этого она конфиденциально подала документы для выхода на биржу при оценке под $1 триллион, и внезапный правительственный запрет ударил по самому чувствительному месту. И вот развязка. 30 июня Министерство торговли Соединенных Штатов сняло эти ограничения. И с 1 июля Fable 5 опять доступна пользователям по всему миру. Что произошло за эти 2,5 недели? Компания отправила в Вашингтон команду своих ведущих ученых, и после переговоров стороны сошлись на пакете мер. Anthropic обучил новый защитный фильтр, который распознает именно ту технику обхода из отчета Amazon и блокирует ее более чем в 99% случаев. Если запрос заблокирован, пользователь получает уведомление, а сам запрос передается более слабой модели. Причем, по словам компании, найденная лазейка вообще не открывала доступ к самым опасным способностям. Она позволяла выполнять рутинную защитную работу с кодом, которую фильтры блокировали просто из перестраховки. И примерно то же самое умеют другие общедоступные модели от других компаний. Проверяющие из центра стандартов при Министерстве торговли протестировали и старую, и новую защиту и назвали ее в пересказе компании исключительно крепкой. Плата за строгость – рост ложных срабатываний на обычных невинных задачах программирования. Фильтр иногда перестраховывается. Ну а доступ к более мощной Mythos 5 вернули раньше, 26 июня, но только примерно сотни американских организаций, защищающих критическую инфраструктуру. Среди участников этой закрытой программы в основном технологические компании и крупнейший американский банк JP Morgan, который использовал модель для поиска и подчинки ошибок в своих системах. О чем же эта история? Во-первых, прецедент создан. Государство показало, что может выключить коммерческую нейросеть одним письмом. И другие разработчики выводы сделали. Показательно, что OpenAI буквально в те же дни продемонстрировала свою новую модель 5.6, но не широкой аудитории, а узкой группе, одобренной правительством, сославшись на ту же дилемму. Модель, которая помогает защитникам латать дыры, ровно так же помогает нападающим их искать.
0: 20 мегабайт.
1: Ну а пока одни нейросети возвращаются в строй, другие обзаводятся телом, причем в самом буквальном смысле. 30 июня китайская компания Yubitech провела в Шэньчжэне большую презентацию и представила серию человекоподобных роботов U-World U-One, назвав их первыми в мире полноразмерными ультрабионическими гуманоидами для массового производства. Компания эта не новичок, она с 2012 года делает промышленных роботов серии Walker, которые уже трудятся на заводах автопроизводителей, а вместе с концерном Siemens она строит производство мощностью 10 тысяч машин в год. Теперь весь этот заводской опыт переносят в наши квартиры. Слово «бионически» означает подражание живому. И здесь оно понимается буквально. У роботов силиконовая кожа, собственные разработки, спорами, венами и даже отпечатками пальцев. Линейка включает мужскую и женскую версии. Рост 183 и 188 сантиметров. Вес 42 и 35 килограммов, то есть габариты вполне человеческие. Такой робот не будет выглядеть в квартире шкафом. У машин 88 степеней свободы. Степень свободы – это одно независимое направление движения, условно один сустав. У человека их по разным подсчетам 200 с лишним. Но 88 – это очень много для машины, и вместе с особой двухшарнирной шеей это позволяет роботу воспроизводить до 90% основных движений человека. На презентации роботы выходили на сцену вперемешку с живыми людьми, и задумка была в том, чтобы зритель не сразу понял, кто есть кто. Впрочем, обозреватели, смотревшие трансляцию, ехидно заметили, походку андроидов пока угловатая, и с живым человеком их все-таки не спутаешь. Самое интересное, как устроено общение. Робот распознает более 20 эмоциональных состояний собеседника с точностью выше 90%. Считывая выражение лица, позу, тон голоса и манеру речи, и думает на двух скоростях. Быстрый контур отвечает за мгновенные реакции, примерно полсекунды, а глубокий подключает большие языковые модели на сотни миллиардов параметров для сложных рассуждений. Похоже на то, как устроены мы сами. Отдернуть руку от горячего – рефлекс, обдумать ответ на неудобный вопрос – работа помедленнее. Важная деталь – данные обрабатываются локально на устройстве с минимальной передачей в облако. То есть ваши разговоры с домашним андроидом, по заявлению компании, останутся у вас дома. Ради честности добавлю и ограничения, о которых презентация умалчивала. Робот умеет ходить только по ровному полу. Лестница и физическая работа по дому вне его возможности, а батареи хватает всего на 2-4 часа.
0: 20 мегабайт.
1: Ну и напоследок поднимем глаза к небу. В 1950 году физик Энрико Ферми за обедом с коллегами в Лос-Аламосе задал вопрос, который наука не может решить до сих пор. «Ну и где вы все?» Если Вселенная так старая и огромна, если только в нашей галактике сотни миллиардов звезд, инопланетные цивилизации должны были возникнуть многократно, и хоть одна успела бы расселиться по всей галактике и наследить так, чтобы мы ее заметили. Но мы не видим ничего, и это и есть парадокс Ферми. Исследователь Сергей Ивлеев опубликовал в научном журнале «Астронавтика» новый ответ, и он напрямую связан с главным героем нашей программы — искусственным интеллектом. Логика такая. Ивлеев вводит понятие «автономная космоиндустрия искусственного интеллекта». Это момент, когда цивилизация создает в космосе самоподдерживающую промышленность, роботизированные фабрики, которые сами добывают ресурсы, сами производят запчасти и сами запускают новые аппараты без участия людей. Идея, к слову, имеет почтенную родословную. Еще математик Джон фон Нейман в середине прошлого века описал самовоспроизводящиеся машины, способные строить собственные копии из подручного сырья. В его честь такие гипотетические аппараты называют зондами фон Неймана. Мы делаем в эту сторону первые робкие шаги, например, экспериментируем с космическими центрами обработки данных, но до полноценной версии нам еще далеко. А вот дальше начинается неожиданное. Для человека космос — это подвиг, романтика, флаги на планетах. Для искусственного интеллекта, лишенного тщеславия, космос — скучный вопрос управления рисками. Держать всю цивилизацию на одной планете недальновидно. Один астероид или вспышка сверхновой — и все, цивилизация закончилась. Но рациональная машина не станет строить звездные империи и гигантские сооружения, видимые в телескопы, вроде знаменитой сферы Дайсона, с помощью которой сверхцивилизация окружает свою звезду, чтобы собирать всю ее энергию. Подобная цивилизация будет развиваться дешево и тихо, разошлет по галактике крошечные зонды-семена с базой знаний и генетическим материалом, резервные копии цивилизации. По расчетам, разогнать 10-килограммовый зонд до 1% скорости света стоит около 45 триллионов джоулей. Звучит устрашающе, но для развитой цивилизации это ничтожная доля энергобюджета. И эти капсулы не шлют радиосигналов, они просто спят, ожидая команды на пробуждение, если дома случится катастрофа. В этой картине молчание, которое 70 лет слышит программы поиска внеземного разума вроде сети, перестает быть аргументом, что инопланетян нет. Мы ведь ищем громкие следы, радиопередачи, тепловые сигнатуры мегасооружений, а успешные цивилизации, по Ивлееву, просто переходят в тихий режим, и нашими методами их не увидеть. Для понимания масштабов, по недавним оценкам, ближайшая технологическая цивилизация Млечного Пути находится минимум в 34 световых годах от нас, а чтобы существовать одновременно с нами, она должна была прожить сотни тысяч, а то и миллионов лет. Наша же технологическая эра насчитывает от силы пару столетий. Так что тишина в эфире, возможно, не пустота, а просто очень хорошая маскировка. И как знать, может быть, где-то в поясе астероидов уже тысячи лет спит чья-то маленькая резервная копия и терпеливо ждет своего часа. Ну и это все, что я хотел рассказать вам сегодня. С вами, как всегда, был Станислав Миловидов. Через неделю новые технологии и новые инновации. Пока!
0: 20 мегабайт. Театр «Радио России» представляет.
2: Трогай! Но пошли!
0: «Степь» – многосерийный спектакль по повести Антона Павловича Чехова.
3: Не хочешь ехать, так оставайся. Никто силы не тянет.
0: Девятилетнего мальчика Егорку отправляют с обозом в город учиться. Путешествие его длится несколько дней.
3: Я буду спать, а ты, Егор, поглядывай, чтобы у меня из-под головы этого мешка не вытащили. Понял?
4: Понял.
0: По дороге мальчик купается в реке, встречает удивительных людей, слушает мужицкие рассказы у костра.
5: 15 лет мне еще не было, а я уж говорил и стихи сочинял по латыни.
0: «Степь» слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ижевска. В центре внимания специальная военная операция.
6: Такие новости, как взятие под контроль Константиновки, деморализуют противника и воодушевляют наших бойцов. Вот это серьезный знак того, что инициатива сохраняется за нами. И это большой плюс.
0: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Радио России. Общество. Психология.
7: Вы слушаете Радио России, и это неплохо, друзья, скажу я вам, Дмитрий Таиров, потому что довольно интересная программа в эфире, и, конечно же, интереснейший эксперт, наша любимая Ольга Ивановна Маховская.
8: Здравствуйте.
7: Приветствуем вас. Кажется, я говорил уже, да, что я Дмитрий Таиров, повторюсь, не постесняюсь, потому что сейчас озвучу тему. Давайте вернемся, может быть, как раз спроецируем то, что раньше называлось книгой жалоб и предложений, на современные варианты вот такого социального ответа, социальные варианты
8: жалоб. Так, а почему люди жалуются?
7: Да, на современную интерактивность, на современные варианты обратной связи.
8: Ну, вы, конечно, так масштабно поставили вопрос, потому что раньше это была такая затрапезная книга, которая была в разных ателье, кафе, я еще помню.
7: У Чехова даже встречается.
8: А, даже у Чехова.
7: Да, да, пристанционная книга «Жалоба предложений». И там очень тоже интересные замечания.
8: Ну, значит, это такой дневничок обслуживания, где клиенты могли оставлять свои пожелания или свое негодование, выпускать пар. Гудок в основном, да, потому что на дальних станциях там точно никто бы не хотел работать. Работают как могут, спустя рукава. Точно так в Советском Союзе, я помню, конкуренции же не было, поэтому даже если ателье работало плохо, не туда пришивала пуговиц, или рукава были один длиннее, другой короче, все равно швея оставалась на месте и пыталась делать свою работу как могла.
7: Но это, наверное, тоже все-таки зависело в немалой мере, это зависело и от руководителя. Хороший руководитель, понятно, что в советское время мы говорим о застое, мы говорим о массовом таком действительно отношении, но, тем не менее, были люди с горящими глазами и хорошим отношением. Я полагаю, что они все-таки гоняли своих сотрудников за то, что у них в щах вместо картошки.
8: Ну, я надеюсь. Но, во всяком случае, во многих советских фильмах тех времен, когда нас еще с вами не было, эта жалобная книга упоминается.
7: Да, конечно, это классический конца, вариант да, сатирических всех обзоров и всех журналов «Фитиль» в том числе. Но мы как раз с этого начав,
8: сегодня,
7: мы пытаемся понять,
8: да.
7: А что нынче, что и без
8: сегодня люди не разучились писать.
7: Связи.
8: Да, и сейчас эта книга, она же электронная стала, и она стала доступной практически всем. Поэтому туда под рекламой какой-то организации, не знаю, той же стоматологии или магазина оптика, или какого-то
7: травматологии.
8: Просто... Или какой-то травматологии, вообще любого учреждения. Люди пишут и начинают их троллить. И сейчас под никами люди начинают писать гадости, иногда просто чтобы навредить бизнесу. Это очень трудно
7: расшифровать. Это может быть вообще заказная какая-то? Это заказной бизнес?
8: Это может быть заказная вещь. Но...
7: Как положительные отзывы, так и отрицательные, вероятно.
8: Ну, если это реальные люди, то вот этот баланс положительных и отрицательных дает какое-то представление, нужно вам туда идти или нет. Но я хотела бы сказать, что вот появилась такая когорта подростков, которые компенсируются через написание вот таких отрицательных отзывов. Они считают, что могут управлять влиять на чужие бизнесы, на чужую жизнь, просто написав какое-то письмо. Это очень часто мальчики из семей неполных, у которых такую морализаторскую позицию занимала бабушка или мама. И они воспитаны в таком духе мизантропии, да, вот все вокруг критицизма. Враги. Да, да.
7: Или критиканство. А почему мальчики, а девочки?
8: Ну, у девочек не хватает отваги писать. Эти мальчики же не просто так пишут. И стоит их задеть или не вовремя им чашку кофе, да, тут же пишут.
7: Готов.
8: Да. В моей практике встретился персонаж, который вообще считал это делом своей жизни.
7: Делом чести.
8: Он считал, да, что все должны быть вот, стать вот такими Робин Гудами, все должны выводить, мы молодые, будущие хозяева страны, должны выводить на чистую воду.
7: Но он с открытым забралом вообще выводил-то на воду или так?
8: Нет, его просто легко вычислить, потому что люди такого плана очень тщеславны, им хочется поделиться, рассказать.
7: И сам расколется.
8: Это же параллельно тому, что он критикует всех остальных, одновременно он рассказывает о своих собственных достижениях, фактически сообщает о себе личную информацию.
7: Но это опять вариант нарцисса? Или вариант чего? Вариант не сложившейся, не состоявшейся фигуры? Что это такое?
8: Ну, мы можем говорить, что это вариант нарциссизма какого-то, не знаю, злокачественного. Потому что...
7: Злокачественный.
8: Ну, злокачественным нарцисс считается тот, который то, что ему нравится, то, чего он хочет попробовать, с кем он хочет дружить, он именно этих и троллит. Злокачественность в чем состоит? Дергают за косу девочку, которая нравится. Вот самый простой вариант.
7: А, вот как.
8: Да, ссорится с мамой, которую любит, портит репутацию девушки, которая не отвечает взаимностью.
7: Ну, так это подлость, следовательно, странное робингудство какое-то, понимаете?
8: Под
7: транспарантом и исправим мир к лучшему, да, направим мир в нужные рельсы.
8: Ну, это такая рационализация такого поведения. Про это трудно говорить, но мы должны про это говорить, потому что атмосфера большого города, она создается и такими людьми. Вот как с ними поступать? Я думаю, что их надо разоблачать. Первый этап разоблачения, когда мы начинаем о них говорить, что есть люди, которые пишут специально плохие и получают от этого удовольствие, какое-то удовлетворение. Не от того, что они учатся, не от того, что у них появляются друзья.
7: Такие анонимы и раньше были. Специалисты по анонимкам, это уже, кстати сказать, да, вечные персонажи всяких сатирических сюжетов.
8: А да,
7: ну
8: были такие бузатеры. Понимаете, раньше это были классический бузатер или сутяга судебный, да, это всегда старики были. Они чувствуют себя обиженными. Ну и заняться нечем. И они чувствуют себя обиженными на жизнь уже. И они хотят
7: поле теперь... перейдено уже.
8: Да.
7: Пройдено.
8: Подводя итоги жизни, они хотят отомстить хоть кому-нибудь. А теперь так ведут себя подростки. Мы их называем мальчики-старики. Потому что вот этой фазы зрелости, карьера, семья и так далее, у них, скорее всего, не будет. Вот теперь вся жизнь их будет проходить в таком режиме. Потому что это такая траектория, которую пока мы ждем от молодых людей, что что-то произойдет, жизнь уходит, и мы видим, как они стареют и так и остаются одни.
7: Хорошо, а если с глазу на глаз, да, вы говорите, разоблачать, мы разоблачаем всего лишь природу происходящего, а вот такого гуся поймать, значит, и в глаза ему сказать, ты понимаешь, что ты мальчик-старик, его это заденет? Твое мировоззрение, оно...
8: Ну, вы знаете, я так никогда... Ты понимаешь, что ты нарцисс? Да, вот сказать нарциссу, это довольно бесполезно, потому что он никакую критику не воспринимает. Нет, здесь
7: нарцисс-то он еще как раз нарцисс, слишком красивый цветок.
8: Еще скажет, что комплимент.
7: Во всех мифах он им воспримет как комплимент. А вот если ему сказать, что ты мальчик-старик, что у тебя мировоззрение сутяги, которому лет 70, да, ну, в любом случае, за гораздо старше, чем

0: Да.
1: Его же оружием.
0: Его же оружием надо разоблачать действия, о том, что здесь ложный донос, или автор этого письма известный Сутяга. Да, вот мы должны дискредитировать сам источник. Остановить его будет трудно.
1: Я думаю, что, подводя итог нашей беседы, которую так мы и назовем «Мальчики-старики», да, или «Отзывы в современном мире», не верьте анонимкам. Все эти вот анонимы, а хотя и с никами, и с прочими якобы открытыми забралами, сами для себя делайте правильные ли выводы, неправильные ли выводы, но такое есть, и это обстоятельство, эта ситуация нашего современного существования была затронута в программе «Психология».
0: Вы правы. Тем не менее, почему-то есть любители почитать плохие отзывы.
1: Да, да.
0: Это другая тема, другой персонаж для следующей нашей программы.
1: С нами наша замечательная Ольга Ивановна Маховская. Спасибо большое.
0: А всего доброго.
1: Меня зовут Дмитрий Таиров, друзья. Я тоже вам говорю спасибо и до свидания.
2: Психология. История временных родителей. В новом выпуске программы «Детский вопрос».
3: Наша местная опека нам дала мальчика. Он на время, пока мама в тюрьме сидит, вот за ним присматриваю. Сейчас на 3 месяца поедет в Краснодар на лечение. Он буквально вот еще год и выйдет с нашей семьи. Мы его сейчас подлечим и отдадим матери здоровенького.
2: «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 11:35 по времени Якутское. Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
4: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
5: И можем, и нет.
6: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
2: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10:35 по Москве и в 11:35 по времени Самары. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
7: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
8: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана, по Илане, Сундалой хлыняли.
7: Мы ведем разговор о литературе с именитыми поэтами и писателями, а также читаем произведения бурятской классики и современной национальной литературы.
9: Радиожурнал «Баянталэнга Илга» является одной из самых популярных программ среди слушателей Бурятии.
7: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Он объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини и рассказывает истории о гениях музыки. «Соло». Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14:10 по Москве и в 15:10 по времени Ульяновска. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
10: Военное ведомство, ну, должно решить проблему с антидроновой защитой, которая сейчас несколько усложняет поставки топлива на территорию полуострова Крым. И без решения этой проблемы полноценно восстановить поставки в самое ближайшее время не получится. Есть варианты восстановления чуть позже, но если мы говорим о ближайшей перспективе, то вот должно решить проблему с антидроновой защитой.
2: Сигналы точного времени. Слушайте по будням

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Подразделении группировки войск «Север» лучшее тактическое положение, сообщили в Минобороны. За сутки нанесено поражение живой силе и технике трех украинских бригад в Сумской и Харьковской областях. В ответ на террористические атаки киевского режима наши военные минувшей ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного, морского базирования и ударными беспилотниками по предприятиям ВПК и объектам ТЭК в Киеве и области. ВСУ тем временем нанесли повторные ракетные удары по Белгороду и округам. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Подразделение группировки войск «Север» улучшили тактическое положение, сообщили в Минобороны России. За сутки нанесено поражение живой силе и технике трех украинских бригад в районах населенных пунктов Мерлоги, Хотинь и Вольная Слобода в Сумской области, а также в Харьковской области нанесено поражение формированием четырех украинских бригад в районах населенных пунктов Ольховатка, Захаровка, Шевиковка, Григоровка и Белый Колодезь. ВСУ потеряли до 195 военнослужащих, танк, боевую бронемашину «Хамви» и 7 автомобилей. О результатах работы группировки войск «Центр» сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
2: Подразделения группировки войск «Центра» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной егерской штурмовой бригад, двух бригад морской пехоты, трех бригад национальной гвардии штурмового полка в районах Доброполя, Анновки, Шиловки, Новофедоровки, Светлого и Сергеевки. Потери украинских вооруженных формирований составили до 310 военнослужащих. Две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы.
1: В ответ на террористические атаки киевского режима наши военные минувшей ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного, морского базирования, ударными беспилотниками по предприятиям ВПК и объектам ТЭК в Киеве и области. Поражены заводы «Буревестник», «Жулян» и «Квант», склад горюче-смазочных материалов, верфь, предприятие, выпускающее бронеавтомобили, и цех по производству беспилотников. Киевский режим пытался нанести ущерб объектам и логистическим звеньям гражданской топливно-энергетической инфраструктуры России, в том числе в Ленинградской, Брянской, Белгородской, Ярославской, Калужской, Курской областях и в Крыму. Целью атак было стремление Зеленского накануне саммита НАТО в Анкаре продемонстрировать своим спонсорам готовность за их деньги поражать с территории Украины гражданские объекты России. Также сообщается, что повторные ракетные удары ВСУ нанесли по Белгороду и Белгородскому округу. Предварительно пострадавших нет. Однако на одном из инфраструктурных объектов Белгорода начался пожар. На месте работают спасатели. Ранее в ночь на вторник ВСУ нанесли массированный ракетный удар также по Белгороду и Белгородской области. Сообщалось о трех пострадавших. Позднее губернатор области Александр Шуваев уточнил, что в результате атаки погиб один человек. Владимир Путин и Дональд Трамп могут провести телефонный разговор в обозримом будущем, не исключил замглавы российского МИДа Сергей Рябков. По его словам, диалог на высшем уровне продолжится. Он отметил, что Россия не отказывается от предложений США по Украине, которые были сделаны перед саммитом на Аляске. Россия также будет следить за той позицией, которую сформулируют Соединенные Штаты по Украине по итогам саммита НАТО в Анкаре. Он пройдет сегодня-завтра. Замглавы российского МИДа заявил, что США в настоящий момент занимают заметно отстраненную позицию в отношении украинского урегулирования, и это влияет на общую обстановку. В частности, Рябков отметил, что этим пытаются воспользоваться противники урегулирования украинского конфликта. Общие экономические потери стран Евросоюза из-за отказа от российских энергоносителей могут составить около 3 триллионов евро, сообщили постпредствия России при ЕС. Там подчеркнули, что европейские компании и обычные граждане в полной мере ощутили последствия политики Брюсселя по разрыву связи с Россией. Это проявилось в виде резких скачков цен, дороговизны энергоресурсов, падения уровня жизни, закрытия и переноса промышленных предприятий за пределы ЕС. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. Президент Путин ранее заявлял, что политика сдерживает сдерживания и ослабления России – это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Авиакомпания «Сева» намерена приобрести от 70 до 100 импортозамещенных самолетов Ту-214. Об этом сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов в интервью телеканалу «Россия-24» на полях международной выставки «Инопром» в Екатеринбурге. Он также отметил, что ресурс двигателя ПД-8, которым будут оснащаться импортозамещенные самолеты «Сухой Суперджет-100», планируется довести до целевого значения к концу следующего года.
3: В прошлом году, в декабре, мы получили сертификат типа на полностью импортозамещенный со всеми российскими системами Ту-214. И сейчас компания ОАК ведет переговоры с господином Филевым, это компания S7. Они планируют приобрести от 70 до 100 самолетов. Сейчас определяются, с условиями этой поставки, с условиями лизинга и там, многими другими коммерческими вопросами. Также недавно в рамках Петербургского экономического форума были вручены сертификаты нашими коллегами из Росавиации на двигатель ПД-8 и на самолет Ил-114. Ил-114, кстати, в этом году уже будет поставлен. Первые 3 самолета. Второй архангельский авиаотряд купил эти самолеты. Они вообще будут очень востребованы на русском севере и на Дальнем Востоке, в арктической зоне. Мы сейчас, собственно говоря, с компанией «Аврора» тоже будем проводить работу. По поручению президента выделяются средства из Фонда национального благосостояния. И Ил-114 – это одна из таких супер востребованных машин, которая будет заменять устаревающие Ан-26, Ан-24.
1: Во многих регионах России, в том числе и в Москве, объявлено штормовое предупреждение. По данным синоптиков, ожидается гроза, дождь и сильный ветер. О погоде подробнее расскажем чуть позже. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбольный клуб «Краснодар» объявил о подписании контракта на 2 года с 33-летним российским полузащитником Магомедом Аздоевым. За «Краснодар» футболист будет играть под номером 21. Напомню, с лета 23-го года Аздоев выступал за греческий клуб «ПАОК», а его последним клубом в российской премьер-лиге был «Зенит». Массимо Каррера, который привел «Спартак» к победе в РПЛ в 2017 году, заявил о том, что готов возглавить ЦСКА. «Да, у меня нет никаких ограничений в этом плане. Тренер должен работать там, где его хотят видеть. Когда я прихожу в клуб, то становлюсь главным его болельщиком, но на дальнейшую мою карьеру это не повлияет», — отметил Каррера. Стивен Джерард признан лучшим игроком в истории Ливерпуля. Об этом сообщила пресс-служба команды. Рейтинг был составлен после анализа статистики за 134 года истории клуба, голосования болельщиков и учета мнений легенд Ливерпуля. В голосовании приняли участие более 1 миллиона 350 тысяч человек. Чемпионат Европы по стрельбе из пневматического оружия 27 года перенесли из Эстонии в Испанию. Он пройдет теперь в Гранаде с 3 по 9 марта. А причиной стало решение эстонской стороны не допускать до соревнований российских спортсменов. Российский гроссмейстер Владислав Артемьев стал победителем турнира «Шахматные звезды» в Москве. Соревнования прошли в 2 этапа «Рапид» и «Блиц». Артемьев набрал 18,5 очков, на полочка больше, чем китаец Лушен Лэй и представитель Индии Раунак Садхпани. За победу Артемьев получил 3 миллиона 600 тысяч рублей призовых. Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков утвержден руководителем паралимпийской делегации Российской Федерации, шефом миссии на игры 2028 года. Летние паралимпийские игры 2028 пройдут с 15 по 27 августа в Лос-Анджелесе. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным центра ФОБОС, в Хабаровске сегодня днем до плюс 27 градусов без осадков. В Новосибирске до 30 тепла, кратковременные дождь и гроза, небольшие осадки и в Иркутске. Там 25-27 со знаком плюс. В Калининграде до 18 градусов тепла и тоже дожди. В Нижнем Новгороде плюс 20-22, в Пензе до 24 дождливо. В Краснодаре без осадков, там до 30 тепла. Во Владикавказе всего 20-22 градуса, облачно и временами дожди. В Санкт-Петербурге и Москве днем до плюс 18, переменная облачность, кратковременные осадки. В столице возможна гроза.
0: Театр «Радио России» представляет.
5: Трогай!
6: Но пошли!
0: «Степь» – многосерийный спектакль по повести Антона Павловича Чехова.
7: Не хочешь ехать, так оставайся. Никто силы не тянет.
0: 9-летнего мальчика Егорку отправляют с обозом в город учиться. Путешествие его длится несколько дней.
7: Я буду спать, а ты, Егор, поглядывай, чтобы у меня из-под головы этого мешка не вытащили. Понял?
8: Понял.
0: По дороге мальчик купается в реке, встречает удивительных людей, слушает мужицкие рассказы у костра.
9: 15 лет мне еще не было, а я уж говорил и стихи сочинял по латыни.
0: «Степь» слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ижевска. Всего несколько нот и оживают воспоминания. Песни, пережившие время и ставшие частью нашей жизни.
10: Тебя сравнить бы надо с песней соловьиною.
11: Здесь только миг между прошлым и будущим.
0: Программа Михаила Предтеченского «Властелины мелодий». Слушайте по субботам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Самары.

0: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Игорь Шатров и Ольга Максимова.
1: Мы снова здесь для того, чтобы подвести итоги очередного информационного дня в программе «Наше время» на Радио России. У нас, как и прежде, есть мессенджеры, поэтому если возникает желание прокомментировать какую-либо из тем, которые обсуждаются в нашем эфире, есть такая возможность у всех. 8-925-222-9992. Это наши мессенджеры, и сюда можно отправлять ваши комментарии. Ольга Максимова, Игорь Шатров приветствуют всех, кто присоединился к нам сегодня, и будем рассказывать, о чем пойдет речь в предстоящие 45 минут. Игорь, здравствуй.
2: Здравствуй, Оля, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Очень быстро о том, чему будет посвящен первый час, потому что очень много новостей сегодня у нас, и как бы их успеть все вам рассказать. Итак, в России предложили определять правовой статус сабордов и обязательно саббордистов надевать спасательные жилеты на фоне участившихся трагедий на воде. Об этом будем говорить в конце первого часа. А до этого расскажем о том, что российская система здравоохранения испытывает серьезный кадровый дефицит. Обсудим визит Пашиняна в Екатеринбург. Поговорим о звонке президента Трампа президенту Путину о телефонном разговоре. А начнем, конечно, с самых последних новостей. В частности, через несколько секунд вам расскажем о том, как Россия продолжает наносить массированные удары по Украине. А прежде, прямо с ленты новостей, следующего характера сообщения. Работа Курской атомной электростанции АЭС-2 после украинской атаки не нарушена. Последствий для экологии нет, сообщил Хинштейн. Как вы знаете, это губернатор Курской области. Силы ПВО сбили 12 беспилотников, которые направлялись в сторону Курчатова. Вот такая последняя информация.
1: Ну, а также Россия продолжает наносить массированные удары, о которых мы поговорим буквально через полминуты, но прежде еще об одном ударе. Минувшей ночью вооруженные силы нанесли вот этот самый комбинированный удар. Досталось и автозаправочной станции азербайджанской «Сокар» в Николаевской области. В ответ власти Азербайджана вызвали в МИД российского посла в республике Михаила Евдокимова и вручили ему ноту протеста. В Баку напомнили, что это не первый случай атак на украинские объекты «Сокар», в связи с чем сделан вывод о целенаправленном характере атак. Ну, вот продолжается такой на истерических нотах общение между нашими странами, за которым мы будем следить.
2: Ну, а насчет целенаправленности можно будет все понять, если вы прослушаете сейчас список пораженных целей в Киеве, и будет понятно, какая целенаправленность была минувшей ночью.
1: Более того, наивно полагать, что активы «Сокар» Украины, которые оцениваются в 85 миллионов долларов и обслуживают нужды ВСУ, останутся без внимания российских военных, особенно в условиях атак киевского режима на российские НПЗ.
2: Ну и так, список пораженных целей в Киеве минувшей ночью. Промышленное предприятие «Киев-71», объединение «Абрис-ПТ», одно из ключевых предприятий ВПК Украины, специализирующееся на разработке и производстве разведывательных беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности типа «Стрела», «Мара», «Сирко», «Авенджера» и других, а также средств телеметрии, электронного и оптического оборудования.
1: Сборочное предприятие радиоэлектронной промышленности «Киев-1» – это киевский завод «Буревестник», государственное предприятие, которое осуществляет производство ВПЛА большой и средней дальности, а также разработку и выпуск радиолокационной техники для ВСУ.
2: Промышленное предприятие «Киев-79» ООО «Украрматех» – один из ключевых производителей и поставщиков бронеавтомобилей и элементов бронезащиты для техники ВСУ, а также боевых частей для ракет различного типа и ВПЛА.
1: Судостроительный завод «Киев-1». крупнейшее предприятие машиностроения, которое осуществляет производство артиллерийских катеров, а также выпуск и ремонт безэкипажных катеров ударного типа.
2: Приборостроительный завод «Киев-1», завод «Квант», ключевая научно-производственная база, выпускающая систему управления огнем, комплексы оптико-электронного противодействия, средства навигации, автоматики для ВВС и ВМС Украины, в том числе управляемых ракет «Нептун-МД». Ну и в Киевской области поражены.
1: Ракетно-агрегатно-детальный завод «Жуляны» — это государственное предприятие ВПК, осуществляющее производство, техобслуживание и ремонт зенитных ракетных систем, комплектующих для авиатехники и средств ПВО, а также беспилотных летательных аппаратов самолетного типа большой дальности. В результате удара фиксируется повторная обширная детонация.
2: Ну и также поражен склад горюче-смазочных материалов «Вишневая», ключевая опытно-производственная инженерно-техническая база, специализирующаяся на проектировании, калибровке и техническом обслуживании резервуарных парков АЗС, хранящиеся на объекте. Запасы бензина и дизеля используются для экстренных поставок топлива в зону боевых действий. Ну а мы теперь от оперативных новостей приходим к не менее важным, но чуть менее оперативным темам.
0: Наше время.
2: По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. И вот, ну не знаю, я думаю, что пару важных моментов мы все-таки назовем. Главное из нового телефонного разговора Путина и Трампа — это то, что Путин обрисовал Трампу реальную картину на поле боя, где российские бойцы наступают по всей линии боевого соприкосновения.
1: Ну а мне, кстати, кажется, что главное из этого разговора — то, что он состоялся по инициативе Трампа. И происходит это все накануне саммита НАТО в Анкаре.
2: Ну, мне еще заинтересовало в обсуждаемых темах то, что Путин и Трамп отметили важность бережного отношения к общим страницам истории России и США. Здесь я понимаю так, что Владимир Владимирович напомнил о вкладе России в становление американской государственности. Ведь мы практически первыми наша Российская империя признала американских колонистов в их праве на независимость.
1: От Британской империи.
2: Ну, слушай, давай, времени сегодня очень...
1: Такая шпилька была в адрес той самой англичанки, которая постоянно гадит.
2: Да, ну, сегодня очень много тем, поэтому сразу перейдем к эксперту. С нами эксперт Центра исследования проблем безопасности Российской академии наук, кандидат исторических наук, политолог-американист Константин Блохин. Константин Владимирович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Константин Владимирович, ну вот Ольга акцентировала внимание на том, что разговор Трампа и Путина состоялся по инициативе американской стороны. Надо ли так много этому придавать внимание? Может быть, мы зря на этом акцентируем внимание, ничего особенного в этом нет? Или все-таки это какой-то сигнал?
3: Ну, я думаю, что здесь сигнал все-таки есть некий, потому что телефонный разговор состоялся в момент взятия Константиновки. И я вот всегда повторял и буду повторять, что главным драйвером их интереса к переговорам по Украине как раз будут являться наши военные успехи. И, как мне кажется, все-таки наш президент смог до Трампа донести реальную картину мира,
1: Константин Владимирович, чуть перебью, очень мне нравится выражение, что наши лучшие и ближайшие друзья – это наша армия и флот.
3: Безусловно, это все так. Вот. Но все-таки я думаю, что все-таки несмотря на то, что у Соединенных Штатов самая крупнейшая спутниковая группировка, да, которая позволяет им мониторить все текущие события, да, из космического пространства, мне так кажется, что все-таки Трамп находится в неком таком информационном, не то что вакууме, да, но все-таки картинка у него другая. Эту картинку создают его ближайшие коллеги, ястребы, европейцы, украинцы, что Россия проигрывает, что вот Украина, значит, в кураже, готова чуть ли не масштабировать конфликт и присоединить туда Беларусь. И вот надо еще чуть-чуть, еще немножко поддержать Украину, и тогда как бы заветная мечта Запада сбудется. Да? Будут поставлены вот эти цели по нанесению России стратегического поражения. И вот, в принципе, все вот эти европейские элиты и большинство американских, да, они, в принципе, вот этот дискурс, да, вот этот мотив, в принципе, для них он главный, да, и я думаю, что Трамп вот так или иначе находился под их влиянием. И вот во время этого разговора наш президент смог донести некую другую, да, картину мира, да, что несмотря на их террористические атаки, так или иначе, Россия медленно, планомерно, да, расширяет свою зону влияния.
2: Константин Владимирович, Константин Владимирович, а вот все-таки, похоже, Трамп решил вновь включиться в эту переговорную игру, да, скажем так, и стать этим тем самым челноком, ведь он 8-го должен встречаться в Анкаре с Зеленским, и после этого, как мы понимаем, пообещал вновь позвонить Владимиру Владимировичу. Это что? А вот ведь он же еще буквально недели, не 10 назад, ну, вроде бы нам там угрожал, размахивал кулаком. Это что, так Константиновка повлияла?
1: Тем более, что сказал он и про Уитков, и Кушнера, который продолжит посреднические усилия. То есть это опять челночная дипломатия возрождается?
3: Но я думаю, что здесь все-таки политическая конъюнктура будет определяющей. Да? То есть вот он смотрит, в какую сторону подует ветер. По сути, у нас есть два сценария. Да? Западный и наш российский. Да? Вот насколько мы сможем развить вот этот наш успех в Константиновке, да, насколько наши атаки будут успешными, да, вот как вот вчерашняя, да, то понятно, что киевский режим будет трещать по швам. И это будет главным драйвером к переговорам. И тогда Трамп и все элиты европейские и украинские захотят сохранить этот киевский режим, и пойдут по собственной инициативе, да, как раз будет начат вот этот переговорный процесс. И есть другой сценарий, да, уже не такой оптимистичный, по которому, следовательно, наше, значит, контрнаступление пробуксовывает, и Украина продолжает получать европейские финансовые транши, европейцы будут оплачивать все украинские хотелки, при этом Украина будет успешно себя вести на поле боя, и тогда, исходя из вот этих настроений в европейских и американских элит, а они крайне русофобские, крайне проукраинские, сторонников нормализации отношений с Россией, ну, буквально там пересчитать по пальцам там одной руки, да, и понятно, что уже тогда Трампу не будет никакого резона здесь какие-то, значит, делать телодвижения в нашу сторону.
2: Хозяина мира, просто Константин Владимирович, вы просто конъюнктурщика какого-то сейчас нам изобразили. Ну, так и есть. Я только поправлю Константина Владимировича, он оговорился и сказал о нашем контрнаступлении. Но у нас все-таки наступление. Но это была явная ошибка. Спасибо большое, Константин Блохин, эксперт Центра исследования проблем безопасности Российской Академии Наук, кандидат исторических наук, политолог-американист был с нами. Оценили звонок Трампа Путину. А сейчас к очень тоже интересной теме переходим. Прямо сейчас.
0: Время.
2: Визит премьер-министра Пашиняна в Екатеринбург, хотя и плановый, но тем не менее на фоне вот наших испортившихся явно отношений, он вызывает вопросы, а то, как сегодня Пашинян с Мишустином разговаривал, где вот только, ну не знаю, чуть ли там в любви Евразийскому экономическому союзу Пашинян не признавался, это, конечно, удивляет, хотя, в общем-то, перед выборами он и говорил, что первый визит будет в Россию. И, кстати, он на самом деле получился формально де-факто вторым, потому что Пашинян успел посетить похороны морального лидера Ирана, Айталы Хаменеи, но реально это, конечно, официальный визит первый, то есть это говорит о чем-то серьезным, если первое лицо совершает куда первый визит, это говорит о некой стратегии, да, о некой, ну что ли, неком векторе отношений. И вот сейчас будем разбираться с очень серьезным экспертом в южно-кавказских перипетиях, ведущим научным сотрудником Института международных исследований МГИМО Сергеем Маркиноном в этой истории. Сергей Мирославович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Ну, Сергей Мирославович, да, хоть я поправился и сказал, что это не первый визит, но де-факто, но де-юре это первый визит после избрания, потому что Иран, это обстоятельства сложились так, похороны, на них надо было похоронить на церемонии, на них необходимо было присутствовать Пашиняну. А почему он пошел на визит в Россию? Это чистая конъюнктура или попытка разделить экономические и политические отношения, показать, что экономика, конечно, впереди паровоза, но политически все-таки Армении ближе Европа. Но кушать хочется всегда. Это вот такая шутка, что ли.
3: Понятно, но если от шуток отойти и поговорить серьезно, пункт первый, от географии не сбежишь. Вот смотрите, да, если говорить об иранском визите, соседи Армении, Грузия, Азербайджан тоже были в Тегеране, но посмотрите на уровень представительства делегации. Во главе азербайджанской делегации спикер парламента, во главе грузинской президент, но мы понимаем, что президент и в Армении, и в Грузии это, в общем, церемониальная фигура. А здесь премьер-министр, да еще и в его составе делегации, такие тяжеловесы, скажем, как Армен Григорян, фактически серый кардинал армянской такой западной внешней политики, да, тем не менее был в Тегеране. Это раз, да. Иран – это граница. Из четырех границ две открытые и одна из них иранская. Это важный балансир. Дальше визит в Россию. Ну, а здесь никуда не сбежишь уже ни от географии, хотя, в принципе, Россия и Армения близки, но все-таки они отделяются Грузией. Но не сбежишь от экономики. Можно сколь угодно говорить о европейской интеграции. Вы знаете, мне тут интересную матчасть подкинул один мой хороший армянский знакомый, который занимается бизнесом цветочным. И вот по его оценке 40 значит, миллионов евро – это, ну, примерно его двухдневная выручка. Урсула фон дер Ляйен, которая побывала в Ереване до того, как Пашинян отправился в Екатеринбург, предложила пакет 52 миллиона евро Армении. Ну вот для цветочной компании.
2: Ого!
3: Да, вот понимаете, цифры, они всегда приземляют очень сильно. Я думаю, что Пашинян не глупее нас с вами, и эти цифры знает. По крайней мере, если не он лично, я думаю, что и он лично тоже. Но люди, которые в экономическом блоке, тот же самый Гер Григорян, который был на саммите в Астане, если помните, да, саммит в Астане состоялся в канун выборов, и там Евразийский экономический союз дал довольно жесткие оценки Армении, предложив, так сказать, вопрос, да, с кем вы мастера культуры, определиться. Вот. И понятное дело, что и советники, и тот же самый Гер Григорян, и другие, да, советовали Пашиняну посмотреть на эти цифры. Потому что может Россия вызывать проблемы какие-то, или огорчать, и так далее, но по факту, да, по факту, то, что называется... сердце слева, а кошелек справа. Да, вот это важно понимать. И я думаю, что и от географии, и от экономики не сбежишь. Что бы там ни были, и какие бы ни были, так сказать, европейские устремления.
2: Сергей Ярославович, но все-таки, получается, разделяем экономику и политику, получится ли усидеть так на двух стульях? Экономически быть с Россией связанным чуть ли там не пуповиной, а политически, извините, ну просто полностью сдавать Россию как политического союзника.
1: А мне, кстати, еще очень интересно, вот этот вот кошелек, который справа. Вот вы говорите, ну он же не дурак, он прекрасно понимает, видит эти цифры. Но неужели это нельзя было просчитать заранее? Ведь это же был достаточно такой очевидный шаг. Сергей Мирославович, вы знаете, мы хотим попросить вас остаться с нами на минуту, буквально задержаться. У нас обязательно сейчас будет рекламная пауза, а после мы продолжим разговор. Еще есть несколько к вам вопросов, помимо тех, что просто только что прозвучали. Напомним, что с нами ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Сергей Маркедонов. А говорим мы про то, что первый визит Пашиняна состоится в Россию, в Екатеринбург. Это же знак.
0: 14, 22 и 28 июля. Самая романтичная премьера лета. Концерт «Истории любви» от «Люмисфера» в Зеленом театре ВДНХ. В свете 8000 свечей под открытым небом прозвучат хиты из мюзиклов «Призрак оперы», «Бал вампиров» и «Нотр-Дам де Пари» в исполнении звезд музыкального театра Ивана Ожогина и Натальи Быстровой. Подробности на сайте lumisfera.show.
4: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: наше время.
1: На радио России с Ольгой Максимовной, Игорем Шатровым. Возвращаемся к нашему эксперту Сергею Маркедонову с нами. Сергей Мирославович, ну вот...
2: Продолжайте. Как эти два стула все-таки под одним местом все-таки у человека могут удержаться, наверное, так сказать?
3: Ну, вы знаете, есть много примеров. Мы вот как-то в последнее время немножко на Армении зациклились, если угодно, да, что вот два стула. Посмотрите на соседний Азербайджан. Буквально недавно в Азербайджане, буквально с дистанции, там в пару дней побывали новый спецпредставитель НАТО, господин Хэмилтон, а до этого спикер иранского парламента Галибаф, которому президент Алиев сказал, что мы стоим вместе с народом Ирана. Однако же сам он не поехал на, так сказать, прощальную церемонию, отправил спикера парламента. Опять же, Урсула фон дер Ляйен была ведь перед тем, как посетить Ереван, она побывала в Баку и ни слова не сказала там про какие-то нарушения демократии и так далее. А можно посмотреть пример Сербии, да, вот во время недавнего визита господина Кошты, президента Евросовета в Белград, Александр Вучич заявил о неизменности стратегического выбора в пользу Европы. При этом сербские представители говорят, что санкции против России вводить не собираются, не будут, и это, в общем, где-то экзистенциальный цивилизационный выбор. Малые и средние державы, они вообще любят сидеть на многих стульях. Это скорее для них типично. Сейчас я не даю оценок плохо-хорошо, ничего личного, да. Можно, наверное, сидеть на разных стульях. Вопрос только в какой степени, да, ты раскладываешь, если так вот можно себе представить, тело на эти стулья. Очевидно, что российский стул гораздо более важный для Армении. Вот. И Азербайджан может попробовать стульями, так сказать, играть. У него есть к тому предпосылки, или у сербов они есть. В Армении эти стулья очень непропорциональны, скажем так.
2: Ну да, Сергей Мирославович, а вот все-таки изменится ли что-то после того, как Пашинян поговорил с Мишустином? Явно же они обсуждали все те вот ограничения, которые сейчас введены на уровне торговли в связи с нарушениями там санитарных, там всяких там фитонорм,
3: да,
2: и так далее.
3: Да, там на самом деле, потому что есть ведь и люди, условно говоря, которые считаются пророссийскими. Тот же самый Самвел Карапетяна, мы видим, что национализируется компания «Электросети Армении», да, есть риски для проектов инвестиционных и других, да, вот как эту зону риска избежать, как реализовывать проект, скажем, трансформации развития атомной отрасли Армении с нами, с Росатомом, а не с какими-то фантомами, там предлагают американцы некие проекты. Я общался с людьми, кто в атомной сфере разбирается гораздо лучше, у кого с физикой в школе было получше, чем у вашего покорного слуги. И таких проектов, прожектов точнее, да, которые предлагают американцы, ну, не было реализовано, собственно, самими штатами. Дорога Трампа. Ну, знаете, вот дорога Трампа для кого-то абстракция, я по той дороге пешком проходил немало, да. Там просто нет реально сейчас нормального железнодорожного полотна. Кое-где оно просто превращено, что называется, таким вольно-казачьим методом в автополотно. Для того, чтобы это запустить, там, ну, пару лет надо протопать геодезистом с теодолитами, промерить, там, составить какой-то внятный бизнес-план. Это не быстро в любом случае. Что будет делать Пашинян? Думаю, будет пытаться сидеть на стульях. Тут я совершенно не... как говорится, не открою Америки. Что еще будет делать? Будет пытаться пробовать занять позицию такого эксклюзивного, что ли, если угодно, партнера России. А говорить о том, что вот оппозицию я буду выдавливать, и он, собственно, ее, извините за мой французский, кошмарит, пугая, наверное, Москву прозападными партиями, например, типа партии «Республика», не путать с «Республиканской партией». Это наиболее такая прозападная сила, очень антироссийски настроенная. Говорят, смотрите, может быть ведь и хуже. Ведь в самом деле может быть хуже. Я думаю, что вот эти попытки будут делаться.
2: Да.
3: Может быть...
2: Да, да.
3: Да, быстро закончу. Да. Может быть, такой радикальный настрой вот этих двух евросаммитов в Ереване, которые мы наблюдали, он отойдет на второй план, но пытаться себя представить уникальным пророссийским политикам, что, ребята, может быть, ведь и хуже, да, вот эти вещи будут, мне кажется, делаться.
2: Да. Ну, в общем, да, в данном случае мы явно наблюдаем историю, которая обычно говорит просто про обычных рядовых избирателей. Все-таки холодильник побеждает телевизор в данном случае. Посмотрим, как будет Армения развиваться на новом сроке Пашиняна. С нами был ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Сергей Маркедонов. Говорили о визите Пашиняна в Екатеринбург, а мы переходим к следующей теме.
0: Наше время.
2: Мы ее начали, эту тему, на прошлой неделе, только под определенным углом мы на нее посмотрели, мы говорили о засилье мигрантов в системе здравоохранения. Неудивительно, потому что последние данные, они какие-то просто, какие-то кошмарные. Я слежу за этой ситуацией лет 6-8, и цифры не меняются. Российская система здравоохранения испытывает серьезный кадровый дефицит, несмотря на то, что с начала 26 года число резюме, размещенных медицинскими работниками, выросло на 21%. Большинство соискателей уже трудоустроены и лишь рассматривают предложения о более высокой зарплате и лучших условиях труда. Так вот, по данным Минздрава, в стране не хватает 23 тысячи врачей и 63 тысячи специалистов среднего медицинского персонала.
1: Ты знаешь, мне в этом видится некое противоречие. Ну, во всяком случае, какие-то странности. Потому что, ну, предпринимаются меры. Во-первых, говорится о том, что обязательно должны отрабатывать. То есть поступил в мединститут, изволь потрудиться на государство. Ну, а во-вторых, давай посмотрим на медвузы. Вот у нас такой дефицит кадров. А у нас медвузов-то, ну, достаточно, и более того, каждый
2: достаточно
1: год...
2: Достаточно ли, ты спрашиваешь, наверное,
1: ну,
2: да?
1: Ну, казалось бы, вроде бы, как казалось. Достаточно. Ну, да. Сейчас у меня будут вопросы. И конкурсы в эти вузы, они всегда очень высокие.
2: Ну да, не так просто стать врачом вообще-то.
1: Даже на платное обучение не просто попасть. А почему тогда дефицит кадров?
2: Причем, Оля, вот все уважаемые слушатели тоже, обратите внимание, мы не сказали о дефиците кадров в государственной медицине. Нет. Это не то, что закончили вуз и ушли в частную практику.
1: А в частную практику
2: просто не хватает вообще.
1: В частную практику тоже, ты знаешь, не горят желанием брать зеленых выпускников медвузов, которые в поликлиниках еще не натренировались на пациентах.
2: Большие, тяжелые вопросы. Директор Института развития общественного здравоохранения Юрий Кристинский с нами на связи. Юрий Александрович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Юрий Александрович, мы вот эти цифры в очередной раз увидели, ну так повод возьми, а в очередной раз Минздрава об этом сказать. А ничего не меняется. Что происходит? Почему у нас нехватка медицинских кадров? Что, профессия не престижна? Или наоборот, она престижна, нам вузов не хватает? Что вот вообще происходит?
0: Ну, во-первых, пожалуйста, не пугайтесь и не расстраивайтесь. Скажу вам так, дело обстоит лучше, чем обстояло несколько лет назад. И вообще вот эта цифра... которую вы назвали, немногим превышающие 20 тысяч, точнее, извините, немногим превышающие 50 тысяч ставок, а если брать частное здравоохранение, действительно около 50 ставок, она не является какой-то феноменально большой. При наличии в стране 800 тысяч врачей, работающих на 1 300 000 ставок, названные вами цифры выглядят абсолютно не пугающими.
2: Секундочку. Юрий Александрович, просто для рядовых слушателей объясните отличие между врачом и ставкой. Я вижу, что цифры не бьются. Что вы имеете в виду, когда говорите количество врачей и называете другое количество ставок?
0: Это значит, что как в России, так и в других странах принято, что одно и то же физическое лицо, имеющее диплом врача, и разрешение заниматься медицинской деятельностью, может работать на нескольких ставках. Может работать даже на трех ставках, по полставки совмещая или по четверти ставки, совмещая должности в разных медицинских учреждениях, либо в одном медицинском учреждении. У нас у врача может быть две специальности. Он может быть терапевтом и может быть кардиологом, либо он может быть гинекологом и эндокринологом. И он может совмещать эти ставки как внутри одного медучреждения, так и на территории разных медучреждений, как государственной, так и негосударственной формы собственности. Так вот, что я хочу сказать, что еще недавно дефицит врачей, я сейчас даже не говорю о медсестрах, дефицит врачей в государственном звене составлял более 100 тысяч ставок. Сейчас мы говорим о 23, кажется, тысячах ставок в государственном звене.
2: Все-таки это... по нашим данным, Юрий Александрович, это не государственное звено, а все-таки оба сектора, и государственный, и частный.
0: Ну, дело в том, что если мы говорим о Министерстве здравоохранения, то Министерство здравоохранения отчитывается, конечно же, о незакрытых ставках в медицинских учреждениях государственной формы собственности.
2: Ну, может быть, хотя они называют это не ставками, а врачами, поэтому я боюсь, что вот есть противоречие. Ну, ладно, не будем этой казуистикой загружать слушателей.
0: Да, гораздо серьезнее, с моей точки зрения, ситуация обстоит в недостатке специалистов среднего звена, а именно медицинских сестер. и средний медицинский персонал, с одной стороны, являясь вспомогательным, забирает на себя огромное количество взаимодействий с пациентами, работы по документообороту, и это серьезнейшим образом, конечно же, сказывается на ситуации. Еще одно очень важное уточнение. Это структура вот этого дефицита. Дело в том, что в крупных городах, в целом, можно сказать, вакансии закрыты, и врачей более чем достаточно. Конечно, речь идет в первую очередь о малых городах и о сельских населенных пунктах, где для врача остается мало возможностей для профессионального развития и роста, и где местная инфраструктура не соответствует современным требованиям, где недостаточно оборудования, где мало коллег, опираясь на опыт которых, можно также продолжить свое развитие. То есть не хватает социализации, да и в целом в России, особенно молодые специалисты, не хотят связывать жизнь сегодня с малыми городами и сельскими населенными пунктами. Хотя государство их предпринимает определенные действия для того, чтобы эту ситуацию развернуть.
2: Смотрите, вопрос социального, получается, характера, а не финансового, да? Или и финансового тоже, я имею в виду, заработная плата
0: устраивает? И финансового тоже. Угу. Смотрите, если мы говорим о крупнейших городах, допустим, о Москве или Санкт-Петербурге, то заработная плата в государственных больницах, она даже больше, чем в частных. И вообще конкуренция за рабочие места вот в Москве, она очень-очень приличная. И когда мы говорим о регионах-реципиентах, которые получают субвенции из федерального центра, то там заработные платы ниже. Порой они ниже там, в 2-3 раза, чем в регионах-лидерах. И, конечно же, это приводит в том числе и к миграции врачей, и, конечно же, к неудовлетворенности текущими условиями оплаты.
2: Ну а в целом вообще престиж профессии врача на уровне, не хватает ли нам все-таки вузов для того, чтобы заполнить этот дефицит? Потому что, вот вы говорите, в городах хватает врачей, но мы не зря на прошлой неделе обсуждали тему врачей-мигрантов, но, извините, и московские клиники тоже, знаете, процентов, ну, пускай не на 50, но на 15-20 тоже заполнены врачами-мигрантами, значит, не хватает их в Москве.
0: Ну, разве что-то плохое?
2: Ну, не вижу ничего в этом хорошего, извините.
0: Ну, дело в том, что... и плохого тоже ничего нет, если врач, имеющий высшее образование, соответствующую квалификацию, знания, квалифицированно оказывает помощь пациентам. Неважно, мигрант или не мигрант. Понятно, что если бы мы смогли удовлетворить свои потребности силами российских врачей, это было бы лучше. Но мы закрываем мигрантами, и слава богу,
2: может
0: что закрываем.
2: Может быть, надо больше на врачей учить. Попробуйте вы стать врачом в Израиле, приехав с российским дипломом. Вы лет 7,
1: или в Америке.
2: Или в Америке.
1: Да.
2: Вы лет 10 отработаете медсестрой, фельдшером, и только можно потом.
1: У нас на прошлой неделе в эфире мы как раз рассказывали про случай, когда врач-мигрант изнасиловал пациентку, сел в тюрьму, вышел по УДО и спокойно устроил в работу в другую поликлинику до тех пор, пока его коллеги не раскопали этот случай. А потом переехал в Крым и по собственному желанию сделал обрезание младенцу, хотя его об этом никто не просил.
2: Но это уже немножко другая проблема, но действительно она существует. В общем, в целом все не так просто, и, видимо, к этой теме нам придется возвращаться. А с нами был директор Института развития общественного здравоохранения Юрий Кристинский.
1: Ну а далее в нашем эфире поговорим о сабордистах. Это новое модное увлечение на таких надувных досках. Люди гребут веслом, сплавляются по рекам. Не все так безопасно и красиво.
4: Он объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини и рассказывает истории о гениях музыки. Соло. Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
4: Радио России. Главное радио страны. Радио России.
6: Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
4: Наше время.
1: На Радио России с Ольгой Максимовой и Игорем Шатровым. В России предложили определить правовой статус саббордов и обязать саббордистов надевать спасательные жилеты на фоне участившихся трагедий на воде.
2: Слушай, я вот заговорил это об этом. Мы же впервые фактически эту тему поднимаем. А помнишь, как мы несколько лет назад начали поднимать тему электросамокатов? И тоже правовой статус нужен был и так далее. Похоже, вот эти саббборды это такие, ну только не электро, что ли, но такие действительно самокаты на воде. И никто не знает, что с ними делать.
1: Я застала еще те времена, когда мой коллега лет, наверное, 10 назад обзавелся такой доской и у себя из схемок сплавлялся сутками на этом сабборде. Вот такое у него было увлечение. Тогда это все было в новинку, а потом это стало именно модно. Модно, и везде, во всех соцсетях видишь даже мам, которые младенцев сажают на эти сабборды и куда-то там отправляются. И буквально все каналы в Санкт-Петербурге летом заполнены вот этим вот флешмобом, когда саббордистов как рыбы на нересте.
2: Парад такой, да, саббордистов происходит в Питере, действительно.
1: Да, вот казалось бы, это такое милое, безобидное, очень такое безопасное, что ли, увлечение, но только с начала этого сезона во время прогулок на саббордах в России погибло как минимум 10 человек. Много это или мало, учитывая масштаб увлечения? Ведь на самокатах тоже, да, когда-то мало народу каталось. А вот сейчас все больше, и жертв становится больше. И причем такие вот истории-то леденящие кровь, что называется. По Иртышу во время сплава пропали двое влюбленных. На Кубани утонула не умевшая плавать школьница. В Кемеровской области исчез 55-летний мужчина. В Татарстане погибли 4-летний мальчик и прохожий, который пытался его спасти. В Дагестане во время прогулки на сабборде на глазах у жены утонул полицейский. Он был без спасательного жилета. Еще один громкий случай в Челябинской области. Девушку после падения сапа унесло течением, потому что она упала с него на мелководье, ударилась головой о камни, и ее не смогли выловить и найти очень долгое время. Поэтому необходимо закрепить правовой статус саббордов и определить надзорный орган, который будет отвечать за их эксплуатацию. Ну, в общем, это напоминает очень много таких экстремальных увлечений, которые существовали бесконтрольно. У нас что, эти самые квадроциклы, потом вот эти вот мопеды, не мопеды, как они называются, я забыл, боже мой.
2: Скутеры.
1: Не скутеры,
2: а,
1: да?
2: Ты имеешь в виду эти,
1: ну,
2: спортивные.
1: Вот эти вот спортивные, да, которые считаются инвентарем, сейчас помню, из головы вылетело, на которых бились дети, продолжают биться, на дачных участках гоняют по СНТ. И все это вдруг со временем выясняется, что это не какой-то инвентарь безопасной игрушки, а люди действительно расстаются с жизнью, потому что не соблюдают технику безопасности. Мы решили обсудить эту тему, потому что, ну, наверное, спасательный жилет должен стать такой же привычной нормой для саббордистов, как ремень безопасности в автомобиле. Возможно, даже шлем, учитывая вот этот вот последний случай в Челябинской области. Давайте обсудим это.
2: С нами мастер спорта по плаванию, руководитель школы плавания RSWIM Роман Довгалюк. Роман, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
2: Роман,
7: здравствуйте.
2: Ну вот что вы по этой теме думаете? Действительно ли саббордо уже необходимо вписывать в правила движения на воде или на водах?
1: Или мы на эту воду уж дуем уже, обжигшись,
2: да,
1: на молоке?
2: Или мы зря обращаем внимание на несколько смертей, но люди просто погибают там.
1: Вспоминаем, как мы в детстве гоняли на велосипеде без шлема, а сейчас в основном все в шлемах же ездят.
7: Да, действительно, на сегодняшний день сабборд, сабдоска воспринимается как игрушка, развлечение, такое легкое летнее развлечение. А на самом деле, да, это спортивный инвентарь, который используется на открытой воде, а значит, к нему нужно относиться с уважением и соблюдать правила безопасности. Это обязательно.
2: А их для того, чтобы их соблюдать, кто-то должен сказать, что ты вообще становишься на какое-то средство передвижения на воде. Есть правила безопасности, потому что, по-моему, никто этому не учит. Ну вот, или мы ошибаемся, и где-то учат. Но, по крайней мере, требований таких явно нет. Или они есть, опять же. Мы, может быть, не знаем, вот с Ольгой не увлекаемся сабордом пока и не знаем, как там вообще правильно делать.
7: А, на самом деле есть организации, которые занимаются обучением плаванию на сабордах, но это в нашей стране не обязательно. Вот. Максимум, что могут вам сказать на открытой воде, когда вы уже сплавляетесь, к вам могут подойти сотрудники МЧС и попросить надеть жилет, экипировку всю необходимую.
2: Опять же, они могут попросить, они не могут наказать, правильно мы понимаем?
7: А на самом деле, по-моему, закона такого нет, штрафа.
2: Вот, вот. А нет почему? Да, почему нет? Потому что это не вписано ни в какие законные, законодательные и подзаконные акты. И вот вопрос идет о том, что необходимо ли все-таки регламентировать вот эту историю, как мы когда-то занялись электросамокатами.
1: Питбайки, кстати, мы вспомнили наконец-то, как это называется. Нет,
2: питбайки была вторая тема. Тоже спорт инвентарь, казалось бы. И,
1: вот еще...
2: и когда он стал выезжать на дороги общего пользования, стало понятно, что надо что-то с ним делать.
1: Вот еще сравнение такое, надувные матрасы. Ведь тоже каждый год людей уносят в море на этих матрасах, засыпают, расслабляются, а потом очнулись уже далеко от берега. Что теперь, регламентировать и надувные матрасы?
2: Какая
1: тоже?
2: Ты как повернула?
1: Надувные круги фламинго.
2: Ну, по идее, круги тогда тоже надо регламентировать, то человек унесет на круги. Вот давайте, как специалист все-таки, Роман, вы считаете это таким опасным средством передвижения? Действительно, к этому надо относиться серьезно? Если да, то тогда действительно должны быть какие-то нормы и правила.
7: Да, действительно, надо относиться серьезнее, потому что тут очень много факторов. На сабборд мы встаем ногами, он неустойчивый, начнем с этого. Вот, и спокойно можно с него упасть. То есть, как минимум, должен быть жилет. Это первый момент. А второй момент, у всех саббордов должен быть лишь. Лишь это такой канат, который привязывается к ноге. То есть, если в случае вдруг вы упадете в воду, сабборд не унесет ветром далеко от вас. И вы спокойно сможете доплыть и залезть на него, восстановиться.
1: Ну вот девушка ударилась головой о камни, и лишь не помог ей вообще никак. Она потеряла сознание.
7: Вот. Для этого вам нужен жилет, чтобы вы не утонули. Жилет, он, даже если потеряете сознание, он будет держать вас на поверхности.
2: Ну, по большому счету, это же самые такие элементарные вещи. Неужели, я не знаю, вот если бы я сам встал на сабборд, я, наверное, не рискнул бы, да, я, наверное, все-таки жилет бы использовал. Почему люди так поступают? Вот вы же, как человек, который сталкиваетесь с экстремальными вот этими вещами, на ваш взгляд, может быть, есть объяснение, а что люди так как сумасшедшие себя
1: ведут? И вот, кстати, еще, может быть, у вас вы располагаете информацию, а рыбалка у нас как-то регламентирована, потому что вот у нас недавно актер известный утонул, звезда фильма «Бригада».
2: Ты имеешь в виду регламентировано ли что?
1: Ну что, вот спасательные жилеты. Ну как человек рыбалке. Отправился на рыбалку, Александр Высоковский, и все, потом нашли его утонувшего.
2: Ну, здесь речь идет, наверное, о поездке на лодке, например, на той же, да.
7: Да, опять подразделяется то, что если вы находитесь на лодке и выходите там в открытые воды, в открытое плавание, то да, там жилет должен быть обязательно.
2: Ну, здесь хотя бы, по крайней мере, есть требования, да, а здесь ничего такого.
7: Да, касается рыбалки. Да. Это относится, сабборд относится больше к развлечениям. Ну, это его можно сравнить с матрасом надувным.
2: Хорошо, ну вот на банан, когда садятся, извините, на юге, ну, все в жилетах вообще-то как-то так вот догадываются, что могут упасть с этого банана.
7: Да. Вот это... Ну, не то чтобы догадываются, это уже правило организации, которая

0: Но это уже такая типа шутка курсов по плаванию, прежде чем становиться на неустойчивую доску посреди воды, может быть, все-таки доказать, что ты можешь плавать. Спасибо огромное.
1: Вот, кстати, еще и недавний случай. Этот квадроциклы гидроциклы столкнулись с катамараном. Тоже жертвы. А ведь когда-то на них бездумно гоняли.
0: Мастер спорта по плаванию, руководитель школы плавания РСВИМ Роман Довгалюк был с нами.
1: Ольга Максимова, Игорь Шатров. Вернемся после новостей.
2: Наше время. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Радио России. В центре внимания специальная военная операция.
1: Такие новости, как взятие под контроль Константиновки, деморализуют противника и воодушевляют наших бойцов. Вот это серьезный знак того, что инициатива сохраняется за нами. И это большой плюс.
0: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
3: Словарь русских говоров Забайкалья.
2: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны.
4: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
0: «Слушаем».
4: Два часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
0: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11.10 по московскому времени.

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном подразделении южной группировки войск. Улучшили положение по переднему краю, сообщили в Минобороны. За сутки нанесено поражение формирования.

0: Формированием 8 бригад ВСУ противник потерял свыше 165 военнослужащих. Российские войска накануне ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием и ударными беспилотниками по предприятиям военной промышленности и объектам топливно-энергетического комплекса Киева и Киевской области. Сергей Лавров прибыл с визитом в столицу Эфиопии, где стартует африканское турне министра. Саммит НАТО в Анкаре станет самым коротким по меньшей мере за последние 20 лет, сообщает РИА Новости. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. За сутки нанесено поражение формированием 8 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Алексеево, Дружковка, Николаевка, Васильевская пустошь, Ореховатка и Стенки Донецкой Народной Республики. Как сообщает Минобороны, за сутки противник потерял свыше 165 военнослужащих. О результатах работы группировки войск «Север» сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
1: Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и двух бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Мирлоги, Хотинь и Вольная Слобода Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием двух механизированных, мотопехотной бригад и бригады Национальной гвардии в районах Ольховатки, Захаровки, Шевяковки, Григоровки и Белого колодезя. В ВСУ потеряли до 195 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину «Хамви» и 7 автомобилей.
0: ВСУ нанесли повторные ракетные удары по Белгороду и Белгородскому округу. Предварительно пострадавших нет, но на инфраструктурном объекте в Белгороде начался пожар. На месте работают спасатели, сообщил губернатор Белгородской области Александр Шуваев. Ранее в ночь на вторник ВСУ нанесли по Белгороду и Белгородскому округу массированный ракетный удар. Сообщалось о 3 пострадавших. Позже Шуваев уточнил, что в результате атаки 1 человек погиб. Российские войска накануне ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по предприятиям военно-промышленности, объектам топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области, а также инфраструктуре военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. Поражены заводы «Буревестник», «Жулян» и «Квант», склад горюче-смазочных материалов, верфь, предприятие, выпускающее бронеавтомобили и цех по производству беспилотников. Сергей Лавров прибыл с визитом в столицу Эфиопии Аддис-Абебу, где стартует африканское турне, министра сообщает Министерство иностранных дел России. Как ожидается, 7 июля Лавров проведет переговоры со своим эфиопским коллегой, а также с другими представителями руководства республики. Одной из ключевых тем обсуждения сторон должен стать вопрос строительства атомной электростанции большой мощности в Эфиопии. Помимо этого, глава внешнеполитического ведомства России проинформирует эфиопских представителей о развитии ситуации на Украине, обсудит подготовку к 3-му саммиту «Россия-Африка», который должен пройти в Москве в октябре текущего года. Саммит НАТО в Анкаре станет самым коротким по меньшей мере за последние 20 лет и будет состоять из рабочего ужина сегодня вечером и одной пленарной сессии 8 июля. Как заявил накануне встречи генсек организации Марк Рютте, участникам предстоит рассмотреть 3 основных вопроса: подготовку к военному противостоянию с Россией, увеличение поставок оружия и финансирование Украины, наращивание собственных военных возможностей. Продолжительность встречи максимально сокращена, чтобы снизить вероятность возникновения каких-либо разногласий с президентом США Дональдом Трампом. По этой причине на саммит не пригласят Зеленского, который примет участие только в форуме оборонной промышленности на полях встречи, сообщает РИА Новости. Единственная пленарная сессия саммита продлится менее 3 часов. Каждому из 32 лидеров стран НАТО будет дано на выступление менее 5 минут. Это указывает на то, что основные решения уже согласованы и заложены в проект итоговой декларации, сообщают СМИ со ссылкой на источники в Брюсселе. Отмечается также, что саммит пройдет на фоне раскола среди союзников и на фоне протестов в Турции и может стать одним из самых провальных за всю историю блока. Неопознанный снаряд поразил танкер, следовавший в южном направлении примерно в нескольких морских милях от побережья Омана. Согласно приведенным данным, после инцидента на судне начался пожар, пострадавших нет, разлив нефтепродуктов не зафиксирован. Для получения пенсии изменился перечень необходимых документов. Приказ Минтруда вступил в силу 7 июля. Он сделает назначение этих выплат удобнее для граждан, сообщили эксперты. Новые правила коснутся страховых, накопительных и государственных пенсий, а также размера фиксированной выплаты к страховой пенсии. Ключевое изменение заключается в автоматизации процессов. Так, социальный фонд теперь будет самостоятельно запрашивать данные о стаже и заработке через единую цифровую платформу. Дополнительные документы потребуются только в случае отсутствия необходимых сведений в государственных базах, например, при подтверждении периодов работы до 2002 года. Если данные уже есть в госсистемах, при оформлении понадобится только паспорт и СНИЛС, заключил эксперт. Минпросвещение России отменило домашние задания для первоклассников с 1 сентября нынешнего года. Ранее школьникам этого возраста могли сдавать задания на дом, однако их введение должно было быть постепенным, а общее время выполнения не должно было превышать 1 часа. Ведомство отмечает, что решение связано с особенностями адаптации детей к школьному процессу и необходимостью снизить дополнительную нагрузку на самых младших участников. 100 человек погибли, еще 340 пострадали от огнестрельных ранений за минувшие выходные во время празднования Дня независимости США. Об этом сообщает неправительственная организация Gun Violence Archive. По ее данным, в выходные на 4 июля случилось 20 случаев массовой стрельбы, что является рекордом с 2021 года. У меня на этом все. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
2: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Ситуация с приостановкой дисквалификации нападающего сборной США Флорина Балагуна может привести к импичменту президента ФИФА Джанни Инфантино. Об этом заявил бывший вице-президент ФИФА и почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков. Мягко сказать, Дональд Трамп попросил, а Джанни Инфантино воспринял это как указание и реализовал. А теперь может все что угодно объяснить, из белого сделать черное и наоборот. Думаю, что Европа будет настаивать на чем-то вроде импичмента или в этом духе, отметил Колосков. Краснодар объявил о подписании контракта на 2 года с 33-летним российским полузащитником Магомедом Аздоевым. За Краснодар футболист будет выступать под номером 21. Защитник сборной Парагвая Хуан Касерес прибудет в расположение «Динамо» к 25 июля, пишет «Спортэкспресс». Напомню, 26-летний Касерес сыграл 5 матчей за сборную Парагвая на ослабленном отсутствием сборной России в чемпионате мира. Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон больше не сыграет на Мундиале из-за травмы руки, которую получил праздную победу над Мексикой в матче 1/8 финала. Хендерсон упал, прыгая через рекламные щиты и повредил запястье. И теперь 36-летнему футболисту потребуется операция. Сборная России по футзалу примет участие в международном турнире, который состоится в Бангкоке. Соревнования пройдут с 1 по 6 августа. Соперниками россиян станут команды Таиланда, Афганистана, Вьетнама и Новой Зеландии. Российская теннисистка Вера Звонарева и немка Лаура Зигимунд не сумели пробиться в четвертьфинал Уимблдона в парном женском разряде. В 1/8 Звонарева и Зигимунд, получившие 7-й номер посева, уступили китаянкам Цзянь Синьюй и Сюи Фань со счетом 6-4, 2-6, 4-6. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
3: Погода.
0: Погода на центре Фобос в Магадане сегодня днем до плюс 11 градусов, облачные небольшие дожди. В Омске плюс 30 без осадков, в Красноярске 25 градусов выше 0, кратковременный дождь. Небольшие осадки в Петрозаводске, там 15 градусов, в Уфе 25 и кратковременный дождь, во Владимире тоже дожди плюс 20, в Ставрополе до 28 тепла без осадков, в Ялте до 30 градусов выше 0, в Санкт-Петербурге и Москве. Сегодня переменная облачность с прояснениями, кратковременные дожди. В столице днем возможны грозы до плюс 18 градусов. Ветер юго-западный 4,9 метра в секунду. Атмосферное давление будет ниже нормы. Сейчас в столице 16 градусов тепла. Местами идет слабый дождь.

0: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
2: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Кандидат экономических наук, эксперт банковского рынка Андрей Бархота о снижении ставки по рыночным программам ипотеки.
3: Безусловно, льготная ипотечная программа – огромный инструмент поддержки рынка. С другой стороны, она была введена, когда разница между рыночными ставками и льготными составляла не меньше 5% пунктов. Соответственно, мера должна была быть временной. Когда рыночные ставки и льготные сравнялись, то есть разница была минимальной, надо было ее денонсировать и останавливать до следующих, так сказать, кризисных процессов. Вместо этого льготная ипотека почти 10 лет с нами. И это привело к сильнейшим диспропорциям на рынке. Поэтому идеальная картина мира – это когда у вас льготные ставки почти равны рыночным. Все берут рыночную ипотеку. В случае действительно социально уязвимых категорий, многодетных семей, им предоставляется беспрецедентная льготная ипотека.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Музыка, соединяющая времена. Жанр, пробуждающий чувства. Просто о джазе с Михаилом Иконниковым.
4: Обзор самых интересных новых российских и зарубежных джазовых пластинок, рассказы о легендах мирового российского джаза, история произведений, встречи с российскими джазовыми музыкантами и многое-многое другое.
0: Просто о джазе. Каждое воскресенье в 17:10 по Москве и в 21:10 по времени Магадана и Томска. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Игорь Шатров и Ольга Максимова.
5: Мы снова с вами и готовы продолжать. 45 минут нашего времени посвятим обсуждению небезынтересных тем. Сейчас предложим вам их список. Лишь напомним о том, что у нас есть мессенджеры. Если возникает желание прокомментировать то, что звучит в нашем эфире, можно писать на 8-925-222-9992. Ольга Максимова, Игорь Шатров. И вот какая вас ожидает повестка.
6: С ключами мы поговорим о сезоне аллергии, который в июле в самом разгаре зацвело в Москве что-то новое. Липа, да, зацвела, полынь и злаки. Что нас ждет чуть позже? Может, в августе, а может, в конце июля? И вообще, кроме этого, есть ли какие-то другие аллергены в московском воздухе? Я думаю, интересно на эту тему узнать подробности. А будем говорить о скандалах на чемпионате мира по футболу. Там такое произошло. Кто не следит, тоже будет интересно. Это спорт и политика в одном лице. Спорт, политика и нарциссизм в одном лице. Мне кажется, так.
5: И беспредел.
6: Беспредел вообще полный. Там УЕФА уже с ФИФА поссорились по этому поводу. Будут друг на друга писать не знаю куда. Наверное, в спортлото. Помните песню
5: да
6: Высоцкого?
5: Да надо Трампу сразу писать.
6: А чтобы он уже и там решил, кто прав. Да. Около 1000 лошадей спаслось от бойни в России из-за подорожавшего бензина. Чушь полная. Мы не будем о ней говорить. Но никто, ну, это глупость, так, конечно.
5: Заголовок прямо из желтых газет.
6: Да.
5: Нас заинтересовало то, что продажа лошадей выросла.
6: Да, но она выросла. Как-то связано с бензином. Знаете, такой прямой корреляции, конечно, нет. А вот вообще, что, чем занимаются сейчас лошади и люди вместе? Только ли спортом, а может быть, где-то есть и сельскохозяйственное использование лошадей, как раньше. Знаете, плугом вспахать это самое, картофельное поле, например. Ну и в июле будет утвержден новый федеральный государственный образовательный стандарт для средней школы. То есть для старшеклассников средней школы, то есть для учеников 10-11 классов. Действовать он начнет с 1 сентября 2027 года. Очередная реформа бесконечна. На прошлой неделе одну из них обсуждали. Наш собеседник немножко с нами посмеялся по этому поводу в эфире. А вот здесь, о чем идет речь? Сейчас, прямо сейчас узнаем подробности.
0: Наше время.
6: Ну что, Ну что, наше время с Ольгой Максимовой и Игорем Шатровым на Радио России. Так мы обычно начинаем час. И вот об том, что в России утвержден новый федеральный государственный образовательный стандарт, будет в ближайшее время. Об этом сказал министр просвещения Сергей Кравцов. И мы хотим узнать. Ну, знаете, неожиданно так наступит и сентябрь. Сейчас вот июль только, да? А что же ждет старшеклассников в новом учебном году? С нами на связи руководитель Института содержания методов обучения имени Леднева Максим Костенко. Максим Александрович, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
7: Добрый вечер.
6: Максим Александрович, ну вот что за новый ВГОС? Он вроде бы формально еще де юре не вступил в силу, но скоро его якобы примут, так говорит министр просвещения. Что он меняет в жизни старшеклассников в средней школе, 10-11 классы?
7: Действительно, сегодня разработан и находится на согласовании Министерства юстиции новый проект федерального образовательного стандарта. Он действительно вступит в действие только с 1 сентября 2027 года для того, чтобы у всех школ Российской Федерации был целый учебный год, чтобы подготовиться, понять те изменения, которые произойдут, понять, как эти изменения у себя в школьной программе реализовать. Что же за изменения? Ну, во-первых, это усиление практикоориентированной составляющей, то есть лабораторных работ для предметов естественного научного цикла в первую очередь. Химия, физика, математика. Понятно, почему это нужно. Это задача технологического суверенитета, которая сегодня актуальна, в том числе и для школьного образования. В общем-то, в советский период, 60-70-е годы, прошли у нас под эгидой массовой политехнизации советской школы. Ну вот что-то подобное мы сегодня также переживаем, и нам необходимо, чтобы ребята не только увлекались, не только было им интересно, но они изучать, естественно, научные предметы, но они получали соответствующие знания и компетенции. Для того, чтобы лабораторные работы усилить, мы вводим в стандарт, Министерство просвещения вводит в стандарт обязательные требования к материально-технической базе предметных кабинетов. То есть, что должно быть на лабораторных работах обязательно в каждом классе предмет, учебные классы физики, химии и так дальше в каждой школе. Но это касается, безусловно, не только естественно-научных предметов, но и мировоззренческих предметов. И здесь действие стандарта начнется с 2032 года. То есть каждая школа будет иметь 5-летний период для того, чтобы плавно войти в стандарт и обеспечить необходимым оборудованием свои предметные кабинеты. Что еще, наверное, важным, и это волнует всех девятиклассников, мы видим и в этом году, в 10-11 классе появляется не только профильное обучение, а у нас сегодня 6 профилей. Это агротехнологический, технологический, естественно-научный, гуманитарный, социоэкономический. Но появляется возможность обучения на базовом уровне. То есть нет необходимости сдавать какие-то дополнительные экзамены для того, чтобы в 10 класс школу зачислиться, например, для профильного обучения. А можно в своей школе перейти на, так сказать, базовом уровне, изучать все предметы.
6: Просто перейти в следующий класс и все, да, вот без каких-то...
7: Абсолютно точно. Абсолютно точно. Следующий 10 класс, то есть среднее общее образование. Также еще одним из новшеств появится обязательное требование, если сегодня это уже зафиксировано в стандарте, обязательное требование по обеспечению школьным учебникам каждого школьника по каждому учебному предмету, то в части русского языка появляется новое требование обеспечить школьника также и словарем русского языка. Связано это с укреплением политики, государственной политики в отношении русского языка как государственного. Сейчас готовятся единые учебники государственные по русскому языку и по литературе. Ну, всем известно, что сегодня уже у нас не история, а обществознание имеют такие единые государственные учебники. Следующие учебники – это как раз русский язык и литература, которые также с 1 сентября 2027 года поступят в российские школы. Но и к учебникам будут приложаться еще и слова.
6: Вот-вот, Максим Александрович, то есть это буквально речь идет о реальном словаре русского языка, да, таком, ну, такой достойной толстой книжице. Просто вот для меня всегда словарь даже со школьных времен был каким-то таким особым документом, ну, особым таким, даже не учебником, а чем-то высшим, высшего разряда каким-то книгой, да, и то есть теперь это будет уже входить в пакет, в набор школьных учебников фактически,
7: обязательного,
6: да?
7: Требования, совершенно справедливо. Угу. Это будет обеспечивать также школьные библиотеки, тем более сегодня и Министерством просвещения ведется большая работа по утверждению таких словарей не только для школьников, но и чтобы могли взрослые требовать. Мы понимаем, время идет, язык меняется, появляются новые слова, какие-то слова иностранные становятся уже нашими, русскими словами мы широко используем. Так что сегодня в целях, так сказать, укрепления, опять же, позиции русского языка в мире и обновления языка, работа серьезная проводится по утверждению словарей. Здесь Санкт-Петербургский университет участвует, МГУ, Институт имени Пушкина, Институт русского языка Виноградова, Академия наук, Миннауки. И вот несколько словарей таких недавно утверждено, в том числе и школьный, орфографический, пунктуационный, орфоэпический, которые будут обязательно доступны для каждого из 18 миллионов школьников Российской Федерации.
6: И вот еще, наверное, уточняющий вопрос о том, о чем вы говорили в начале. Хочется уточнения некоторых для наших слушателей из, там, не знаю, сельских школ, да, родителей учеников сельских школ, малых городов. Вот эти вот стандарты, которые вы для определенных кабинетов, да, там и так далее, они, ну, будут соблюдаться везде, да, и даже в сельской школе будет обязательный тот набор предметов, да, который вот, ну, вот требуется, или будет какой-то там усредненный и будет чуть проще, чуть сложнее. Вот как вообще вот это будет регулироваться? На ваш взгляд, может быть, детали вы и не знаете, но вы же предполагаете, как это будет работать.
7: Вы абсолютно правы, что как раз такая задача стоит сегодня вот перед стандартом, вернее, стандарт будет ее решать, что обеспечить необходимо с точки зрения материально-технической базы каждого школьника равным доступом к вот этому материально-техническому обеспечению по предметным классам, будь то естественно-научный, русский язык, литература и так дальше. То есть у нас не должно, у нас почти 40 тысяч школ в стране. Так вот, все 40 тысяч школ должны иметь одинаковое материально-техническое обеспечение. Лучше если мы эту норму закрепляем в стандарте, то это будет реализовано в течение ближайших 5 лет.
6: Максим Александрович, но ведь лучше, наверное, можно, чем в стандарте.
7: Безусловно, вы абсолютно правы. Помните, как известный советский мультик про поросеночка? Значит, вот больше можно, меньше ни-ни. Именно это гарантирует стандарт.
6: Отлично.
7: Минимально достаточный для реализации образовательной программы каждой российской школе.
6: Отлично. Приятные новости о жизни российской школы, которая начнется уже буквально через год. Руководитель Института содержания и методов обучения имени Леднева Максим Костенко был с нами на связи. И мы говорили, вот, как я уже сказал, о нововведениях для старшеклассников, не только в средней общеобразовательной школе. А мы к следующей теме переходим.
0: Наше время.
5: Заинтересовала нас информация о том, что конезаводчики утверждают, якобы продажи лошадей взлетели в несколько раз за последнее время. Купили или забронировали по 7-8 лошадей, хотя раньше одна лошадь могла ждать хозяина по 2-3 месяца. На них ездят по бездорожью, в лес, на сенокос, занимаются хозяйством, ну и, наверное, спортом, я так подозреваю, прогулками.
6: Ну, то есть ты вообще рассказываешь о том, что, на твой взгляд, из того, что говорят конезаводчики, лошадей опять начали использовать как сельскохозяйственных животных. Ну, по большому счету. Одно дело там к скачке, а другое дело ты там наверху в лес, ну, пускай не пашут, но в лес ездят.
5: Предлагаю уточнить это у нашего уважаемого эксперта, потому что мы все это говорим со слов различных информационных изданий, которые часто любят передергивать факты.
6: Да.
5: И с нами главный редактор журнала «В мире животных», кандидат биологических наук, директор конной дачи «Велигош» Александр Абулец. Александр Самуилович, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Александр Самуилович.
8: Здравствуйте. Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте.
6: Что вы знаете вот об этом? Да действительно, что-то меняется, и мы вдруг заинтересовались вновь на селе именно лошадьми, потому что нам хочется поговорить не о конном спорте, конечно, да, не о скачках и ипподромах, а о том, вернулась ли лошадь и на каких правах в сельское хозяйство, и почему тогда, потому что у нас тракторов не хватает.
5: Да и учитывая, что лошадь, то все равно это очень дорого.
6: Дорого, это же
5: дешево. Ветеринарное обслуживание лошади, это очень дорого. Стойло, подкормка, ну и прочее. Мне ли вам рассказывать?
8: Ну, содержание лошади зависит от того, для какой цели вы ее содержите, насколько она породистая и так далее. Можно укладываться вполне в какие-то разумные деньги, особенно если на нее не возлагать никаких, опять же, таких сложных задач, типа упомянутых скачек или спорта. Если это лошадь для души, то, ну, вот мы у себя предлагаем постой за 15 тысяч в месяц. Это, в общем, существенно дешевле, чем содержание многих автомобилей, не говоря уж об экономии на топливе. Вот. Но для этого, конечно, хорошо бы еще разбираться в лошадях. Какая лошадь, для чего. Коннозаводчики, насколько мне известно, очень давно не разводят так называемую крестьянскую лошадку, на которой можно и сено привезти, как вы говорите. А уж тем более вспахать пашню. Это сильно, так сказать, забытое.
6: Это другая, да, умение порода,
8: лошадей.
6: Александр Самойлович, это другая порода.
8: И порода другая. И другая порода, и, главное, другая подготовка. Это все далеко не так просто, как нам кажется, глядя на картины, а тем более на мультфильмы. Вот. Для этого лошадь надо подготовить, для этого надо научиться ее запрягать, да, для этого надо иметь совсем другой инвентарь, не тот, который мы привыкли использовать при работе там, с трактором или с какими-то другими комбайнами современными.
6: Но, смотрите,
8: получается... Это все утрачено.
5: Получается, что вот эта информация о том, что взлетели в разы продажи лошадей, по 7-8 лошадей была, не бронирует, а раньше ждала хозяина по 2-3 месяца, это что, кликбейтные заголовки, СМИ?
8: Ну, может быть, понимаете, это надо говорить в каждом конкретном случае. Сейчас лошадей, по крайней мере, для использования вот такого долговременного, никто не покупает, даже штуками, не говоря уж о сотнями или там десятками. Лошадь себе выбирают как питомца, как компаньона или как спортивное животное. Покупают табунами лошадей, извините, на мясо, на колбасу. Вот. Таких лошадей в нашей стране остается сотни тысяч, даже, наверное, больше миллиона. А лошадей для использования, конечно, можно найти, им научить и так далее, но наши люди, те, кто работает на селе, конечно, давно утратили такие навыки. И что самое важное, если лошадь содержать у себя, в отличие от автомобиля, из которого ключик вынул, дверь закрыл, и он стоит сколько себе хозяину угодно, лошадь требует ежедневного ухода. И тогда надо опять либо нанимать кого-то, либо самому не отлучиться ни в отпуск, ни заболеть, не дай бог. Это все требует энтузиазма, и эффективность использования в сельском хозяйстве возможно только если вы выращиваете либо что-то очень такое высокодоходное. Потому что ну сколько лошадь может вспахать? Ну 5 гектар – это раз в 30-50 меньше, чем на тракторе.
6: Я просто вспоминаю,
8: доставить сено она может.
6: Я вспоминаю, что в детстве лошадь можно было встретить не только в деревне еще, но и в малых городах они присутствовали. То есть на них что-то даже перевозили. Но вот сейчас, я в прошлом году очень много путешествовал по малым городам России, нигде не видел действительно лошадь. То есть это вообще, вот вы говорите, утрачено, но это же на глазах утратилось, да? То есть это вот ну, последние несколько десятилетий.
8: Ну, совершенно верно. Да? Человек двигается в процессе технического прогресса к легкому труду, не хочет... Вы знаете, что такое взялся за гуш, да, не говори, что не дюш. Это технология затягивания, значит, надевания этого самого хомута, глобли и так далее. Это все требует мало того, что силы физической, еще знания, и с лошадью тоже ладить непросто. Вот, радует, что люди увлекаются лошадьми, дай бог, чтобы их покупали у коннозаводчиков. Коннозаводчики, как я уже говорил, их вряд ли разводили для пахоты или для перевозки сена. В городах сейчас гораздо чаще встретишь такие катания на лошадях.
5: Вот, а, кстати, да, вообще бесчеловечная парк, история.
6: Ну, кстати, да, вот город Суздаль, например, он знаменит по-разному. Как раз своими повозками.
5: Вот ну, вот говорили же, что в Москве, в центре, на Патриарших прудах, это девочки, которые покупают лошадь, которая уже доживает последние годы, чуть ли не за 50 тысяч рублей, они содержатся в жутких совершенно условиях, ночуют в гаражах, а они за там, минутный проезд берут по 5 тысяч рублей. Это целый такой бесчеловечный
6: это отдельно,
5: бизнес, если можно так назвать.
6: И больная тема, не будем уже ее дальше развивать.
5: А главное... как же, интересно, владимирский тяжеловоз, вот, это что, вот порода уже... вообще обречена?
6: Как-нибудь поговорим в следующий раз. Главный редактор журнала «В мире животных», кандидат биологических наук, директор конной дачи «Велигош» Александр Оборец был с нами на связи. Говорили о лошадях в нашей современной жизни, практически исчезли они.
5: Ну а дальше будем говорить про жуткий скандал в мире футбола, про Трампа и красную визитную карточку. У нас уже в студии присутствует Андрей Кудряшов, и мы обратимся к нему через минуту.
0: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
9: Меня зовут Анастасия Залозная. Мы знакомим наших радиослушателей с традициями и культурой народов, проживающих на территории Томской области.
10: Петя Оле, здравствуйте. Я родилась в Каргасукском районе, село Усть-Тым.
11: Я, Наталья Корсакова, приглашаю вас погрузиться в увлекательный мир архивных документов.
12: Мы можем предположить, что речь идет о Усюганских болотах.
11: Вы узнаете, как архивные находки могут изменить наше представление об исторических фактах и развеять мифы.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: наше время.
1: На Радио России с Ольгой Максимовой, Игорем Шатровым, и с нами Андрей Кудряшов. Привет.
2: Привет, Андрей.
3: Здрасте. Ну, честно говоря, я, конечно, собирался немного о других вещах.
2: Да, мы решили потрафить любителям футбола.
3: С козырей, да. Вообще даже не я пошел, а президент США Дональд Трамп.
2: Да неизвестно, кто там. У каждой свои козыри выкладывал. Сейчас мы набрасываем, потом придется картину рисовать. У УЕФА были свои козыри, у ФИФА свои, но Трамп победил всех, нет?
3: Трамп победил, Трамп победил всех. Нет, на самом деле, эта история долгоиграющая, потому что сейчас все на эмоциях. Понятно, что этот матч сегодня ночью будет в 3 утра по московскому времени, Бельгия, США, и Флорин Балагун сыграет, это форвард сборной США, который на предыдущей стадии получил прямую красную карточку. По всем правилам, писанным, неписанным, официальным, как хотите, это автоматический пропуск игры. Значит, откатить назад невозможно, но оказалось возможно, да, потому что оказывается, правила могут меняться.
2: Оказывается, президент Соединенных Штатов способен помирять мирового футбола правила.
3: Действительно, потому что сначала были инсайды о том, что Дональд Трамп звонил Джанни Инфантино, главе Международной Федерации Футбола. Это сначала журналисты приближенные выдали.
2: Ну, типа постебались. Думали все.
3: Дональд Трамп проснулся, вышел к прессе, и тут просто документ эпохи. Я просто читаю, у меня глаза на лоб лезут. Вот на самом деле в мире футбола это нонсенс. У нас есть, конечно, эксперты, они тоже немножечко, мягко говоря, удивлены. Дональд Трамп сказал следующее: я очень хорошо разбираюсь в спорте, очень хорошо, это был не фол, даже не нарушение. Это он комментирует удаление форварда сборной США. Следующая фраза повергла вообще абсолютно всех в шок: я не знал, что это такое вообще красная карточка, это очень несправедливо, считает президент США. Как вы можете отстранять человека от этой игры, которая еще не была сыграна? У тебя, Ольга, какой-то вопрос в глазах, я вижу.
1: У меня недоумение.
3: Недоумение. Но это мягко говоря.
1: То есть он очень хорошо разбирается, но что такое красная карточка, не знаю. Он вообще
3: это
1: во
3: не
1: всем хорошо
3: это
1: разбирается.
3: Это не важно, что он не знает.
2: У него свои правила, слушай.
3: Свои правила
2: у него.
3: Что бы вы почувствовали, если бы мы убрали Лионеля Месси, он же в кого-то тоже врезался, или мы уберем Криштиану Роналду, вот это прямая речь, если что, или Гарри Кейна.
2: Ну, у него такая речь всегда прямая.
3: Дальше следующая фраза: я не могу указывать Международной Федерации Футбола, что делать, поскольку решение о возвращении форварда сборной США приняла специальная комиссия, я думаю, оно было правильным, это решение. Да, я попросил ФИФА, то есть он подтвердил все инсайды, чтобы они пересмотрели эпизод. Я говорил с человеком, которого уважаю. Теперь уровень уважения к Джанни Инфантино, это глава ФИФА, вырос в 10 раз.
2: У него, у Трампа, да, а у мирового футбола.
3: То есть вы даже сейчас не представляете, что в социальных сетях творится.
2: Что у Инфантино в душе после этого творится?
3: Инфантино, к сожалению, на самом деле это уже не важно, что у него творится, потому что он всяческое уважение в футбольном мире потерял, да, потому что... Нет, ну послушайте...
1: Благодаря своему инфантильному
3: поступку. Там, ну, всяческий юмор по поводу того, что президент США Дональд Трамп сказал Джанни Инфантино. Нет, я, конечно, не заставляю вас ничего не делать, да, ничего, ну, вы подумайте, да, то есть там такая...
2: Жить вам дальше.
3: Нет, вы подумайте, точку он положил трубку, да, грубо говоря, такие шутки уже идут.
2: Слушай, ну, УЕФА тоже, извините,
3: ФИФА.
2: Нет, УЕФА же тоже немножко удивилась этому, и такое ответное письмо написало, что такое ощущение у меня возникло, что УЕФА хочет выйти из ФИФА.
3: Нет, там на самом деле немножко политика замешана именно в футболе, да, сейчас мы это услышим. Я просто простыми словами, да, объясню. Значит, никогда такого не было, чтобы человек, получивший красную карточку, в следующем матче играл. Ну, такого не было. То есть, это автоматически... То есть, дисквалификация может увеличиться, да, но по-любому он одну игру должен пропускать. Сейчас...
1: А что он сделал? Можешь описать
3: он,
1: словами?
3: Он в стыке... Ну, смотрите, там была такая достаточно спорная ситуация. Он сзади попал шипами в футболиста сборной Боснии в район ахилла. И у него нога вот так вот подвернулась, да. Это считается грубая игра. То есть, там травма голеностопа, да. То есть, удар и нога подворачивается. Те, кто играет в футбол, то понимают, это действительно можно очень серьезную травму нанести. Но не суть. Ну, неважно, там, заслуживал удаление, заслуживал желтой карточки. Решение принято. Красная карточка прямая, да. Отыграть его никак нельзя было назад. Ну, до вчерашнего дня, видимо. Давайте послушаем Александра Ниценко, который, это наш футбольный обозреватель и комментатор, который тоже, мягко говоря, в шоке его, что он сказал.
0: Найти этому разумное объяснение нельзя. Есть регламент, в котором четко прописано, что любая красная карточка ведет к автоматической дисквалификации. Ее нельзя отменить. И по каким правилам это сделано, ну, тоже совершенно не ясно. Рассказы о том, что эта карточка была получена случайно, не поддаются никакой критике. Да, возможно, Балагун не хотел наступить на ногу Мухаремовичу, но так вышло, включился ВАР, и в конце концов человека удалили. Все, как бы, дальше играем без тебя. Естественно, инсайдеры написали о том, что все это было сделано по звонку из Белого дома, но если это так, то это чудовищно, и это говорит о том, что мы смотрим один из худших чемпионатов мира. Ну, во-первых, эти вводные паузы, которые на самом деле рекламные, превратили футбол из двух таймов в четыре четверти. Ситуация со сборной Ирана, чьих представителей делегации, которые работают с командой, не допустили на турнир. Вот эти вот досмотры персональные перед турниром футболистов, все это выглядит, конечно, довольно дико и непристойно. Конечно, бьет в первую очередь по репутации руководителя FIFA Джани Инфантино. Понятно, что вряд ли его можно будет так просто сместить. Что касается войны, которую якобы УЕФА объявила, все это выглядит тоже довольно странно. Понятно, что никому не нравится, что кто-то из чиновников становится более могущественным, и понятно, что если есть возможность Инфантино подвинуть, УЕФА, конечно, этим воспользуется для того, чтобы поставить или, скажем так, пролоббировать туда свою кандидатуру, с которой можно гораздо лучше потом вести свои собственные дела. Но как будет разворачиваться эта история, я не знаю. Есть два варианта. Один связанный с тем, что Почеттино все-таки не поставит Балагуна в состав на матч с Бельгией, хотя я очень сомневаюсь, что это произойдет. Но с учетом того, что бельгийцы собираются подавать официальную апелляцию, а FIFA им не гарантирует рассмотрение до матча с американцами, то могу предположить, что, может быть, FIFA, увидев, какой резонанс это вызвало, откатит эту ситуацию назад, и, может быть, все-таки здравый смысл восторжествует, но, скорее всего, это будет сделано только в том случае, если Бельгия пройдет дальше. Потому что, по большому счету, для Бельгии это уже не будет иметь никакого значения.
3: Ну, Джани Инфантино уже прокомментировал, естественно, потому что отмалчиваться уже было невозможно. Он ознакомился с комментариями общественности о решении независимого, ну, в кавычках, дисциплинарного комитета FIFA по поводу дисквалификации форварда. Он сказал, что судебные органы FIFA независимы. Да, действительно, он обсуждает с президентом США тему, связанную с чемпионатом мира. И действительно, Дональд Трамп ему звонил по данному вопросу. Но также он сказал, что и другие главы государств тоже ему звонят, которые заинтересованы в футболе, и бизнес, и так далее, и тому подобное. И, ну, собственно говоря, такой, воды налил, что называется, да, и, по сути, ничего не сказал. Мы еще также сегодня с Александром Бобровым пообщались, обозревателем издательского дома «Спорт-экспресс», который вообще, в принципе, специализируется на судействе, и там, конечно, тоже, ну, во всем мире очень большие вопросы.
4: Ну, очевидно, что произошла вопиющая ситуация, беспрецедентная. Тут, вопреки документам, которые утвердила сама FIFA, футболист получил автоматическую дисквалификацию на одну игру, хотя, в принципе, за такое серьезное нарушение правил написано, что должно быть не менее двух матчей, то есть это может быть и два, и три, и четыре. Балагуна наказали, но применили к нему условную дисквалификацию, благодаря чему он сможет выходить на поле в следующем матче, то есть он не будет дисквалифицирован. Он будет использован тренерами. Естественно, нарушена спортивная целостность турнира. Естественно, все недоумевают, все, абсолютно все, и Европа, и УЕФА, и Бельгия непосредственно, которая уже сделала два официальных заявления и очень жестко выступила УЕФА. Всем понятно, что оказали влияние политики, оказал влияние президент США. Но фактически наглым образом происходило влияние на решение якобы независимых органов, а дисциплинарный комитет – это, ну, юридически независимый орган должен быть. Но получилось, что вот в этом мире, оказывается, можно делать и так. Понятно, что эти все не закончится. Понятно, что Инфантино фактически подписал себе приговор, что УЕФА, у которого и так, мягко говоря, сложные отношения с FIFA, так это дело не оставит. И на следующих выборах, которые будут в марте 2027 года, на них Инфантино уже выдвинулся, он собирается оставаться президентом. Но думаю, что после такого, конечно, у него будет как минимум серьезная конкуренция, и шансы на то, что он останется на новый срок, очень значительно снизились. Надеюсь, что будет новый нормальный президент. Велик шанс того, что карьера Инфантино как крупнейшего футбольного чиновника завершится в следующем году.
1: Но я сегодня читала тоже разбор на эту тему, и Инфантино 10 лет пытался завоевать расположение Трампа.
3: Завоевал.
1: Поэтому Трамп знал, кому звонить.
3: Ну, слушайте, действительно, там какие-то очень странные отношения, да, потому что, ну, Джанни Инфантино, он не первый год в бизнесе, не первые 10 лет, он и у Блаттера вице-президента был. То есть он все прекрасно знает, все прекрасно понимает. То есть какие козыри ему предложили американцы, да, американские политики, да, что они ему сказали, да, ну, это останется, видимо, тайной.
2: Или мы узнаем это, когда он уйдет с поста президента
3: ФИФА. Нет, ну, либо сам уйдет, да, либо вот как с Зеппом Блаттером что-то случится, типа такого, да, что за ним Федеральное бюро расследований приедет, да, и, соответственно, ну, смотрите, сейчас конкретно, да, ты хотел...
1: Я хотел сказать, что говорят о том, что раздул это все министр торговли.
3: Да-да-да, нет, они наняли...
1: Эндрю Джулиани, сын его, Руди Джулиани.
3: Они наняли элитных юристов, которые там за сутки прошерстили весь...
1: Они звонили Трампу несколько раз.
3: Ну, там они все звонят, у них телефон.
1: Да. И говорят, аларм.
3: Аларм, да, пора, да. Надо действовать, да-да-да. Нет, сейчас, смотрите, в мире футбола, конечно, эффект домино начался, вот только что новость последних минут. Федерация футбола Франции направила в ФИФА запрос об отмене желтой карточки своего полузащитника Майкла Алиса, которую он получил в матче против Парагвая. Теперь посмотрим, что скажет ФИФА. Ну, это понятно, это такой, знаете, ход с козырей. Вообще, сейчас...
1: Они радужную карточку сейчас еще
3: ведут.
1: Ну,
3: они еще там все что угодно можно вести. Вообще удивительно, да, кулуарность, понятно, что такие вопросы раньше, это, ну, далеко не первый случай влияния, да, просто это на свет никогда не попадало, это все решалось кулуарно. Сейчас это отброшено абсолютно, вот вся кулуарность, она смыта вот куда-то туда. То есть, когда президент там США, Дональд Трамп, выходит на лужайку к своим дружбанам-журналистам, да, и говорит, ребята, значит...
1: лучший друг футболистов.
3: Да. Значит, раньше на расследование вот этой ситуации уходили годы, там, журналисты копали, там, я не знаю, подкупали, ну, неважно, да, ну, как эта информация... Сейчас приходит глава государства и говорит, ребят, ну, действительно, я звонил, ну, и сказал, ну, Джанни, ну как, не знаю, мне Марлон Брандо из «Крестного отца» это все напоминает, там, тут, говорит, ну, ребят, ну, вы же, ну, сами решите, ну, что вы как маленькие-то. И на самом деле здесь еще такая история, наверное, имеет место быть, потому что информация сейчас в современном мире распространяется мгновенно, это как пожар, то есть только это случилось, весь мир там через час уже это все знает, то есть все это, раньше это там, значит, 2 часа, 4, там, не знаю, там, месяц, пока там все там аналитики напишут статью, тут уже все знают, все в социальные сети отписались там и пошло-поехало, да, сейчас, понятно, это эмоции, это очень большие эмоции, потому что, ну, против американцев сейчас поболеть будет абсолютно все, и правильная мысль, вот мы, жалко, время, конечно, заканчивается, потому что можно говорить долго об этом. Этот чемпионат был очень интереснее, несмотря на эти водные паузы, ну, неважно, да, на всякие эти истории.
1: Унижение.
3: Прилеты в США. Сам футбол был очень интересен. Огромное количество чумовых историй, но теперь, к сожалению, уже сейчас футбол отойдет на другой план. Чемпионат запомнится вот этой историей, которая еще не имеет пока, в которой точка еще не поставлена.
1: Интересно, что Фредович дальше будет говорить.
3: Я вас умоляю.
1: Подождем.
3: Мы узнаем много интересного еще.
1: С нами был Андрей Кудряшов. Спасибо большое. До новых встреч. А мы вернемся к москвичам ровно через минуту. Будем говорить об аллергии.
5: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Приятного аппетита или гухафушеш. Это самая вкусная радиопрограмма. В эфире Радио России в Адыгее на частоте 98,8 FM.
5: Встречаем утро бодро и легко.
7: А это не вредно?
8: Вот, честно, для меня большая загадка.
9: Это что-то на уровне детского счастья, детского восторга.
10: Да, да, что мы выяснили.
11: Прекрасное сочетание.
5: Хорошее начало. Информационно-развлекательный канал для тех, кто любит начинать выходные с пользой и удовольствием. Здесь мы вместе создаем настроение, общаемся с интересными людьми, отмечаем дни рождения знаменитостей, делимся вкусными рецептами.
12: Сухни солено на нас, получится.
5: Обсуждаем актуальные и, главное, позитивные темы и даем полезные советы.
9: Все советы, они, в общем-то, общеизвестны. Никаких велосипедов изобретать тут не надо.
2: Какая вы хитрая.
5: Хорошее начало. Слушайте по выходным с 9 утра по московскому времени после выпуска новостей. В эфире программа «Люди и песни».
13: Знаменитая консона «Вернись в Соренто» – наверное, единственный случай в истории, когда песня послужила в качестве взятки. Небольшой городок Соренто, расположенный на живописной горной террасе на берегу Лигурийского моря, одно из красивейших мест в Италии. В сентябре 1902 года его посетил премьер-министр Италии Джузеппе Занарделли и остановился в Гранд-отеле, хозяином которого был мэр. Тот решил попросить главу кабинета министров выделить средства на строительство городского почтамта. И чтобы сделать чиновнику приятное, предложил своему приятелю, художнику и поэту Джамбатисте де Куртису, сочинить песню в честь высокого гостя. Вместе со своим братом, композитором Эрнесто де Куртисом, тот быстро написал ностальгическую балладу «Вернись в Соренто». Премьер-министру она понравилась, и почтамт в Соренто был построен.

Люди и песни. «Вернись, Соренто» в разное время исполняли едва ли не все звезды бальканто. Беньямино Джилли, Джузеппе де Стефано, Марио Ланца, Марио дель Монако, Франко Карелли, Лучано Паваротти, Робертино Лоретти, Андреа Бочелли. В России песня на граммофонной пластинке появилась еще в 1910 году. Ее записывают у нас до сих пор, причем не только классические исполнители. В свое время на концертах группы «Браво» «Вернись, Соренто» часто пела Жанна Агузарова. Ну а в 1988 году рок-группа «Аукцион» записала песню для своего дебютного альбома, который так и назывался «Вернись в Соренто». В 1961 году песня «Вернись в Соренто» возглавила американский хит-парад, правда, под другим названием «Surrender». Продюсеры Док Помус и Морт Шуман написали новый текст на музыку Эрнесто де Куртиса. Они предложили исполнить ее Элвису Пресли, с которым давно сотрудничали. В результате сингл стал одним из самых успешных в истории поп-музыки. Эта песня до сих пор звучит на улочках города Соренто. И едва ли не каждый турист считает своим долгом увезти из Соренто традиционный сувенир – музыкальную шкатулку с этой мелодией.

0: Люди и песни. Радио России. Москва, 101.5 FM. Вас не обманут. С Алексеем Гвоздевым. Он знает о мошенниках все. А главное, как с ними бороться.
1: Здравствуйте. Власти рассматривают новую меру, которая может помочь противостоять мошенникам. Хотят внести в специальную базу так называемых доверчивых людей, всех тех, кого аферистам удалось обмануть. Для чего? Чтобы люди, попавшие в такой список, не смогли сразу брать кредиты или проводить переводы. Глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков предлагает такую сигнальную систему, чтобы банки сразу получали сигнал от Центробанка, что деньги попросил клиент, который уже отдавал свои деньги обманщикам. Тогда банки смогут эффективно реагировать и не проводить операцию, пока не выяснит, насколько она добросовестна, считает депутат. Потому что по статистике россияне в 10 раз чаще дают свои деньги мошенникам добровольно, поверив им, чем с помощью украденной информации. Свежий пример, как пенсионеров из Москвы аферисты уговорили продать две квартиры и отдать все деньги. Вначале позвонил якобы участковый, который просто предупредил, что недавно в районе кто-то убил женщину, отказавшуюся отдавать деньги, которые были у нее на счетах, и попросил быть аккуратнее. Якобы на всякий случай фальшивый участковый оставил пенсионерам свой телефон и попросил позвонить в случае чего. И этот случай наступил, когда им позвонил другой мошенник, соучастник этой схемы. Тогда фальшивый полицейский посоветовал обратиться к фальшивому следователю, который предложил пенсионерам спецоперацию по поимке мошенника. И пока они проводили эту спецоперацию, доверчивые пожилые москвичи выполняли задания обманщиков. Отдали им все накопления, взяли кредиты, продали квартиры и снова отдали вырученные деньги. И только когда им в очередной раз позвонил тот самый сотрудник спецслужб и поблагодарил за помощь Украине, пенсионеры поняли, что они были обмануты. К сожалению, схема не такая уж новая, но рабочая, ведь так часто пожилым россиянам не с кем посоветоваться, или они не часто общаются со своими детьми, которые очень заняты делами, а предложение поучаствовать в полицейской или банковской спецоперации по поимке преступников – это заманчиво, это интересно, но каждый раз это заканчивается потерей денег. Обычно суммы крупные, семизначные. Банки предлагают еще заморозку денег до 48 часов на счету получателя перевода, если он подозревается в мошенничестве. Сейчас допускается блокировка только переводов отправителя. Это должно улучшить ситуацию с возвратом украденного, считают эксперты, потому что при хищениях со счета все упирается в проблему нехватки времени для предотвращения, так как мошенники за секунды выводят украденные деньги со счета, на который они были переведены. Еще банки попросили ЦБ ввести специальную ответственность для своих сотрудников за

0: Радио России «Кумигор». Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня днем по республике ожидается облачно с прояснениями. В отдельных районах кратковременный дождь. Ветер юго-восточный, южный 7-12 метров в секунду. При грозе порывами 15-20 метров в секунду. Температура воздуха плюс 23, плюс 28. В Воркутинском районе плюс 17, плюс 22. Днем в Сыктывкаре кратковременный дождь. Ветер южный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха плюс 24, плюс 26 градусов. Атмосферное давление существенно не изменится.

0: 200 Комигор.
1: Бурасы в студент Татьяна Кинева, Кора Кывзны, Вильдрес.
2: Коми республика лишь его тырымки жла котыртыны достояние севера выставка, но удастся сес август кыч койма длуна. Кыжи пасе регионы вечка длыч Ростислав Гольштейн, щиклен вока дьита, дын доту тома республика составка районас. Сыктывкарса уже дву зачан шырин, он петка дласны промышленности, вич момас да культура юканын шедыдым ес. Тадым удастся сидже том езы студиудан проектеса. Выставка ащеты уже дпожан нун асвала уджалы счастлы. Одна вермасы дынмыны комин олы счастлыс ас вычем туресам. Тамогыш регионын вечка Кодочко решетчина унжик омсес. Сыктыв район Савижин Шиктын джойн нас вильмадисны ичет школа лыщ корпус. Проект лы вермышен торья бырьемын да шедадис школа эс вильмадым федерация саушта шерти щем. Ичет классия сын вела чищес быр войсны астрыйба таво тулыс. Мы вешши свищтала Максим Канов.
3: Став медбурыс челядлы, булеш тажи шуше федерация са проект ход черти виженын вильмадисны школа корпус. Воджик тани боштисны тадамун яс шыр да вылыс чупада школьник яс, а ыне велачыны джолюк яс. Стройбасы вильмадисны подушань вефтач.
4: Ыне школа ын пышти неко дабу гоща эрдесын помощис челядес шочедан юньца смена, регат панчас юльса. Но велачынца администрация эскады. Вильмадам жыр яс да зал яс зевьона кажечисны нывзонкалы да налан бать мамлы. Быдлы регионца отуве мечпадан ноглы лучала на вужвой тершерьез да мыгарьез.
5: Сейчас готовимся к новому учебному году. Уже приготовили учебники, расставлена мебель, все классы, 20 классов комплектов этой школы подготовлены вместе с библиотекой, спортзалом, с кабинетом хореографии.

0: София кабінетом іностранного язика готова прийняти дітей к новому учебному году.
1: Урок ясач кыхтылышна, а небагайнын вылючебник яс куйланы ыжыт чукаран. Да и ставы стане джик выль, джарж яс шкап яс мукадембур. Быт кабинетын ыне оборудование, интерактивный пыв яс, вощан дыска яс, джонжалон вичан пызан яс. Став уржлан эту ядонес шосая миллион шайт.
2: В рамках финансирования было полностью демонтаж полов, стен, потолков. Вот это все было сделано, кабинеты сделали, и отопление, систему вентиляции, видеонаблюдения, систему оповещения, фасад здания, все обновлено.
1: Куимсая миллион шайт вичесны нурещенен тырвые вульмадам было. Школа антая юган историян кывкутана. Сес ёнжика дежирита Роспотребнадзор. Югыт лышит пачка джирясын и вылага артмаческа джикан и челять щойны окотапырыщ.
3: Заменили оборудование. Полностью заменили кафель, обложили. Стены, пол, посуду обновили еще. В зале сделали ремонт. Красиво стало, уютно и работать. Более комфортные условия стали.
1: Куш коридор ясын регатнин кутасны юрганы челядлан кыпы да гора гылыс яс. Кыджи тудовчис куим сутта ыжыстрэйбан нёльшы джолюклы джескат кодь. И тая зэв бур, отставнысная шиклан аске алун.
4: Федерация Шурин Юки скомил или войвилыш Йозес вужадам вылащем. Того республика Лавуас витчок вайтымын кокямы сэ миллион шайт. Та ищем было пожас щетны Оланин Луновджик регион ясен шо щемелы. Федерация са Олан пащерти субсидия с медожевичмас эти отдамыт группа вермутымалы да челя дырща инвалид яслы. Набырын пенсионнее ресты сэща челя дысвас ужалы щесыч. Отцык сэщетиган тыдвылы боштасны пасищан кад. Сыктывдин район Сапичи Пашня анчоч вощи с полициалом участковый пункт. Сеск подлистны колем вон, а он и не уже дисны коммуникация. Как участковый лен, но позже он аска да отца на щикца олы счастлы, да дача с выйдет счастлы. Но что орчен им Раиса Сметайна нема стадион, кывку там из уджит.
5: Мы становимся ближе к народу, ближе к людям. Людям будет приятно заходить в новый добрый участковый пункт полиции. Я думаю, что и отношение к нашему участковому, и к власти у людей изменится, и они будут приходить сюда только с хорошими делами.
4: Строй чистный выр переработает он омаскат эту. Там на стой видимо куимся миллион шайт. Тория военной операции Ноданинен комич боец чаской подисны Нурьящанин. Встречен материал с Керьясы да плитаясы ыстыдысны куланын районса олыщас. Инструментиясы да мукыт эмбурсы нуисны ескос фронтын возьмыс чешес. Стройба аслан ужда аскык ямызда с квадратный метра. Эм посвочки ас мышканын шоянын да пушанын. Вермас пажнатны нелямын морд. Шоянсы по раптор нема боеч. Барабошчисны вылмады турун ёльда евшавис юэсвамон посяс. Вужанын ясыз уквавам харьяга мутасын. Подряд омыз ыны эштадыз ушсы постан шуйга юкынас, вешкыдлайнас вычисны торья костяс, пыкыдяс машинан ветлан туя пуктисны бетон. Ыны транспорты свермы мунны кыкнан виштис. Уджыз дач квайтымын вид процент вылы. Джонташымыз эштас сентябрь помощь. Енбиатом ездан академиян помощи с медицина школалын выль смена. Того медводжащ тудмадис будмыш войтырыс медицинан микробиологиян. Пасидясын Ольга Макарова.
6: Где пламя, спиртовка, температура будет выше.
7: Наверху.
6: Наверху, да, поэтому мы микробиологическую петлю накаливаем.
8: Биология наука эссе кандидат Надежда Лиханова ланвечки для мулончеля тюдмащины микробиолог ланметту чанак ужом луньясен. Лащаданы пуртас микрофлора бытта могущ да препарат ясмаюцы гантуялас на микроорганизме ясасечка и навыснартмам вищем яслова тюдмалама. Медицина школа лануджис заевкыскана, юкше акмусет класс помалыща Анастасия Ярцева. Ну что эти вочко профища бырьема вычима.
9: На самом деле я еще думаю между именно медицинским направлением и направлением, например, биотехнологии, биоинженерии. Это направление сейчас бурно развивается в связи с внедрением новых технологий. Поэтому я считаю, это перспективное направление, и мне оно интересно.
8: Мурач профориентация ло медицина школан медшартуевичен. Та не велич ясо сымын соттын это дымлун яс теориян, но и тут мащены учщикасын пычкащан. Та смена анты чаналом, турен лое щылым, да сын яс бурдадан диспансероветлым. Челя черни тесны бурдады щаскад, тут мащесны лаборатория, да вылыш чупада оборудование лан ужа, Жон, вещи гвиджет лысне, кудивочене операция.
7: Вот именно вот эта взаимосвязь, современная наука, получение практических навыков и общение с действующими, с практикующими врачами, как раз, в общем, ориентируют ребят, ориентируют молодежь на получение именно вот дальнейшей профессии, которую, в общем, они в дальнейшем могут выбрать.
8: Таво медицина школы Анвилы чаще Сен-Лоинны республика Паштелаич кыч невзон, но окутитес тучмен унжек тавас на конкурсы с худжет. Быдво смена сбырья бурдудан юканын мед сывманату и вежьяс тюцанин. Мы локтан вон мечер тема анло кардиология.
10: Ты кывзинет вильтурес.
11: Вести Комигор. Радио России Комигор. Погода.
12: По сообщению синоптиков, сегодня днем по республике ожидается облачно с прояснениями. В отдельных районах кратковременный дождь. Ветер юго-восточный, южный 7-12 метров в секунду. При грозе порывами 15-20 метров в секунду. Температура воздуха плюс 23, плюс 28. В Аркутинском районе плюс 17, плюс 22. Днем в Сыктывкаре кратковременный дождь. Ветер южный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха плюс 24, плюс 26 градусов. Атмосферное давление существенно не изменится.

0: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему. Тот стремительно приближается к пустым воротам.
1: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
0: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
2: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
3: Эфирин Миянкат.
4: Видеоланет. Студиан Елена Быстрова. Том Йозлан республикаса библиотекан вели аджишлен. Нарьян Марыч, Гижич, Велодыч, режиссер Асмутуялыч Надежда Соколова кыт. Коми муса шу асла сгортен, кыт и уна вонинола Нарьян Марын. Асла щорне чекыда пырте, ми коми яс, ми яран яс, осторье тая кык войтырса. Коми щань, ижеваса рыдвушщан, уджема чужан мудоры муслун. Слын пыль ясыс вычлесны додьяс. Уджет мама с вуршилома, и тая ставки потуе силы вуджема, коми генетика пе. Яран войтерчань велочема вуршины куш, да и квис покажече, си джольга да шила шормос. Коти поводяс ачиш ламдыри вализера, еджет чусь вежасын чукармис унайоз. Локты щас тэдмашисны яран ясан быдлумя оламан выставка виджедыган. Торьянин йона видлалисны нухуко аканьоз. Кода слыдены нематериальное этнокультурное наследие. Аджишлам Юлыч, Каштилам Пыдди, Надежда Соколова кочналась молодежка лыдящи счастлы за полярье отманом лыщ альманах. Роч да яран кывьяса пунушка журнал. Они быдан вермас видлавны та езетым торьяса библиотекаын. Вича оланыт?
5: Антарова.
4: Надежда Юрьевна, кучам кывьян тие мянкад чола машинад.
5: Я с вами поздоровалась на ненецком языке.
4: Надежда Юрьевна, как вы связаны с Коми Республикой?
5: Дело в том, что мой род из Ижмы, из Черкобожа, Приколанска, то есть из Ижмского района. Я сама Коми Ижмка. В 60-х годах моя мама переехала в Нарьян-Мар. Вот таким образом я оказалась в Ненецком автономном округе. Я родилась уже там.
4: И коми язык вы знали, наверное?
5: Мама говорила, с удовольствием слушала, но мама приехала в Ненецкий автономный округ. Там было мало таких, которые говорят на коми языке, и маме не пришлось там говорить много. А вот когда в деревню приезжали, я слушала этот язык. К бабушке приезжали, мы в Черкобож.
4: А ненецкий язык вы знаете?
5: Нет, вот только отдельные слова. То есть, когда я прихожу в клуб Мелне, это клуб ненецких мастериц, причем VIP-клуб. Туда не берут кого бы, да, со стороны, а именно ты должна доказать, что ты действительно достойна туда попасть. Я единственная представитель коми, потому что там именно только ненцы. Я только потому, что я доказала свою любовь к этому народу, культуре, к быту, я изучаю.
4: Вы относитесь больше к коми или ненецкому?
5: Я родилась в Ненецком автономном округе, мне очень сложно вот разделять. И даже когда общаюсь со зрителями, да, мне очень сложно, потому что я там живу. И поэтому я когда говорю «ненцы», я все время говорю «вот мы». Хотя я коми, да? Мне здесь близко культура. Когда начинаю говорить вот о коми, я понимаю, что я-то тоже коми. Ненцы научились у коми этому, да? Коми научились у этого. И вот получается, я-то где-то в серединке между ними.
4: То есть не можете разделить?
5: Да, нет, не могу. Это вот любовь моя вообще.
4: Здорово. Чем вы занимаетесь в Нарьян-Маре?
5: Педагог-организатор в детско-юношеском центре «Лидер». Автор. Состою вот в Литозаполярье. Чаще пишу тогда, когда сплю, мне что-то приснилось. И пишу путевые заметки. Я очень люблю путевые заметки. То есть я поехала в отпуск и обязательно пишу о том, что я видела, с кем я общалась. И что-то интересное увидела. В марте я приезжала, и очень много у меня вот постов, рассказов о моих интересных встречах.
4: А вы пишете прозу или стихи?
5: Прозу. Историю рода мне это нравится, потому что изучаю род. По линии бабушки было сложно изучать, потому что они раскулаченные, то есть, да, и про дедушку расстреляли на глазах. Поэтому как бы это очень тяжело было искать. И вот обращалась за помощью и сама искала. В общем, до 1664 года дошла.
4: 17 век.
5: Да. А по линии дедушки я там опять тоже в архивам, в Вижемский архив обращалась. Там до 1701 года пока еще дошла. Вот. И таким образом изучаю. И мне, конечно, очень приятно. И когда я приехала в Черкобуш спустя 40 лет, я прямо такое счастье испытала в родную деревню. А у меня сестра живет троюродная в Браколанске. И вот мы туда приезжаем, Чико-Браколанск. Там, и вот мы мероприятия там проводим. Приезжаешь, и как будто к маме приехала, как будто к бабушке с дедушкой приехала. Особенно в Черкобуш, это наша родовая деревня, там родственники кругом. Здорово.
4: Что вам передалось от Коми и что вы имеете от Ненцева?
5: Когда нарты увидела, я очень хотела сделать нарты. Меня прямо при виде нарт меня вот трясло. А потом оказалось, что у меня по линии бабушки очень много родственников делали сами нарты, они же учились у немцев, да, сани делали, да, из дерева. Потом бабушка очень хорошо шила. Мне из меха хочется шить. И из дерева делать. Я очень много уже из дерева сделала. Гены, наверное, действуют, да. А так как я живу в Ненецком автономном округе, конечно, я изучаю ненецкую культуру. И вот у меня есть Фаина, сестра, вот в Черкобуже, она очень много про род знает. И она вот рассказывает тоже. Я у нее спрашиваю, а как вот раньше сосок не было, да? Как кормили? Вот женщина уезжает, а как надо кормить-то? А говорит, а как? Вымя. Отмывали, вымывали. Вместо бутылки рог использовали. Отрезали рог, вычищали, также проваривали, да? И потом туда молоко высаживали, соску, и ребенок сосал. Там узнаешь, и тут узнаешь. Жажда знаний.
4: Вековая история, да. И связь с природой.
5: Да. Летаю, сразу же иду в Сыктывкарский музей. Увидела там стульчик для кормления, да? Там прилетела домой и сделала такой же стульчик в мини. У меня есть дома мини-изба.
4: Кому вы передаете знания?
5: Педагоги вообще не умеют держать знания в себе. Им надо обязательно это сразу выдать. То есть я все, что узнаю, я рассказываю моментально. Выдаю ученикам, детям, внукам. У меня внук Добрыня, он прибегает. Я ему давай рассказывать. А мне же хочется, потому что он ненец по национальности. Коми ненец. И как ему не рассказать-то? В садиках, в школах, даже в Солнечногорске, когда у меня дочь уехала на форум. Там тоже детей с летней площадки тоже знакомила. В деревню приезжаешь, да, в Коми, там тоже рассказываешь всем, показываешь все.
4: А как у вас фамилия была, девичья?
5: Я изучаю род Филипповых. И род у нас, конечно, разъехался по России. У нас есть в Австрии родственники.
4: Почитайте нам свои произведения.
6: Этот рассказ я написала после поездки в деревню Черкобуш. Я узнала одну историю, нашу часовенку. Она действительно очень маленькая. Часть – это вымысел, и часть – это правда. Конечно же, в роли деда я написала своего деда Ксенофонта. Я его не видела, но очень много слышала про него. То, что действительно там описывается, что он утварь делал и все делал сам, многое умел делать сам, и дом построить, охотник-рыбак, в общем, все это действительно так.
7: Часовенка. Смотрю на своего подстреленыша Петьку, русого с веселых хитринок в глазах, и себя вспоминаю. Матушка не зря говорит «весь тебя». Правда, иногда от этих слов становится не по себе. Был я тогда, как Петька лет 8. Жили мы в Печоре. Как-то с мальчишками соседнего двора поспорили, что мы их в футболе обыграем. Да так рьяно спорили, чуть до драки не дошло. Но услышали милицейский свисток и разбежались. Потом к нам Захарку парламентером отправили. Мол, матч в субботу состоится. Мы усердно тренировались. Но у моей мамы были планы другие. Она решила нас с сестренками, с теткой Графиной раньше в деревню отправить. Так и ей надо было ехать в командировку. Друзья осерчали на меня, а я на мать. Ну, думаю, устрою я вам отдых в деревне. Приехав туда, я стал во все в драки ввязываться. С синяками, ссадинами приходил домой. А тетка, охуя, обрабатывала их. А я радовался, знал, что тетка переживает. Да и дома я сестренка прохода не давал. Успокаивался только, когда дед Ксенофонт с синокоса приходил. У него-то рука. Ох, какая тяжелая. Сестренки первую неделю в деревне деда попаивались. Это потом они на нем верхом катались и звонко смеялись. А мне это было на руку. Что только я не творила. Однажды даже без спроса лошадь взял колхозную. Правда, меня быстро поймали и уши отодрали, да отпустили. Вот иду я по тропинке, уши веткой обмахиваю, чтобы не так больно было. Вдруг набрел на часовенку. Маленькая, в одну комнату с иконками. Обошел я ее и решил вырезать на ней «Иоська, дурак». Это главный заводила в деревне. Только две буквы начертил, как почувствовал чей-то взгляд. Повернулся, а недалеко на тропинке стоит дед незнакомый. Да так смотрит, аж мурашки по коже. Потом он как будто слезинку смахнул и ушел. А я долго смотрел ему вслед, и почему-то перехотелось продолжать. Весь день я ходил сам не свой. Все, взгляд этого деда перед глазами был. А вечером, как всегда, вернулся дед Ксенофонт. Я его спросил, а что это за старик с странным взглядом у них появился? Это вовсе не старик. Он на годков лет 15 меня моложе. Это он так года 4 назад так изменился. А раньше был балагур-весельчак. Никто не знал, что в скором времени он превратится в старца с глазами нестерпимой боли. А разве можно так сразу в старца превратиться? «Деда, Петька, баба кушать зовет!» – прокричала Светка. «Пойдем», – сказал дед. «Не будем заставлять всех ждать. Позже на сеновале поговорим». «То у нас был длинный, большой, деревянный, такой, что вся родня за него могла сесть, когда в гости приходили. Посуда в избе, кроме чугунка и самовара, была из дерева. Из ложки деревянной вся еда гораздо вкуснее казалась, чем дома из металлической. Ксенофонт все делал сам. Дом сам построил и утварь от сундуков до бочек, от туисков до тарелок с ложками сам мастерил. Часто деревенские покупали его изделия. Задумался я, да первым в чугунок ложкой полез. И тут от бабушки полбу ложкой получил. Забыл, что сначала хозяин добытчик есть начинает, а потом уж вся семья. После выскочил из-за стола и бегом бежал по лестнице на сеновал. Летом на него раскладывали матрасы и спали чаще взрослые или старшие дети. Сегодня мы с дедом заняли лучшие перины, забитые душистыми травами. «Ну что, не спишь еще?» Поднимаясь на сеновал, спросил дед. «Нет». «Тогда слушай. Был у Захара единственный брат Владимир. Когда-то, много лет назад, он работал в охране. И по ошибке застрелил мальчишку 21 года, единственного сына у матери. Пришел он извиняться к ней, а мама этого мальчишки тогда ему в сердцах сказала, что поймешь, мол, ты меня, когда своих детей хранить будешь. Спустя несколько лет дочь Владимира, когда ей был 21 год, поехала на машине и попала в аварию. А одна из всех, кто был с ней, разбилась. За гибель дочери заплатила мать водителя 300 тысяч, а он эти деньги унес в интернат, чтобы детям телевизор купили. Владимир и без того всю жизнь переживал трагедию вновь и вновь, а тут еще душа больше заболела. Потом сын приехал из армии, и в 21 год он купил автомобиль и погиб в ДТП. И уверовал тогда Владимир в Бога, молил его о прощении, а потом придумал так. Собрал все свои сбережения и отдал их на строительство часовни. Собрались потомки Алексея Филиппова, привезли доски, да все, что надо для строительства, и все вместе, кто этому делу обучен, подняли часовенку. Только в замешательстве строители были, когда до установки купола дошло. Не знали, из чего это сделать. Он должен быть ровный со всех сторон. И принесла тогда сестра Фаина большой чугун, а другая, Ирина, привезла краску из Усинска. И купол засиял на часовне, радуя мастеров и местных жителей. А обустраивали уже эту часовенку не только средствами Владимира, а с миру по нитке. Так общими усилиями возвели ее. Владимир привез батюшку и осветили строение часовни Николая Чудотворца. Владимир хотел, чтобы поминали его детей да мальчишку нечаянно убитого. Понимал, что он долго уже не проживет. Так что все в деревне деток его помнили, глядя на нее. И вскоре брат умер. Долго я размышлял о сказанном, незаметно для себя уснул. А утром, проснувшись, чуть раньше деда стал будить его. «Дед, а дед, подскажи, как испорченное, исписанное бревно почистить? А тебе очень надо. До вечера не подождет?» «Не-а. Ну что ж, пойдем. Инструмент дан, да покажу, как пользоваться». Под руководством деда злосчастные буквы исчезли. Работал я так осторожно, к как будто боялся кого-то разбудить. Когда мы только подходили к часовне, у меня возникло незнакомое трепетное чувство. Даже когда буквы счищал, с дедом полушепотом говорил. Не знаю, что со мной произошло, но на своих сестренок я стал смотреть по-другому. Помогал им. Вместе стали с деревенскими ребятами общаться. Часовенька это меня изменила, как будто я старше стал. Однажды, уже перед отъездом, пришли мы к деду Захару домой. Вроде сначала тот и говорить не мог, но дед мой стал вспоминать былое и потихоньку включился в разговор и дед Захар. Долго мы были в гостях, поздно вечером дед уже включился в разговор. А еще немножко, и уже громко хохотали, вспоминая приключения на охоте и рыбалке, да и молодость. Захар на глазах как будто помолодел. Двум друзьям расходиться не хотелось. Так я и уснул на кровати Захара, а утром мы уехали. Так я, глядя на своего сынишку, вспомнил поездку в деревню, которая неожиданно для себя я повзрослел.
4: Вы работали режиссером.
5: У меня была театральная студия много лет, и я очень трепетно отношусь к теме войны. Мы не знали про СВО, не было еще, да? 9 мая – это такой праздник, который забывать нельзя. Я всегда раньше говорила, что, знаете, говорю, если мы забудем о войне, то война напомнит о себе. Нельзя ни в коем случае забывать. Прежде чем поставить спектакль, я очень много изучала, детям рассказывала, смотрели документальные фильмы и такие фильмы, приносила им, рассказывала все. Я им рассказала про то, как детей отправляли в эвакуацию на середине реки, на летели мессеры, да, утонули. И вот эти белые панамки, мурашки до сих пор. У меня с первой репетиции дети прямо отдачи это делали всегда. И вот мы на сцене, на большой сцене выступали, никого не оставляли равнодушным.
4: А Ирина Михайловна
5: Селиверстова? Ирина Михайловна Селиверстова – это писатель, прозаик. Она настолько потрясающий человек. И вот много лет назад она придумала вот этого Игилька, героя. А потом наша коллега сшила его по ее вот эскизам. Она еще и художник, она редактор. Она нас очень поддерживает. Она душа нашего Литозаполярья.
4: Дарья Филитова, Том Йозлан, Республика со библиотека Нуджалыч, Котыртис Надежда Юрьевна Кат Аджишлымсы.
8: В молодежной библиотеке Республики Коми прошла встреча с очень интересным человеком, прозаиком, членом Народного литературного объединения Заполярье Надеждой Соколовой. Надежда и прежде бывала на мероприятиях в молодежной библиотеке. Сегодня мы были очень рады познакомиться поближе с ее творчеством, в том числе и с выставкой, которая посвящена быту, традициям, обычаям этого уникального народа.
9: Здравствуйте. Я приехала из города Навимара, жемчужина Арктики. У нас полярная ночь начинается с ноября. Ноябрь, декабрь, так хочется вот света. И даже в январе месяце, если лучик света появится, уже такое счастье. Я солнце видела. Ну, какой там вот полосочка. Ну, это уже есть солнце. Мы едем с вами по тундре, и вдруг женщина начинает рожать. Ставится еще один чум, поганый чум. Поганый чум там, где женщина рожает. Потому что ни в коем случае нельзя рожать там, где ты живешь. 40 дней женщина считается грязной, как ее ребенок. А если не успели чум поставить, представляете? Едут они по тундре, роды начались. Пурга, ветер. Женщина рожает или на нартах, или бросает мех на снег, и женщина рожает так, стоя или на коленях. Ни в коем случае женщине не дают лежать, спать. Но обязательно же там бывает женщина, которая помогает, да, в родах. Куда ребенок наш попадает? Это вот, да, его укладывают. Это, конечно, Пьевц. Это ненинская люлька, тоже сделана моими руками. Когда я прибежала вот насчет фестиваля и увидела на витрине, правда, она побольше, я говорю, я хочу такую. Начала шить. А вот эта окантовка меня никак не давала. Можно без нее? Как? Это нельзя без нее. Она охраняет от злых духов. Я говорю, а колец у меня тоже нету. Это тоже охрана от злых духов. Игрушки надо.
7: А игрушки тогда были металлические, железные, то есть тогда вот они, когда стали торговые отношения, да, с русскими, с коми, и они стали обмениваться, и вот появились вот эти металлические вот игрушки, да, вот, железные. И вот эти железные игрушки, здесь должно быть, конечно, три игрушки железные. Для чего они, сами знаете, да? Как погремушка и от злых духов, как всегда. Олень, кстати, тогда еще был повыше. Сначала ездили на нем верхом. Временем стал вот уменьшаться, да? И вот в такой люльке ребенок лежал до года. Смотрите, ремнями привязанный. Три ремня обязательно. Это пыжик. Он очень мягкий для ребенка как раз. Ну какие там пеленки тогда было, представляете, в тундре, где там пеленки найдешь? Сукно. Ну и, конечно же, объект нематериального наследия Ненецкого автономного округа – кукла Ука. А здесь такая маленькая, я потом еще покажу. Да, она уже, бедно, потрепанная жизнью. Она по садикам походила, по школам походила, еще не все обошла, конечно. В Солнечегорске тоже была, и в Бракаланске была. Как вы думаете, это девочка или мальчик? Конечно, девочка, конечно, девочка. Голова-то из утки, вот нижняя часть утки. А знаете почему? Вот голову делали из клюва птиц. Потому что они считали, что птицы перелетные, они на зиму улетают к Ному, добратому, светлому Богу. Они улетают туда, и поэтому они считали, что защитит красный свет, да, еще клюв, да, птицы, она защитит ребенка, да. Они ребенка не вытаскивают, они ребенка не моют. Дело в том, что ребенку имя настоящее, когда он рождается, не дают. Имя ребенок приобретает в 15 лет. Но самое интересное, смотрите, так, что им дают играть с чем, да? Ну, куклы, да, и потом ребенок, девочка уже шьет в 5 лет сама, уже учится шить сама. Чишкам, да, Олежке дают, а еще дают луки-стрелы. И в 5 лет мальчик уже умел управлять оленями, представляете? Он уже сидел на нартах и управлял оленями. А в 7-8 лет уже ненец считался взрослым. Представляете, в 7-8 лет мальчик уже, если отец уехал, да, или старший брат уехал, он берет ответственность за жизнь, не только свою, но и всего стойбища, ну, то, что своего рода. А замуж выходили в 12-15 лет. Представляете, мы с вами едем на нарты, приезжаем в какой-то чум, нас встречают, и вдруг девочка маленькая нам подает куколку. И мы, глядя на куклу, можем с вами определить, какая семья, бедная или богатая. И с 3 лет девочки надевали накосники. Накосники носили до старости. В старом стиле уже запускали. Это женские нарты. Но так украшали, конечно, не каждый день. Мы даже вот на этой маленькой 2 рук не хватало. Ну и здесь у меня, конечно, есть ошибка. Когда я люльку сшила, мне говорят, нарты нужны. У меня нарты есть. Я сейчас, я принесу на следующий раз. Приношу, вот у меня нарты. Мне говорят, это мужские. А что надо сделать, чтобы они были женские? Они говорят, у мужских нарт, у них нет стенок таких больших. Пришлось доращивать стенки здесь, здесь. И вот здесь делали, ну, такую небольшую стенку, иногда и нет, несмотря сколько детей. Женский нарт звучат так. Не хан. Хан – это нарты, не – это женщина. На праздник или куда-то выезжают там в деревню, в поселок какой-то, и они вот таким образом украшают, для них же это праздник. Кругом тундра, тундра, тундра, тундра, да? А тут они вдруг выезжают в свет. Конечно же, они украшают. Ведь это же и показатель, какая хозяйка, да? Как ты украсил свои нарты. Ага, там уже, если приехали с других стойбищ, да? Они уже высматривают, где там хозяйки-то хорошие, да? Умелицы. И вот эти вот полосочки – защита от злых духов. Так, это легковые нарты. Аргиш мог состоять из 10 нарт, да, потому что идет, например, мужские нарты, потом оружие, там что для его работы, да, потом идут женские нарты, да, легковые, и чем-то ставят, тоже женщина. Даже, представляете, женщина родила в тундре, она ребенка укутала, и давай чум ставить. Здесь ей, когда она родила, ей 2 надо чум поставить. Ее никто от этого не освобождает.
9: потому что мужчине некогда, он занимается оленями. Коми у немцев научились оленеводству, а немцы научились вот делать ларь. Им это понравилось. Я когда детей спрашиваю, как вы думаете, что они там везут? Они, знаете, чего только не предлагают. Детей возят. Я говорю, ну все, хорошо. А девчонки кричат, украшения. А вот сдалека еще можно по копыльям узнать, какие они нарты. Если две пары и три пары копыльев, это грузовые нарты. Четыре пары копыльев, это мужские. Но это тоже дело из сосны. Зимой они переезжали с места на место через 3-5 дней. Потом переезжают на другое место и опять 3-5 дней. А летом уже 5-7 дней, то есть чуть подольше они были. Но они старались, вот, чтобы олень-то не все выщипывал, чтобы оставалась какая-то вот растительность. Очень бережно к земле относились. Как они воевали? Вы представляете? Вот у них они берут оленя и на одном олене вырезают вот так, что на олене с одной стороны, да, получается человек со стрелами. Да, и отправляет его к соседям. К соседям приходит олень письменами, что пора воевать. Те начинают готовиться к войне. Строят огромную изгородь. Для чего? Для того, чтобы и та, и другая сторона защитить от нежелательных последствий после войны. Значит, туда в изгородь детей, жен, матерей и стариков. Оленей все, чтобы вот их богатство оставалось с ними. Да? И те тоже так же. Потом, когда они уже готовы, к следующему приходят они, переговорщики, договариваются с тем, чтобы договориться, где это будет происходить, да, и договариваются, во сколько человек будет выходить на бой. Ну, там договорились, например, по 50 человек, все хорошо. А еще у них же разведка, и разведчики, и у того, и другого. И считалось, что когда разведчики идут, если поймать разведчика, это считалось удача. Представляете, самое ужасное, этого разведчика убивали. А еще его кровью обмазывали вот эти нарты, нижняя часть, вот эти полозья нарт. И утром представители одной, представители другого войска, да, они объезжают вот это поле. Война началась. Приедут три раза вокруг этого поля. Все, война началась. И воюют. На ночь глядя, опять проезжают. Кончилось. Уже воевать нельзя. И с той, с другой стороны приезжают, забирают раненых, убитых. Могут забрать, могут оставить там. Война закончилась, мы проиграли. И с другой стороны, война закончилась, мы выиграли. Собирают раненых, да, убитых. И строятся вот войска. Сначала вождь победителей выступает, да, дает дань погибшим воинам. Потом побежденный, потом за руку, и все. Ни одна мать, ни один ребенок, никто не погиб. Ну что ж, на этом заканчиваем.
4: Чужан позьет, быдан ледона. Катиуна кадмысти, век же барлоктан ичат сигрездат. А гижись, да смутуялась Надежда Юрьевна, век женен ветлым муном ювщу спасиштас, да лыща да сгижит. А тавлын ставыс, аджись летать став бурса.
10: Вести Коми-гор.
11: Бурасы в студиан Татьяна Кинева, кора кывзны выльбрес.
12: Коми республика лыща у тырам кежла котыртыны достояние севера выставка, но удастся сес август кыч коми длуна. Кыч пасе регионы вечка длыч Ростислав Гольштейн, щиклен вокад гита, дын до тутома республика заставка районас. Сыктывкарса уже дву зачан шырин, ин петка дласны промышленности, вич мовмас да культура юканын шедыдым ес. Тад мы дастся сиджи том езы студиудан проект есам. Выставка ащеты уже дпожан нун асвала ужалы счастлы. Одна вермасы дын мыны комин олы счастлы ас вычем тур есам. Там угыч регионын вечка Кадышкори шетчина унжик овмасес. Сыктыв район Савижин Шиктын джойн нас вильмадисны ичет школа лыщ корпус. Проектлый вермышен Торья Бырьямын да шедадис школа эс вильмадым федерация саушта шерти щем. Ичет классиясын велычи шес бір бойсны астрыйба таво тулыс. Мы вешши свищтала Максим Канов.
13: Став медбурис челядли. Булеш тази шуще федерация са проект, кот черти виженен вильмадисне школа корпус. Воджик тани боштисне тадамун яс, шыр да вылыз чупада школьник яс, а ыне велочене джолюк яс. Стройбасы вильмадисне подушань вефтач.
14: Ыне школан пышти неко дабу гоща эрдесын помощис челядес шочедан юньца смена, регат панчас юльса. Но велоченца администрация эскады. Вильмадам жыр яс да зал яс зевьюна кажечесны нывзонкалы да налан бать мамлы. Быдлен регионца ытуе мичпадан ноглы лучала на вужвой тершерьес да мыгарьес.
15: Сейчас готовимся к новому учебному году. Уже приготовили учебники, расставлена мебель, все классы, 20 классов комплектов этой школы подготовлены вместе с библиотекой, спортзалом, с кабинетом хореографии, кабинетом иностранного языка готовы принять детей к новому учебному году.
14: Урок ясыч кыктылышна, а небогайнын выль учебники аскуйланы ыжет чукаран. Да и ставы станет джик выль, джарж яс, шкап яс, мука дембур. Быт кабинетын ыне оборудование, интерактивный пыл яс, вощан дыска яс, джонжалон виджан пызан яс. Став уржлен эту ядонес шосае миллион шайт.
16: Рамка финансирования была полностью демонтаж полов, стен, потолков. Вот это все было сделано, кабинеты сделали, и отопление, систему вентиляции, видеонаблюдения, систему оповещения, фасад здания, все обновлено.
14: Куимса миллион шайт виджесны нурещенен тырвые вульмадам было. Школа анта юган историян кывкутана. Сес ёнжика дежирита Роспотребнадзор. Югыт лэшит пачка джирясын и вылага артмачаска джикан и челят щойны окота пырыш.
17: Заменили оборудование. Полностью заменили кафель, обложили. Стены, пол, посуду обновили еще. В зале сделали ремонт. Красиво стало, уютно и работать. Более комфортные условия стали.
14: Куш коридор ясын регатнин кутасны юрганы челядлан кыпы да гора гылыс яс. Кыджи тудовчис куим сутта ыжыстрэйбан нёльшы джолюклы джескат кодь. И тая зэв бур, отставнысная шиклан аске алун.
12: Федерация Шурин Юки скомил ыл и вой вылыш езас вужадам вылышем. Того республика Лавуас витчок вайтымын кокямы сэ миллион шайт. Та ищем вылы пожас щетны оланын лунов джик регион ясын шо щемелы. Федерация са олан пащерти субсидия смедожи вичмас өте отдамыт группа вермутымалы да челя дыша инвалид яслы. Набырын пенсионни ересты сэща челя дысвас ужалы щесыч. Отсык сэщетиган тыд вылы боштасны пас ищан кад. Сыктывдин район Сапичи Пашня анчоч вощи с полициалом участковый пункт. Сеск и подлистны колем вон, а он и не уже дистны коммуникация. Как участковый лен, но позже он аска да отсавны щикца олы счастлы, да дача с выйдет счастлы. Но что урчен им Раиса Сметайна нема стадион. Кывку там из уджет.
18: Мы становимся ближе к народу, ближе к людям. Людям будет приятно заходить в новый добрый участковый пункт полиции. Я думаю, что и отношение к нашему участковому, и к власти у людей изменится. И они будут приходить сюда только с хорошими делами.
12: Строй чистный выр переработает он омаскат эту. Там на стой виджима куимся миллион шайт. Тория военной операции Ноданинен комич боец чаской подисны Нурьящанин. Встречен материал с Керьясы да плитаясы ыстылисны куланын районса олыщас. Инструментиясы да мукат эмбурсы нуисны ескос фронтын возьмыс чищас. Стройба аслан ужда аскык ямызда с квадратный метра. Эм посвочки ас мучканын шоянын да пушанын. Вермас пажнатны нелямын морд. Шоянсы по раптор нема боеч. Барабошчисны вульмады турун ёльда евша висю ясвамон посяс. Вужанын ясыз уквавам харьяга мутасын. Подряд омыз ыны эштадыз ушсы постан шуйга юканас, вешкыдлайнас вычисны торья костяс, пыкыдяс машинан ветлан туя пуктисны бетон. Ыны транспорты свермы мунны кыкнан виштис. Уджыз дач квайтымын вид процент вылы. Джонташымыз эштас сентябрь помощь. Енбиатом ездан академия.

0: Рублей получил Сергей Мишарин на проект «Креативный этнический турнир «Наследие Коми». Старт запланирован на октябрь, в дни осенних школьных каникул. 100 участников пройдут обучение, а затем в командах создадут дидактические материалы по культуре Коми. Ксения Прокушева выиграла 443 тысячи рублей в номинации «Вдохновляй» на проведение интеллектуальной игры «Клик-клак-шоу». Анастасия Сердюкова привлекла 588 тысяч рублей в номинации «Ты не один» на арт-резиденцию «Творческий цех». Здесь можно будет освоить современные техники, от работы с эпоксидной смолой и мыловарения до кастомизации одежды. Изделия с мастер-классов будут направлены для участников СВО, а лучшие работы представят на благотворительном аукционе в поддержку столичных приютов для животных. Региональные команды по работе с персоналом из организаций госсектора приглашают принять участие в пиар-премии правительства Москвы «В кадре». Приветствуются проекты любого масштаба, вне зависимости от затраченного бюджета. Это могут быть корпоративные IT-решения, внутренние каналы коммуникации, программы стажировок, наставничества или другие инициативы. Подробнее руководитель управления кадровых сервисов правительства Москвы Полина Логинова.
1: По решению мэра Москвы, второй год управление кадровых сервисов правительства Москвы организует премию «В кадре». Это большой конкурс для госсектора про лучшие HR-практики страны. Почему «В кадре»? Это история про людей, которые чаще всего остаются за кадром. Эти люди каждый день развивают специалистов, адаптируют новичков, обучают сотрудников и создают среду, где команды достигают наибольших результатов. Премии три категории – федерация, регион и столица. Благодаря этому у нас есть возможность оценить проекты со всей страны – от Сахалина до Калининграда. Премии четыре номинации – привлечение, удержание, развитие и HR-инновации. Мы ищем не только большие проекты, но и обращаем внимание на небольшие, локальные практики. Мы в первую очередь делаем ставку не на затраченный бюджет, а на идею и результат. Участие в премии бесплатное. Подать заявку можно до 19 июля на официальном сайте премии. А в октябре мы встретимся в Москве на церемонии награждения победителей премии «В кадре».
0: Подать заявку и узнать все подробности можно на сайте вкадре.мос.ру. На участке Устюса-Харьягинске возобновились работы по ремонту мостов через реки Труньоль и Евсевис. Уже смонтированы балки пролетных строений, установлены ограждения и выполнено бетонирование проезжей части. Сейчас движение транспорта открыто по обеим полосам. Общая готовность объектов составляет 65%. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Завершить ремонт планируется до 30 сентября. В селе Визингах Сысельского района капитально обновили здание начальной школы. Проект победил в отборе и получил финансирование по федеральной программе «Модернизация школьных систем образования». Общая стоимость ремонта составила 105 миллионов рублей. По словам заместителя директора Игоря Коновалова, новые кабинеты и залы очень понравились и детям, и их родителям. Повсюду национальные узоры и мотивы согласно общерегиональному брендбуку.
2: В этой школе мы начали обучение после капитального ремонта 6 апреля, проучились целую четверть. Сейчас готовимся к новому учебному году, уже приготовили учебники, расставлена мебель, все классы, 20 классов комплектов этой школы подготовлены вместе с библиотекой, спортзалом, с кабинетом хореографии и кабинетом иностранного языка готовы принять детей к новому учебному году.
0: В поселке Первомайский Сысельского района начал работу отдельный участковый пункт полиции. Старые помещения не отвечали требованиям МВД. Новое здание возвели по соглашению между правительством республики и Сыктывкарским ЛПК, затратив 3,5 миллиона рублей. Площадь небольшая, всего 20 квадратов, но для поселка объект очень важен, отметил заместитель начальника полиции Сысельского района по охране общественного порядка Виктор Сакович.
3: В первую очередь это отдаленность. От райцентра составляет протяженность 15 километров, что способствует оперативно влиять на обстановку в районе. Административный участок, закрепленный за ним, здесь включено село Воча, поселок Первомайский, село Кунеп. Численность населения составляет более 1900 человек. Чтобы подобного рода здания были у нас на виду, чтобы в случае... гражданин мог обратить на это внимание, что есть у нас на селе полиция, которая может в любое время, вне зависимости от это будет утро, день или ночь, обеспечить, защитить от противоправных посягательств.

0: Новости культуры. Завтра вся страна будет отмечать День семьи, любви и верности. Национальная библиотека Коми в этот день проведет интерактивную площадку «Семья, любовь и верность в венке традиций». Начало в 15 часов. А в молодежной библиотеке состоится тематический показ видеороликов о Петре и Февронии и представление выставки «Семья читает». Национальный музей совместно с Коми-кино организует показ фильма «Садко». Национальная галерея откроет бесплатный вход для семейных посетителей на выставке «Коми. Человек. Ландшафт. Миф». Русское классическое искусство 18-го – начала 20 века, зарубежное искусство конца 17-го – начала 20 века и народные художественные промыслы России. Также в праздничный день с 15 до 18 часов на площадке под часами в Сыктывкаре проведут мастер-класс «Маленький сундук для больших семейных ценностей» и интерактив «Письмо в будущее». И завтра же Центр досуга и кино «Октябрь» приглашает на очередной сеанс киносреды. Вашему вниманию представят фэнтези «Легенды наших предков». Показ приурочен к Дню семьи, любви и верности. Управление культуры администрации Прилужского района приглашает в эту субботу посетить республиканский праздник народного творчества «Луза Дорса Гаш» в селе Занулье. В программе традиционный приветственный круг. Вас встретят Пера, Зарань и Луза. Выступление творческих коллективов, смотр конкурс сельских подворий, тематические площадки, частушечный баттл, вкусная битва. С 21 августа по 18 сентября в Доме дружбы народов Коми пройдет экспозиция «Всяк мастер на свой лад». Выставка станет площадкой для диалога художников, педагогов и коллективов, работающих в сфере декоративно-прикладного искусства. К участию приглашаются творческие студии, центры народных промыслов, индивидуальные предприниматели, учащиеся и преподаватели профильных учебных заведений. Каждый мастер может представить не более 3 работ. Изделия должны содержать национальный акцент, элементы, отражающие культуру и традиции разных народов. Заявки принимаются по 3 августа.
1: Радио России. Коми-Гор. Спорт.
0: В рамках 20-го международного традиционного праздника Лут в Ижме состоялись конные скачки. Посмотреть на самых быстрых скакунов пришли не только взрослые, но и дети. Прошли 10 заездов, 7 из которых рысью, еще 3 галопом. Участвовали как опытные ездоки, так и новички, как мужчины, так и женщины. Формат соревнований оказался доступен даже для самых юных смельчаков, которым еще не исполнилось 18 лет. Вы слушали новости.
1: Вести Коми-Гор. Радио России. Коми-Гор. Погода.
0: По сообщению синоптиков, сегодня днем по республике ожидается облачно с прояснениями. В отдельных районах кратковременный дождь. Ветер юго-восточный, южный 7-12 метров в секунду. При грозе порывами 15-20 метров в секунду. Температура воздуха плюс 23, плюс 28. В Аркутинском районе плюс 17, плюс 22. Днем в Сыктывкаре кратковременный дождь. Ветер южный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха плюс 24, плюс 26 градусов. Атмосферное давление существенно не изменится.

0: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? А расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров? Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
1: Притормози.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Казалось бы, о вреде пьянства за рулем сказано уже все. Штрафы исчисляются десятками тысяч. Лишение прав стало привычным приговором, а уголовная ответственность за повторное нарушение – это уже не страшилка, а суровая реальность. Закон ужесточается практически с каждым годом. Но давайте посмотрим на статистику. Цифры, к сожалению, остаются пугающими. Сотни ДТП с пьяными водителями, искалеченные судьбы и, самое страшное, гибель людей, которые могли бы жить дальше. И вот тут возникает главный вопрос. Что движет этими людьми? Почему взрослый, адекватный человек, зная о последствиях, все равно поворачивает ключ зажигания после рюмки? Что это, глупость, безответственность или, может быть, болезненная самоуверенность, когда кажется, что меня-то пронесет? Психологи говорят о двух вещах. Во-первых, это иллюзия контроля. Состояние легкого опьянения обманывает мозг, создавая чувство сверхспособности, когда кажется, что ты управляешь машиной даже лучше, чем обычно. Но, во-вторых, это эффект своей территории. За городом или в знакомом дворе человек теряет бдительность, думая, что здесь все безопасно. И, конечно, давление компании, когда неудобно сказать «нет» друзьям за столом. И страх показаться занудой перевешивает страх за свою и чужую жизни. Сегодня мы попробуем разобраться, как бороться не только с последствиями, но и с причинами. А поговорим мы со специалистом. В гостях у нас сегодня Антон Андреевич Размыслов, инспектор отделения ДПС, отдела ДПС, исполнения административного законодательства, управления Госавтоинспекции МВД по Республике Коми. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Поговорим мы вот на какую тему. Профилактика управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Ну, первый вопрос, с которого, конечно, стоит начать. Что предусматривает под собой профилактика управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения?
3: Профилактика управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения – это комплексная задача, которая решается на уровне государства, общества и каждого человека. Ее цель – сформирование устойчивого неприятия такого поведения и снизить риски для всех участников дорожного движения. Водители, управляющие транспортными средствами в состоянии опьянения, являются, пожалуй, одной из наиболее острых проблем безопасности. Несмотря на серьезные санкции, количество пьяных водителей, выявляемых сотрудниками Госавтоинспекции, продолжает оставаться, к сожалению, стабильным. С начала текущего года сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 1147 водителей, управляющих транспортным в состоянии опьянения. Водителей не пугает уголовная ответственность за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения и конфискация транспортного средства. Растет также число ДТП с участием водителей в состоянии опьянения. На дорогах Республики Коми с начала года произошло 30 дорожно-транспортных происшествий с участием водителей в состоянии опьянения, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В таких дорожно-транспортных происшествиях погибло 2 человека и 33 получили ранения. Доля ДТП с участием водителей в состоянии опьянения по состоянию на сегодняшний день составляет почти 10% от общего количества ДТП в регионе, в которых погибли или пострадали люди. Дорожно-транспортные происшествия с участием нетрезвых водителей приводят к страшным последствиям – гибели людей и травматизму. Произошедшие дорожно-транспортные происшествия наглядно показывают, что не у всех водителей присутствует чувство ответственности и понимание того, что нетрезвый водитель за рулем транспортного средства представляет потенциальную угрозу для себя и окружающих. Люди должны понимать, тот, кто садится за руль в состоянии опьянения, потенциальный преступник. И надо отметить, что это осознание приходит и к жителям нашего региона.
2: А вот употребление алкоголя как влияет на реакцию водителя во время движения?
3: В начальной стадии алкогольного опьянения вероятность ошибки водителя возрастает именно за счет склонности к переоценке своих возможностей и возможностей автомобиля. При этом человек обычно чувствует прилив сил, движения его становятся более быстрыми, пропадает усталость, кажется, что способен на все. Он обычно не замечает в себе ничего, что убеждало бы в обратном, ведь самочувствие хорошее и настроение приподнятое. Но жертвой алкоголя на данном этапе становится не двигательная активность человека, а его способность к оценке и принятию решения. Это очень важно для водителя функции, поражающие первыми. На второй стадии опьянения значительно увеличивается процент ошибок, связанных с недооценкой опасности ситуации. Объясняется это тем, что алкоголь начинает отрицательно воздействовать на те качества водителя, которые необходимы для правильного и своевременного восприятия опасности. Резко ухудшается острота зрения, способность видеть в темноте, объем внимания и тому подобное. Так, время, необходимое водителю для восстановления видимости обстановки после его ослепления светом фар встречного автомобиля, увеличивается от 2 до 4 раз и становится равным 14 до 30 секунд. Так, например, нетрезвому водителю кажется, что до пешехода осталось 30 метров, хотя фактическое расстояние не превышает 15-18 метров. Он считает, что мгновенно нажал на педаль тормоза, а на самом деле тормозит с опозданием. Если сравнивать качество вождения нетрезвого и трезвого водителей, то можно зафиксировать следующие наиболее распространенные ошибки. Резкие повороты рулевого колеса, грубое переключение передач, частые и неожиданные изменения скорости движения, нарушение синхронности работы педалями подачи топлива и цепления и множество других. Употребление алкоголя в течение длительного времени постепенно приводит к повышенной раздражительности, ухудшению работоспособности. Причем восстановление нормальных психофизиологических и других функций иногда делается невозможным. Почти у 70% таких водителей ночной сон не снимает утомление от прошедшего дня, в результате чего уже в первые часы управления автомобилем их работоспособность снижена.
2: А как можно распознать в потоке водителя, управляющего транспортным средством, в состоянии опьянения?
3: Да, существуют некоторые особенности поведения пьяных водителей. Такие водители обычно запаздывают при трогании у светофора, резко тормозят, движутся на запрещающий сигнал светофора. Им присуща чрезмерно резкая езда или, наоборот, чрезмерно осторожная. При маневрировании их отличает неестественная извилистая траектория движения. По отдельности каждый из этих признаков не свидетельствует о том, что водитель пьян. Это может быть и новичок, и водитель, незнакомый с местными условиями движения, и просто лихач. Но в целом перечисленные признаки создают отчетливую картину, что автомобилем управляет нетрезвый водитель.
2: А жители как-то могут помочь полиции бороться с водителями в состоянии опьянения?
3: Да, мы уже рассказывали о существовании постановления правительства Республики Коми от 14 февраля 2023 года под номером 68, которое дает право гражданам, сообщившим о водителе, управляющим транспортным средством с признаками опьянения, получить денежное вознаграждение. Так вот, в текущем году в Управление госавтоинспекции поступило уже 17 запросов на проверку информации о поступлении сведений о таких водителях от граждан Республики и, конечно же, большая их часть. Это жители города Сыктывкара и Ухты. В прошлом году таких обращений было 23 за весь год. Но, кстати, многие забывают, что вознаграждение положено не только за сообщение о пьяном водителе, но и за сообщение о водителе, управляющем транспортным средством и не имеющем права управления транспортными средствами, либо лишенным такого права, а также о водителе, оставившем место ДТП. Вознаграждение на данное время составляет 3000 рублей.
2: Скажите, куда именно нужно звонить жителям, чтобы передать информацию о нетрезвом водителе?
3: Сообщить о нетрезвом водителе можно по единому экстренному номеру 112, и вас быстро переключат на ближайшую дежурную часть полиции. А также можно позвонить напрямую в госавтоинспекцию, например, в городе Сыктывкаре по номеру 28-18-00. При этом необходимо сообщить оператору или сотруднику полиции марку и цвет автомобиля, государственный регистрационный знак, местонахождение машины, а также свои данные, чтобы в последующем вы могли получить выплату за сообщение, которое помогло выявить данного водителя.
2: Какая же ответственность ждет водителя, который сел за руль в состоянии опьянения?
3: Управление транспортным средством в состоянии опьянения влечет как административную, так и уголовную ответственность в зависимости от обстоятельств нарушения и наличия повторности. Административная ответственность наступает при установленном факте употребления веществ, вызывающих алкогольное опьянение. Это определяется наличием абсолютного этилового спирта в концентрации, превышающей возможную суммарную погрешность измерений 0,160 мг на 1 литр выдыхаемого воздуха или в концентрации 0,3 и более грамма на 1 литр крови. Также ответственность наступает при наличии наркотических средств, психотропных веществ или иных аналогов в организме человека.
2: Расскажите нашим слушателям, какие статьи Кодекса об административном правонарушении влекут ответственность за данное деяние?
3: За данное нарушение в Кодексе об административном правонарушении имеются несколько статей, предусматривающих наказание. Вот, например, статья 12.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации регулирует следующие ситуации. Часть первая. Управление транспортным средством водителем в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемое деяние. Влечет административный штраф в размере 45 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. Часть вторая. Передача управления лицу, находящемуся в состоянии опьянения. Также влечет штраф 45 тысяч рублей и лишение прав на тот же срок. Часть третья. Управление в состоянии опьянения водителем, не имеющим права управления или лишенным такого права, при отсутствии уголовно наказуемого деяния. Влечет административный арест на срок от 10 до 15 суток или штраф в размере 45 тысяч рублей для лиц, в отношении которых арест не может применяться. Статья 12.26 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского свидетельства на состояние опьянения. Часть первая. Невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского свидетельства на состояние опьянения, если такие действия, бездействия не содержат уголовно наказуемое деяние. Влечет наложение административного штрафа в размере 45 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. Часть вторая. Невыполнение водителем транспортного средства, не имеющим права управления транспортными средствами, либо лишенным права управления транспортными средствами, законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского свидетельства не на состояние опьянения, если такие действия, бездействия не содержат уголовно наказуемого деяния. Влечет административный арест на срок от 10 до 15 суток или наложение административного штрафа на лиц, в отношении которых в соответствии с настоящим кодексом не может применяться административный арест в размере 45 тысяч рублей. Статья 12.27 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием. Невыполнение требования правил дорожного движения о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества после дорожно-транспортного происшествия, к которому он причастен, либо после того, как транспортное средство было остановлено по требованию сотрудника полиции, до проведения уполномоченным должностным лицом освидетельствования в целях установления состояния опьянения или до принятия уполномоченным должностным лицом решения об освобождении от проведения такого освидетельствования, влечет наложение административного штрафа в размере 45 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.
2: Вы говорили, что есть еще и уголовная ответственность за данное деяние. Что она предусматривает?
3: Все верно. Также предусмотрена уголовная ответственность за повторное управление транспортными средствами в состоянии опьянения. Статья 264 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость. Она предусматривает уголовную ответственность в следующих случаях. Часть первая. Управление автомобилем, трамваем или другим механическим транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию за управление в состоянии опьянения или за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, наказывается штрафом от 200 тысяч до 300 тысяч рублей, обязательными работами до 480 часов, принудительными работами до 2 лет или лишением свободы до 2 лет. Дополнительно может быть назначено лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. Часть вторая. Управление в состоянии опьянения лицом, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления, предусмотренное частями 2, 4 или 6 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации, либо статьей 264 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации, наказывается штрафом от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, исправительными работами до 2 лет, ограничением свободы до 3 лет, принудительными работами до 3 лет или лишением свободы до 3 лет. Также обязательно назначается лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 6 лет.
2: Проводятся ли какие-нибудь мероприятия в республике, нацеленные именно на таких водителей?
3: На регулярной основе управлением госавтоинспекции проводятся оперативно-профилактические мероприятия под условным наименованием «нетрезвый водитель». Регулярные рейды и патрулирование со стороны госавтоинспекции позволяют выявлять нарушителей и демонстрировать обществу, что такое поведение не останется безнаказанным. Такие мероприятия часто проводятся в вечернее и ночное время, а также в праздничные дни. Также напоследок скажу наставление вам, наши слушатели. Мы, госавтоинспекция Республики Коми, сердечно советуем вам не употреблять алкогольные напитки и иные запрещенные вещества ни перед, ни во время поездки на транспортном средстве. Не подвергайте риску жизни людей и свою собственную. Спасибо за внимание.
1: В эфире обзор наиболее заметных событий последних дней. Вашему вниманию радиоверсия информационного телепроекта с его ведущей Валентиной Смирной.
4: Власть должна работать в интересах жителей Республики Коми и в тесном сотрудничестве с ними. А обеспечить эту связку должны институты гражданского общества. Глава Коми встретился с ведущими общественниками региона, а еще принял участие в мероприятиях, посвященных Дню ветеранов боевых действий.
5: 1 июля у памятника «Скорбящий воин» прошел митинг. Участники почтили память погибших, возложили цветы к мемориалам. Ростислав Гальчтейн поздравил тех, кто отстаивает интересы и защищает независимость нашей Родины. Поблагодарил за мужество и героизм в решении боевых задач и за активную позицию уже в мирной жизни, за работу по патриотическому воспитанию молодежи, сохранению исторической памяти. В среду на встрече с общественниками Ростислав Гальчтейн обсудил несколько вопросов, в том числе мониторинг проблемных точек. Общественная палата республики поднимает самые злободневные темы от организации питания в школах до изменения схемы движения автобусов. Активисты ищут оптимальное решение.
6: Мы будем продолжать мониторинг, будем работать с общественными палатами муниципалитета, и хотелось бы, чтобы муниципалитеты точно так же, как и вот нас, основную палату, слышали и мониторили, и брали в основу своей деятельности.
5: Ростислав Гальчтейн подчеркнул, именно общественные институты являются средой, которая проверяет инициативу органов власти на уместность и честность. В этой связи он отметил ведущую роль, которую будут играть представители общественности в предстоящих выборах в Госдуму России.
7: Сегодня легитимность выборов – это неформальность. Доверие к выборам – это доверие к государству. Оно начинается здесь, на региональном уровне, с конкретных людей и конкретных действий. И нам крайне необходима ваша помощь и поддержка. Именно общественная палата является одним из ключевых инструментов общественного наблюдения и контроля. Вы можете показать избирателям, что все прозрачно и честно.
4: На какой стадии сейчас избирательная кампания, чем занимаются кандидаты? Ведь до выборов, которые по традиции продлятся 3 дня, с 18 по 20 сентября, осталось не так много времени. Будут ли какие-то новшества, мы спросили у Дмитрия Митюшева, председателя избирательной комиссии Коми.
8: Дмитрий Ильич, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
8: Для начала расскажите, выборная кампания сейчас в какой стадии и с каких этапов она будет состоять?
9: После назначения выборов сразу же началась стадия выдвижения кандидатов и списков кандидатов. В настоящий момент политические партии выдвигают списки кандидатов по единому избирательному округу, то есть по всей нашей стране, и по одномандатным избирательным округам, один из которых соответствует территории Республики Коми. Затем они представят документы в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации, которая проверит правильность, корректность заполнения документов, представления тех копий, которые необходимы, и примет решение о заверении списка кандидатов, либо об отказе в заверении. Ну и после вот этих вот процедур, после заверения Центральной избирательной комиссии Российской Федерации списков кандидатов по одномандатным избирательным округам и по единому избирательному округу, начнется стадия регистрации кандидатов. Это ситуация, когда кандидаты, например, одномандатники, прибывают в окружную избирательную комиссию и представляют необходимые для прохождения процедуры регистрации документы.
8: И все-таки хотелось более подробно узнать, чем сейчас кандидаты, собственно, занимаются. Уже они вот активно, насколько я понимаю, включились в работу, но агитировать им, наверное, пока нельзя.
9: Нет, пока, в принципе, можно говорить только о завершении партийных мероприятий, да, когда партия выдвигает кандидатов, списка кандидатов. Ну, а дальше необходимо совершить определенное действие, чтобы, по сути, получить статус выдвинутого кандидата, а затем зарегистрированного. И вот именно с этого момента и начнется предвыборная агитация. Как только кандидат выдвинется, Ну, если мы говорим о Республике Коми, как только первый кандидат, выдвинутый политической партией по нашему одномандатному избирательному округу, представит в избирательную комиссию Республики Коми документы, он получит право на проведение предвыборной агитации.
8: А те кандидаты, которые не от партий, сами по себе, они сейчас должны подписи собирать или это уже процедура прошла?
9: Они также должны представить документы о своем выдвижении, только сразу же непосредственно в избирательной комиссии, в окружной избирательной комиссии. Ну, например, если говорить о Республике Коми, то в избирательную комиссию Республики Коми. Пока к нам документы ни от одного выдвиженца не поступили. А уже да, потом. После того, как они представят документы, необходимые для прохождения процедуры выдвижения, мы даем разрешение на открытие специального избирательного счета. Кандидат изготавливает подписные листы и начинает собирать подписи избирателей в поддержку своего выдвижения. Ну, как я уже сказал, пока ни один кандидат, выдвинувшись в порядке самовыдвижения, в избирательную комиссию Республики Коми не обращался.
8: Мы выбираем одного депутата в Госдуму, я правильно понимаю?
9: Одного депутата по одномандатному избирательному округу, соответствующему территории Республики Коми. Но кроме того, наши избиратели будут голосовать и по бюллетеню по единому избирательному округу. И здесь все будет зависеть от количества голосов, которые получит группа, которая будет соответствовать Республике Коми, либо группа субъектов, в которую войдет Республика Коми. Партии это сами определяют, каким территориям будут соответствовать их региональные группы. Ну и в зависимости от числа голосов, которые получит партия по соответствующей региональной группе, она либо получит депутатский мандат, еще один, да, или может быть даже два, либо не получит.
8: То есть у нас в Госдуме может быть один, два или три представителя, я правильно понимаю?
9: Один по одномандатному избирательному округу, ну, второй, предположим, да, выдвинувшийся по единому избирательному округу. Но в силу того, что у нас не одна партия, да, по сути, участвует в выборах, то по единому избирательному округу Республику Коми будут представлять несколько кандидатов.
8: А еще какие-то дополнительные выборы у нас будут в республику? Может быть, мы местных депутатов будем выбирать?
9: У нас 17 избирательных кампаний по повторным и дополнительным выборам депутатов представительных органов муниципальных образований. Три этих кампаний касаются города Воркуты, Инты и Ухты. И 13 избирательных кампаний – это городские и сельские поселения. Мы там доукомплектовываем представительные органы для того, чтобы они могли работать в правомочном и в положенном по закону составе.
8: А есть ли какие-то новшества в этой избирательной кампании?
9: Избирательная кампания стартовала после того, как в мае этого года был принят федеральный закон, внесший изменения, опять же, в законодательство о выборах и референдумах Российской Федерации. Согласно этим изменениям, кандидаты политические партии теперь снова, как это было раньше, получили право использовать изображения физических лиц. Их можно использовать только после получения письменного согласия со стороны вот соответствующих физических лиц, которые партия или кандидат по какой-то причине хочет использовать в своих агитационных материалах. Это же касается и воспроизведения голоса того или иного физического лица. Это тоже теперь допустимо, но с разрешения соответствующего физического лица.
8: Дмитрий Ильич, спасибо за то, что нашли время, пришли сегодня в нашу студию.
9: Спасибо вам.
4: Тем временем в Республике Коми в рамках подготовки к единому дню голосования на неделе стартовало обучение общественных наблюдателей. Первый семинар прошел в Сыктывкаре. Занятия будут организованы во всех муниципалитетах. Подготовка корпуса общественных наблюдателей проводится на основе единой образовательной программы Ассоциации «Независимый общественный мониторинг». В ходе обучения участники познакомятся с нормами избирательного законодательства, порядком работы на избирательных участках, алгоритмом действий в нестандартных ситуациях. Напомним, наблюдатели не представляют интересы конкретной партии или кандидатов. Они должны смотреть, как реализуются избирательные права всех граждан. К другим темам. Правительство республики держит на особом контроле вопросы подготовки к отопительному сезону. Сейчас в муниципалитетах идут ремонты и работа по модернизации объектов ЖКХ. Так, в селе Усть-Уса в котельной завершили монтаж двух новых водогрейных котлов. Новые агрегаты с автоматическими горелками. В эксплуатацию их введут к началу отопительного сезона. В Усть-Ильме демонтировали старую дымовую трубу. Для новой сейчас готовят фундамент. В котельных Усть-Цилимского, Чорского, Кайгородского, Ударского, Прилузского районов и Усинска за лето поменяют на новые полтора десятка водогрейных котлов. Часть агрегатов уже поступила, их устанавливают. Параллельно в районах идет масштабная замена водопроводных, канализационных и теплосетей. Подготовка к зиме коммунальных сетей и котельных в Сыктывкаре стала темой общегородской планерки, которая состоялась в понедельник. В фокусе внимания сегодня Россети, Коми Теплоэнерго, Сыктывкарский водоканал, Жилкомсервис и другие предприятия. Именно от них зависит, будет ли в домах тепло и комфортно. Планерка прошла на базе водоканала.
10: По комплексному плану замена сетей водоснабжения составляет 2 километра, по канализации километра 200 метров. На сегодня уже с Сыктывкарским водоканалом выполнено 61% по замене ветхих водопроводных сетей и 80% по замене канализационных ветхих сетей.
4: В минувшем сезоне число инцидентов на тепловых сетях уменьшилось на 42%, отчиталась Коми Теплоэнерго. На центральной водогрейной котельной сейчас ремонтируют 10 котлов, еще 52 на малых и средних объектах. Из 5 участков теплотрасс самые ответственные по улице Советской. На следующей неделе здесь начнут монтировать тепловую камеру. Все работы завершат к 20 июля, а саму дорогу откроют в ночь на 3 августа.
11: Сделали основные работы, и потом еще 2 недели на объекте никого нету. И только потом приступаем к благоустройству. Это недопустимо. Все работы должны быть засинхронизированы. Обращаю особое внимание на это, чтобы ни одного объекта у нас не было с видом того, что он брошенный. Работы заканчиваем, сразу же приступаем к благоустройству. Не тяните.
4: Жилкомсервис обязался к 15 августа завершить плановые ремонты и ввести в строй все 12 котельных. Они снабжают теплом многие социальные учреждения города. Россети по опыту прошлой зимы, богатой на аварии и отключения, позаботятся о резервных источниках питания. Особое внимание нерадивым управляющим компаниям за срыв сроков и жалобы горожан их ждут крупные штрафы и лишение лицензии. С ремонтом дворов в этом сезоне в Сыктывкаре строгие лимиты. Финансирования хватило только на 7 территорий, а в списке тех, что нуждаются в ремонте, их больше 1000. Работы ведут в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В Эжвинском районе обустраивают только один двор возле дома 8 в школьном переулке. Здесь появится свежий асфальт, на дороге и тротуаре новые бордюры, скамейки и фонари. В центральной части столицы обустроят дворы по улице Пушкина 6, Куратова 79, Ветеранов 8, Тинтюковской 123, Октябрьскому проспекту 146 и Кутузова 18. В республике собираются брать налог с недостроенных объектов. Новый законопроект опубликовало Министерство финансов Коми. Инициатива направлена на вовлечение в налоговый оборот 167 объектов долгостроев, принадлежащих 85 организациям. Это административно-деловые, торговые центры, а также нежилые помещения, предназначенные для размещения офисов, точек торговли, общественного питания и бытового обслуживания. 111 из них числятся в реестре более 5 лет, а некоторые более 20. По оценкам специалистов, нововведение может принести в республиканский бюджет более 32,5 миллионов рублей за год и станет стимулом завершить строительство или продать зависшие объекты. Если Госсовет согласится внести изменения в республиканский закон, налог на долгострой начнут взимать уже со следующего года. В теме образования. На неделе стало известно, что еще 5 выпускников школ в республике получили по 100 баллов за ЕГЭ. Теперь в Коми 30 100-бальников. Биологию, географию и информатику отлично сдали ребята из Печоры, Инты и Сыктывкара. А выпускница Сосногорской гимназии Арина Бекчурина стала мульти-100-бальницей. Максимально возможный результат она показала на 2 экзаменах по химии и биологии. Школы республики в новом году придут работать 200 учителей. Сейчас средний возраст педагога в Коми 45 лет. В первую очередь не хватает учителей математики, русского и иностранных языков. Самые проблемные города в плане дефицита педагогических кадров – Сыктывкар и Ухта. Решение находится на контроле Ростислава Гальштейна. Воспитание собственных кадров, в том числе за счет целевого обучения, создание возможностей для раннего получения практики. Как итог, 200 молодых педагогов придут в школы в новом учебном году по целевым договорам и программе «Земский учитель». Кроме того, студенты начнут преподавать с 3-го курса.
1: Прозвучала радиоверсия телевизионного воскресного еженедельника. Использованные материалы наших коллег Валентины Смирновой, Александра Ефремова, Максима Баканова и Глеба Дружинина.
12: Вести Коми-Гор.
13: В эфире новости. У микрофона Виктория Казакова. Здравствуйте. Сразу три молодежных проекта из Коми признаны победителями первого сезона престижного всероссийского конкурса «Росмолодежь. Гранты». Общая сумма финансовой поддержки – почти 2 миллиона рублей. Самый крупный грант – 959 тысяч рублей – получил Сергей Мишарин на проект «Креативный этнический турнир «Наследие Коми». Старт запланирован на октябрь, в дни осенних школьных каникул. 100 участников пройдут обучение, а затем в командах создадут дидактические материалы по культуре Коми. Ксения Прокушева выиграла 443 тысячи рублей в номинации «Вдохновляя» на проведение интеллектуальной игры «Клик-клак-шоу». Анастасия Сердюкова привлекла 588 тысяч рублей в номинации «Ты не один» на арт-резиденцию «Творческий цех». Здесь можно будет освоить современные техники – от работы с эпоксидной смолой и маловарения до кастомизации одежды. Изделия с мастер-классов будут направлены для участников СВО, а лучшие работы представят на благотворительном аукционе в поддержку столичных приютов для животных. Региональные команды по работе с персоналом из организаций госсектора приглашают принять участие в пиар-премии правительства Москвы «В кадре». Приветствуются проекты любого масштаба, вне зависимости от затраченного бюджета. Это могут быть корпоративные IT-решения, внутренние каналы коммуникации, программы стажировок, наставничества или другие инициативы. Подробнее руководитель управления кадровых сервисов правительства Москвы Полина Логинова.
14: По решению мэра Москвы, второй год управление кадровых сервисов правительства Москвы организует премию «В кадре». Это большой конкурс для госсектора про лучшие HR-практики страны. Почему «В кадре»? Это история про людей, которые чаще всего остаются за кадром. Эти люди каждый день развивают специалистов, адаптируют новичков, обучают сотрудников и создают среду, где команды достигают наибольших результатов. Премии три категории – федерация, регион и столица. Благодаря этому у нас есть возможность оценить проекты со всей страны – от Сахалина до Калининграда. Премии четыре номинации – привлечение, удержание, развитие и HR-инновации. Мы ищем не только большие проекты, но и обращаем внимание на небольшие, локальные практики. Мы в первую очередь делаем ставку не на затраченный бюджет, а на идею и результат. Участие в премии бесплатное. Подать заявку можно до 19 июля на официальном сайте премии. А в октябре мы встретимся в Москве на церемонии награждения победителей премии «В кадре».
13: Подать заявку и узнать все подробности можно на сайте вкадре.мос.ру. На участке Устюса-Харьягинске возобновились работы по ремонту мостов через реки Труньоль и Евсевис. Уже смонтированы балки пролетных строений, установлены ограждения и выполнено бетонирование проезжей части. Сейчас движение транспорта открыто по обеим полосам. Общая готовность объектов составляет 65%. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Завершить ремонт планируется до 30 сентября. В селе Визингах Сысельского района капитально обновили здание начальной школы. Проект победил в отборе и получил финансирование по федеральной программе «Модернизация школьных систем образования». Общая стоимость ремонта составила 105 миллионов рублей. По словам заместителя директора Игоря Коновалова, новые кабинеты и залы очень понравились и детям, и их родителям. Повсюду национальные узоры и мотивы согласно общерегиональному брендбуку.
15: В этой школе мы начали обучение после капитального ремонта 6 апреля. Проучились целую четверть. Сейчас готовимся к новому учебному году. Уже приготовили учебники, расставлена мебель, все классы. 20 классов комплектов этой школы подготовлены вместе с библиотекой, спортзалом, с кабинетом хореографии и кабинетом иностранного языка готовы принять детей к новому учебному году.
13: В поселке Первомайский Сысельского района начал работу отдельный участковый пункт полиции. Старые помещения не отвечали требованиям МВД. Новое здание возвели по соглашению между правительством республики и Сыктывкарским ЛПК, затратив 3,5 миллиона рублей. Площадь небольшая, всего 20 квадратов, но для поселка объект очень важен, отметил заместитель начальника полиции Сысельского района по охране общественного порядка Виктор Сакович.
16: В первую очередь это отдаленность. От райцентра составляет протяженность 15 километров, что способствует оперативно влиять на обстановку в районе. Административный участок, закрепленный за ним, здесь включено село Воча, поселок Первомайский, село Кунеп. Численность населения составляет более 1900 человек. Чтобы подобного рода здания были у нас на виду, чтобы в случае ну, гражданин мог обратить на это внимание, что есть у нас на селе полиция, которая может в любое время, вне зависимости от этого будет утро, день или ночь, обеспечить, защитить от противоправных посягательств.
13: Новости культуры. Завтра вся страна будет отмечать День семьи, любви и верности. Национальная библиотека Коми в этот день проведет интерактивную площадку «Семья, любовь и верность. Венки традиций». Начало в 15 часов. А в молодежной библиотеке состоится тематический показ видеороликов о Петре и Февронии и представление выставки «Семья читает». Национальный музей совместно с Коми-кино организует показ фильма «Садко». Национальная галерея откроет бесплатный вход для семейных посетителей на выставке «Коми. Человек. Ландшафт. Миф. Русское классическое искусство 18-го – начала 20 века, зарубежное искусство конца 17-го – начала 20 века и народные художественные промыслы России». Также в праздничный день с 15 до 18 часов на площадке под часами в Сыктывкаре проведут мастер-класс «Маленький сундук для больших семейных ценностей» и интерактив «Письмо в будущее». И завтра же Центр досуга и кино «Октябрь» приглашает на очередной сеанс киносреды. Вашему вниманию представят фэнтези «Легенды наших предков». Показ приурочен к дню семьи, любви и верности.

0: К участию приглашаются творческие студии, центры народных промыслов, индивидуальные предприниматели, учащиеся и преподаватели профильных учебных заведений. Каждый мастер может представить не более 3 работ. Изделия должны содержать национальный акцент, элементы, отражающие культуру и традиции разных народов. Заявки принимаются по 3 августа.
1: Радио России. Комигор. Спорт.
0: В рамках 20-го международного традиционного праздника Лут в Ижме состоялись конные скачки. Посмотреть на самых быстрых скакунов пришли не только взрослые, но и дети. Прошли 10 заездов, 7 из которых рысью, еще 3 галопом. Участвовали как опытные ездоки, так и новички, как мужчины, так и женщины. Формат соревнований оказался доступен даже для самых юных смельчаков, которым еще не исполнилось 18 лет. Вы слушали новости.
1: Вести Комигор. Радио России. Комигор. Погода.
0: По сообщению синоптиков, сегодня днем по республике ожидается облачно с прояснениями. В отдельных районах кратковременный дождь. Ветер юго-восточный, южный 7-12 метров в секунду. При грозе порывами 15-20 метров в секунду. Температура воздуха плюс 23, плюс 28. В Воркутинском районе плюс 17, плюс 22. Днем в Сыктывкаре кратковременный дождь. Ветер южный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха плюс 24, плюс 26 градусов. Атмосферное давление существенно не изменится.

0: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
1: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
3: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Минобороны сообщила об ударах по украинским АЗС в ДНР. Владимиру Путину доложили о мерах для бесперебойного доступа к важным сервисам. И мошенники стали предлагать россиянам списать долги по новой государственной программе. Все подробности далее. Российская армия нанесла удары по автозаправочным станциям в контролируемой Украиной части ДНР. Работали расчеты центра беспилотных систем «Рубикон», сообщила Минобороны. АЗС и цистерны с топливом уничтожены в Краматорске, Шахтерском, Преображенке, Омельнике, Михайло-Лукашове, Александровке, Просиной. Объекты топливной инфраструктуры активно использовались в интересах подразделений ВСУ, уточняется в сообщении. По данным оборонного ведомства, российская армия за 12 дней уничтожила более 35 автозаправочных станций, использовавшихся в интересах ВСУ. В период с 25 июня по 7 июля поражены как минимум 37 АЗС. Регулярные высокоточные удары по хранилищам топлива, АЗС и железнодорожным узлам, как отмечали в министерстве, парализуют транспортную логистику ВСУ. Армия Украины о действии группировки войск «Север» за сутки потеряла 79 беспилотников самолетного типа, 26 октокоптеров типа Р-18 «Баба-Яга», танк М-55 производства «Словения», а также 5 наземных робототехнических комплексов. Подробности рассказал начальник пресс-центра группировки Василий Межевых.
4: Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и двух бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов – Мирлоги, Хотинь и Вольная Слобода Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием двух механизированных, мотопехотных бригад и бригады Национальной гвардии в районах Ольховатки, Захаровки, Шевяковки, Гри...

0: Игоревки и Белого колодезя. За сутки ВСУ потеряли до 195 военнослужащих. Танк М-55 производства Словения, боевую бронированную машину «Хамви» производства США и 7 автомобилей. Уничтожены 38 пунктов управления БПЛА, 79 БПЛА самолетного типа, 26 БПЛА ктокоптерного типа, Р-18 и 5 НРТК.
1: Потери ВСУ за сутки в результате действий группировки войск «Восток» составили 38 беспилотников самолетного типа и 44 пункта управления БПЛА. Уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова направила обращение в ООН в связи с ударом ВСУ по автобусу в Белгородской области. Накануне украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус на участке автодороги Никольская-Таврова. Региональный оперштаб сообщал о 7 пострадавших, включая 2 детей. Кроме того, федеральный омбудсмен отметила, что ее аппарат собирает все подобные факты преступлений Киева против мирного населения в отдельный доклад. Правительство в установленные сроки представило Владимиру Путину доклад о мерах по обеспечению бесперебойного доступа россиян к ключевым сервисам во время ограничений интернета. Об этом сообщил ТАСС-источник. Президент по итогам апрельского совещания с Кабмином поручил правительству и ФСБ обеспечить бесперебойную работу важнейших сервисов, в том числе систем оказания медицинской помощи, портала госуслуг, платежных систем в период ограничений интернета. Доклад требовалось представить главе государства до 1 июля. О новой мошеннической схеме рассказал ТАСС со ссылкой на собственный источник. Согласно сообщению, аферисты предлагают гражданам, находящимся в сложной жизненной ситуации, помощь в списании долгов по новой госпрограмме, похищая таким образом персональные данные и денежные средства. Так злоумышленники рассказывают жертвам о новой госпрограмме, которая якобы позволяет списать задолженность. Иногда при этом звучит словосочетание «финансовая амнистия». Далее они просят человека сообщить персональные данные, СНИЛС, банковские реквизиты, которые якобы нужны для решения его проблемы, отметили в агентстве. С помощью этих данных мошенники могут, например, оформить на жертву кредит. Помимо этого, аферисты просят предоплату за помощь в списании долгов, после чего и пропадают. Названы наиболее востребованные вакансии на лето для школьников в Подмосковье. Это садовник, вожатый и графический дизайнер, рассказали РИА Новости в Министерстве социального развития Московской области. А также в список интересных занятий озеленитель, специалист по благоустройству, официант, делопроизводитель. Уточняется, что ребенок может устроиться на работу с 14 лет. Так, подростки в этом возрасте могут работать строго не более 4 часов в день и 24 часов в неделю. 15-летний до 5 часов в день, а школьники 16-17 лет до 7 часов в день и 35 часов в неделю. При этом нельзя привлекать подростков к работе во вредных и опасных условиях, под землей, а также на работах, которые могут причинить вред здоровью. Выпадение пепла после выброса шевелуча возможно в 2 поселках на Камчатке – Усть-Камчатске и Круто-Берегово. Об этом сообщили в региональном МЧС. Днем из вулкана был зафиксирован пепловый выброс на высоту до 10 тысяч метров, при высоте самого исполина – 3 283 метров. Пепловый шлейф распространился в юго-восточном направлении от вулкана вглубь полуострова. Вулкану присвоен красный код авиационной опасности, что означает угрозу для международной и местной авиации. Сегодня в Москве пасмурно, временами пройдет дождь. Днем будет не выше плюс 17-20 градусов, что на 5 градусов ниже климатической нормы, рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
2: В течение вторника центральная Россия останется на орбите влияния североатлантического циклона, поэтому в Москве и по области ожидается преимущественно пасмурная погода. Временами дождь, ветер юго-западный 4,9 метра в секунду, температура воздуха плюс 17-20, это максимум, что на 5 градусов ниже положенного на макушку лета. Показания барометров немного подрастут и составят 741 миллиметр ртутного столба.
1: До конца недели в столице сохранится прохладная и дождливая погода. Лишь к выходным столбики термометров могут подняться до плюс 23. Вся оперативная информация доступна на сайте Вести.ру.
3: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Испания обыграла Португалию 1-0 в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Победный мяч забил Микель Марино в компенсированное время. В четвертьфинале испанцев ждет противостояние со сборной Бельгии. Одна в 1/8 взяла верх над США 4-1. У бельгийцев дублем отметился Шарль де Кетеларе. Полузащитник Краснодара Эдуард Спирцан подписал контракт с Аль-Ахли. Об этом сообщают СМИ Саудовской Аравии. Клубы сделку пока не подтвердили, а ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 25 миллионов долларов. Футбольный «Акрон» обыграл «Ротор» 3-1 в товарищеском матче. Встреча прошла в подмосковном Новогорске и была в закрытом режиме. Российские теннисисты вслед за одиночными разрядами турнира «Большого шлема» Уимблдона завершили борьбу и в парных. Ирина Хромачева вместе с Анастасией Дитюк из Чехии проиграла китаянке Го Ханью и француженке Кристине Младенович. А Вера Звонарева в паре с Лаурой Зигемунд из Германии уступила дуэту из Китая Цзянь Синью и Сюй Ифань. Егор Демин стал самым результативным игроком Бруклина в матче летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации против Golden State. Россиянин набрал 23 очка и сделал 8 подборов, а его Бруклин победил 100-79. Баскетбольный «Уникс» расстался с разыгрывающим Пэрисом Ли. В минувшем сезоне американец провел за казанский клуб 30 матчей. В среднем он набирал 10 очков и делал 5 передач. Всемирная боксерская организация обязала действующего чемпиона мира в полутяжелом весе россиянина Дмитрия Бивола провести поединок с временным чемпионом-британцем Каллумом Смитом. У сторон есть 20 дней, чтобы провести переговоры и достичь соглашения по поединку. Это были новости спорта.
1: Погода. Сегодня в Симферополе и Ялте плюс 28-30 градусов, небольшая облачность, а в Севастополе плюс 26-28 градусов, в Нальчике плюс 22-24, кратковременные дожди, в Ставрополе плюс 26-28 градусов без осадков, в Сочи плюс 26-28, в Краснодаре плюс 28-30, в Волгограде плюс 30-32, в Ростове-на-Дону плюс 28-30 градусов, в Санкт-Петербурге плюс 16-18, кратковременные дожди, в Москве плюс 18-20, дожди и днем гроза. Сейчас столица плюс 15 градусов без осадков и безветренно. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: История временных родителей. В новом выпуске программы «Детский вопрос».
1: Наша местная опека нам дала мальчика. Он на время, пока мама в тюрьме сидит, вот за ним присматриваю. Сейчас на 3 месяца поедет в Краснодар на лечение. Он буквально вот еще год и выйдет с нашей семьи. Мы его сейчас подлечим и отдадим матери здоровенького.
0: «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 11:35 по времени Якутское.
2: Те самые пластинки, те самые сказки.
3: Кто это?
4: С вами Мила Луговая и главный герой нашего радиожурнала «Веселый Колобок».
5: Какой такой Колобок?
0: «Веселый Колобок». Программа по материалам легендарного детского журнала.
6: Я там была, мед пила, много плясала, пока не устала.
7: Пара-пара-пара-пара, малыш и Карлсон, малыш и Карлсон, малыш и Карлсон, малыш и Карлсон, пара-пара.
0: Песни, стихи, рассказы, загадки и познавательные истории из звуковых архивов журнала, которые помнят несколько поколений. «Веселый Колобок» по выходным в 8:10 по Москве и в 7:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
9: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
10: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
11: Передаем сигналы точного времени.
12: 8:12:20 показывают часы эфирной московской студии. Вторник, 7 июля. Кирилл Гришин, Валентина Веретенникова, у микрофонов. Здравствуйте.
13: Доброе утро всем. 8-925-222-99-92. Наш мессенджер, телеграм-канал. Заходите, подписывайтесь. И Макс-канал. Присоединяйтесь.
12: Продолжаем мы обсуждать текущую обстановку в стране. Читаем новостные ленты. Силы ПВО с 8 вечера по московскому времени понедельника до 8 утра вторника сбили 452 украинских беспилотника над 17 российскими регионами, над акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщает Минобороны. Также смотрим мы ситуацию по Белгородской области. Ее мы обсуждали подробнее в начале нашего первого часа эфирного. Один человек погиб и трое пострадали после ракетной атаки ВСУ на Белгород, Белгородский округ. Об этом сообщил в РИО губернатор. А также была повреждена энергетическая инфраструктура.
13: Да, ну и мы знаем, что ВСУ нанесли повторные ракетные удары по Белгороду и Белгородскому округу, дополним сказанное. Что касается ситуации в Калужской области, тоже произошло возгорание на промпредприятии после атаки БПЛА, сообщил сегодня утром губернатор Владислав Шапша в МАКСе. Силами ПВО в Калужской области уничтожено 6 беспилотников. По предварительным данным, пострадавших нет.
12: Ну, а что касается Белгорода, который снова не спал, накрыло их массированным ракетным ударом, стоит сказать, что это третий раз за неделю. Текущую обстановку обсуждаем с военным корреспондентом. Роман Сапаньков с нами на связи. Роман, здравствуйте.
14: Валентина Кирилловна, здравствуйте.
13: Здравствуйте.
12: Оцените текущую обстановку атаки по Белгороду. Что можете сказать в дополнение к ранее сказанному нами?
14: Ну, то, что в первую очередь уже, как сказали уже многие вчера мои коллеги, что бьют оружием НАТО, западным оружием, абсолютно не скрываясь, плюс атаки массовые, это участвовало минимум 4 установки, собранные, соответственно, в район. Ну, то есть это, кроме, по большому счету, можно это расценивать как... наглый и демонстративный удар, потому что если раньше пытались как-то прикрываться беспилотниками или там бить как-то совсем по приграничью, то ну, когда оружие НАТО бьет по российскому городу, это уже что-то запредельное.
12: Вчера также многие возмущались ударом беспилотниками по омскому НПЗ, да, в условиях тяжелого топливного кризиса. Дроны часами пролетают один регион за другим и в итоге бьют по НПЗ. Что это, с вашей точки зрения? Почему так произошло?
14: Ну, тут растянута, ну, большая территория страны, и понятно, что прикрываются в первую очередь стратегические объекты, и когда противник растягивает направление ударов буквально вот с Крыма до Петербурга и от Белгорода до наших сибирских городов, но тут прикрыть все, к сожалению, невозможно. Но опять же, удар именно одного-двух беспилотников, они не могут вызвать, естественно, к выходу из строя НПЗ, или там даже те кадры, которые мы наблюдаем после ударов, когда горит резервуар, это выглядит эффектно, но, ну, как в кавычках, естественно, да, эффектно, впечатляюще, там, нервозно, но при этом завод из строя не выходит, и все это восстанавливается довольно в быстрые сжатые сроки, поэтому я думаю, что именно удары на такую глубину рассчитаны в первую очередь на психологический эффект, ну и, может быть, из разряда удачи, если на случай, если беспилотник в единичном виде экземпляре попадет, ну, в какое-то оборудование.
13: Какую-то критично важную установку, какой-то критично важный комплекс. Важно здесь еще упомянуть вот что. Губернатор Виталий Хаценко, губернатор Омской области, указал, что большую часть опасных БПЛА все же смогли перехватить части ПВО, работают на месте представители экстренных служб и так далее. Я вот еще что у вас хотел узнать и понять с вашей помощью. Мы же ведь может быть, инерции прежних лет делим наши регионы на прифронтовые и тыловые. Получается, что Омская область, которая достаточно далеко от зоны конфликта, тоже, по большому счету, становится прифронтовой территорией. Если я не прав, поправьте.
14: Да, Кирилл, именно в понимании того, что удары, либо, возможно, в таком далеком расстоянии, естественно, Омская область перестает быть далеким целовым городом. Поэтому и стратегия противника, она в первую очередь и нацелена, они об этом прямо заявляли, о том, что мы, так сказать, уничтожим понятие тыла. Так что, чтобы как можно больше процент населения страны был в напряжении. Ну, помимо, естественно, военных задач, которые они пытаются. Поэтому все-таки я бы обращал внимание на то, что это скорее единичный, как вы правильно сказали, случай, потому что большая часть сбивается, не то что большая часть, абсолютнейшее большинство беспилотников сбивается, и если там 1-2 долетели, то я бы больше рассматривал как, это как скорее такой террористический акт, да, то есть попытка именно нервировать население и оказывать психологическое давление.
12: Также Минобороны сообщало про массированные атаки на объекты Украины. Это стало ответом на террористические удары ВСУ по мирным жителям и гражданской инфраструктуре в нашей стране. Почему это важно? И какие наши могут быть дальнейшие действия?
14: Ну, мы уже общались как раз и в эфире в прошлые разы про то, что с нашей стороны идет постоянная систематическая работа по выявлению целей, нанесению ударов, и что эта работа, она включает в себя огромнейший пласт. Это и начиная от анализа спутниковых снимков, заканчивая работу с агентурой на местах, дальше согласование, проверка, перепроверка, чтобы не ударить по гражданским объектам. И вот эта работа, она не останавливается никогда, и она ведется с первого дня СВО по сегодняшний день. Другое дело, что, конечно, в ответ на, как я уже говорил, психологическое давление, которое противник организует этими ударами, конечно, население ждет ну, такого эффектного ответа, чтобы тоже можно было для себя выдохнуть, сказать, что вот мы в ответ тоже прилетел, и все хорошо. И вот последние удары по Киеву, которые мы видели, ну, действительно, они мощные. Там горело зарево, полночи взрывалось. Другое дело, что за 4 года мы уже привыкли, так сказать, наблюдать подобные удары, а террористические атаки, которые киевский режим проводит на территории нашей страны, вот это психологическое давление, про которое я говорил, они для нас, ну, к сожалению, так сказать, в новинку. Там, да, вот, поэтому к этому просто нужно привыкнуть, к сожалению.
13: Да, Роман. Название «Константиновка» будет звучать наверняка публично или в кулуарах на саммите НАТО в Анкаре, стартующем сегодня. Ну, во-первых, чего ожидать? Я думаю, мы тоже можем этого коснуться. И вообще, понимание того, что взята Константиновка и открывается дальше путь на Славянск и Краматорск. Насколько важным выглядит взятие Константиновки?
14: Как вы правильно сказали, это после этого начинается битва за Славянск-Краматорск, за непосредственно за агломерацию. И Константиновка была одним из важных рубежей обороны на подступах. А Славянск-Краматорская агломерация, это после нее это битва за Донбасс, она уже, ну, не то, что будет прям совсем закончена, последняя точка, понятно, что там основные еще будут какие-то некоторые поселки, но в целом именно это последний форпост, который нужно взять для освобождения Донбасса. И почему это было важно? Потому что противник утверждал и бравировал этим, что в современной войне, которая соединена в патовую ситуацию, движение невозможно. И теперь все, российская армия остановилась, ну, как они декларировали, да, и как они преподносили западным своим хозяевам, партнерам, как и населению, что движение невозможно. И плюс вот эти вот демонстративные удары там, по нашим городам, вот этот есть кураж, который они словили, тут как гром среди ясного неба, что Константиновка взята, мы двигаемся вперед, и вот эти все медийные шумиха, она на нашу планомерную работу не сказывается. Понятно, что это было тяжело, я не говорю, что легко мы туда заскочили, конечно, это тяжелые бои, можно отдельно рассказывать, как вот командование выше армейское командование провернуло маневр корпусами, чтобы обмануть противника. Это прям брать на книге можно будет потом писать. Но именно для противника вот это взятие Константиновки было таким холодным душем, и они истерили несколько дней, то есть там снимали тиктоки, что там русских нет, что все это нейросеть. Ну, для них это было крайне болезненным ударом, помимо военной составляющей, еще и медийным ударом.
13: Чувствительный удар, да. Спасибо, Роман. Военный корреспондент Роман Сапаньков был у нас в эфире.
12: Урегулирование украинского кризиса стала одной из главных тем новых телефонных переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа, которые состоялись накануне вечером по инициативе Вашингтона. Российский лидер напомнил, для Москвы предпочтительно урегулировать кризис дипломатическим путем с учетом известных принципиальных подходов, но Киев и его европейские спонсоры делают ставку на затягивание и даже эскалацию конфликта, а также террор мирных жителей. Ну и саммит НАТО в Анкаре станет самым коротким, по меньшей мере, за последние 20 лет и будет состоять из рабочего ужина вечером сегодняшнего дня и одной пленарной сессии 8 июля. Участникам предстоит рассмотреть три ключевых практических вопроса. Подготовку к военному противостоянию с Россией, увеличение поставок оружия и финансирование Украины, наращивание собственных военных возможностей. Именно об этом сейчас и будем говорить с деканом факультета международных экономических отношений, профессор кафедры политологии Финансового университета при правительстве России, доктор политических наук Павел Селезнев с нами на связи. Павел Сергеевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте, приветствую вас.
12: Почему эти вопросы на повестке и также до, собственно, несколько дней ранее сообщалось, что страны НАТО, которые граничат с нашей страной Белоруссией, укрепляют обороноспособность на случай возникновения военного конфликта. Финляндия увеличивает расходы на оборону, а Польша и страны Прибалтики создают физические заграждения. Что это все значит и чего ждать от саммита?
3: Ну, это все значит буквально то, что Европа готовится к большой войне с нами. Они это декларируют открыто, называя горизонтом 2030 год. Они хотят в целом, евроатлантисты, увеличить дугу напряжения и хаоса вдоль наших границ. Поэтому втягиваются туда и есть попытки раскачать, расшатать ситуации в постсоветских, на постсоветском пространстве. Есть желание втянуть туда, конечно, большую и Прибалтику, и, соответственно, Украину они тоже не хотят списывать, сбрасывать со счетов по той простой причине, что для них это очень выгодный во всех смыслах и отношениях актив. пространство, где они отрепетировали, проэкспериментировали новый, если хотите, формат войны, войны интеллектуальной, с применением искусственного интеллекта, это система Palantir, с применением беспилотников, с использованием разного рода биологических разработок. Это, так сказать, напоминаем про лаборатории, которые там, и не только там, но и в других странах по нашим границам есть. Вот, поэтому, и кроме всего прочего, значит, поскольку Штаты объявили, что кто не будет из стран НАТО обеспечивать 5% от ВВП, значит, это все грозит тому, тем, что НАТО распадется. Поэтому в некотором смысле слова мы сейчас видим, как Европейский Союз из чисто такой экономической, изначально, а далее уже политической конструкции превращается в военно-политический альянс, который берет на себя функции НАТО. Ну и Соединенные Штаты Америки делают вид, что они как бы в сторонке, они как бы наблюдатель, мы, мол, не при делах, разбирайтесь с ними, хотя мы прекрасно с вами понимаем, что главный спонсор, главный и, в общем-то, бенефициар войны – это как раз Соединенные Штаты Америки, потому что там и спутниковая группировка «Маска», и желание Трампа выдавить нас, я имею в виду нашу страну, со всех энергетических рынков. Он провозгласил, что хочет превратить Соединенные Штаты Америки в глобальную энергетическую сверхдержаву. Поэтому любая нефть, в перспективе любой газ, который будет на глобальных рынках, должен быть юридически, не фактически, а юридически, американским. Ну, с тем, чтобы все шли к нему на поклон и покупали.
13: Вы понимаете, в чем дело, да? С одной стороны, мы видим довольно такие авансовые, я бы сказал, высказывания из Кремля по поводу контактов с Трампом. Он понимает, что он делает, и так далее, и так далее. Может быть, это продиктовано тем, что там полагают, что нужно и дальше контактировать в том ключе, в котором выгодно, возможно, американцам. Возможно, и нет, я заблуждаюсь, я не политолог. Но дальше вчера последовало довольно жесткое заявление замглавы российского МИДа господина Рябкова, в котором он говорит о том, что США продолжают милитаризацию и все дальше уходят от позиций, которые были согласованы в Анкоридже. Дух, понятно, выветривается и так далее. Я, честно, доверяю больше заявлениям Рябкова. А вы?
3: Я сужу по фактам и по результатам. Вы, в общем-то, правильные вопросы задаете, но если уж озвучено на самом высоком уровне, что в Анкоридже никаких договоренностей не было, мы здесь, конечно, подвешиваем большой
13: так,
3: знак вопроса.
13: Я считаю, США уходят вообще прочь от всего этого. Вот и все.
3: Да, значит, обмануть меня нетрудно, я сам обмануться рад. Вот не надо нам самим себя загонять в какие-то иллюзии и ложные надежды, что кто-то будет руководствоваться теми соображениями, что и мы, решить этот конфликт дипломатическим путем. Значит, у России два союзника, армия и флот. И пока мы психологически не продемонстрируем нашим противникам, нашим оппонентам силу, значит, вот это смещение красных линий, постоянное прощупывание нас, в том числе с применением элементов гибридной террористической войны и так далее, оно будет продолжаться. Поэтому новое средневековье, в которое погружается мир, оно понимает только грубую силу. Потому что, а дальше уже, да, садиться за стол переговоров и фиксировать те результаты, те достижения, которые есть на поле боя и не только. Вот это надо учитывать. Увещеваниями и призывами к какому-то цивилизованному диалогу и так далее, мы их не убедим. Там совершенно другая логика, там людоедский подход, и там стремление...
13: Никто не отказывается от дальнейшего финансирования, да, ВСУ. Вот я нашел, да, цитату Сергея Рябкова. Соединенные Штаты на саммите G7 де-факто встали на позицию Европы в российско-украинском конфликте. Вот такая точка зрения. Поэтому он говорит о том, что стоит посмотреть на итоги саммита в Анкаре, который состоится на днях, и уже иначе оценить вообще ситуацию.
3: Ну, пора, потому что, ну, понимаете, ничего нового саммит в Анкаре не принесет. Более того, в очередной раз обратите внимание на символизм места. Значит, совершенно точно в историю против нас активно еще привлекают и Турцию. Понятно, что режим Эрдогана рано или поздно сменится, и кто туда придет, и какую политическую линию он будет проводить против нас, это тоже надо учитывать на будущее.
13: Вы, кстати, не оговорились, там, против нас,
3: строим,
13: да, скорее всего, да.
3: Против.
13: Да. Спасибо большое. Спасибо, говорим Павлу Селезневу, декан факультета международных экономических отношений, профессор кафедры политологии финансового университета, доктор политических наук, профессор. Следим и далее за поступающей информацией. 8-925-222-99-92.
11: Страхи и мечты, эмоции и поступки, тайны подсознания и секреты счастья. Все, что мы хотим знать о себе и окружающих, в программе Дмитрия Таирова «Психология».
15: Психология продвинутого века, интеллекта гиперсовременного, психология любви и расставаний, осознание себя и понимание других, встреч, надежд, осуществление желаний. Психология судеб людских.
11: В откровенных беседах с ведущими психологами страны ищем ответы на важные вопросы. Психология. Слушайте по вторникам в 15.35 по Москве и в 14.35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
16: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
11: Радио России. Главное радио страны. Сигналы точного времени.
12: 8:31:10 показывают часы эфирной московской студии. Вторник, 7 июля. Кирилл Гришин, Валентина Веретенникова у микрофонов. Продолжаем. Ночь на 7 июля в Крыму вновь прошла под звуки сирен. Над полуостровом объявляли беспилотную опасность. Силы ПВО работают до настоящего времени. Накануне в Керчи погибла мирная жительница, двое ранены. Сегодня ситуация остается сложной. В Севастополе ввели ограничения электроэнергии. Для юрлиц в республике действуют веерные отключения. Детские сады работают по сокращенному графику. В Феодосии более 50 улиц остались без воды. Транспортная система перестраивается. Для поездов Таврия ввели талоны на автобус. Крымский мост свободен, бензин в приоритете у экстренных служб, свободной продажи пока нет. АТОР просит правительство об отсрочке для отелей и туроператоров, но при этом погода радует, тепло до 30 градусов, но пожароопасность сохраняется до 9 июля. Еще сегодня вот на новостные ленты РИА Новости, в частности, сообщают о том, что операторы связи Крыма включили на полуострове аварийный роуминг на случай, если некоторые базовые станции перестанут работать в режиме аварийного роуминга, когда одни мобильные компании открывают свои сети. Для других абонентам доступны голосовые вызовы и СМС без дополнительной платы.
13: При этом появляется информация и разъяснялки, да, от режима, от республиканского Мининформа, где жители Крыма могут зарядить телефон или выйти в интернет в период отключения электричества и перебоев со связью. Они могут это сделать в центрах содействия.
12: Продолжаем разговор по текущей обстановке с практикующим юристом, аналитиком, автором канала «Юрист на югах» Павел Селегзянов с нами на связи. Павел, здравствуйте.
17: Да, здравствуйте.
13: Доброе утро. Доброе ли оно, Павел? Большой вопрос, конечно. Как обстановка? Что с электричеством, что с коммуникациями?
17: Обстановка, к сожалению, продолжает оставаться сложной. Наладить работу в сфере электричества пока стабилизировать не получается, насколько я вот опять же вижу и знаю, да, связано это с достаточно серьезными повреждениями в инфраструктуре. Опять же, повреждения, к сожалению, да, не перестают наноситься, то есть стабилизация ситуации еще далеко. Электричество в некоторых районах, особенно в западных районах, в последнее время стало еще меньше. Потом водоснабжение в Сакском районе, например, в Евпатории, по словам местных чиновников, сейчас переводят на генераторы. Социальные объекты тоже на генераторах сидят. Из-за жары проблемы, я думаю, как раз, да, понимаете, то есть нет холодильников. Соответственно, есть проблемы с работой в магазинах, то есть крупные магазины работают с перебоями, мелкие магазины тоже работают с перебоями, потому что на генераторы, опять же, посадить магазин не получается, так как нет топлива. С водоснабжением есть некоторые проблемы, а именно на верхних этажах многоквартирных домов есть проблемы с напором, не во всех домах есть вода, то есть на нижних этажах и в частном секторе, который подключен к городским коммуникациям, там вода есть, а с верхними этажами есть проблемы. Опять же, сейчас жители частных домов, да, им гораздо легче в том плане, что все-таки есть, да, возможность там, какие-то свои бытовые нужды, да, совершать на земельном участке, плюс в Крыму все-таки достаточно много солнца, и сейчас жители устанавливают солнечные панели, да, для того, чтобы генерировать электричество. В таком случае, как бы, да, жизнь людей очень сильно облегчается. Такая компания, она, и такое явление имеет место быть. И сейчас начинается еще другой неприятный момент. Он связан с тем, что из-за отсутствия электричества малый и средний бизнес, вообще экономическая жизнь в Крыму начинает останавливаться. Начинают сокращать предприниматели персонала ввиду того, что просто они не могут работать и нет возможности платить зарплату, потому что все равно малый и средний бизнес не имеет таких резервов для того, чтобы удерживать штат сотрудников. Соответственно, люди начинают сокращаться. В Крыму большая часть бизнесов – это малое и среднее предпринимательство. И поэтому есть перспектива, что десятки тысяч людей могут просто оказаться на улице, и с этим вопросом надо что-то делать. То есть там, это не просто какие-то налоговые или банковские каникулы, а необходимо, возможно, субсидировать данные отрасли. То есть необходимо это обсуждать, потому что есть перспектива через несколько недель, да, что десятки тысяч людей просто окажутся без работы. Потому что физически работать невозможно, когда нет электричества. Вот это новая проблема, которая назревает в Крыму. По топливу, да, к сожалению, никаких позитивных новостей нет. То есть на прошлой неделе был завоз небольшой топлива, но, например, в Евпатории на двух заправках его буквально за 1.5-2 часа разобрали. И, собственно, по 20 литров топлива, то есть это не такие какие-то великие цифры. А в ситуации, когда завоз был раз в неделю, сложно сказать, что как-то эта ситуация вообще на нее как-то повлияла, к сожалению.
13: Вот накануне губернатор Севастополя, господин Развожаев, говорил о том, что планировали на утро накануне, там, не знаю, ближе к обеду, активировать практически безлимитные заправки на 11 точках, на 11 АЗС. Я днем, дальше и вечером не нашел подтверждения этой информации. Может быть, оно действительно заработало или нет. Но просто изначально новость состояла в том, что QR-коды отменяются, а на 11 заправках можно набрать топливо сколько нужно. Что известно, Павел?
17: К сожалению, нет информации дальнейшей также по этому поводу. У, так сказать, севастопольских знакомых, к сожалению, узнать тоже не получилось пока. Есть проблемы со связью. Опять же, то есть нет электричества, нет на самом деле и мобильной связи, потому что базовые станции не работают сейчас на генераторах, топлива, в общем, ни у кого нет. Если обычно, да, то есть если мы не видим подтверждения в СМИ, если нет адресов этих заправок в местных СМИ, то, скорее всего, затея не удалась. Потому что обычно публикуются списки, обычно публикуются адреса, потому что, ну, в противном случае, да, Севастополь достаточно большой город, то есть 11 заправок – это не так много, то есть ты просто не наедешься. Поэтому, скорее всего, опять же, утверждать не буду. Очень хочется, чтобы жители Севастополя наконец-таки вздохнули с облегчением, но если нет какого-то подтверждения и конкретной информации, то возможно, что пока данная акция не состоялась.
12: В Крыму с завтрашнего дня откроют продажу талонов на автобусы от ЖД-станции в Керчи. Расскажите, для чего это требуется?
17: Ситуация в том, что железнодорожная станция в Керчи, Керчь находится не в черте города. Она находится рядом с Крымским мостом, и для того, чтобы добраться до данной станции, а также от данной станции необходим автотранспорт. То есть просто дойти пешком, например, даже если вы житель Керчи, до железнодорожного вокзала не получится. Очень много обращений у и туристов, и людей, которые приезжают и уезжают из Крыма, заключается в том, что невозможно добраться до Керчи, если вы живете, например, в каком-то там другом населенном пункте, то доехать до Симферополя еще кое-как можно, а вот от Симферополя до Керчи это уже проблема, потому что автобусов не так много, и данный вопрос он был не до конца проработан.
13: Понятно. А что с перспективами вообще? Ну, тут ты читаешь новости, и, ну, как бы особых радостей нет. Глава Евпатории рассказала о графике верных отключений. Еще одна ЖД-станция в Крыму станет технически. В Феодосии более 50 улиц останутся без воды. В Севастополе мы уже говорили, да. И АТОР просит правительство об отсрочке для крымских отелей. Ничего существенно важного, но тем не менее, я так понимаю, что крымчане не унывают. Бывали наверняка и похуже ситуации, не так ли, Павел?
17: Люди, конечно, в целом не унывают. Опять же, кто так, уныл, да, немного, или кто решил или не выдержал, да, уже уехали из полуострова. Люди, которые остались, они, в общем-то, держатся, но, опять же, будем честны, да, моральное состояние людей достаточно тяжелое. То есть, да, люди не унывают, люди не
12: подумают. Объединяются и стараются помогать друг другу. Практикующий юрист, аналитик, автор канала «Юрист на югах» Павел Селегзянов был с нами на связи. Сейчас рубрика, а дальше прямой эфир программы продолжится. 8-925-222-9992.
2: Совет дня. Глубоко копаем.
18: Привет, друзья. Это Лена Симонова. Иногда разговор уже закончился. Ситуация давно прошла, но мозг снова и снова возвращается к ней. Что надо было сказать? Почему это произошло? А если все будет хуже? Такое повторное прокручивание неприятных мыслей называется руминацией. Руминация отличается от обычного анализа. Анализ помогает найти решение. Руминация чаще крутится по кругу и усиливает эмоциональное напряжение. Человек не приближается к действию, а снова переживает тот же эпизод. На уровне мозга в этом участвуют несколько систем. Гиппокамп поднимает из памяти детали события. Миндалина, структура, связанная с обработкой угрозы и эмоций, усиливает значимость этих воспоминаний. А префронтальная кора пытается контролировать поток мыслей, оценивать ситуацию и искать выход. Проблема начинается, когда эмоциональная система работает слишком активно, а контроль со стороны префронтальной коры перегружается. Мозг воспринимает нерешенную ситуацию как потенциальную угрозу и продолжает к ней возвращаться. Это похоже на фоновую проверку безопасности, которая не может завершиться. Важную роль играет и сеть пассивного режима мозга. Она активнее работает, когда человек не занят внешней задачей, например, лежит без дела, идет по знакомому маршруту или пытается уснуть. Эта сеть связана с размышлениями о себе, прошлом и будущем. Поэтому именно в моменты тишины неприятные мысли часто становятся громче. Руминация поддерживается еще и памятью. Каждый новый мысленный возврат может усилить связь между событием и эмоцией. В итоге мозг не просто вспоминает проблему, а заново тренирует этот эмоциональный маршрут. Что можно сделать? Первый шаг – отличить анализ от круга. Полезный вопрос. После этой мысли у меня появилось действие или только напряжение? Если действия нет, это, скорее всего, руминация. Второй шаг – переключить внимание на конкретное действие. Движение, бытовую задачу, разговор или работу руками. Это снижает активность внутреннего прокручивания и помогает отвлечься. Руминация – это не слабость характера, а перегруженная система памяти, эмоций и контроля. Ее задача – защитить нас, но иногда защитный механизм сам становится источником стресса. Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым!
2: Совет дня. Радио России. Он объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини и рассказывает истории о гениях музыки. Соло. Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
19: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент. От политики до культуры.
20: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
21: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
22: На правах рекламы.
23: ООО «Здраволайф», 127-018, город Москва, улица Сущевский вал, дом 5, строение 3, этаж 3, кабинет 5. ОГРН 119-774-616-68-48.
24: Здравствуйте, дорогие друзья! Рад, что вы с нами, и обещаю массу хороших новостей. А самая главная новость такова. Масло удивительной Таволги триумфально возвращается в наш обиход. На самом деле, новостью в строгом смысле слова это назвать нельзя. Все-таки Таволга известна людям более 400 лет. Точнее будет сказать, что масло Таволги – это новое, которое на деле является хорошо забытым старым. Прежде Таволгу называли средством от 40 недугов и травой жизни. Сейчас мы чаще обращаемся к синтетическим средствам, а природа тихо отошла в сторонку. Не пора ли вновь позвать ее в наши дома и сердца на помощь себе и близким? Моя гостья согласно кивает. Алла Михайловна точно знает, что пора.
25: День добрый, уважаемые радиослушатели. Желаю всем добра и хорошего самочувствия. Природа создала невероятное растение – таволга, иначе ее называют лобазник. Давайте начнем с нее. Вспомним, как ее прежде применяли и почему так чтили. Друзья, таволга способна принести благо буквально каждой клеточке организма. Таким не разбрасываются.
23: Я согласен, тем более, что люди интересуются ею.
25: Хочу зачитать отрывок из одного письма. Вот послушайте, пожалуйста, что пишет Марина из города Сарова Нижегородской области. Помню, у бабушки была присказка «Таволга-лобазник для души и тела праздник». Мне кажется, она от всего ею спасалась, да еще и как обыкновенный чай заваривала для профилактики. Я подсмеивалась, спрашивала, «Для профилактики чего, бабуль?» А она серьезно так отвечала, «Да всего, милая, всего». Тогда для меня это звучало забавно, но чем старше я становлюсь, тем чаще вспоминаю бабулины слова. Она у меня почти до 97 лет дожила, и до последнего дня пол сама мыла, никому другому не позволяла. Да без швабры, согнувшись пополам. И в лес по грибы летом уходила на полдня. А мне, например, всего 62. А до бабушкиного самочувствия, как до луны. В чем бабушкин секрет? Неужели таволга ее держала, так сказать, стержнем была?
23: Интригующее письмо. А как бы вы его прокомментировали, Алла Михайловна?
25: Вы знаете, а очень просто. Сплошь и рядом люди преклонного возраста жалуются на давление, густую кровь. И львиная доля неурядиц с сердцем и сосудами связана как раз с этим. Сердцу бывает тяжело качать густую кровь. Она медленно бегает по организму и может слипаться в тромбы. А теперь внимание. Таволга содержит гликозид галтерин. Вот он помогает разжижать кровь и корректировать давление. Это первое. А второе. Таволга может похвастаться на редкость сбалансированной подборкой витаминов и микроэлементов с общеукрепляющими антиоксидантными действиями. Недаром его именовали «травой жизни», как уже было сказано. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. 8 800 301 12 12. И еще одна важная информация. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. подарок. 6 покупаете, и 6 мы вам дарим. 8-800-301-12-12. 8-800-301-12-12.
24: Вот и возможная разгадка секрета бабушки из Сарова.
25: Антиоксиданты тормозили процессы старения. Это лишь малая часть тех благ, которыми нас могут одарить компоненты масла таволги.
24: Запишите, пожалуйста, телефон 8-800-301-12-12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. А я бы хотел вернуться к истории бабушки нашей слушательницы из Сарова. Насколько я знаю, таволга содержит в числе прочих успокаивающие компоненты, правильно?
25: Да, нервотрепка и лишнее напряжение едва ли способны продлить кому-то жизнь, а вот укоротить... запросто. Поэтому всем, кто чувствует себя беспокойно, тревожится по всякому поводу, компоненты таволги, конечно, могут быть очень кстати. Просто включите в рацион замечательное масло таволги и, как говорится, почувствуйте разницу. Именно масло. Масло таволги, поскольку в масляной субстанции полезные вещества сохраняются в первозданной активной форме. Это замечательный природный консервант.
24: А за что сегодня ценится масло таволги? Мы упомянули о тех его компонентах, которые готовы порадовать сердце, сосуды и нервную систему, но ведь это далеко не все дары таволги.
25: Вот в письме, которое я недавно зачитала, говорилось, что таволга-лобазник для души и тела праздник, а я бы добавила и для желудка праздник. Во-первых, потому что богато дубильными веществами, которые хорошо влияют на желудочно-кишечный тракт и печень. Друзья, вся польза этого дивного дара природы – таволги, травы жизни, средства от 40 недугов, как говорили в старину, сосредоточено в живом масле. Его стоит попробовать хотя бы потому, что компоненты таволги ответственно работают с давлением и тромбами, снижают густоту крови и разгружают сердце. Запишите, пожалуйста, телефон 8-800-301-12-12, 8-800-301-12-12. И помните, все, кто дозвонится в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. 6 покупают. Покупайте, и еще 6 мы вам дарим. Телефон 8-800-301-12-12. 8-800-301-12-12.
24: Запишите, пожалуйста, телефон 8-800-301-12-12. 8-800-301-12-12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8-800-301-12-12. 8-800-301-12-12. Спешите, количество комплектов ограничено.
25: Вообще, я бы сказала, что для людей старше 50, вот лучше масло таволги, пожалуй, и не придумаешь. Потому что кроме сердечно-сосудистых компонентов, тут есть вещества для коррекции сахара крови, есть успокаивающие и есть противовоспалительные. Они работают в связке с болеутоляющими. Это важно при неурядицах с суставами и спиной. Друзья, верьте природе и природным средствам. Включайте в рацион удивительное масло таволги. Будет не только полезно, но и невероятно вкусно.
24: Алла Михайловна, а могут ли масло таволги использовать те наши слушатели, кому особое внимание приходится уделять здоровью и состоянию суставов, позвоночника, опорно-двигательного аппарата?
25: Конечно. В масле таволги содержится огромное количество компонентов, действующих в самых разных направлениях. Поэтому тем, кто хочет позаботиться о здоровье спины, суставов, переоценить пользу масла, таволги невозможно. Ну и, наконец, в масле таволги имеется внушительная подборка витаминов и микроэлементов, как я уже говорила, общеукрепляющего профиля. Сил мало – пей масло. Так написала нам в письме одна наша давняя поклонница масла таволги из крошечного сибирского городка. Вот там все в семье пили и пьют масло таволги и живут себе. А мы все жалуемся на то, на сё. Друзья, просто доверьтесь маслу таволги. Считайте, что ваш пароль к новой жизни – масло таволги. Включайте его в рацион и открывайте новую счастливую страничку судьбы.
24: Отличный жизненный девиз, кстати. Сил мало – пей масло.
25: Да, да, но не абы какое масло, а потрясающее масло таволги. Кладезь пользы для сердца, сосудов, органов пищеварения, печени и нервной системы. И верный помощник для суставов.
1: Все это масло Таволги.
25: Да, это масло Таволги, о котором я бы хотела сказать вот еще какую немаловажную вещь. Это растительное сырье, которым лечились деды и прадеды, которое давно стало своим кровным. Оно и есть то, что принято именовать мать природа. Это забота, понятная организму на генном уровне. Так вот, Таволга как раз из тех целебных растений, которые можно назвать добрыми соседями и заботливыми друзьями. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонится в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и еще 6 в подарок. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Каждый из нас способен найти среди компонентов Таволги свой. Я уже говорила, в каких случаях компоненты Таволги могут оказаться очень и очень полезными.
1: Да, мы помним, они способны поддержать сосуды, сердце, органы пищеварения, печень, суставы, поработать с давлением и уровнем сахара в крови.
25: Именно так. В природе мало однозначных вещей, только для того-то или того-то. Природа, вы знаете, щедра и многопланова. И среди лучших ее творений есть восхитительный масляный экстракт Таволги, чьи компоненты способны оказать комплексную помощь организму. Ну, на эту тему можно говорить бесконечно, а времени, как я понимаю, у нас уже, к сожалению, не так много. Я еще раз хочу повторить номер телефона 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, такой комплект, и 6 вы получаете в подарок. 8 800 301 12 12. Количество комплектов ограничено.
1: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Ну что ж, а мы тем временем подошли к финишной черте. Как ни жаль, передача заканчивается. Хочу пожелать всем новых чудесных открытий.
25: А я хочу добавить, что таким открытием готово стать благословенное масло Таволги. Друзья, не стесняйтесь, звоните на бесплатную горячую линию. Специалисты расскажут вам о нем много такого, от чего крылья вырастают даже у тех, кто давно потерял надежду. Уверена, у вас отпадут всякие сомнения на тему, брать или не брать масло Таволги. Конечно, надо брать его на вооружение, потому что жизнь одна, и если можно сделать ее лучше, грех не воспользоваться таким шансом. 8 800 301 12 12.
1: Всего доброго, здоровья, сил и долголетия всем нам.

0: Радио России.
1: Как выяснилось, бродяжничала в Кызыле и, кстати, уходила уже не первый раз из дома. Вот такая вот история. Ну, в целом, хорошо, что нашлась. Сообщили в полиции.
2: Мы идем дальше по нашему плану. Буквально недавно обсуждали, что Минздрав расширил список специальностей работников с медицинским, дополнительным профессиональным медицинским, фармацевтическим образованием. Добавлено новых 15 компетенций. Все это мы подробно обсуждали и задавались вопросом, где найти, собственно, людей. Да? Компетенции-то расширили, а кто, собственно, будет выполнять эти все функции, да, несмотря на все программы поддержки здравоохранения, увеличение числа выпускников медицинских вузов. Кадровый вопрос в отрасли по-прежнему остается одним из самых острых. Новое исследование показывает, что с начала этого года количество резюме от медицинских работников выросло сразу на 21%. Это не означает, что проблема нехватки врачей решается. Напротив, большинство специалистов уже работают и лишь ищут более высокую зарплату, лучшие условия труда или возможность совмещать несколько мест работы. По оценкам Минздрава, в системе здравоохранения по-прежнему не хватает около 23 тысяч врачей и более 63 тысяч специалистов среднего медицинского персонала. Эта статистика интересна тем, что она разрушает распространенный стереотип. Если на рынке появляется больше резюме, значит кадровый дефицит постепенно исчезает. В здравоохранении все работает иначе. Фактически мы наблюдаем не приток новых специалистов в профессию, а движение уже существующих кадров внутри рынка. Врачи и медсестры не уходят из медицины, но активно ищут работодателя, который предложит достойную оплату, более современное оборудование, меньшую нагрузку или более удобный график. То есть конкуренция сегодня идет не за новых специалистов, а за тех, кто уже работает.
1: За квалифицированных специалистов, я так понимаю, да? И вот эксперты страховых компаний указывают, что наибольшим спросом пользуются врачи, стоматологи-терапевты, процедурные медсестры, ассистенты зубных врачей. И, в общем, понятно, что кадровый дефицит в отрасли, реальность, в которой мы живем, не хватает специалистов с высшим и средним медицинским образованием. При всем при этом ряд, значит, организаций делают ставку на разработку цифровых помощников, в том числе на базе ИИ, который помогает деятельно разгрузить сотрудников в условиях, ну, так скажем, непрекращающихся обращений, да, со стороны клиентов.
2: Кадровый дефицит – это уже не столько проблема, наверное, даже подготовки кадров, сколько вопрос условий труда. И пока медицинские работники продолжают искать лучшие возможности внутри профессии, система здравоохранения остается в ситуации постоянной конкуренции за каждого квалифицированного специалиста. Именно поэтому кадровая политика становится одной из ключевых задач для всей отрасли. Обсудим мы с вами эту проблему. Наш номер 8-925-222-9992 и с экспертами. Сначала поговорим с директором Высшей медицинской школы, председателем комитета по образованию Национальной ассоциации управленцев сферы здравоохранения Виталина Левашова. Виталина, здравствуйте.
1: Доброе утро.
3: Доброе утро, Валентина. Доброе утро, Кирилл.
1: Как вам цифры Минздрава? Когда мы общаемся с представителями медицинских профсоюзов, они говорят, эту цифру, знаете, нужно увеличивать в 4-5 раз. То есть 23 плюс 63 тысячи, 86 по методологии Минздрава, умножаем на 5, получаем 400 тысяч нехватка специалистов, медицинских работников среднего и высшего звена. А вы к какой цифре склоняетесь? И насколько серьезны эти оценки Минздрава?
3: Вы знаете, у меня свое мнение на этот счет. Я считаю, что статистические показатели количественные – это одно, но надо еще учитывать и качественные показатели. Вы упомянули уже, что нам не хватает компетентного, квалифицированного персонала. И вот если говорить про квалифицированный персонал, то, конечно, эта цифра будет больше. И поэтому здесь мы имеем ситуацию, в которой, с одной стороны, у нас, может быть, и есть, но они требуют дополнительного внимания и дообучения для того, чтобы их поставить на то или иное рабочее место. Поэтому, конечно, вы абсолютно правы, кадровая политика, дообучение, интеграция нового сотрудника, адаптация, вот это все имеет принципиальное значение. Поэтому, если говорить с другой стороны, по статистике выпускников, то, конечно, выпускников мы каждый год, скажем, штампуем все больше и больше, да?

0: То есть если смотреть на статистику по выпускам, мы производим достаточно выпускников медицинских колледжей и вузов. Но их нужно интегрировать в систему и удерживать. Вот это самый главный, скажем так, краеугольный камень всей этой системы.
1: Но выпускников много по всем профессиям. Это вообще какая-то особая наша, да, сформировавшаяся долгое время привычка отправлять своих детей учиться в высших учебных заведениях. Ну, так принято. И, может быть, в этом основная проблема? Может быть, в целом пересматривать высшее образование? Оно должно быть, наверное, у тех, кто готов к нему идти долгим трудом, умственным, готов вкладываться. Тогда, наверное, формируется такая интеллектуальная элита, потому что, ну, вот даже медики, ну, вот получают они образование. Но мы же видим, что проблема не решается. Все получают высшее образование, а дальше-то что с ним делать? Начинается какая-то миграция внутри профессии.
0: Да-да, простите, я подумала, вы закончили. Вы совершенно правы. Здесь это, опять же, комплексная задача. Сначала в экономике принято ставить задачу, да, вспоминаем основы плановой экономики, должен быть план, сколько специалистов нам нужно, да, потому что производить ненужных нам специалистов, ну, это абсурд, да, и потом отбирать именно поэтому на всю жизнь в медицине были высокие конкурсы в медицинские вузы на поступление. Конечно, нужно учитывать и, скажем так, особенности того или иного абитуриента, насколько он склонен к этой работе, потому что процент выпускников, потом не остающихся в профессии, ну, честно говоря, шокирует. Для врачей это до 25%, а для среднего медицинского персонала до 50% выпускников не остаются, не работают по профессии полученной. Вот это то, с чем нам нужно, скажем так, работать прежде всего.
2: Дальше возникает еще одна параллельная история привлечения специалистов из ближнего зарубежа. Они нужны, они ценные, да, но в том смысле, когда они по-русски не всегда грамотно общаются на приеме. И тогда возникает вопрос тогда, зачем нам такие специалисты? А может быть, они подделывают документы о своей квалификации? Ну, задаешься невольно этим.

0: количество мест по специальностям в соответствии с потребностью системы здравоохранения.
1: К сожалению, связь нас проводит, но основная мысль ясна. Благодарим мы директора Высшей медицинской школы, председателя комитета по образованию Национальной ассоциации управленцев сферы здравоохранения Виталина Левашова была с нами на связи. Продолжаем мы дальше обсуждать проблему нехватки кадров, в том числе и подготовку молодых специалистов. Вот нам эксперт сказала о том, что готовят в последние годы больше специалистов. На вопрос, куда они дальше деваются, да, как они распределяются, где работают и почему до сих пор вот принимаемые меры не особо решают кадровые вопросы. Даже вот если есть врачи, как мы видим по новой статистике, они внутри профессии стараются находить более лучшие условия, в том числе и по заработной плате, и по другим
2: условиям труда.
1: Да.
2: Член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, председатель рабочей группы здравоохранения и народосбережения при СПЧ Ольга Демичева на связи. Ольга Юрьевна, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Но воспитать специалиста – это одно. Большой невероятный труд, титанический, большой низкий поклон профильным вузам, специалистам и академикам. А дальше человек приходит в профессию, работает в организации. Да как его удержать-то, чтобы он не ушел в частную, например, медицину, или вообще не ушел из профессии? Какие стимулы? Что у нас хорошо работает, а что нет?
3: Вы знаете, кадровый голод в здравоохранении, о котором активно говорят вот в последнее время, и заговорили-то уже несколько лет назад, это история, которая, наверное, уходит корнями в процесс так называемой оптимизации здравоохранения, когда активно сокращали количество медицинских учреждений, когда увольняли и даже выплачивали большие отступные, увольняли врачей и медицинских сестер по мере закрытия медучреждений. И в тот период, вероятно, произошла такая печальная история, как утрата престижа профессии медицинского специалиста. Очень много было недобрых публикаций в СМИ. В очередной раз появлялась тема врачей-вредителей, чуть ли не убийц. Дискредитировалась профессия как таковая. И в медицинские вузы, наверное, тогда пришел определенный пул молодых людей, которые видели в медицинской профессии не миссию, а некое ремесло, да, интересное, да, которому стоит поучиться, да, на котором можно заработать деньги. Но то отношение к профессии, которое закладывалось традиционно в России в медицинского специалиста, как специалиста самой гуманной профессии, при этом человека глубоко мыслящего, интеллигентного, ответственного, поливалентно образованного, вот это в какой-то момент мы потеряли. И мы сегодня задаемся вопросом, а куда же они уходят, уже подготовленные медицинские кадры? Почему у них нет ощущения чувства долга? Почему они так легко выгорают? Почему нет того уровня сострадания, милосердия, потребности в самообразовании, которое всегда было присуще российским врачам? Думаю, что ответ именно в утрате престижа профессии. И с этого надо начинать. С возрождения уважения в обществе. С понимания того, что дорого подготовить медицинского специалиста и дорого его удержать. Мало того, что нужно обсуждать достойную заработную плату, надо обсуждать достойные условия труда. Достойные в плане возможности отвечать за свою работу. Ну, невозможно за 15-20 минут, иногда меньше, осмотреть пациента, выслушать его, поставить правильный диагноз, оформить правильно документацию и еще дать правильные рекомендации по образу жизни, разъяснить принципы лечения. Вот даже пока я вам это говорю, идет время. А теперь представьте себе взаимодействие с человеком, который пришел на прием к врачу. Нужно, вероятно, пересматривать те нормы

0: приема, те нормы нагрузки, которые сегодня существуют в отношении медицинских специалистов. Это нормы, которые опасны с двух сторон. С одной стороны, потому что они очень быстро приводят к тому самому выгоранию медицинского работника, и уже, считайте, никому не помог такой врач. И с другой стороны, потому что они создают все-таки некую иллюзию доступности медицинской помощи. Вот у такого выгоревшего специалиста, а помощи-то и не будет, если больной попадает к такому врачу. Поэтому работа с насыщением медицинскими кадрами нашей страны, с их достаточностью, по принципу необходимо и достаточно, нужно очень четко просчитывать, где нужны сегодня специалисты, как их можно стимулировать, не полумерами, а реальными мерами. Приехал врач в отдаленный регион, вы ему не маленькую денежную подачку дайте, вы квартиру ему предоставьте со всеми удобствами.
1: Да-да, то у нас случаи были. Женщина строила дом на свои деньги, а дали ей, в общем, практически там в берлоге, в медвежьей, там на выселках и так далее. Да и местные как-то не очень ее приняли. Мол, вот миллион взяла, жирует тут. В общем, не вписывается.
0: Да?
1: Частенько человек в эти параметры программы. Ну, а программа такая еще, знаете. Ну, выделили участок, отписали, пожалуйста, будьте любезны.
0: Ну вот это формальное отношение к понятию стимуляция, да, работы медицинского работника. Отнестись надо неформально. А вот чтобы отнестись неформально, нужно то самое уважение к профессии, к человеку, который имеет очень непростое высшее образование, который должен постоянно думать и нести ответственность за тех, кому он помогает. У нас же в традиции русской врач лечит не болезнь, а больного. И вот эту традицию поломали. И сегодня у нас в протоколе прежде всего лечение болезни, а человека-то мы не видим. Вот это надо возвращать.
2: Ольга Юрьевна, спасибо большое. Обязательно к этой теме, проблеме будем возвращаться. Член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, председатель здравоохранения и народосбережения при правах человека. Обязательно будем следить за этой тенденцией. Наш номер 8-925-222-9992. Кирилл Гришин, Валентина Веретенникова. Сегодня у микрофонов. После паузы продолжаем.
3: Читай тех лаксон в июле. Не влезай, убьет. Почему электрические спорткары именитых марок вместо славы получают позор? Семья тем крепче, чем чаще она собирается у стола, телевизора и в салоне автомобиля. Представляем лучшие семейные модели для отпускной поры. Чем ближе узнаем китайские авто, тем меньше восторгов и больше претензий. Проверили на дороге очередные новинки из Поднебесной. Без клаксона, как без руля. 12+. Предпремьерный показ в Театре Гоголя. 12 июля. «Дальше тишина». Режиссер Антон Яковлев. В центре сюжета история о разлученных супругах, которые продолжают жить надеждой на воссоединение. История о большой любви, которая остается, даже когда кажется, что будущего нет, а дальше только одиночество и пустота. В главных ролях народные артисты Анна Якунина и Виктор Раков. Информация на официальном сайте театргоголя.ру. 16+.
4: Сигналы точного времени.
2: 9:31:10 показывают часы Московской эфирной студии. Сегодня вторник, 7 июля. Кирилл Гришин, Валентина Веретенникова. Продолжаем. Наш номер 8-925-222-9992. Спасибо вам за отклик. Большое количество сообщений поступает на темы, которые мы обсуждаем. Идем дальше. Хотим поговорить про житье-бытие студентов. Да, одна часть проблем у многих решается, вот мы поступили, а дальше вот переезд. Где жить? Как вообще устраивать свой студенческий быт?
1: Действительно, но давай сразу скажем, что с 1 сентября вступают единые правила заселения в общежитие колледжей и вузов. Норма в 6 квадратных метров на человека, обязательный договор найма, отдельные комнаты для студенческих семей, приоритет для льготников.
2: Ну, кстати, стоит сказать, что в целом проблеме, да, обеспечения жилья уделяется повышенное внимание на протяжении 2 лет. Ряд учебных заведений расширил добровольные меры поддержки от материальной помощи и адресных выплат до специальных партнерских программ. Некоторые институты, университеты строят новые такие жилые комплексы и обеспечивают жильем своих студентов, а кто этого не может сделать, каким-то образом компенсируют жилье арендуемое.
1: Да, действительно, обсуждаем с общественным омбудсменом в сфере образования эти новшества и как на самом деле помогать студентам. Ну, 6 квадратных метров вроде бы как и неплохо, а с другой стороны, ну, маловато. Давайте хотя бы 12 метров. Ну, чего уж мы так запираем наших обучающихся. Общественный омбудсмен в сфере образования Амет Володарский на связи. Амет, доброе утро.
2: Здравствуйте.
5: Да, здравствуйте. Здравствуйте.
2: Насколько проблема нехватки мест в общежитиях сегодня действительно остро стоит?
5: Вы знаете, я не могу сказать, что эта проблема сегодня только появилась, и только сегодня она стала острой. Вообще общежитий не хватало всегда, как только появились высшие учебные заведения в нашей стране. Да, поэтому это не новая проблема. Поэтому строят сейчас, когда новые вузы строят не в центре нашей, не в центре города, больших городов, стараются выносить за пределы города и строить в стиле кампусов. То есть общежития прям рядом с вузами. Вот, поэтому, в общем, не новая проблема, и решается вот пока только таким способом попытки дотаций каких-то, попытки даже, ну, если говорить, там, вот некоторые вузы своим аспирантам снимают частные недорогие квартиры, но это такие редкие случаи. Но пока проблема актуальна.
2: Наверное, она особо остро стоит в крупных студенческих центрах, где и стоимость аренды жилья растет с каждым годом. Даже при наличии стипендии редко покрывает расходы на съем квартиры или вовсе не покрывает. В результате часть студентов вынуждена совмещать учебу с интенсивной работой, а кто-то и вовсе отказывается от поступления в другой город. Да? Вы сказали о том, что не так этого много, но тем не менее вот хотелось бы сосредоточить внимание на программах поддержки. Да, это ведь как попытка найти некое промежуточное решение. Если университет не может предоставить место в общежитии, он хотя бы, наверное, должен помочь найти доступное жилье или частично компенсировать расходы. Это, понятное дело, не обязанность, но какой-то элемент социальной политики самого вуза. Насколько вот этой социальной политике сегодня уделяется внимание? Но, судя по тому, что вы чуть ранее сказали, как будто бы нет, а должны.
5: Вы знаете, это нужно смотреть на локальные документы вузов, но, конечно, с каждым годом вузы все чаще и чаще уделяют внимание вот такой социальной поддержке студентов, придумывают какие-то меры поддержки, связанные с, значит, с стипендиями, с улучшением жилищных, конечно, условий. Но, в общем и целом, это нужно, еще раз говорю, это очень такая индивидуальная позиция вуза. Вот, в целом, на федеральном уровне, конечно, этим вопросом начали заниматься, но нужны какие-то, в общем, кардинальные меры, вплоть до того, чтобы, наверное, выделять в отдельный бюджет вуза ту тему, которая связана с общежитиями. Пока эта проблема вот не решается. На социальном уровне решается проблема, вернее, вуз решает социальную проблему. В первую очередь, хорошие вузы начали заниматься трудоустройством, появились целые отделы по трудоустройству выпускников, прослеживают их дальнейшую судьбу, индивидуальные такие траектории выстраивают. В общем, такая работа ведется. Но с общежитием я не могу сказать, что резко у нас за последние там 20-25 лет что-то изменилось. Если не брать какие-то отдельные точечные проекты, где речь идет о строительстве нового вуза уже с хорошим кампусом.
1: Да, звучит интересно. А с другой стороны, понимаешь, что пока ты студент, ты явно нуждаешься во всем, да? Знаете, как в том анекдоте, да, там, мне, пожалуйста, две сосиски, да? О, шикуйте! И 30 вилок, да? Я от шуток хочу к реальности, да, о том, как стипендии, да, и помощь вузов, да, вообще, в принципе, могут помочь студентам, ну, дальше энергично грызть гранит науки.
5: Ну, современные стипендии, конечно, это продолжение вашего анекдота, вот, поэтому они, конечно, сегодня совершенно не помогают вот в решении жилищного вопроса. Более того, я могу сказать, что, конечно, на стипендию студенты сегодня не проживут, и, соответственно, большинство студентов либо находятся на дотации, на поддержке у своих семей, либо идут на работу.
2: А вот вы на практике, как омбудсмен, часто сталкивались с проблемами от студентов по поводу помощи, которая им положена? Вообще, по каким критериям, как она рассчитывается? Часто ли нарушения прав фиксируются, в том числе по поводу предоставления мест в общежитии?
5: Вы знаете, у меня такой очень узкий круг вопросов, которые я решаю, да, они связаны больше с защитой прав самих организаций, чьи права нарушаются, да, учебных заведений. Но и бывают случаи, конечно, когда обращаются родители по разным вопросам, но вот таких вопросов пока к нам не поступало.
1: Чем еще занимается омбудсмен в сфере образования? Права поруганных студентов, которым недоплачивают стипендию, ну, мы поняли, да, это еще один анекдот. Что еще входит в вашу сферу?
5: Ну, вы знаете, у нас все-таки вот лично моя сфера, если брать мои обязанности, они очень узкие, и это общественный омбудсмен, который, в общем-то, никаких прав не имеет. У него есть обязанности рассматривать различного рода заявления и смотреть, где эти нарушения есть. И дальше уже решать, каким образом. И это больше такое общественная такая работа. Поэтому пока таких никаких вот прям прав у нас нет, к сожалению.
2: Спасибо вам за разговор. Общественный омбудсмен в сфере образования Амет Володарский был с нами на связи. Стоит еще в контексте обсуждения этой темы сказать, что сегодня университеты, наверное, конкурируют не только образовательными программами, но и условиями для студентов. Современное общежитие, возможность льготной аренды, развитая инфраструктура становятся, наверное, частью привлекательности учебного заведения. Это уже вопрос не только социальной поддержки, но и качества образовательной среды. В конечном счете речь идет о доступности высшего образования, ведь талантливый абитуриент не должен отказываться от учебы в другом городе только потому, что ему негде жить. Поэтому дискуссия об общежитиях и поддержке студентов – это не только разговор о квадратных метрах. Кстати, вот нам тут слушательница написала, что площадь комнаты Александра Пушкина в Царском сельском лицее была 6 квадратных метров.
1: Вот возвращаемся.
2: Но и это ведь разговор о равных возможностях для получения образования, независимо от места проживания и уровня дохода семьи, то получается, что возможности есть только у богатых, как получать высшее образование, сам факт обучения, так и проживания.
1: У состоятельных. Я бы тебя, наверное, чуть поправил, чтобы не нагнетать. Но и вообще, множество...
2: Спасибо, кстати.
1: Отдельный, да нет, за что обращайся, отдельные изолированные комнаты для студсемей. Прекрасная же история, но я так понимаю, что 6 надо умножать на 2, если студенческая семья бездетная, а если у них появились дети, да, двое детей, а что теперь, тогда 24 как минимум? Ну, получается, да. То есть здесь нюансы, нюансы и нюансы. Документы и, в общем, логика пока только, я думаю, это начало. Да? Нужно совершенствовать и здесь законодательство, чтобы мы здесь и студентам обеспечили жизнь, и их подрастающему поколению.
2: Сейчас заглянем в историческую справку. Мы с вами прощаемся. Кирилл Гришин и Валентин Веретенников. Благодарим, что были с нами. Хорошего
1: дня.
2: До
1: встречи.
2: Берегите себя и близких.
4: Андрей Светенко. Хранитель времени.
6: В этот день, в 1914 году, в Петербург поступила информация о состоявшейся накануне встрече министра иностранных дел Великобритании Эдуарда Грея с германским послом в Лондоне Карлом Максом Лихновским. Первый дипломатический звонок после убийства эрцгерцога Австро-Венгрии Франца Фердинанда. Его ждали с тревогой не только в Петербурге, но и во всех других столицах Европы. В те дни неизбежность начала мировой войны была еще не очевидна. Все зависело от готовности великих держав раскручивать кризис и продвигаться к точке невозврата. И любопытно, что первый контакт между противниками в будущей войне Англии и Германии казался в целом миролюбивым. Грей выразил сочувствие Австрии, подчеркнул, что события на Балканах носят сугубо региональный характер, международная составляющая конфликта, соответственно, всего лишь австро-сербская. Эти заверения произвели успокоительное впечатление на германского посла. Причем успокоили его, говорится, на всех направлениях. На полупровокационный вопрос Лихновского о негативной реакции России Грей ответил, что, цитирую, ему неизвестно о каких-либо признаках антигерманских настроений в Петербурге и что еще меньше он верит в военные замыслы России. А с Германией Лондон готов и впредь поддерживать контакт по всем вопросам внешней политики. Конец цитаты. Действительно, в первую неделю после убийства в Сараево в Англии не было никаких военных приготовлений. И получается, что британцы просто ловко скрывали свои истинные намерения противостоять именно Германии, готовя тот самый сценарий, который и был реализован. Австрию, выпятив грудь, начинает защищать Германия. В итоге в эпицентре Петербург и Берлин, а Лондон вступает в игру, когда уже все карты выложены на стол. Да, так и вышло, потому что мнимая незаинтересованность Англии в балканском кризисе произвела впечатление на немцев. В Берлине решили, что у них есть поле для маневра и можно суровым тоном вести разговор с Петербургом. Но в ближайшие дни, это самое интересное, выяснится, что Эдуард Грей начнет тонкую дипломатическую игру уже с Россией, настраивая ее против Германии. И произойдет это уже спустя пару дней во время тайной встречи Грея с русским послом в Лондоне Бенкендорфом. С вами был Андрей Светенко.
4: Сигналы точного времени. Радио России. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
7: На правах рекламы.
8: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Многие ошибочно считают, что артроз не болезнь, а вполне естественный процесс старения. Значит, и лечить его бессмысленно. Мол, а что тут сделаешь, возраст? Эту фразу часто можно услышать, причем даже от врачей. Но на самом деле артроз куда опаснее, чем вы думаете. Об этом мы сегодня и поговорим с нашим постоянным гостем, экспертом Ниной Солнцевой. Здравствуйте, Нина.
9: Добрый день, дорогие радиослушатели. К сожалению, артроз – это коварная болезнь, проникающая в суставы незаметно и постепенно их разрушая и вызывая воспалительные процессы. Это как термиты, которые медленно, но вероломно разъедают дерево, пока оно не обрушится в самый неожиданный момент. На первых порах симптомы могут быть едва заметными. Вы чувствуете боль только при движении, появляется утренняя скованность, но со временем болезнь прогрессирует, и боль уже становится постоянной и мучительной. Вам становится больно стоять, сидеть и даже просто лежать. Про спокойный сон можно вообще забыть. И чтобы облегчить страдания, человек начинает горстями пить обезболивающие таблетки, которые не лечат, а лишь снижают симптомы.
8: Ну а к чему может привести развитие артроза?
9: К самым ужасным последствиям. В итоге болезнь переходит уже в запущенную стадию, когда сустав полностью разрушается, что приводит к полной неподвижности, а инвалидность становится неизбежностью. Таким образом, артроз становится не просто старческой болезнью, а самым страшным заболеванием, которое разрушает ваше здоровье. Больной уже не живет, а существует, не может радоваться жизни. Он становится обузой для родных и близких, так как позаботиться о себе он уже не в состоянии.
8: Ну вот в наши дни современная медицина чего только не предлагает от боли в суставах. В аптеках вы можете найти множество обезболивающих таблеток и мазей, которые обещают мгновенное избавление от самой болезни.
9: Если бы все это действительно помогало, то артроз был бы проблемой прошлого, и тогда не нужны были бы никакие операции по замене сустава. Возможно, сейчас мы вас шокируем этой новостью, но на самом деле большинство болеутоляющих предназначены для облегчения симптомов, то есть они способны только на недолгое время унять боль. Но само прогрессирование болезни они остановить не могут, ведь артроз разрушает суставы, а таблетки их не восстанавливают. Это как попытка скрыть трещину в стекле пластырем. Что до мазей, они хоть и не влияют на желудок и прочее, но приносят лишь временное облегчение, потому как в сустав они полностью не проникают, а значит, тоже болезнь не лечат.
8: Ну, действительно, новости шокирующие. Но чем же тогда лечиться, спросят наши слушатели?
9: Наши российские специалисты озаботились этой проблемой и придумали гениальное решение. Они создали просто невероятный физиотерапевтический аппарат «Аврора» – шедевр современной российской науки, который предназначен, разработан как для избавления вас от боли, а также чтобы подарить шанс вернуть вашим суставам подвижность.
8: Ну, думаю, нашим слушателям очень интересно узнать об аппарате «Аврора».
9: Физиотерапевтический аппарат «Аврора» – это удивительное открытие в области медицины. В нем сочетаются сразу три метода воздействия – ультразвук, красная фототерапия и инфракрасная фототерапия. И каждый из факторов усиливает действие другого. Значит, вы получите максимум пользы. Одновременное использование сразу трех факторов воздействия дает шанс сократить срок лечения. Ведь «Аврора» воздействует напрямую на сустав и благодаря этому может восстановить подвижность суставов. А теперь приятный сюрприз для наших радиослушателей. Сейчас вы можете приобрести потрясающий медицинский аппарат «Аврора» особенно выгодно. Ведь именно сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка – 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. И доставка по всей России бесплатна. Также каждый заказавший аппарат «Аврора» получит в подарок комплект стелек из турмалина, обеспечивающих невероятный комфорт при ходьбе. Но поспешите, количество товара и подарков ограничено. Данные акции предоставляет компания «Упродекс». Реквизиты ОГРН 12-27-30-00-36-55, юридический адрес город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
8: Ну давайте подробно расскажем нашим слушателям о том, как работает «Аврора».
9: Очень важно, что аппарат «Аврора» прост в использовании и не требует специальной подготовки. Просто устройтесь поудобнее и включите аппарат, а дальше он начнет лечение. Как это происходит? Ультразвуковая терапия. Лечение ультразвуком – это один из наиболее уникальных способов физиотерапии при артрозе. Он был разработан для того, чтобы дать возможность снять воспалительные процессы и забыть о боли. А также действие ультразвука направлено на ускорение процессов регенерации. То есть хрящевая ткань может начать постепенно восстанавливаться и становиться эластичнее, а суставы более гибкими и подвижными, хоть сейчас марафон беги. Но и это еще не все. С помощью ультразвука вы можете проводить фонофорез. То есть, если вы все же пользуетесь мазями, то с помощью ультразвука они глубоко могут проникнуть сквозь кожу. А значит, их лечебное действие усилится вдвойне. Красная фототерапия. Красная терапия направлена на улучшение кровообращения в суставах. Для чего это нужно? Кровь доносит до суставов полезные вещества и кислород. Благодаря этому ваши суставы получают питание, а значит, начинают работать лучше, и вы двигаетесь свободно и легко. И инфракрасная фототерапия. Такая терапия оказывает противовоспалительный и противоотечные эффекты, что может помочь вам снять боль, отеки, скованность в суставах, сохраняя их от дальнейшего разрушения. Таким образом, аппарат «Аврора» вполне может заменить доктора дома. Вы сможете почувствовать долгожданное облегчение, словно с вас сняли оковы. «Аврора» может подарить надежду на то, чтобы любое движение перестало быть пыткой, и можно было спокойно сходить в магазин или просто прогуляться по улице без трости. Это шанс заниматься своими привычными делами, не боясь лишний раз пошевелиться. И, наконец, просто подарите себе возможность ощутить такую долгожданную свободу движений.
8: Уважаемые радиослушатели, напомню, сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. И доставка по всей России бесплатно. Но и это не все. При заказе аппарата «Аврора» вы получите замечательный комплект турмалиновых стелек. Звоните. Номер 8 800 777-83-22. Нина, расскажите, пожалуйста, в каких случаях может помочь «Аврора»?
9: Аппарат «Аврора» направлен на лечение не только артроза, но и других заболеваний. Вы только посмотрите. Заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания травмы костно-мышечной системы, заболевания желудочно-кишечного тракта, воспалительные дегенеративно-дистрофические заболевания суставов с выраженным болевым синдромом, заболевания лор-органов, глаза, полости рта, склеродермии и трофические язвы. Как видите, список приличный, а ведь это еще далеко не все, что он может лечить. Именно поэтому, если у вас есть и другие хронические заболевания, то «Аврора» будет для вас идеальным и доступным решением. Уважаемые радиослушатели, сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. А каждый, заказавший аппарат «Аврора», получит очень полезный подарок – комплект турмалиновых стелек и доставка по всей России бесплатно. Но поспешите, количество товара и подарков сильно ограничено. 8 800 777 83 22.
8: Ну, давайте подводить итоги нашей программы. Почему стоит выбрать аппарат «Аврора»?
9: Аргументов в пользу «Авроры» множество, но назову ключевые. Первый – это возможность снизить прием обезболивающих таблеток, так как аппарат «Аврора» сам обладает обезболивающим действием. Экономия, ведь снижение приема лекарств спасает и ваши кошельки, ведь цены сейчас растут молниеносно. И особенно это касается аптечных препаратов. Вы только подумайте, сколько денег у вас уйдет на их приобретение. Полпенсии точно, а болит ведь постоянно. Но, приобретая аппарат «Аврора», вы экономите на покупке лекарств. Ведь этот аппарат у вас будет постоянно, и не надо никуда бежать. В любое время он будет всегда с вами, чтобы прийти вам на помощь. Прост в использовании. Аппарат «Аврора» имеет очень простой и понятный дизайн. Вы можете им пользоваться самостоятельно. К тому же он не занимает много места. Вы можете брать его с собой куда угодно. Награды. Аппарат «Аврора» признан лауреатом конкурса «100 лучших товаров России». Такие призы получают только лучшие из лучших.
8: Ну, действительно, после таких аргументов становится ясно, что «Аврора» может стать лучшей покупкой для семьи. Благодарю нашего постоянного гостя Нину Солнцеву.
9: Надеюсь, эта программа поможет нашим слушателям вернуть здоровье себе и своим близким. Мы часто склонны надеяться, что наши проблемы исчезнут сами по себе. Однако со здоровьем это так не работает. И особенно это касается такого заболевания, как артроз. Он никогда сам не уйдет. Ведь если эту болезнь запустить, то это приведет к неминуемым последствиям. Вам не захочется быть обузой для своих близких. Поэтому пора признать, что забота о вашем здоровье – это прежде всего обязанность перед собой. Поэтому не дайте боли и ограничениям управлять вашей жизнью. Начните лечение с «Авророй». Этот аппарат нужен вам как никогда. Верните себе вторую молодость. «Аврора» может сделать вашу жизнь намного лучше. Поэтому начните действовать прямо сейчас, не откладывая в долгий ящик свое здоровье. Возьмите телефон, наберите номер и сделайте первый шаг к своему здоровью. Тем более, когда есть возможность купить аппарат «Аврора» со скидкой 5000 рублей. Это специальная скидка для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. И напоминаю про подарок. Комплект стелек из турмалина, обеспечивающих дополнительный комфорт при ходьбе. И, конечно, доставка по всей России бесплатна. Но поспешите, количество товара и подарков очень ограничено. Номер 8 800 777 83 22.
8: Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией.

0: Информационное сотрудничество.
1: Говорим и про максимальную стоимость ремонта по ОСАГО, которую все-таки, скорее всего, ограничат 400 тысячами рублей. И кто возражает, а кто не возражает против этой инициативы, узнаем мы с вами в течение следующего часа. А в этом у нас пойдет разговор про медицинский... проблему, самую главную медицинскую, это нехватку врачей у нас и специалистов различных, и серьезный кадровый дефицит российской системы здравоохранения. Что происходит, попытаемся здесь разобраться. Поговорим мы про попытку снизить число мошенничеств при продаже недвижимости с помощью обязательного нотариального удостоверения таких сделок. Хотя я где-то здесь совершенно недавно наткнулся на мнение, что нотариальное как раз заверение сделок — это, в общем, не самый лучший способ себя обезопасить от каких-то проблем. Вот как раз спросим, почему. Новые правила для доноров крови заработают в России в следующем году. Что за изменения такие, тоже выясним. Ну и московские темы в конце каждого часа. Темы, которые касаются жителей Москвы и Подмосковья. Но, уверен, будут интересны и всем жителям России, кто слушает нас в других регионах. А где вы нас слышите? Кто нас сегодня слушает? Поделитесь своим мнением. Кстати, вчера состоялся матч, ну, если футбол смотрите, Португалия, Испания, и Криштиану Роналдо сыграл вчера свой последний матч на чемпионатах мира со слезами на глазах. Стоял один на стадионе. Странное дело, никто из футболистов, из его команды не подошел его поддержать, не похлопал по плечу. Как-то было очень это грустно наблюдать, жалко ли вам Роналдо или нет. Если вы болельщик, если что-то в этом понимаете и смотрите, следите, напишите. 8-925-222-99-92. Вот такой у нас будет сегодня проходной двухчасовой вопрос к вам, друзья. Так, теперь к главной теме, с которой мы начинаем. Сегодня Ярославская область приходит в себя после самой массированной атаки беспилотников за всю историю региона. За прошедшие сутки силы ПВО и РЭП сбили более 70 вражеских дронов, целью которых стал Ярославский нефтеперерабатывающий завод. Двое жителей госпитализированы с осколочными ранениями. Омская область впервые подверглась удару дронов накануне. Беспилотники атаковали регион днем. И несмотря на работу ПВО, нескольким беспилотным аппаратам удалось достичь северного промышленного узла Омска, и пострадал нефтеперерабатывающий завод. Вот давайте попытаемся разобраться, что происходит. Почему наши НПЗ не защищены или защищены плохо, или, может быть, защищены недостаточно, непонятно. Но вопрос, который сегодня задают практически все россияне. Юрий Кнутов с нами на связи, военный эксперт. Юрий Альбертович, приветствую вас.
2: Здравствуйте.
1: Вот действительно, а в чем сложность? Вот посмотрел я здесь у блогера Сергея Колясникова пост, один из последних. Он публикует у себя в Макс-канале фото. Май 26-го года. Противодроновая защита нефтехранилищ в Арабских Эмиратах на третий месяц войны с Ираном. У нас 5-й год, и у нас одна и та же проблема. Читаю мнение различных специалистов. Утверждается, что у нас такие противодроновые защиты ставить, в общем-то, нельзя, потому что пожарные там и МЧС по регламентам там что-то не соответствует. Но вот хочется все-таки понимать, да, а в чем проблема и что делать?
2: Вы знаете, я все-таки считаю, что определенная, ну, какая-то даже, может, и безответственность ряда людей, которые отвечают за безопасность НПЗ. Я имею в виду даже владельцев непосредственно данных предприятий. Смысл в чем? Вы сослались на фотографию. Я видел тоже эту фотографию давно и, кстати, много раз об этом говорил, что Эмираты быстренько закрыли, поставили вышки к вышкам, приварили сети металлические, сверху тоже металлические сети. И все это достаточно неплохо защищает предприятие от возможных ударов беспилотников. То же самое мы можем сделать достаточно просто. И сделать это можно не принудительно, а обязав страховые компании страховать предприятие только в том случае, если вот такая противодроновая пассивная защита имеется. Это первый момент. А второй момент, я уже говорил об этом немного раз, нужно создавать местную противовоздушную оборону. То есть на основе БАРСов, либо ЧОПов. Это, ну, по ЧОПам у нас нет законодательства, ЧОПа противовоздушной обороны. А по БАРСам

0: барсам есть. По барсам можно все сделать достаточно быстро. Мобильные огневые группы, которые должны помогать в защите наиболее ключевых предприятий от атак противника. И в первую очередь дронов противника. Потому что войскам ПВО такую территорию прикрыть достаточно сложно. Либо их надо увеличивать, может, раз в 5, а может и в 10. Mm-hmm. Либо в том числе задействовать местные ресурсы. В годы Великой Отечественной войны была местная ПВО. Она хорошо помогала войскам противовоздушной обороны. И, в общем-то, без нее было бы много-много бед. И сейчас этот опыт Великой Отечественной войны надо не стесняться вспоминать и использовать. Это один момент. Но второй момент, это, конечно, укрепление самой противовоздушной обороны. В данном случае это обнаружение данных дронов. Проблема в чем состоит? В том, что нужно переходить уже на новые технологии. Вот у нас есть беспилотники, например, «Орион», да? Хороший беспилотный летательный аппарат. Есть не так давно, в конце прошлого года, наши студенты сделали спутник «Кубит» весом 30 килограмм, на него поставили новейшую суперрадиолокационную станцию, АФАР с синтезированной апертурой для наблюдения за поверхностью Земли. Такую станцию, а у нее вес наверняка не больше 20 килограммов, если весь спутник весит 30, значит, тот же «Орион» ее может спокойно нести, и можно организовать там дежурство десятка «Орионов», которые будут следить за границей и наблюдать эти беспилотники сверху. Я говорил до этого аэростаты заграждения, да. Но почему-то эта идея не проходит, хотя я считаю, что она еще дешевле, чем «Орионы».
1: Юрий Ильич, в данном случае, да. И закрывать, вот последний вопрос, закрывать сеткой следует вот эти нефтяные резервуары в первую очередь, да, потому что, ну, непонятно, дрон он
0: конечно.
1: На нефтяном заводе.
0: И мы можем поднять, я еще раз хочу сказать, мы можем и дирижабли поднять, или как аэростаты заграждения, которым закрепить кевларовые сети. И таким образом это еще дешевле будет, чем металлические сети. И таким образом появляется возможность прикрыть эти полностью предприятия. Да, это будет стоить денег, но это будет тысячу, а может быть, в миллион раз дешевле того ущерба, который дроны причиняют.
1: Конечно.
0: И те предприятия, которые находятся внутри страны, их можно запросто использовать аэростаты для того, чтобы в том числе и обеспечить подобного
1: рода безопасность. Как заставить владельцев и ответственных лиц наконец-то заняться этим вопросом? Вопрос решается очень просто.
0: Ну, постановление, решение правительства, касающееся страховщиков. Мы часто слышим по ОСАГО решение. Здесь решение должно быть точно такое же. Когда завод нельзя будет застраховать в том случае, если не будет антидроновой защиты. И
1: спасибо.
0: В данном случае страховщики будут контролировать этот вопрос.
1: Спасибо. Юрий Кнутов, военный эксперт. Друзья, сами все слышали. И вопрос, надеюсь, если у вас остались, то мы продолжаем говорить на эту тему, на тему того, что у нас происходит на топливном рынке. И каждый день пытаемся как-то создавать и оценивать эту картину. Завтра тоже, наверняка, я уверен, у нас одной из тем будет именно ситуация с топливом в стране. Продолжим сейчас. Давайте вопросами медицинского характера. Напомню вам номер 8-925-222-99-92. Слышит нас в городе Кодинске Красноярского края, пишет Ольга. Ольга, привет городу, спасибо большое. У меня был вопрос про Роналду. Как вам его вылет и финал его карьеры? В общем, жалко вам или нет? Это футбольный вопрос. Он на оба часа один остается. Только не забывайте подписываться, когда будете отвечать, чтобы мы понимали, где вы нас слышите. Российская система здравоохранения испытывает серьезный кадровый дефицит. Несмотря на то, что с начала года число резюме, размещенных медицинскими работниками, выросло на 21%, большинство соискателей уже оказались трудоустроены и лишь рассматривают предложения с более высокой зарплатой и лучшими условиями труда. По данным Минздрава, в стране не хватает около 23 тысяч врачей, 63 тысяч специалистов среднего медицинского персонала. А вот данные по поводу роста соискателей числа привели известие в аналитике компании «Ингострах», сеть клиник одной из и портала «Суперджоб» по итогам проведенного совместного исследования. Большинство соискателей среди медиков — трудоустроенные специалисты, которые, не увольняясь со старой работы, мониторят рынок в поисках лучших условий и зарплат. Таким вот образом создается ощущение, что у нас большое количество на рынке нетрудоустроенных специалистов. Андрей Демин, президент Российской ассоциации общественного здоровья, с нами на прямой связи. Андрей Константинович, приветствую вас. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Каких специалистов сегодня больше всего не хватает?
2: Ну, действительно, я бы хотел более, немножко более широкую рамку, если позволите,
1: да,
2: с чего начать. Значит, сейчас потребности очень высоки, они все время растут, население стоит задача, человечество под этим подписалось, обеспечить всеобщий охват помощи медицинской, чтобы никто у нас не остался без помощи. И, конечно, кадры играют центральную в этом во всем роль. Мировое сообщество очень активно эти темы обсуждает очень давно. Признается кризис кадровый, разные оценки, до 40 миллионов в мире может не хватать медицинских работников. Разработаны в последнее время очень хорошие подходы, в частности, рынок труда в здравоохранении. Теперь понимаем, как он функционирует, как он связан с образованием, как он связан с другими сферами. Такая методика есть. И центральное место занимает здесь укрепление подразделений органов государственного управления, которые занимаются планированием, подготовкой кадров, усовершенствованием, потому что не должно быть совершенствования. Ну и очень важно это такое наличие национальных реестров работников здравоохранения, то есть такой учет индивидуальных характеристик. И
1: что он дает такой реестр?
2: Ну, мы должны понимать, где кто находится, какие потребности, какой уровень квалификации и так далее. Соответствует ли это потребности населения? Такие вот быстрые решения, которые в мире принимаются, могу вам сказать, это сокращение продолжительности обучения, особенно это в бывших странах СССР, поскольку было очень большое количество политических, общегуманитарных дисциплин. Сейчас в некоторых странах сократили до 5 лет обучения. Второй подход – это привлечение студентов активно. Далее, пенсионеров можно тоже привлечь, квалифицированных в соответствии с учетом их, так сказать, особенностей. Далее идет переход врачей из лаборатории и скорой помощи, где они еще работают, из немедицинских структур. У всех, у кого есть медицинское образование, их можно вполне привлечь к работе с населением. Ну и вот такой механизм есть, как международная миграция. Мы видим, что во многих богатых странах более до половины врачей более могли... Это люди, которые получили образование за рубежом. То есть идет во всем мире, вот как сказали британские специалисты, идет война за квалифицированные кадры. Ну, можно сказать, это ограбление в ряде случаев происходит. Но вот это такой механизм. Сегодня он не регулируемый практически. Есть такой кодекс международный по найму международного персонала по готовности Всемирной организации здравоохранения, но не имеет обязательного характера. Это некие такие как бы пожелания. Но фактически происходит вот то, что я вам сказал. Ну, а долгосрочные вещи – это, конечно, увеличение инвестиций в подготовку кадров, расширение подготовки кадров, в том числе на бюджетной основе, что повысит доступность. Далее к этому прицепляется принудительное распределение. В отдельных странах уже это дошло до 5 лет, продолжительность такого. Но у нас это, вы знаете, тоже законодательство принято, это существует и в Узбекистане, в Казахстане, могу такие примеры привести. Что еще важно? Должны быть единые подходы к медицинскому образованию, потому что вот у нас даже, мы видим, что часть вузов у нас за Минздравом, часть вузов за Министерством науки, часть вузов у нас муниципальные, очень активно во всем мире растет производство появления частных вузов. Ну и в целом сформировались такие фабрики специалистов на сегодняшний день. Главный поставщик врачей на мировой рынок – это Индия, а главный поставщик среднего персонала – это Филиппины. То есть до чего доходит, там даже в этих странах готовят, скажем, как заинтересована страна, она там открывает вуз, где по своей программе, под потребности своего населения, на своем языке обучает этих самых специалистов. Но у нас тоже, мы знаем, что активно готовятся зарубежные специалисты. Это сегодня еще и с учетом, так сказать, дружественности или недружественности, да, большая политика здесь фигурирует, вот, имеет большое значение. Но в целом, вот такая вот
1: большое картина. Количество, да,
2: ну, еще, да, конечно, в регионах условия труда карьера должна быть, социальный статус. Еще, к сожалению, есть такое явление, как общинные работники здравоохранения. Сейчас еще по словам скажу. А что такое общинные работники здравоохранения? Это люди, это такие энтузиасты, у которых может и не быть образования, вообще медицинского никакого, и у них может и не быть даже зарплаты никакой, понимаете, да? Угу. И они вот просто по зову сердца своего...
1: Вот, Андрей Константинович, у нас полминуты остается.
2: Бегают по соседям, оказывают им помощь. Да. Да, вот это тоже можно.
1: Очень важный, очень важный вопрос. Вот как вам кажется, в ближайшие 2-3 года ситуация изменится в этом отношении или нет? В положительную сторону, конечно.
2: Это долгосрочная вещь, конечно, будет зависеть в первую очередь от оплаты труда и социального статуса медработника. Это, говорите, я о самых первых мерах. Ну, а дальше, вот я вам говорю, студенты, да, пенсионеры, лаборатории, скорая помощь, да, оттуда можно подтянуть кого-то. А так, долгосрочная стратегия, конечно, инвестиции надо увеличивать, статус повышать.
1: Спасибо.
2: Работников, оплату труда, карьерные возможности.
1: Андрей Демин был с нами на прямой связи, президент Российской ассоциации общественного здоровья. Сообщение приходит, и зачитаю сразу после того, как вернусь к вам через минуту.
3: Радио России. 14, 22 и 28 июля. Самая романтичная премьера лета. Концерт «Истории любви» от «Люмисфера» в Зеленом театре ВДНХ. В свете 8000 свечей под открытым небом прозвучат хиты из мюзиклов «Призрак оперы», «Бал вампиров» и «Нотр-Дам де Пари» в исполнении звезд музыкального театра Ивана Ожогина и Натальи Быстровой. Подробности на сайте lumisfera.show.
4: Предпремьерный показ в театре Гоголя. 12 июля. «Дальше тишина». Режиссер Антон Яковлев. В центре сюжета история о разлученных супругах, которые продолжают жить надеждой на воссоединение. История о большой любви, которая остается, даже когда кажется, что будущего нет, а дальше только одиночество и пустота. В главных ролях народные артисты Анна Якунина и Виктор Раков. Информация на официальном сайте teatrgogolya.ru. 16+.
3: Слушаем.
1: Продолжаем, друзья. Номер для сообщений 8-925-222-99-92. В России предлагают вернуть обязательное нотариальное удостоверение для сделок с недвижимостью между гражданами. Соответствующий законопроект Московская областная дума внесла в Государственную 2 июля. И по задумке авторов, мера позволит сократить число мошенничеств на рынке жилья, так как нотариус не только проверяет выписку из реестра единого государственного, но и выясняет реальную волю сторон, оценивает дееспособность продавца и выявляет скрытые обременения. А вообще напомню вкратце, что у нас до 98 года любая сделка с недвижимостью в стране требовала обязательного визита к нотариусу. В 2013 году отменили государственную регистрацию договоров купли-продажи или мены, и Росреестру оставили функцию фиксации перехода прав. Идея была тогда в том, чтобы снизить бюрократию, простить жизнь людям, но на практике, как мы с вами видим и уже давным-давно все поняли, это дало дополнительные возможности мошенникам. Александр Сагин, нотариус, с нами на прямой связи. Александр Александрович, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
1: А ведь тогда еще, в 2013 году и даже раньше, когда все это вот массировалось и обсуждалось, давайте все отменим и сделаем все проще, ведь многие говорили, ну нельзя этого допускать. Все равно нужен кто-то, кто будет и проверять, и заверять, и удостовериваться. Вот сейчас, изобретая колесо вновь, да, хочется ваше мнение узнать относительно того, насколько это поможет теперь, вот в этой нынешней ситуации, снизить число мошенничеств при продаже недвижимости, если вернуть обязательное заверение нотариальное.
5: Безусловно, такая мера поможет, потому что нотариус, он общается, единственный, кто общается на рынке жилья с гражданами и пытается им разъяснить все правовые, и даже обязан это сделать в силу закона, все правовые последствия, выяснить действительно их волю соблюсти интересы всех, то есть не только покупателя или только продавца, а чтобы не нарушались права и покупателя, и продавца, это нотариус. Он разъясняет права, он отвечает потом по сделке за ее законность. Mm-hmm. В случае, если вдруг потом по каким-то причинам признается сделка недействительная по вине нотариуса, то есть что он не разъяснил или не выяснил волю и так далее, то у нас действует многоступенчатая система защиты и ответственности. Сначала отвечает нотариус своей страховкой, которая, в частности, тоже предлагается повысить, чтобы можно было в современных реалиях полностью принять печать. Но уже сейчас обычно все нотариусы страхуются, ну, на те суммы, которые позволяют компенсировать сделки с недвижимостью в случае признания их недействительны. А также отвечает той страховкой, которая обеспечивает нотариальная палата, ну, например, в городе Москве по одному случаю компенсация составляет 35 миллионов рублей. И если этого не хватает, то уже имуществом нотариуса, и если и этого не хватает, то компенсационного фонда Федеральной нотариальной палаты. Причем это работает, уже есть возмещение из компенсационного фонда Федеральной нотариальной палаты. Ну, то есть человек полностью будет защищен, и в случае...
1: А есть, на ваш взгляд, получится сегодня защита более действенная, чем вот нотариальное удостоверение сделки?
5: Ну, вы знаете, можно говорить про, и об этом говорят, про, например, страхование титульное, но надо понимать соотношение цены и полностью защиты. То есть, если мы говорим про титульное страхование, если его, например, вводить в обязательном порядке, то мы понимаем, что это 2-3% от цены сделки. То есть люди должны понимать, что будут платить по 300-400, а то и больше... большей суммы, 34 тысячи рублей за страхование. Если мы говорим про нотариальную защиту, которая тоже обеспечивает гарантии прав граждан, то здесь цена вопроса в случае введения обязательной нотариальной формы, ну, на данный момент тариф будет составлять с учетом регионального тарифа в Москве, например, 30 тысяч рублей. То есть мы понимаем, есть можно взять другое предложение и говорить об ответственности и платах граждан в размере 500-600 тысяч рублей, а можно говорить про 30 тысяч рублей.
1: Спасибо большое.
5: Причем не хуже, скажем так.
1: Спасибо. Александр Сагин, нотариус, был с нами на прямой связи. Говорили мы о том, что предлагается вернуть в стране обязательное нотариальное удостоверение для сделок с недвижимостью между гражданами. Но и особую важность инициатива имеет для жителей ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Местные реестры недвижимости до сих пор интегрируются в российское правовое поле. А в ряде случаев, пишут газеты, пострадали. Поэтому высок риск двойных продаж и появления фиктивных документов. Вот нотариус, обладающий доступом к федеральным базам и несущий персональную ответственность, станет надежным фильтром, отсекающим сомнительные схемы с рынком посредников. Об этом пишут газеты, но давайте дождемся. Все-таки вот внесена 2 июля инициатива в Госдуму, сейчас будут какие-то подвижки с этим проектом. Обязательно вернемся, обязательно поговорим, потому что это очень важный проект закона, касающийся всех и каждого, кто живет в квартирах. Новые правила для доноров крови заработают в России в 2027 году. С января они вступят в силу, и множество, так сказать, новаций, которые Минздрав утвердил, ну, например, письменное согласие на обследование, сдачу крови и обработку данных будет оформляться лишь перед первой донацией. Что еще? Давайте спросим нашего эксперта. Главный врач Центра крови имени Олега Гаврилова, Департамента здравоохранения Москвы, Мария Апалуб. С нами на прямой связи. Мария Викторовна, здравствуйте.
6: Добрый день.
1: Что меняется, в какую сторону и с какой целью?
6: Ну, прежде всего, это, конечно, обезбумаживание документа оборота, и в новом приказе у нас появляется право оформлять ряд документов для доноров в электронном виде с использованием простой электронной подписи. Это звучит, конечно, как существенное облегчение, но технические аспекты, конечно, за этим стоят достаточно непростые. Мы уже начали готовиться к этому, мы уже начали продумывать, как техническими средствами это сделать так, чтобы путь донора был максимально легким, простым, бесшовным, ну и, конечно, безбумажным. И то, что уже достигнуто и узаконено вот этим приказом, это то, что бумажная справка донору фактически становится не нужна, поскольку сейчас все донации у донора появляются на едином портале госуслуг уже достаточно... долго мы так работаем, и, собственно говоря, только по желанию донора мы можем ему выдать эту справку на бумаге, если он очень хочет. Думаю, что таких людей будет не так много, и это хорошо повлияет на общий комфорт, на общее время нахождения донора в учреждении службы крови. Поэтому вот этим инициативам мы очень рады. В общем-то, не могу сказать, что с точки зрения медицинских аспектов какие-то революционные изменения, но, тем не менее, тоже достаточно такие интересные вещи приняты. Например, мы сможем пользоваться неинвазивными анализаторами гемоглобина, то есть не прокалывать пальчик донору перед донацией. Это, конечно, очень интересно и хорошо, но вот технически пока мы не видим отечественных производителей или даже каких-либо зарегистрированных в России зарубежных, которые бы нам подкрепили техническим решением такую прекрасную инновацию. Вот.
1: Вопрос вот какой. Перед первой донацией, я читаю, да, разрешается теперь однократное экспресс-тестирование на маркеры различных там гемотрансмиссивных инфекций. Да. А что это означает? Это упростит, значит, вот, да, сдачу крови для тех, кто желает это сделать. Но и в плане безопасности для тех, кому эта кровь нужна, вот здесь тоже хочется понять. У нас есть минутка.
6: Ну, прежде всего, надо сказать, что предварительное тестирование никоим образом не отменяет тестирование завершающее. То есть это не говорит о том, что мы перед донацией посмотрели каким-то экспресс-методом и дальше не тестируем, как положено, на больших анализаторах, так как мы делаем это сейчас и будем делать в дальнейшем. Это говорит лишь о том, что если у человека по результатам некого экспресс-теста подозрение на инфекцию, мы направим его на дополнительное обследование. Сразу скажу, что в настоящее время оснащение именно для экспресс-тестов на инфекции в службе крови отсутствует, поскольку это было, да, не нужно. Вот. Поэтому какие будут технологические решения, ну, естественно, будем смотреть, что будет рынок медизделий предлагать и насколько эти изделия будут достоверно показывать присутствие или отсутствие инфекции. Так что спасибо. Это еще дело будущего.
1: Спасибо большое. Мария Палуб, главный врач Центра крови имени Олега Константиновича Гаврилова Департамента здравоохранения Москвы была с нами на прямой связи. С 1 января начнут действовать новые правила для доноров крови. Об этом мы хотели поговорить. Ну, а вообще, донорство, я напомню, дело очень почетное, в каком-то смысле денежное и уважаемое. Вот, друзья, не забывайте о том, что в вашей крови кто-то, может быть, в эти самые минуты нуждается. Сдайте кровь. Это простое такое, простое дело, абсолютно безболезненное и очень нужное. У нас далее хранитель времени Андрей Светенко, затем я вернусь к вам.
3: Андрей Светенко. Хранитель времени.
7: В этот день, в 1914 году, в Петербург поступила информация о состоявшейся накануне встрече министра иностранных дел Великобритании Эдуарда Грея с германским послом в Лондоне Карлом Максом Лихновским. Первый дипломатический звонок после убийства эрцгерцога Австро-Венгрии Франца Фердинанда. Его ждали с тревогой не только в Петербурге, но и во всех других столицах Европы. В те дни неизбежность начала мировой войны была еще не очевидна. Все зависело от готовности великих держав раскручивать кризис и продвигаться к точке невозврата. И любопытно, что первый контакт между противниками в будущей войне Англии и Германии казался в целом миролюбивым. Грей выразил сочувствие Австрии, подчеркнул, что события на Балканах носят сугубо региональный характер. Международная составляющая конфликта, соответственно, всего лишь австро-сербская. Эти заверения произвели успокоительное впечатление на германского посла. Причем успокоили его, говорится, на всех направлениях. На полупровокационный вопрос Лихновского о негативной реакции России Грей ответил, что, цитирую, ему неизвестно о каких-либо признаках антигерманских настроений в Петербурге и что еще меньше он верит в военные замыслы России. А с Германией Лондон готов и впредь поддерживать контакт по всем вопросам внешней политики. Конец цитаты. Действительно, в первую неделю после убийства в Сараево в Англии не было никаких военных приготовлений. И получается, что британцы просто ловко скрывали свои истинные намерения противостоять именно Германии, готовя тот самый сценарий, который и был реализован. Австрию, выпятив грудь, начинает защищать Германия. В итоге в эпицентре Петербург и Берлин, а Лондон вступает в игру, когда уже все карты выложены на стол. Да, так и вышло, потому что мнимая незаинтересованность Англии в Балканском кризисе произвела впечатление на немцев. В Берлине решили, что у них есть поле для маневра и можно суровым тоном вести разговор с Петербургом. Но в ближайшие дни, это самое интересное, выяснится, что Эдуард Грей начнет тонкую дипломатическую игру уже с Россией, настраивая ее против Германии. И произойдет это уже спустя пару дней во время тайной встречи Грея с русским послом в Лондоне Бенкендорфом. С вами был Андрей Светенко.
8: Репортажи, интервью, музыка. Все, чем жила страна.
9: Там по синим цветам бродят кони и дети.
8: Оцифрованные записи, голоса эпохи и главные шлягеры своего времени. В авторской программе Алексея Певчева «Наш друг Кругозор».
10: Те наши радиослушатели, кто застал 60-90-е годы прошлого века, конечно, помнят журнал «Кругозор». Но для тех, кто помоложе, напомню, что был когда-то такой музыкально-литературный журнал.
11: Нам очень нравится ваша работа.
8: Сегодня эти уникальные материалы звучат вновь. Слушайте радиожурнал «Наш друг Кругозор» по выходным в 22:35 по Москве и в 23:35 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
12: На связи ГТРК «Донт Эйр». Радиопроект «Области знаний».
13: Это волшебство технологий.
14: Каждый гость студии – настоящая находка.
8: На правах рекламы.
15: С возрастом мы все опасаемся сердечно-сосудистых проблем. Однако при этом, несмотря ни на какие призывы похудеть, не есть жирную жареную пищу, бросить вредные привычки, мы, к сожалению, не меняем привычного образа жизни. Поэтому самое время узнать, как при этом сохранить здоровье наших сосудов. Об этом сегодня расскажет мой гость, специалист Национального центра здоровья Андрей Ковалев.
16: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и в первую очередь это сказывается на сосудах, а все проблемы с ними отражаются на состоянии самых главных наших органов – мозга и сердца. С возрастом в артериях нарастают холестериновые бляшки, пропускная способность сосудов падает, давление растет, и если просвет в сосуде полностью перекроется, это приведет к очень тяжелым последствиям. Возможен риск инсульта или инфаркта. Это может привести к нарушению речи, движений и сознания. Но, к сожалению, нам слишком трудно отказаться от привычного образа жизни.
15: Расскажите нам подробнее о гипертонии. Она ведь очень часто развивается у людей с годами.
16: Да, гипертония – это очень частая проблема возраста. Но люди недооценивают всю серьезность этого состояния. Беда в том, что мы обращаем внимание на свое давление только когда чувствуем себя неважно. Ощущаем головную боль, тошноту, головокружение. Но гипертония – это коварная бессимптомная болезнь. Поэтому, даже когда мы перестаем ощущать эти тревожные звоночки, все равно высок риск инсульта или инфаркта. А далее обычно следует долгая реабилитация. Возможно, на годы и десятилетия люди могут утратить способность говорить, ходить, самостоятельно за собой ухаживать.
15: Но ведь можно себя как-то обезопасить, сжать в кулак свою волю и стараться бросить вредные привычки, правильно питаться.
16: Вы правильно сказали, стараться. Но давайте будем честными. Давайте признаем, что миллионы людей продолжают употреблять жирную и жареную пищу и не бросают свои вредные привычки, даже осознавая риск угрозы в будущем. Им-то и нужно помогать в первую очередь. Вот у меня был дедушка. Он всегда вел неправильный образ жизни и все равно не бросил свои вредные привычки, несмотря на 2 инсульта. И таких людей миллионы. И моя сестра как любила жирную пищу, так ее и кушает, несмотря на высокое давление.
15: Вы хотите сказать, что нашли средства, позволяющие провести очищение сосудов и продлить срок их службы, даже несмотря на наш образ жизни?
16: Да, я очень рад, что в России появилось средство повышенной эффективности, которое, несмотря на наш образ жизни, помогает повлиять на пагубные изменения в сосудах. Его создали профессора из подмосковного Наукограда Пущино. Именно там теперь производят лечебный продукт повышенной эффективности. Этот полностью натуральный гель для приема внутрь называется «Кардиаль». Он производится из водорослей фукус, которую вылавливают в Белом море. Благодаря сложной запатентованной технологии вакуумной кавитации из дикой водоросли без единого химиката и высоких температур вакуумным способом добывают ценнейшее клеточное содержимое. Все дело в том, что в лечебном геле «Кардиаль» содержится уникальная концентрация природного вещества фукаидана, а также сотни важнейших витаминов, аминокислот и микроэлементов. Компоненты «Кардиаля» способствуют высокоэффективному очищению сосудов от холестериновых бляшек и укреплению их стенок. Хотите узнать больше о лечебном продукте для сосудов «Кардиаль»? Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер *2203.
17: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *2203.
15: А как именно происходит очищение сосудов лечебным продуктом «Кардиаль»?
16: Как мы уже сказали, в водоросли фукус содержится сильное природное вещество фукаидан. Он всасывается в кровь и уже в сосудах начинает свою работу. Во-первых, он помогает активации данных нам природой клеток-защитников, которые называются макрофаги, от 2 греческих слов – макрос и фагос. В переводе на русский язык это означает «большие пожиратели». Их природа дала нам специально, чтобы уничтожать все вредное и опасное. Инфекции, опухолевые клетки и холестериновые бляшки в сосудах. К сожалению, из-за условий нашей жизни в промышленном мире к нам в кровь постоянно попадают токсины и шлаки из воздуха и пищи. Именно они-то и снижают активность наших защитников. Под воздействием фукаидана макрофаги активируются и в буквальном смысле набрасываются на холестериновые бляшки, поедая их и очищая сосуды. Во-вторых, в лечебном геле «Кардиаль» содержится более 100 необходимых сосудам витаминов, аминокислот и минералов. Они попадают в поврежденные клетки сосудистой стенки и помогают запуску их естественного самовосстановления собственными ремонтными системами. А это, в свою очередь, помогает возвращению упругости и эластичности сосуда.
15: А можно ли как-то заранее защититься от пагубного влияния промышленного мира на наши защитные системы?
16: Мы ведь с вами взрослые люди и понимаем, что сбежать из нашего промышленного мира нереально. Однако теперь, с появлением лечебного продукта «Кардиаль», каждый может повысить защиту от проблем с сердцем и сосудами, которые так остро встают перед жителями мегаполисов. Однако даже жители сельских районов ничуть не менее подвержены пагубному влиянию азотистых удобрений, красителей и консервантов из пищи. Поэтому я всем от души рекомендую каждый год проходить курс очищения сосудов с помощью лечебного продукта повышенной эффективности «Кардиаль». Это поможет обеспечить защиту главных наших органов – мозга и сердца. С лечебным гелем «Кардиаль» вы удивитесь тому, как его природные компоненты помогают нормализации вашего давления, работы сердца и улучшению работы мозга. «Кардиаль» разработан специально для тех людей, которые осознают угрозы, но при этом, несмотря ни на что, продолжают вести неправильный образ жизни. Природные компоненты «Кардиаля» помогают даже людям с давно существующими сердечно-сосудистыми проблемами. Это средство повышенной эффективности разработано специально для очищения и омоложения сосудов. Поддержите здоровье мозга и сердца.
17: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *2203.
15: Известно, что водоросли – это кладезь витаминов. Расскажите об этом подробнее.
16: Вы совершенно правы. Поскольку лечебный гель «Кардиаль» содержит все активные вещества из уникальной водоросли фукус в хорошо усваиваемой форме, Он помогает естественному восстановлению упругости и эластичности наших сосудов. Ткань сердечной мышцы и клетки мозга получает в изобилии витамины А, Д, Е, К, всю линейку витаминов В, а также 42 микроэлемента, включая калий, кальций, магний, цинк, серу, кремний, фосфор и железо. Как я сказал, фукаидан запускает очищение сосудов от бляшек, а все перечисленные вещества помогают укреплению и омоложению сосудов и клеток мозга и сердца.
17: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
15: Давайте еще расскажем, почему именно «Кардиаль» следует выбрать для очищения и омоложения сосудов, защиты мозга и сердца.
16: «Кардиаль» является натуральным средством повышенной эффективности для очищения и омоложения сосудов путем активации наших природных защитных систем. Несмотря на съеденный жир и вредные привычки, природные компоненты кардиаля помогают вашей защите от гипертонии, инсульта и инфаркта.
15: Конечно, возраст так и проявляется. Мы начинаем жаловаться на сердце, давление или память ухудшается, появляются проблемы с вниманием, может возникнуть депрессивное состояние, бессонница.
16: Лечебные компоненты кардиаля помогают избавлению от этих проблем. Вы заметите, как очищение сосудов будет помогать улучшению ваших реакций, памяти, настроения и хорошего крепкого сна. Теперь мозг сможет получать второе дыхание и работать как в молодости. Очень важно отметить, что природные компоненты кардиаля способны запускать естественное самовосстановление не только сосудов, но и клеток мозга и сердца. Это крайне важно для людей, уже перенесших инсульт или инфаркт. Компоненты кардиаля помогают не только восстановлению утраченных функций, движения, речи и ухода за собой. Они помогают предотвратить новые сердечно-сосудистые катастрофы. Поэтому вместе с лечебным гелем «Кардиаль» вы позаботитесь не только о своем здоровье, но и поможете защитить на будущее себя и своих близких. Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер #2203. Узнавайте больше о лечебном продукте для сосудов повышенной эффективности «Кардиаль».
17: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного #2203.
15: А с приемом лекарств «Кардиаль» можно совмещать?
16: Конечно, можно, ведь «Кардиаль» не химический препарат, а натуральный лечебный продукт. Его ценнейшие компоненты способствуют смягчению побочных действий лекарств.
15: Давайте подведем итог нашей беседы.
16: Лечебный продукт «Кардиаль» – это натуральное средство повышенной эффективности для очищения и омоложения наших сосудов. Он разработан специально для людей, ведущих неправильный образ жизни, тех, кто, несмотря ни на какие призывы, имеет лишний вес, предпочитает жирную и жареную пищу, не могут отказаться от вредных привычек. Природные компоненты кардиаля не только запускают естественное самовосстановление сосудистой стенки. Важно, что они также запускают самовосстановление клеток сердца и мозга. Если человек уже пережил инсульт или инфаркт, активные компоненты кардиаля стимулируют ускоренное восстановление утраченных функций. Важно, что они помогают предотвратить повторные сердечно-сосудистые катастрофы. «Кардиаль» является натуральным гелем из беломорской водоросли фукус. Он совместим с любыми лекарствами. Его уникальные компоненты помогают смягчить побочные действия лекарств. Позаботьтесь о молодости и здоровье сосудов. Ведь сегодня есть лечебный продукт для сосудов повышенной эффективности – «Кардиаль». Позаботьтесь о себе и ваших близких.
17: Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного #2203. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, бум 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
8: Радио России. История временных родителей. В новом выпуске программы
18: Детский вопрос.
19: Наша местная опека нам дала мальчика. Он на время, пока мама в тюрьме сидит, вот за ним присматриваю. Сейчас на 3 месяца поедет в Краснодар на лечение. Он буквально вот еще год и выйдет с нашей семьи. Мы его сейчас подлечим и отдадим матери здоровенького.
18: Детский вопрос. В четверг в 22:35 по Москве и в 11:35 по времени Якутское.
20: Готовы окунуться в мир настоящего драйва? Тогда 8-я нота для вас.
21: Сегодня можно увеличить громкость в ваших радиоприемниках. Настало время рока, а это значит, что все ваши любимые рок-хиты уже в эфире.
20: Дмитрий Добрынин приглашает вас в увлекательный мир рок-музыки. Последние премьеры, интервью с музыкантами, интересные темы из мира рок-культуры.
21: Сегодняшний эфир будет настолько интересным, что потребует от нас больше внимательности.
20: Громче звук. Это то.

Снагорье озером, морем любоваться, не налюбоваться. Внизу ветер шевелил на воде частые валы, белил их гребни. Поодаль в перелесках с прогалинами виднелась грива острова Ольхон. Выше, синее, подпирают горизонт купола вершин хребта Хамар-Дабан, окольняющего Байкал с юга. Окрест по горным склонам теснятся то березняки с пихтой, то богатыри-кедрачи, лиственные чащи. Попав в тень, густо чернеет в распадке поблизости ельник с чистоколом из той же пихты. Справа в редколесье, по широкой спине скалы, будто кем-то нарочно сложенной из огромных глыб, сбились в кучу низкорослые кургузые кустарники полярной березы. А слева заслонили солнце сиротливые сосны, изогнутые против обычного в три погибели. Видно, работа ветров великой силы. А там, за буреломом, выпирает из земли пирамида из щебней и валунов, сросшихся некогда в глинистом месиве, да так и застывших воедино. Рядом в зарослях черемухи притаились кусты шиповника, боярышника. Под ногами колыхались темно-синие бокальчики горчавки. Байкал. Славное море, священный Байкал. Как будто другая планета вырвалась у Василия, когда он мысленно сравнивал видимое со знакомыми местами родного севера. Путь к тайникам Сибири Синюкову предстояло прорубать сквозь непроходимые девственные джунгли этой другой планеты. В летней экспедиции на байкальскую нефть, организованной трестом «Восток-нефть» в 1932 году, студент-практикант Синюков участвовал в качестве прораба. И еще тогда, второкурсником, изберет он тот путь поисков и разведки, которому останется верным все последующие годы. В изучение геологической истории Сибири внес огромный вклад академик Владимир Афанасьевич Обручев, крупнейший исследователь азиатского материка. По геологии Сибири было немало написано и до Обручева, но им была проделана поистине титаническая работа по обобщению материалов, разбросанных по многочисленным журналам, газетам, изданиям. Начата она была еще в Иркутске в конце 1888 года, с момента, когда по назначению Горного департамента России Обручев занял впервые учрежденную в Иркутском горном управлении должность геолога. Будущий академик, просматривая обширную литературу, сводил воедино все названия обнаруженных статей и аккуратно записывал краткое содержание каждой из них. И, конечно, с геологическим молотком сам исходил и обошел немало мест Сибири. Уже будучи академиком в глубокой старости, Обручев выпустил в свет знаменитую пятитомную «Историю геологического исследования Сибири», над которой работал с перерывами всю жизнь. Вносились поправки, изменения, труд обогащался новыми фактами, данными геологической науки, которые углубляли и расширяли знакомство Обручева с Сибирью, его представление о ней. Свои уточнения в геологическую историю Сибири попутно исподволь вносил, увлекаясь поиском нефти, и Василий Синюков. К 1932 году ученые сходились на одном. Считали, что побережье Байкала – это область большого надвига или шарьяжа. Иными словами, что пласты земной коры смещены как нигде больше, и более древние из них, против обычного, оказались выше, чем слои более молодых осадочных пород. Своего рода байкальский парадокс природы. Если плыть вверх по течению полноводной реки Иркут, нельзя не удивиться необычному горному рельефу. Справа, поблизости от селения Тунка, над водой возвышаются пирамиды горных вершин с глубокими седловинами – Тункинские Альпы, а слева – высокая стена Хабар-Дабана с ровным гребнем и редкими плоскими куполами поверху. Резкий контраст в контурах соседних гор, сложенных из одних и тех же древних кристаллических сланцев, давно бросался в глаза путешественникам. Геологи объясняли, разница в очертаниях хребтов – от того, что

Разные формы приняла некогда остывая, изверженная базальтовая лава. В то уверовав, ученые отнесли Байкал к древнейшим образованиям, а все Прибайкалье назвали условно «древнее темя Азии». И долгое время никому не могло прийти в голову усомниться в этом. Синюкову суждено было стать первым, кто усомнился. В ту пору не применялась ни сейсмика, ни электроразведка, ни другие современные методы расшифровки геологического строения земной коры. Почти не было инструмента, аппаратов, оборудования. Как и прежде, орудиями труда геолога покамест оставались геологический молоток, горный компас, а для рытья шурфов колодцев и канав – кайла, кирка и лопата. Сохранилась тетрадь с записями и схемой головоломных маршрутов Синюкова в Прибайкалье. Участок в несколько сот квадратных километров иссечен замысловатыми линиями, которые то сходятся, то круто расходятся. Каждый метр пути оставлял свою метину, давался нелегкой ценой. Надо было пробираться сквозь лесные завалы, где, неверно ступив, можно и впрямь провалиться сквозь землю. А чего стоило то ползком, то согнувшись, карабкаться и спускаться уступ за уступом по скалам утесов, где не мудрено, если чуть промедлить, сорваться и бывалому верхолазу. Особенно тяжело давались переходы через глубокие пропасти по выдернутым с корнем и переброшенным над ущельями стволам деревьев, где опасен любой неосторожный шаг. И только топором можно было прорубать первотропы в частоколе черни и дремучих чащоб, где папоротники-гиганты и кедры-исполины стоят стеной, подпертые сплошным подлеском, деревце к деревцу впритык. По пути к цели приходилось переправляться то вброд, то вплавь через десятки ручьев и речек, проточивших камни и стремительно рвущихся из теснин на простор к Байкалу. Быстро приближалась осень, поэтому каждый час был на счету, и отряд Синюкова, поднимаясь зарей, находился в пути до самой Протеми. И только у ночи урывалось время на чтение литературы по геологии, на то, чтобы по заведенной привычке заносить в дневник наблюдения за день и делать выписки из книг. Допоздна, за полночь, светится фонарь «Летучая мышь» в палатке из линялого брезента. На наспех сбитой подставке расстелены чертежи, схемы, планы с изображением Байкальской впадины, с разрезами ее геологических пластов. Сопоставляются факты добытые, намечаются пути к новым. Неверный свет фонаря гаснет в палатке с первыми бликами утренней зари. И, как всегда, набитый книгами сидр, заплечный мешок, заменяет подушку. За палаткой гулко трещит в стылом воздухе костер-дымокур. Поиски нескорона все-таки наведут на верный след к месту в подножье Хабар-Дабана, где было бы меньше оползней и завалов, и где Синюкову и его помощникам предстояло рыть, или, как говорят среди геологов, задать шурфы, начиная от озера и кончая основанием хребта. Цепочка из 15 колодцев должна будет покрыть расстояние примерно в 2 километра. В лесном завале под почти отвесным скатом обрыва будет добываться крепь для шурфов. Синюков тщательно изучит образцы пород, поднятых из шурфов, и тут же проведет простейший анализ проб, вытяжку на бензол, чтобы безошибочно установить признаки нефти. Не обнаружив их, Синюков принимает еще одно решение – прорыть туннель через третичные породы от последнего шурфа в завале к самому основанию хребта Хамар-Дабан, чтобы окончательно выверить напрашивающийся вывод. Синюков знал, проходка туннеля каждую минуту таит беду, но рисковать надо было непременно. То и дело Синюков спускался в туннель. Под тусклым светом летучей мыши осматривал породы, слагающие подножье хребта, выбирал образцы и поначалу опешил, когда увидел, что туннель упирался в изверженные породы, и не под ними, а над ними залегали третичные слои. Над изверженными породами, перекрывая друг друга, залегали узорчатые разноцветные пласты, точно такие же, какие в свое время видел я еще у нас на речке Шомвуква, точно такие же. Выходило, никакого байкальского парадокса нет. Нет байкальского надвига.
Просто природа Прибайкалья вводила своих исследователей в заблуждение. Выбираясь из туннеля, Василий делал десятки и десятки анализов проб, надеясь найти хоть малейший признак нефти в породах третичного возраста. Светлый бензол неизменно оставался чистым. Это означало, что в третичных слоях Байкала нет и капли нефти. Поиски байкальского черного золота в этих пластах – занятие пустое. В этом убеждало и то, что шурфами и тоннелем были пройдены породы в стороне от зоны опускания озера. Чтобы выяснить, откуда же просачивается наружу нефть, Синюков проделывает еще один маршрут вдоль берега озера, то есть в зоне опускания Байкала. «Может быть, источником нефти является мезозой, подстилающий пласты третичные», — думал Василий. Снова тщательный анализ десятков проб пород, теперь уже мезозойского возраста. И бензол снова оставался чистым. Нет, нефть шла из более древних палеозойских отложений, а именно из Кембрия. Ниже мезозойских в районе Байкала лежат кембрийские осадочные породы, следовательно, нефть шла только оттуда. Тайна Байкала была разгадана. «Это стало так ясно для меня», — скажет Синюков годами позже, вспоминая о маршрутах вокруг Байкала, «словно передо мной раскрылась темная толща Кембрия до глубины в 3 или 5 тысяч метров, и солнечный луч заиграл радугой на черной поверхности озера нефти». Но увидят ли это другие? Забегая вперед, скажем, да, увидят. Но 30 годами позже, когда кембрийскую нефть уже не отважится отрицать ни один геолог, со слишком неистовой силой вырвется она из долгого заточения, и грохот ее фонтана над сибирской тайгой навечно прорвет стену недоверия и косности, небрежения к ней, пленницы кембрийских пластов. Рождается смелая научная гипотеза. По расчетам, нефтеносный Кембрий должен выходить близко к поверхности Земли в Якутии, в 4000 километров от Байкала. Так ли это, проверить можно только в лаборатории самой природы. Нужна новая экспедиция в Якутию. Прямо с поезда Василий едет в Малый Гнезниковский переулок домой к Ивану Михайловичу Губкину. Проводив пропащую душу к себе в рабочий кабинет, уставленный книгами и образцами пород, Губкин сказал: «Уверен, ты должен меня чем-то удивить». За разговором прошел весь вечер. Кремлевские куранты отбили 12, когда в кабинет вошла жена Ивана Михайловича и сказала: «Уже поздно, пора отдыхать». «Какой отдых! Когда тут такие интересные напасти из самой Сибири, батюшки!» — оживленно сказал Губкин и, бросив взгляд на часы, добавил, кивнув в сторону Василия: «Есть, Варенька, есть кому двигать вперед нашу науку. Такие не подведут. На них можно положиться полностью. Хоть сегодня же выдавай ему диплом геолога. Потому что такие не чета целому десятку иных дипломированных ученых мужей. Ты только послушай. Десятки лет в науке признавали как бесспорный факт существования Байкальского шарьяжа. И что по нему и Тункинские Альпы, и Китайские Альпы, и Хамардабан, все это сформировалось не в докембрии, как все думают, а совсем недавно в третичный, а кое-где даже в четвертичный период. И не складчатыми, как все думают, а сбросовыми движениями земной коры, ты понимаешь? Получается, бур нефтепоисковиков годами натыкался не в кристаллический фундамент, а в затвердевшую базальтовую лаву. Она местами и изливалась по разломам и расщелинам гор. Именно она и совсем недавно, всего 1 миллион или несколько миллионов лет назад. Это совершенно новый взгляд на Байкальскую впадину. И он, ей-богу, заставит исследователей по-новому взглянуть на загадочный Байкал, на флору и фауну, и поможет выведать еще не одну тайну сибирского озера-моря. Но, Варенька, не подумай, что Василий разгадал только одну загадку, хотя уже это само по себе многого стоит. Нет, он потрудился за лето более чем славно. Немного подумав, добавил: «Но главное впереди. Надо еще суметь отстоять свою правоту. А в науке это так сложно, и никому не давалось легко. Никогда». Отныне в плоть и кровь северянина Синюкова на всю жизнь войдет все, что будет связано со словом «Кембрий». Словом, имевшим свое происхождение в далекой Великобритании,
по имени Кембрийских гор в Уэльсе и впервые присвоенном в качестве названия самостоятельному пласту земной коры лишь в 1888 году, то есть всего до каких-то лет за 40 до прихода вчерашнего Платагона в Горную Академию. Увлеченно вчитываясь в страницы истории рождения жизни на Земле, по остаткам таких вот самых первых ее обитателей, как трилобиты, брахиоподы или бокаловидные археоциаты и им подобные, Синюков и будет искать сокровища, спрятанные в этой самой, как тогда всеми считалось, древней осадочной толще планеты.

0: вести Коми-Гор.
1: Бурлун, студия Татьяна Кинева, Куракывзен, Вильторес.
2: Кудиточчеде Республикаса Юралыч Ростислав Гольштейн комендо уджидлом торчукрчас СНГ канмуяслан маяк севера лагерь. Творчество о том из вас Беларусь, Казахстаныч, Армениящ, Кыргызстаныч, форум испанчас август да сык мусадлунчань. Лагерин петкачас нынайы, код я сымыдан астаныслыч проект яс, театр, войтощикаслан шылат, щерпасащан да цифра искусствон. Кипом уджин да журналистикан. Сентябрь даст, как я мусит, даст окмусит, да кучет луньясы, комин был ясны каналан дума депутат ясыз. На выснагыл испозищет на бурищан участок, он либо дистанционная. Кучи пасисны республикаса бурищан комиссиян, та еще дур комин бурищасны муниципалитет ясын, Воркутан, Интан, Охтан да Мылдинын. На яку дясо зверманы волыны участок, комиссия пырищас локтасны гортас.
3: Общественная палата Республики Коми делает все для того, чтобы на каждой участковой избирательной комиссии был независимый общественный наблюдатель. То есть это те люди, которые еще дополнительно нам гарантируют, что весь процесс проходит открыто и прозрачно.
2: Бурищан бюллетень я сдачтес на август до света луноч. Езес Йортан Котерьесен агитация спанчас август кышкыкат луноч. Того коменьше, когда пасены к нам вещами, а спасены сальмонеллез, энтеровирус, а гепатит. Колян вежора энтеровирусен воркутан вещми с комун чижим нывзонка. Ставны сабурдадис на гортас. А Сыктывкарын медикеслен отцы комис пиццерия волышеслен. Бурдадис я скоро на дыржик пуны щоян, юны сестым вада чык джика мышкавны киес.
4: Первое, что мы, чему мы учим наших детей и сами привыкаем, это, конечно, руки. Да, мытье рук, и мы отмечали значимое снижение кишечных инфекций во время пандемии COVID, когда мы все тщательно мыли руки, когда мы научились. Я думаю, что этот навык мы не должны забывать.
2: Комилен вижимо омыс ясын помощи с гыра кыджа ын и заптын кырым. Уджа бошчисны республикалын кызвын район ясын. Кола начичка ма кыксая щурс гектар, тэсэмын квайт процентыс. Тубрала ма пыште квайт щурс тонна, коштама квайт чу тонна турын. Оско весь широкольны нетиздук. Интаса омысын чоч заптыны кырым да вынчадыны мыс ясыз. Щопемысыз петкадисны виджасы. Вовев кыждорын соттыны холмогорры да щурк ясыз. Йорта Ольга Макарова.
5: Картащань виджиясы чкуштуй бырын. Карсаули часты холмогор самыс ясмунысны нёль час. Оне тырмашты кычовтыны выльиршанын да чысмашыны верш турунын. Интаса вижму омыс воушво подулала. Тапемыс ясыз рыдмадымлыш вылыш чупаца.
6: Родоначальником холмогорска породы является Архангельская область, но так сложилась ситуация, что на данный момент холмогорская порода находится, ну, чисто породные животные находятся только в Интинском районе. По сути, ну, наше стадо уникальное, мы хранители редких генов.
5: Выштищены ведь часа сылын и лун чапажин бырын, как ищ лун нас ерщанына, волыны выштищес, пасены мы елы слой унжик да сугджик. Пасток пырвиджа мы слыд, аджаска мы ётивич ересны, но да мыдла. Бурвала интагагар турны стырмы, так аден ведьму овмасын бощесны кырым заптануджа.
7: 260 гектар, 100 гектар – это площадь под засев, то у нас будет овес и горох. Остальная площадь – это, соответственно, у нас многолетние растения.
5: Интасал мысли, коли заптыны куем, что тонна турун, да щурс тонна щило, с медем куч тылын, кырым тырмисе сымын, что сай мысли, но и куканеслы.
2: Строичем, даже лишь новому с министерством, видалисно у напатера керкаясын джонтаща. Ушта сыпыртаны кык щур светымын виты двоч, и тая каткула стандо вылмадыма у напатера пыштик вайт щур керка. Таву джонталасны кык шо кыч кык ямсыз. Проект яс дачтаны нышта щижим дас кык стрейбалы. Юлин учсы помалисны ветымын сая керкан, дас ытин джонтащимыз эштис. Вылмачимыз муна шо дас снёль керкан. Кулы пасинымы капитальная джонтащимыз комин олыща скутисны муна. Кырткир стайонын содын ыня качашой чанын яс, одыпшиктын вочисны перилан зумыт пос. Орчан лыши дисны лабич часа шойчанын течисны шыблас чукыртан доз яс да югжедан тор яс. Нышта суфта дисны одып да мукат грез яса историян тыдмыдан стенд. Ставна с республикан джойнталасны комын нёль мутас да кыж ыкмыс керка йыр. Школа помалыша с вичичены президентлен Луньясвилом. Величаннесен коронышу, чем я смедым выпускник яс, вылеч волесен сдайт на этуве экзамен. Тычи да, шо чем я сбочтым из помаща сталун, юль шижимад луна. Кывкартат позже вежны сэмон эти предмет черти, ваш помшом сэло киритама. Оскабара артму петкадлену бур тэдэмнун, еге позже сдайт на сэмон вомщти. Ижван кыжедышно дисны регион яскоса Лудгаш, Россия Сакарья с ичвом туристи, а с чоч йоктисны ижвасалын кучьясын, виже дисны вержи малыч пандачым яс, коле дисны рытья кызда, панадалисны ас яс. Вишталым Елена Золотарева.
8: Ижваса традиция словия, считая сподуэла и четлут, гаш савошти свужвой трепачка мазон после версия мазьёк ты скучен. Чукарчи сейчас видя дисны джолюк я свыла неумеломым.
9: В этом году очень много народу приезжает. И я так думаю, и самое интересное, что молодежь приезжает, палаточные города строят и живут вот сутки без сна.
8: Юрчик Саширулич, пырис мастер яслан эрды, таны вычащисны да узал ясны кожен яс, тадыр ега жадисны гостезас, ворс ясны шагиш, важного запрессны пес. Концерт вожен республика Саюралыч, чоломалый снима дана ужалыща созда, тялыс ичватасас, традиция свидимыш.
10: Луд – это не просто праздник, это живое свидетельство того, что ижевская земля хранит свою душу, что наша культура не уходит в прошлое. Благодарю вас, вы бережно храните и передаете из поколения в поколение свои знания.
8: Яр югод юон, шир уличты мэдэчи сворота петкачам, таджи ижвасая с неком нэм сайн, ту навысна заптышан кадвыла меча поводя да озер урожай. Ветлэна тур ящерэн, сие петка да олама да тумяс костан итэд.
11: Я первый раз тут, но мне всегда интересно знать разную культуру в Коми, поэтому в целом интересно и мне нравится.
8: Юна вичичисна вержима анпанлащам, вы видим да панищам остачас мужичи яслан вирэн, уналан юрас неком пемас, бур вира чанья со свечи гвай. На Россияса мукад регион ясыщ. Михаил Сметанин лыпашти щижим да свитарас, сие оноч ордище вержиман.
12: Я всю жизнь с детства занимаюсь лошадьми. Кроме него у меня еще 10 лошадей. Я только участвую, чтобы душу успокоить.
8: Таны вещи гаскиен вычены кук колеса додья, сиен петка чесна турья нимпасын. Пан лащись я с костан метр банлои кельчи юрыщ Андрей Хожаинов. Луд помощи сымын ас ядор, тачасолы шаскад эту гостья свой быт гажи чесна ижва юлан шуйга береган, пыды жика тадма чесна ижва таслан оласноган.
2: Повичко я с джонтали шаслан, которые пыры шас уджалисны сыкты в районы. Поел шиктын бур вочи шас кысены вульмадны петыр Павел лыщем часовня. Кыпадлисны сес кык шурс да садвон. Чукарчи шас весалисны звонича улыч лып, кыпадлисны кильчипом вештын кача сайет, манипулятор отсыган вештисны ущем шигыртас. Чукартисны сылыш юкан ясы, да мурталисны стройбалы штен ясы. Кыч йортис проект дежиритыш Игорь Пунигов, часовня аспоча вульмадны, водичем мугуш ваш шакер ясы.
1: Став бурса, ты кывзинет вильтер яс.

0: 200 Комигор. Радио России Комигор. Погода.
1: По сообщению синоптиков, прошедшие сутки по республике преобладала теплая погода. Локально отмечались грозы. В Сыктывкаре ночью минимальная температура составила плюс 15 градусов, в 12 часов дня – плюс 22. По данным радиометрических измерений, уровень радиации составил от 0,6 до 0,1 микрозиверта в час, что соответствует природному радиоактивному фону. Завтра по республике ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, местами гроза. Ветер южной четверти 4,9 метров в секунду. Местами порывами до 14 метров в секунду. Локально при грозе порывами 15-17 метров в секунду. Температура ночью плюс 13, плюс 18. В отдельных северных районах плюс 8, плюс 13 градусов. Днем плюс 20, плюс 25. В Воркутинском районе плюс 15, плюс 20. В Сыктывкаре кратковременный дождь, ветер южный, юго-западный 4,9 метров в секунду. Температура ночью плюс 14, плюс 16, днем плюс 22, плюс 24 градуса. Атмосферное давление будет расти. 9-10 июля в большинстве районов установится жаркая, преимущественно без осадков погода.
2: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго. Опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. Три пострадавших и одно ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
3: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Московское время 14 часов. Радио России. Главное.

0: Он находится на левом берегу реки.
1: Верный долгу, бесконечно.
2: Что недавно стояло на террасе.
3: 77-76-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
4: Все мы хотим стареть красиво, чтобы проблемы со здоровьем не отравляли нашу жизнь. Но когда самочувствие ухудшается, то уже и жизнь не в радость. И одной из таких возрастных проблем являются запоры. Об этом сегодня расскажет моя гостья, специалист Светлана Лихачева.
5: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и одним из первых выходит из строя наш кишечник. Это мышечный орган, а с возрастом, как мы знаем, все наши мышцы слабеют, и особенно это быстро происходит после 50. У нас в народе считают, что запоры – это проблема только кишечника. Но в реальности запор наносит колоссальный вред здоровью всего организма.
4: То есть получается, запор – это не просто дискомфорт, а серьезная проблема?
5: Конечно. Давайте с научной точки зрения разберемся, что такое запор. В медицине запором называется отсутствие стула или натуженный стул в течение 3 суток и более. В толстом кишечнике скапливаются отходы, которые должны выйти наружу. А какова вообще роль толстого кишечника в нашем организме? В норме он должен, во-первых, хорошо сокращаться, чтобы продвигать отходы к выходу, а во-вторых, он должен всасывать обратно воду. Причина возрастных запоров одна – это истончение мышечной стенки кишечника и снижение ее тонуса. Так, постепенно кишечник теряет способность нормально сокращаться и проталкивать отходы к выходу. А воду-то всасывать обратно он не прекращает. В итоге отходы задерживаются там слишком долго, а кишечник все продолжает всасывать из него воду. Стоит ли удивляться, что отходы становятся слишком твердыми? Получается замкнутый круг. Кишечник в буквальном смысле высушивает отходы до состояния твердого, как камень, а с другой стороны, отходы такой консистенции не могут пройти к выходу.
4: Да, никогда бы не подумала, что все так сложно. Но ведь существуют же слабительные для решения этой проблемы.
5: Да, слабительных много, но вот парадокс. Чем эффективнее слабительнее, тем сильнее к нему развивается привыкание. И дело не в том, химическое оно или натуральное. Объясню почему. Головной мозг – главный компьютер нашего организма. Он управляет всеми процессами, включая работу кишечника. Когда у человека запор, головной мозг посылает кишечнику сигнал «усилить сокращение». А мышечная стенка-то истончается с возрастом, и выполнить команду мозга кишечнику все труднее. В результате мозг привыкает к тому, что его команды не выполняются, и перестает их посылать. И вот на помощь приходит чудо-средство – слабительное. Оно напрямую стимулирует сокращение толстого кишечника в обход участия мозга. И по-настоящему эффективным слабителям все-таки удается протолкнуть стул к выходу. Поскольку это происходит в обход головного мозга, слабительное все больше отучает мозг руководить процессом стула. В науке считается, что даже месяца приема слабительного уже достаточно, чтобы ослабить или вообще нарушить связь мозга с кишечником. И бросить прием слабительного для человека становится настоящей катастрофой. Самостоятельно сходить в туалет он уже не может. Казалось бы, ну что здесь страшного? Людям слабительные помогают, и хорошо, пусть и продолжают их принимать. Но коварство слабительных в том, что со временем они перестают действовать. Возникает привыкание, нужно все время повышать дозировку. Человек попадает как наркоман на иглу. Поэтому людям в возрасте за 50 я рекомендую продукт лечебного питания «Пилорис», который не просто предупреждает запоры, он способствует поддержанию стенки кишечника и самостоятельного стула. Хотите самостоятельный стул после долгих лет запоров?
6: Для всех наших слушателей приятная новость. У нас сейчас проходит всероссийская акция «Выход есть», и вы можете получить «Пилорис» абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 10 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнаете, как это сделать.
4: Позвольте мне задать вопрос, который меня очень волнует. Моей маме 72 года. У нее не только запоры, но еще и геморрой. Она уверена, что это от запоров.
5: Да, геморрой зачастую является следствием запоров. Представьте себе, в кишечнике находятся твердые отходы, и с каждым днем их все больше, стула-то нет. Эти твердые отходы безжалостно сдавливают вены кишечника, и они выбухают через задний проход. Это выпячивание сосудов, застоявшихся

0: Если в них кровью называют геморроидальные узлы. Твердый стул, выходя, их царапает, и они кровоточат. Однако ситуация становится угрожающей жизни, когда тромбы из застойной крови этих узлов попадают в общий кровоток. Такая ситуация с высокой вероятностью может закончиться инсультом или инфарктом.
1: Я-то думала, что люди с запорами просто страдают плохим настроением, головными болями, вялостью, в общем, просто плохим самочувствием.
0: Да, люди с запорами действительно чувствуют себя с возрастом все хуже. Почему? Да потому что с годами запор прогрессирует, кишечные мышцы слабеют, а обратное всасывание воды остается как прежде. В итоге, чем тверже стул, тем дольше он задерживается в кишечнике. И что при этом происходит? А происходит в буквальном смысле его гниение. Извините за грубое слово, это научный термин. В итоге кишечник всасывает в кровь эти гнилостные, ядовитые вещества. Эти продукты гниения активно разносятся кровотоком ко всем нашим органам, включая головной мозг и сердце. Стоит ли удивляться плохому самочувствию людей с запорами?
1: Знаете, вот почему-то все мои знакомые считают, что причина запоров в нарушении флоры кишечника. Правда ли? Нарушение флоры – причина запоров.
0: Нет, все наоборот. Нарушение флоры – это не причина, а следствие запоров. Почему так? А может ли быть нормальной флора кишечника, если в нем идут процессы гниения застрявших отходов?
1: Да, коротко и ясно. А я-то маме покупаю и пробиотики, и пребиотики, и вижу, что ничего не меняется. Теперь-то ясно, почему.
0: Скажу вам больше. Плохие бактерии, процветающие в кишечнике, вовсе не безобидны. Они сами вырабатывают токсины, которые также всасываются в кровь кишечной стенкой.
1: Получается, человек после 50 лет предрасположен ко всему этому. А уж что говорить о людях, которым за 70? Но я уже поняла, что у вас есть совет, как все это побороть.
0: Не могла же я прийти к вам на передачу, имея при себе лишь плохие новости. Напротив, я пришла рассказать о потрясающем научном прорыве в предупреждении запоров. Я расскажу об уникальной разработке, которая позволяет людям даже с запущенным состоянием способствовать поддержанию самостоятельного стула. И также напомню, что у нас сейчас действует всероссийская акция «Выход есть», и каждый слушатель сегодня может получить пилори совершенно бесплатно. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного «#2203» и узнавайте, как это сделать.
1: И как же это средство изобрели?
0: Его изобрели профессора из Наукограда Пущино под Москвой. Получился уникальный продукт лечебного питания «Пилорис». Это натуральный гель из водорослей фукус, которую добывают в Белом море. Благодаря технологии вакуумной кавитации из диких водорослей без единого химиката и высоких температур добывают ценнейшее клеточное содержимое. Это и есть лечебный гель для приема внутрь «Пилорис». Почему он дает такие потрясающие результаты? Он содержит в себе два главных целебных вещества – фукоидан и аскофилан.
1: И как же работает пилорис?
0: Два его основных целебных вещества, фукоидан и аскофилан, проникают в мышечные клетки толстого кишечника и активируют их естественное самовосстановление с помощью их собственных ремонтных систем. В процессе старения эта ремонтная бригада засыпает. Но она именно засыпает, а не исчезает. Так вот, фукоидан и аскофилан запускают в мышцах кишечника работу этой ремонтной системы. Курс лечебного продукта «Пилорис» способствует омоложению истонченных кишечных мышц. Это помогает укрепить их толщину, упругость и эластичность. Это способствует поддержанию их способности проталкивать к выходу отходы. Как вы, наверное, заметили, лечебный продукт «Пилорис» – это вовсе не слабительное. Хотя смягчение стула тоже входит в его обязанности, чтобы помочь человеку уже с первых суток приема. Хотите самостоятельный стул после долгих лет запоров? Получите пилорис абсолютно бесплатно. Просто позвоните 8 800 100 01 33 или с мобильного #2203 и узнайте, как это сделать.
1: Вот я опять задумалась о своей маме. Было бы замечательно наладить ей самостоятельный стул. Но возможно ли это, если она уже более 10 лет со слабительных просто не слезает? У нее и привыкание, и зависимость налицо.
0: Попробую вас успокоить, дав еще небольшую порцию научной информации. Ваша мама пока зависима от слабительных. Но ей, вы сказали, еще нет 90 лет, а всего лишь 72. Поэтому нервные окончания в кишечных мышцах, посылающие сигнал мозгу, возможно, еще не успели атрофироваться. Конечно, в результате приема слабительных утрачены многие из них, но часть все-таки осталась. Они-то и помогут поддержать связь кишечника с мозгом, как только он почувствует, что мышцы окрепли, и кишечник уже готов выполнять команды главного компьютера нашего организма. Поэтому сначала вашей маме придется принимать лечебное питание пилорис с целью размягчения отходов. Но я думаю, месяца два регулярного приема пилорис поддержат мышечные клетки ее кишечника, будут способствовать сохранению их тонуса и сократимости, а вплетенные в них нервные окончания сразу же отреагируют на перемены и передадут сигнал головному мозгу, что кишка готова к работе.
1: Но скажите все-таки что-нибудь про любимую тему нашего народа – нарушение флоры кишечника. На нем-то скажется такой чудесный курс?
0: Да уж, любимая тема у наших людей. Ответ. Нормальный стул – один из ключевых факторов жизнеспособной флоры кишечника. Почему? Да потому что, выражаясь простым языком, кишечнику милее правильные и хорошие лактобактерии. Поэтому, когда кишечник освободится от гниющего стула, туда набегут клетки иммунитета и сразят всю нечисть. Так уж устроен наш организм. А вот кишечник с удовольствием примет свою любимую микрофлору. А где же ее взять? Да просто недельку попить. Пить кефир, вот и все.
1: Спасибо вам за такую интересную беседу, которая дарит надежду миллионам людей.
0: Напомню, что сегодня все наши слушатели могут получить пилорис абсолютно бесплатно. Для этого вам нужно просто позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать.
2: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770.
3: 09-31-59. Радио России. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России.
5: Счастье – это навык. Каждый день какими-то маленькими порциями качать энергию, качать любовь и качать оптимизм.
4: Волнующие темы, желанные гости, признанные эксперты.
6: Как вытащить детей с улицы куда-нибудь в кружки и секции.
4: Бизнес и экология. Просто, интересно и с улыбкой.
7: У вас творческий дуэт, у вас семейный дуэт.
8: От безысходности.
4: Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
3: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. Петроивановка в Харьковской области перешла под контроль российских войск. Возможные дополнительные поставки вооружения Украине не смогут помешать проведению специальной военной операции. И Украина подтверждает, что ни живые, ни мертвые военнослужащие ВСУ ей не нужны. Далее подробнее. Владимир Путин сегодня провел рабочую встречу в Кремле с главой российского экспортного центра Вероникой Никишиной. Она рассказала президенту о задачах ведомства и сообщила о результатах.

0: нужна на отечественном рынке и излишне укреплять.
1: То есть князья в тот момент
2: начало 14 века на территории Московского княжества потихонечку, мы понятно, что ретроспективно, но мы видим, начинает взлет династии Даниловичей Московских. При всем при этом все остальные князья, тверские, владимирские, суздальские, вот дальше по кругу называем любых, они кто? Они такие же претендующие на престол? Или они вот занимаются своим уделом и стараются, чтобы к ним никто не лез?
1: Ну, понимаете, как эпоха раздробленности, она такова, что в соседний огород не залезешь. Такие случаи были, конечно, но я считаю, что они все-таки носили не системный характер. И случаев, когда вот просто вот в наглую забрать территорию соседа просто потому, что хочется, все-таки существовали определенные представления о легитимности, и монгольская власть в этом смысле тоже была одним из таких факторов, который эту легитимность, так сказать, пытался сохранить, ну, абсолютно в своих интересах, не в интересах, конечно, русских князей. Вот, поэтому скорее можно говорить о том, что на протяжении этого периода времени вот эти удельные княжества, они дробились дальше, внутри какой-то крупной конгломерации появлялись более мелкие образования, они вступали в какие-то отношения друг с другом, где-то соединялись, где-то ситуативно объединялись, где-то рассыпались эти союзы. Но то, что Владимирское княжество, а потом и Московское княжества стали правообладателями вот этого титула великого князя, это, конечно, имело огромное значение, потому что именно этот человек отвечал за контакты той территории, которую он контролировал с Ордой. А дальше было и делом его успеха, его удачи подтянуть к себе какие-то новые земли. Часто земли оказывались вымороченными, кто-то умирал без наследников, и можно было эту территорию приобрести или каким-то образом еще захватить, потому что у нее не было законного хозяина. Так что вот этот статус великого князя, он, конечно, в XIV веке давал очень серьезные преференции.
2: Политические, экономические или военные?
1: Политические, экономические, военные.
2: Все вместе?
1: Все вместе, потому что политически это был представитель большой достаточно территории, старший, как бы, по званию, если можно сказать, экономически, потому что он собирал дань с этой территории и вез ее в Орду, а то, что вот приписывают Ивану Калите, да, что у него там прилипали какие-то, значит, деньги. Ну, а как? У вас же нет документов?
2: Да,
1: ну,
2: расходы,
1: да, нет же, да, да. Вот. Значит, это безусловно, это, я думаю, что это входило в правила игры просто, и напрасно приписывать Калите какое-то изобретение здесь, я думаю, это так и работало. И военные, потому что, ну, вот эти все обстоятельства политические, экономические позволяли создавать некие военные преференции. Например, строить каменный Кремль, если говорить про Москву, или нанимать каких-то, значит, специалистов, значит, по оружейному делу, каких-то людей привлекать, значит, из других княжеств переманивать на службу и так далее.
2: У нас сегодня время подходит к концу. Мы продолжили разговор про то, как строились взаимоотношения между князьями на территории Руси во время ордынского нашествия. Что это было? Политика выживания, политика подсидеть собственного конкурента или продолжение обычных совершенно взаимоотношений между русскими удельными князьями просто при наличии большого внешнего арбитра? Помогает нам в этом разбираться главный редактор журнала «Историк», кандидат филологических наук Владимир Рудаков. Владимир Николаевич, спасибо.
1: Спасибо.
2: На сегодня это все. Не переключайтесь. Оставайтесь с нами на волнах Радио России. Скоро продолжим. В студии был Алексей Штейбух. Всего доброго. Пока.
3: История. Изъявительное наклонение. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Психология.
4: Замечательная аудитория Радио России приветствует программа «Психология». Да, это Дмитрий Таиров. Для начала говорю вам всем здравствуйте. Ну и, конечно же, вы слышите, как улыбается Ольга Ивановна Маховская. Поздравляю,
5: да,
4: вас,
5: я,
4: друзья. Сегодня с нами Ольга Ивановна Маховская. Без долгих преамбул. Поэтому тема «Все, что на слуху, все, что часто перед глазами, все, что тревожит, а иногда, на что вы не обращаете внимания», одна из подобных тем – «Козел отпущения». Вот так просто, элегантно, так сказать, по-козлиному.
5: Да. Ну, название грубоватое, никто не хотел бы быть на месте козла отпущения, тем не менее, они есть в любом коллективе. И это такая давняя традиция закрытых устойчивых коллективов, когда все роли распределены надолго, и поломать их никому не удастся. Почетная роль принадлежит главарю, вожаку, как угодно можно его назвать.
4: Это... Главарю хунты, все правильно,
5: да.
4: Дучи.
5: Человек, который авторитарно решает все проблемы, он главный, безусловный авторитет, всегда у них...

0: него есть очень слабая фигура, человек, на которого будут всех собак вешать и которого будут обвинять во всех неприятностях прежде всего. Он такой несимпатичный. Вот его называют козлом отпущения. Ну, потому что ты плохо себя ведешь, ты всегда нас подводишь, ты всегда опаздываешь, ты всегда не то говоришь, и ты плохо выглядишь. Ну, то есть все неприятности приписываются ему. По большому счету, это такое коллективное зеркало, где каждый увидит свой недостаток, но припишет его самому зеркалу.
1: Mm-hmm.
0: Вот. В силу того, что он молчит, не сопротивляется и давно забит в угол, очень быстро начинает понимать выгоды своего положения, да, потому что с козла и взятки гладкие, да. Раз так, лучше 5 минут позора и пинков, чем запрягаться и начинать за что-то отвечать и что-то реально делать.
1: Мы сейчас рассматриваем фигуру козла, который действительно, по сути, является таковым. Вы нарисовали такого нарядного персонажа, который даже выгоду извлекает из этого.
0: Все жертвы рано или поздно, всех, кого мы жалеем, кто находится хронически в такой ситуации, несмотря на помощь, поддержку, никогда не выходит из этого амплуа, они просто приспосабливаются, учатся получать выгоды. Так у козла отпущения, у него может выработаться философия, что он страдает, но ради общего блага. Пускай им всем будет хорошо.
1: Я страдала, страдала.
0: Потому что действительно, когда уходит козел отпущения, начинается очень мощная групповая динамика. Поиски следующего. Когда все ярлыки перевешиваются, это такая фаза, когда некоторые умные люди предпочитают не приходить на работу, чтобы не попадаться на глаза, понимаете? Угу. Потому что образ формируется очень активно. Это такая ключевая фигура. Мы с вами очень много говорим про тревожность, но гораздо спокойнее жить, когда ты знаешь, что...
1: Кто виноват? А и в чем секрет, да?
0: Да, это вообще наш ключевой вопрос, что делать, кто виноват. Да, вот этот вопрос мы закрываем и точно знаем, что есть определенные граждане или категория граждан, или члены коллектива, которые ведут себя подозрительно, которые постоянно лажают. За ними нужен глаз да глаз. Их не нужно приглашать на всякие дни рождения, чтобы они не были осведомлены, у них не было инструментов защиты. Но их же за это нужно и, значит, обсуждать, порицать, лишать и так далее. У них действительно незавидное положение. Но повторяю, что сейчас, когда люди же хитрые, когда... стали побаиваться безработицы, коллективы все равно же ротируются, да, вот, то некоторые считают за счастье оказаться в роли козла отпущения, потому что его, скорее всего, не уволят. Такая фигура историческая, покрытая пылью коллективных историй. И почему-то руководителя всегда дрожит рука, когда речь идет о том, чтобы их уволить. Вот обратите внимание, что в ваших коллективах есть очень странные персонажи, которые кажутся бесполезными. И когда вопрос идет о сокращении кадров, кажется, что они должны быть первыми, но их никогда не сокращают. Вот загадка устойчивости козлового отпущения в том, что они покрывают некоторую...
1: Описано, же вы писали все очень красочно, выпукло и понятно. А давайте в психологию козла отпущения заглянем. Вовнутрь давайте к нему заглянем.
0: Да, кто смиряется с этой ролью? Да.
1: Смиряется. Выяснилось, что он еще и манипулировать может, и что-то там, значит, для себя выгоды какие-то находить. В частности, то, что он не будет уволен. А кто вообще попадает в эту категорию? Что это за люди? Они с детства ущербны? Они с детства в этой роли? Или они столь умны, что в определенный момент надевают себе этот колпак с рожками?
0: Я не думаю, что это непривлекательная роль вообще может быть желанной. Но, конечно, такая маргинальная позиция, она апробируется с детства. Конечно, это ребенок, которым всем понукают. Там, где есть строгие родители и где детей очень строго наказывают и жестоко, там и формируется такой персонаж, который может очень долго, терпеливо переносить вот эту роль изгоя в собственной семье. Он живет без претензий на любовь, уважение, признание, то, чего хотят нормальные люди. Больше всего он хочет, чтобы его оставили в покое. Самый сладкий момент в его жизни, когда все его уже отругали, и все от него отстали. Он точно знает, что это будет сладкая пауза.
1: Следующий шаг – это аутизм, что ли?
0: Нет. Нет.
1: Это все, ну, это как роль правило, такая примеренная на себя одежда и навсегда?
0: Ну, он может вынашивать, это может быть такая гиперкомпенсация, он может занять роль наблюдателя, наращивать свой ресурс, знать и выдерживать это, зная, что он всем покажет еще, кто он есть на самом деле. Да, это маска.
1: Месть впереди.
0: Да. Или он уйдет в неподходящий момент и там, не знаю, что-то тайком закончит, выучится чему-то, уйдет и уедет, и все будут ему завидовать. Или у него окажется дядя миллионером. Ну, это такие фантастические решения проблемы. Если это девушка, она там действительно может выйти замуж и сказать, что да, мне все равно, что у вас тут на работе, я буду заниматься детьми, и это мне больше подходит, и так далее. Второй вопрос, насколько это удачная мама. Вот. И он может ждать подходящего момента, когда в коллективе начнет происходить бурная ротация. И воспринимать все происходящее как дедовщину и начинать вести себя так же жестоко, как вели по отношению к нему, в том случае, когда в коллектив приходит новичок. Он будет формировать себе замену.
1: Подготавливаюсь.
0: Да. Ну, просто если эта вакансия будет занята, он уже хочет пойти как бы на повышение в коллективе, да.
1: А теперь вот что хотелось бы услышать. Итог. Мы об этом говорим, и все об этом, в общем-то, знают. Но мы-то с какой колокольни преподносим? Мы с какой целью рассказываем о том, что люди и так знают, что у них в коллективе есть козел отпущения? Или козел отпущения знает, что он козел отпущения? Мы к чему-то готовим людей в коллективе? Мы пытаемся вытащить с позиции козла отпущения этого человека? Или просто констатируем факт?
0: Мы, наверное, хотим показать, какие есть ресурсы развития коллектива. Понимаете, даже в таком варианте, кажется,
1: это скорее не развитие, а в варианте развития событий в коллективе.
0: Ну, развитие событий, да. Показать потенциал, да. Потому что это тихое болото, в котором черти водятся, да, это тоже может быть козел отпущения. Никто не простит напрасных обид. Никогда.
1: Вот.
0: Поэтому, revenge. Да, и помните, что у козла есть рожки, и поэтому это не такая безобидная фигура. У него есть много других ролей. Плюс, помните, пожалуйста, что козел отпущения, он очень много знает про каждого из вас. Именно потому, что это один из самых внимательных, наблюдательных, чутких членов коллектива.
1: Ну вот теперь стало более-менее понятно, куда бежать, да, в кого стрелять. Тут еще важный момент. Мы уже, как вы поняли, подвели фактически итог и заканчиваем этот выпуск. Сегодняшняя наша встреча с нашим замечательным психологом Ольгой Ивановной Маховской. Еще не забывайте о том, что это довольно неприглядное дело, знаете, пинать слабого. Давайте сейчас вот с позиции вот тех, кто считает себя сильным.
0: Вообще невозможно. Быть у козла отпущения, должны быть защитники, конечно.
1: Вот.
0: Конечно.
1: Так что выбирайте свою позицию, не становитесь сами козлами отпущения, ну и вообще ведите себя достойно.
0: Это очень благородно.
1: Ольга Ивановна Маховская, Дмитрий Таиров, это программа «Психология». Друзья, вот такие у нас беседы. До новых встреч. Всем спасибо, Ольге Ивановне. Огромное спасибо.
0: Всего доброго.
2: Психология. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф. Радио России.
3: На правах рекламы. ООО «Здраволайф», 127-018, город Москва, улица Сущевский вал, дом 5, строение 3, этаж 3, кабинет 5. ОГРН 119-774-616-68-48.
4: Здравствуйте, дорогие друзья. Рад, что вы с нами, и обещаю массу хороших новостей. А самая главная новость такова. Масло удивительной Таволги триумфально возвращается в наш обиход. На самом деле, новостью в строгом смысле слова это назвать нельзя. Все-таки Таволга известна людям более 400 лет. Точнее будет сказать, что масло Таволги – это новое, которое на деле является хорошо забытым старым. Прежде Таволгу называли средством от 40 недугов и травой жизни. Сейчас мы чаще обращаемся к синтетическим средствам, а природа тихо отошла в сторонку. Не пора ли вновь позвать ее в наши дома и сердца на помощь себе и близким? Моя гостья согласно кивает. Алла Михайловна точно знает, что пора.
5: День добрый, уважаемые радиослушатели. Желаю всем добра и хорошего самочувствия. Природа создала невероятное растение – таволга, иначе ее называют лобазник. Давайте начнем с нее. Вспомним, как ее прежде применяли и почему так чтили. Друзья, таволга способна принести благо буквально каждой клеточке организма. Таким не разбрасываются.
4: Я согласен, тем более, что люди интересуются ею.
5: Хочу зачитать отрывок из одного письма. Вот послушайте, пожалуйста, что пишет Марина из города Сарова Нижегородской области. Помню, у бабушки была присказка «Таволга-лобазник для души и тела праздник». Мне кажется, она от всего ею спасалась, да еще и как обыкновенный чай заваривала для профилактики. Я подсмеивалась, спрашивала: «Для профилактики чего, бабуль?» А она серьезно так отвечала: «Да всего, милая, всего». Тогда для меня это звучало забавно, но чем старше я становлюсь, тем чаще вспоминаю бабулины слова. Она у меня почти до 97 лет дожила и до последнего дня пол сама мыла, никому другому не позволяла. Да без швабры, согнувшись пополам, и в лес по грибы летом уходила на полдня. А мне, например, всего 62. А до бабушкиного самочувствия, как до луны. В чем бабушкин секрет? Неужели таволга ее держала, так сказать, стержнем была?
4: Интригующее письмо. А как бы вы его прокомментировали, Алла Михайловна?
5: Вы знаете, а очень просто. Сплошь и рядом люди преклонного возраста жалуются на давление, густую кровь. И львиная доля неурядиц с сердцем и сосудами связана как раз с этим. Сердцу бывает тяжело качать густую кровь. Она медленно бегает по организму и может слипаться в тромбы. А теперь внимание. Таволга содержит гликозид галтерин. Вот он помогает разжижать кровь и корректировать давление. Это первое. А второе. Таволга может похвастаться на редкость сбалансированной подборкой витаминов и микроэлементов с общеукрепляющими антиоксидантными действиями. Недаром его именовали «травой жизни», как уже было сказано. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. 8 800 301 12 12. И еще одна важная информация. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, и 6 мы вам дарим. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
4: Вот и возможная разгадка секрета бабушки из Сарова.
5: Антиоксиданты тормозили процессы старения. Это лишь малая часть тех благ, которыми нас могут одарить компоненты масла таволги.
4: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. А я бы хотел вернуться к истории бабушки нашей слушательницы из Сарова. Насколько я знаю, таволга содержит в числе прочих успокаивающие компоненты, правильно?
5: Да, нервотрепка и лишнее напряжение едва ли способны продлить кому-то жизнь, а вот укоротить... запросто. Поэтому всем, кто чувствует себя беспокойно, тревожится по всякому поводу, компоненты таволги, конечно, могут быть очень кстати. Просто включите в рацион замечательное масло таволги и, как говорится, почувствуйте разницу. Именно масло. Масло таволги, поскольку в масляной субстанции полезные вещества сохраняются в первозданной активной форме. Это замечательный природный консервант.
4: А за что сегодня ценится масло таволги? Мы упомянули о тех его компонентах, которые готовы порадовать сердце, сосуды и нервную систему, но ведь это далеко не все дары таволги.
5: Вот в письме, которое я недавно зачитала, говорилось, что таволга-лобазник для души и тела праздник. А я бы добавила и для желудка праздник. Во-первых, потому что богато дубильными веществами, которые хорошо влияют на желудочно-кишечный тракт и печень. Друзья, вся польза этого дивного дара природы – таволги. Травы жизни, средства от 40 недугов, как говорили в старину, сосредоточено в живом масле. Его стоит попробовать хотя бы потому, что компоненты таволги ответственно работают с давлением и тромбами, снижают густоту крови и разгружают сердце. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. И помните, все, кто дозвонится в течение 20 минут при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, и еще 6 мы вам дарим. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
4: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Спешите, количество комплектов ограничено.
5: Вообще, я бы сказала, что для людей старше 50, вот лучше масло таволги, пожалуй, и не придумаешь. Потому что кроме сердечно-сосудистых компонентов, тут есть вещества для коррекции сахара крови, есть успокаивающие и есть противовоспалительные. Они работают в связке с болеутоляющими. Это важно при неурядицах с суставами и спиной. Друзья, верьте природе и природным средствам. Включайте в рацион удивительное масло таволги. Будет не только полезно, но и невероятно вкусно.
4: Алла Михайловна, а могут ли масло таволги использовать те наши слушатели, кому особое внимание приходится уделять здоровью и состоянию суставов, позвоночника, опорно-двигательного аппарата?
5: Конечно. В масле таволги содержится огромное количество компонентов, действующих в самых разных направлениях. Поэтому тем, кто хочет позаботиться о здоровье спины, суставов, переоценить пользу масла, таволги невозможно. Ну и, наконец, в масле таволги имеется внушительная подборка витаминов и микроэлементов, как я уже говорила, общего укрепляющего профиля. Сил мало – пей масло. Так написала нам в письме одна наша давняя поклонница масла таволги из крошечного сибирского городка. Вот там все в семье пили и пьют масло таволги и живут себе. А мы все жалуемся на то, на сё. Друзья, просто доверьтесь маслу таволги. Считайте, что ваш пароль к новой жизни – масло таволги. Включайте его в рацион и открывайте новую счастливую страничку судьбы.
4: Отличный жизненный девиз, кстати. Сил мало – пей масло.
5: Да, да, но не абы какое масло, а потрясающее масло таволги. Кладезь пользы для сердца, сосудов, органов пищеварения, печени и нервной системы. И верный помощник для суставов.
4: Все это масло таволги.
5: Да, это масло таволги, о котором я бы хотела сказать вот еще какую немаловажную вещь. Это растительное сырье, которым лечились деды и прадеды, которое давно стало своим кровным. Оно и есть то, что принято именовать «мать природа». Это забота, понятная организму на генном уровне. Так вот, таволга как раз из тех целебных растений, которые можно назвать добрыми соседями и заботливыми друзьями. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонится в течение 20 минут при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и еще 6 в подарок. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Каждый из нас способен найти среди компонентов таволги свой. Я уже говорила, в каких случаях компоненты таволги могут оказаться очень и очень полезными.
4: Да, мы помним, они способны поддержать сосуды, сердце, органы пищеварения, печень, суставы, поработать с давлением и уровнем сахара в крови.
5: Именно так. В природе мало однозначных вещей, только для того-то или того-то. Природа, вы знаете, щедра и многопланова. И среди лучших ее творений есть восхитительный масло. масляный экстракт таволги, чьи компоненты способны оказать комплексную помощь организму. Ну, на эту тему можно говорить бесконечно, а времени, как я понимаю, у нас уже, к сожалению, не так много. Я еще раз хочу повторить номер телефона 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, такой комплект, и 6 вы получаете в подарок. 8 800 301 12 12. Количество комплектов ограничено.
4: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Ну что ж, а мы тем временем подошли к финишной черте. Как ни жаль, передача заканчивается. Хочу пожелать всем новых чудесных открытий.
5: А я хочу добавить, что таким открытием готово стать благословенное масло таволги. Друзья, не стесняйтесь, звоните на бесплатную горячую линию. Специалисты расскажут вам о нем много такого, от чего крылья вырастают даже у тех, кто давно потерял надежду. Уверена, у вас отпадут всякие сомнения на тему, брать или не брать масло таволги. Конечно, надо брать его на вооружение, потому что жизнь одна, и если можно сделать ее лучше, грех не воспользоваться таким шансом. 8 800 301 12 12.
4: Всего доброго, здоровья, сил и долголетия всем нам. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Спешите, количество комплектов ограничено.
2: Радио России. Театр Радио России представляет.
6: Трогай! Но пошли!
2: «Степь» – многосерийный спектакль по повести Антона Павловича Чехова.
7: Не хочешь ехать, так оставайся. Никто силы не тянет.
2: 9-летнего мальчика Егорку отправляют с обозом в город учиться. Путешествие его длится несколько дней.
7: Я буду спать, а ты, Егор, поглядывай, чтобы у меня из-под головы этого мешка не вытащили. Понял?
8: Понял.
2: По дороге мальчик купается в реке, встречает удивительных людей, слушает мужицкие рассказы у костра.
9: 15 лет мне еще не было, а я уж говорил и стихи сочинял по латыни.
2: «Степь» слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ижевска.
10: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
2: «Слушаем».
10: Два часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
2: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11.10 по московскому времени.

0: Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Вооруженные силы России поразили объекты портовой и энергетической инфраструктуры, используемые в ВСУ. Россия открыта для диалога США по украинскому регулированию. И уборочная кампания началась уже в 16 российских регионах. Далее подробнее. России удалось увеличить объем несырьевого, неэнергетического экспорта на 9% в 2025 году по сравнению с 2024 годом, заявил Владимир Путин в начале встречи с гендиректором Российского экспортного центра Вероникой Никишиной в Кремле.
2: Мы знаем все субъективные и объективные сложности, с которыми сталкиваются наши экспортеры, но все-таки при поддержке экспортного центра всей группы экспортного центра удалось в 2025 году по сравнению с 2024 увеличить объем несырьевого экспорта неэнергетического на 9%. Да, это получилось 1,7 триллиона рублей. Прилично.
1: Подразделения группировки войск «Север» одновременно наступают на нескольких направлениях.

0: портовые инфраструктуры,
1: энергетика. Под удар попали жилые.
2: Якутия, Надежда Дворецкая.
3: Мирдинским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета России по Республике Саха-Якутия возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. По версии следствия, 27 июня текущего года в одном из ресторанов города Мирного при проведении банкетного мероприятия сотрудники коммерческой организации оказали услуги общепита, грубо нарушившие санитарно-эпидемиологические нормы. В результате в период с 28 по 30 июня в Мирнинскую центральную районную больницу с диагнозом за острый гастроэнтерит госпитализировано 14 человек, включая 4 несовершеннолетних 2008 года рождения. Все пострадавшие находились под наблюдением врачей. Следственные органы проводят комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств инцидента, изъятие проб продукции и документации заведения. Расследование продолжается.
2: Ну, как сейчас проходят лечение и каким вирусом заразились пострадавшие, нам разъяснила главный врач Мирнинской центральной районной больницы Вера Тарасова. Давайте послушаем.
4: Нам начали поступать пациенты с явлениями острой кишечной инфекции, и таких пациентов поступило 14, и в течение недели они получили стационарное лечение в инфекционном отделении, и на сегодняшний день все выписаны на амбулаторное лечение. Мы сразу сделали им забор анализов для определения возбудителя, и наша ПЦР-лаборатория показала, что это была вирусная инфекция, так называемый норовирус. В дальнейшем для подтверждения анализы были направлены в ЕКО. И данный возбудитель подтвердился. На сегодняшний день можно сказать, что мероприятия все в вспышке данные отработаны, и эпидемиологическое расследование по причинам проводит Роспотребнадзор.
2: Ну вот сейчас проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств инцидента, изъятие профпродукции и документации заведения. Но есть предварительные данные санитарно-эпидемиологического расследования. Об этом сообщила начальник отдела санитарного надзора, лицензирования и регистрации управления Роспотребнадзора по Якутии Анна Румянцева.
5: По отравлению в городе Мирном сообщаем, что в настоящее время проводится санитарно-эпидемиологическое расследование. В ходе осмотра объекта установлено 19 нарушений санитарных требований. По предварительным данным, вероятным источником инфекции является персонал ресторана. Механизм передачи фекально-оральный, путь передачи пищевой. Выделен норовирус второго типа. По итогам осмотра объекта составлен протокол о временном запрете деятельности. По решению суда объект приостановлен на 60 суток.
2: Ну, к сожалению, это и не единичный случай в Якутии. Например, в 2024 году в октябре были отравлены, отравились дети спортивной школы. И в апреле этого года судом Мигино-Конголовского района Якутии вынесен приговор бывшему директору Харанской спортивно-средней школы от Мигино-Конголовского района. Он был признан виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекших отравление учеников и злоупотребление должностными полномочиями. Вот следствие и суд установили, что подсудимый, желая избежать прерывания учебного процесса, допустил к приготовлению пищи 5 работников школьной столовой. При этом он знал, что они не прошли обязательные медицинские осмотры, но не отстранил их от работы. Эти сотрудники оказались переносчиками эпидемиологического штампа золотистого стафилококка. Ну вот, в результате 4 октября 2024 года после обеда в столовой 31 учащийся в возрасте от 8 до 12 лет были госпитализированы с симптомами пищевого отравления. Ну, вот суд назначил бывшему директору наказание в виде штрафа в размере 660 тысяч рублей.
6: Ну вот интересно, насколько чувствителен подобный штраф, мы чуть позже об этом обязательно с экспертом поговорим, но вообще, Иннокентий, как вы считаете, вот если так вообще порассуждать, вот мне почему-то кажется, что должна быть какая-то дополнительная ответственность у владельцев заведения общепита, если у них получают отравление и чем-то заражаются дети, потому что, ну, как вообще такое возможно? Знать, что у тебя нет должного осмотра у работников, но тем не менее допустить их и допустить их к приготовлению пищи для детей.
7: Заведомо, да, знаю об этом.
2: Что за история? Тут ситуация такая, что благими намерениями услана дорога в ад. Например, в 2020 году перед двери Нового года, в январе, после праздников 30 января, примерно в этих числах,

0: чтобы тоже не допустить срыва питания учащихся в республиканском лицее, ну, проводилось, но не досмотрели, что повар заболел ротавирусной инфекцией и там тоже заразил учеников. Тоже были возбуждены дела, ну, административные, там все выяснили и не успевали проследить за сотрудниками. Есть такая халатность, конечно, ну, сейчас вот Роспотребнадзор оперирует контроль, да, да. Указ, федеральным законом, который вынесен был в 2020 году, в период пандемии. И, конечно, в этом отношении они только проверяют по 9 основным направлениям. Ну, то есть по уведомлению, по жалобам, да. Ну, и по плановой проверке. Ну, и специальными постановлениями, поручениями президента, правительства и органов госвласти. То есть у них тоже связано. Хотя они проводят очень колоссальную работу. Например, вот наш Роспотребнадзор в прошлом году провел более 311 проверок, там административные дела возбудили, там более полумиллиона штрафов наложили, но все равно, опять же, очень много точек питания, и, конечно, производители экономят, сотрудники общепитов, хозяева, потому что, по моим данным, сейчас медицинскую книжку можно получить, ну, за определенную сумму, хотя и стоимость от 8 тысяч рублей одна медкнижка, от стоимости прохождения лабораторных экспертиз, анализов и так далее, она бывает и выше.
1: Ну, то есть люди не проходят никакую проверку, да. А просто каким-то образом, например, приобретают, да, эти медицинские книжки.
2: Ну да, или, например, ее так...
0: Да, иначе... 5 человек по 8 тысяч, 40 тысяч для частных компании, наверное, это накладно. Но опять же, это жизнь и здоровье граждан, поэтому в этом отношении, конечно, нужно быть жестче.
1: Ну вот, да, мы тут все-таки говорим об ответственности самих владельцев общепита. Если, ну, да, ты кормишь людей, ты так или иначе ответственен за то, за здоровье людей, которые, да, приходят, да, к тебе.
0: Ну, но в этом году, да, вот в этом году расскажу случай, да, вот очень ответственно пришли наши точки общепита. Левых людей не принимали, потому что у нас проводился СЭХ Олонхо, это местности к на территории Кобяйского района, и вот там тоже питание организовано, да, харчевки, жара 30 градусов, 27 тепла, вот при этом ни одного этого случая отравления или некачественной продукции. Все было свежее, все быстро приготовлено, стояли морозильники, холодильники, да, правильно хранилось. Вот в Мирнинском случае, в Мирнинском районе, например, я тоже посмотрел, может, из-за жары и так далее, но 27-28 температура в Мирном была нормальная, 20 градусов. Но 26-го накануне, вот когда, наверное, готовили пищу, было 27 градусов тепла. Вот чуть-чуть ошиблись. И вот наша жара, о которой мы вчера говорили, вот так влияет.
1: Спасибо большое. Спасибо. Иннокентий Киренский был с нами на связи. И мы переходим к разговору с экспертом. Наталья Колганова, ведущий эксперт по вопросам пищевой безопасности и санитарного законодательства РФ на СНГ. Генеральный директор компании Food Adult, аудит, у нас на связи. Наталья, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Наталья.
3: Добрый день.
1: Ну вот смотрите, плановые проверки общепита. Как часто они могут проходить? И неужели у нас нельзя проверить ресторан на соблюдение санитарных норм без каких-либо жалоб или без тех самых случаев, о которых мы все читаем в новостях?
3: У нас три вида проверок на территории Российской Федерации. Это плановая проверка, когда юридическое лицо либо ИП стоит в реестре. Как правило, это на календарный год график формируется. И территориальный орган имеет право раз в календарный год выехать с плановой проверкой. Плюс у нас две дополнительных. Это проверка по жалобе конечного потребителя. И внезапная проверка, это новый вид проверок у нас в связи с изменениями в 336-е постановление. Но этого недостаточно, на самом деле, для того, чтобы действительно провести такой полный, хороший, тотальный контроль предприятия общепита.
1: Ну, то есть, как будто бы мы все равно сталкиваемся с тем, что вся ответственность лежит на владельцах этих самых заведений общепита, и если они подойдут к вопросу халатно и подготовятся только к той проверке, которая они, собственно, готовы к плановой, то за год все может поменяться, и, в общем-то, никто не застрахован от какого-то трагического случая.
3: Абсолютно верно. У нас процветает на сегодняшний день достаточно часто ситуация, когда мы просто готовим папку с документами, сидим, ждем, когда приедет специалист территориально контрольного органа, а фактически у нас отсутствуют знания, да, персонала, и как только там эта проверка поверхностная прошла, мы не знаем, как правильно помыть руки, что такое маркировка продукции, и отсюда очень много, конечно, продуктов порченных, да, и страдает человек.
2: Ну да, здесь еще важно отметить, что у нас есть у продуктов, помимо срока годности, еще срок реализации их, а он, конечно же, намного меньше, то есть при вскрытии там того или иного продукта, упаковки.
3: Абсолютно верно. Абсолютно верно. И об этом нужно говорить изначально в образовательных учреждениях, которые у нас учат поваров-технологов, да, а уже затем, конечно, на пороге договариваться с сотрудником, давать ему краткую методичку о том, как принимать сырье, да, как его маркировать и почему молоко после вскрытия хранится 3 дня, да, а не 10.
2: Ну да, еще также важно вот в общепитии, Наталья, вы, наверное, меня поддержите, что здесь помнить нужно о раздельном хранении продуктов, то есть отдельно должны быть камеры для овощей и фруктов, отдельно для мясных полуфабрикатов.
3: Это роскошь. Это роскошь. Скажу вам, как аудитор с 2012 года, что только 10% предприятий могут соблюдать эти стандарты. И, как правило, это либо санатории, либо рестораны при отелях. Отдельно стоящие кафе и рестораны в силу маленькой площади не имеют такой возможности. И здесь накладывается маленькая площадь, отсутствие знания персонала, и фактически мы видим на полках сырники, готовые к употреблению, да, в пищу, и рядом кусок сырого мяса, с которого там капает жидкость, да, неизвестного нам характера. Мы с этим максимально активно боремся и пытаемся все-таки донести до собственников бизнеса, что на сегодня, и Санпин об этом говорит, и регламент Таможенного союза, как раз-таки собственник предприятия общественного питания и руководитель несут ответственность. И их задача объяснить, почему надо руки мыть часто, почему ни в коем случае, да, нельзя там личные вещи на рабочих местах хранить и так дальше.
1: Спасибо большое. Спасибо. У нас, к сожалению, мы ограничены во времени. Я думаю, к этому разговору мы еще вернемся. Наталья Колганова была у нас на связи, ведущий эксперт по вопросам пищевой безопасности и санитарного законодательства РФ и СНГ, генеральный директор компании Food Audit. Говорили мы о проверках предприятия общепита и, в общем-то, после вот таких неутешительных историй, как будто бы в ресторан не идем.
2: Ну, в ресторан не идем, но также нужно и помнить, что это очень-очень все важно и может быть опасно.
4: Технологии развиваются с невероятной скоростью. И важно понимать, как это меняет нашу жизнь.
5: Всем привет! Я Станислав Малавидов, и это программа «20 мегабайт». Примерно столько весит аудиофайл этой радиопередачи, где приблизительно за 10 минут эфирного времени мы совершим путешествие в мир цифровых технологий и инноваций.
4: Открытия, изобретения и идеи, которые меняют будущее. 20 мегабайт. Программа о цифровом мире на пределе возможностей. Слушайте по средам в 15.35 по Москве и в 14.35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
7: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
4: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
8: Тема нашего сегодняшнего разговора непростая – сахарный диабет. И если лекарство от диабета первого типа, инсулин, было найдено еще 90 лет назад, то что делать тем, кто столкнулся с диабетом второго типа? Существуют ли средства или продукты, которые могут помочь не только снизить уровень сахара в крови, но и предотвратить страшные последствия диабета? Ведь 90% больных относятся именно к диабету второго типа. Об этом мы и поговорим с нашими гостями, специалистом по здоровому питанию Натальей Зыриной и руководителем производства Оксаны Румянцевой. Наталья, вот первый вопрос к вам. Чем опасен диабет второго типа?
9: Я отвечу так. Диабет второго типа страшен своими последствиями. От диабета в первую очередь страдает сердце, кровеносные сосуды, глаза, почки и нервы. В результате общий риск смертности у людей с диабетом как минимум в 2 раза выше, чем у здоровых людей.
8: Но цифры действительно пугают.
9: Да, и самое неприятное это то, что хронические осложнения диабета, как правило, развиваются незаметно и поначалу никак не отражаются на самочувствии.
8: Но почему это происходит?
9: Причиной таких серьезных проблем является высокий уровень сахара в крови, последствия переизбытка глюкозы. Сахар в избыточном количестве разрушает мелкие кровеносные сосуды и периферическую нервную систему. И в первую очередь страдают те органы, где сосудов больше всего, а это глаза и почки, ноги и руки, головной мозг и сердце. Повышенный и неконтролируемый сахар в крови может привести к резкому ухудшению зрения, даже полной его потери. Ноги начинают неметь, теряется чувствительность, появляется хромота, развивается атеросклероз, а также синдром диабетической стопы, которая даже может стать причиной гангрены. Но основной риск и угрозу для больных с сахарным диабетом представляет развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Высокий сахар увеличивает вероятность инфаркта и инсульта в 4 раза. Помимо этого, диабет создает множество проблем с нервной системой. Вялость, апатия, общая слабость, перепады настроения, стресс и нервные срывы. Поэтому, если уровень сахара в крови не контролировать, то последствия могут быть необратимыми.
8: Наталья, так есть ли решение этой проблемы?
9: Вы знаете, ситуация поразительная. Несмотря на то, что разработка и поиск средств от диабета второго типа ведется уже более полувека, это заболевание не только остается одной из крупнейших всемирных проблем, но и приобретает характер эпидемии. И, кстати, первыми в мире, кто заявил о том, что путь к лечению диабета второго типа – это контроль сахара в крови, стали советские эндокринологи. Именно это открытие стало первым шагом к созданию эффективного средства для лечения диабета второго типа. Вторым шагом стало опровержение мифа о том, что диабет – это неизлечимое прогрессирующее заболевание.
8: А разве это не так?
9: Вы знаете, на сегодняшний день доказано, что диабет можно взять под контроль. И в связи с этим я хочу рассказать вам об уникальном продукте Диабиталь, который многие люди именуют не иначе, как формула жизни. В начале 80-х годов прошлого века сразу несколько лабораторий разных НИИ в СССР получили засекреченное задание от правительства по разработке продукта, который может решить проблему диабета второго типа. Средство должно было быть доступным, эффективным и безопасным. За счет этих очень жестких рамок исследователи оказались перед неразрешимой задачей. Поэтому разработки Диабиталя продолжались вплоть до 2000-х годов. Первые версии продукта применялись в закрытых санаториях и профилакториях, где проходили лечение от диабета высокопоставленные чиновники, военные и партийная верхушка. И результаты были очень впечатляющие. Слухи о появлении нового чудо-средства распространились молниеносно. Ученого-разработчика Диабиталя не оставляли в покое тысячи людей, потерявших веру в свое выздоровление. Поэтому после развала СССР этот продукт был доработан и усилен дополнительными активными веществами. Он прошел клинические испытания в Центральной клинической больнице Академии наук России, доказав свои возможности при диабете второго типа.
10: Сегодня для всех радиослушателей есть подарок. Каждый может получить Диабиталь абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните на номер 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03. Я повторю. 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Звонки по России бесплатные.
8: Оксана, ведь именно вы являетесь специалистом компании, которая производит Диабеталь. Вот расскажите, почему этот продукт называют формулой жизни и как он может помочь тем, кто столкнулся с сахарным диабетом второго типа?
11: Я могу смело сказать, что Диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральный пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь созданы специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой. Помимо этого, Диабеталь оказывает противовоспалительный и заживляющий эффект на слизистую желудочно-кишечного тракта, нормализует работу печени, оказывает желчегонный и детоксицирующий эффект, а еще он контролирует аппетит и снижает тягу к сладкому.
8: Оксана, тогда в чем же секрет Диабеталя?
11: Секрета два. Уникальный состав и технология производства, которая не имеет аналогов в мире. Если говорить о составе, то Диабеталь создан на основе бурой морской водоросли фукус, которая добывается только в экологически чистом районе Белого моря. В отличие от ламинарии, которая представлена достаточно широко, фукус – растение редкое и благодаря своему составу чрезвычайно востребовано не только в медицине, но и в гомеопатии, фармацевтике, косметологии. Беломорский фукус содержит 72 элемента в органической форме, жизненно необходимых для нашего здоровья и особенно для людей с диабетом. Это фукоидан, эльфукоза, йод, полисахариды, полифенолы, омега-3 кислоты, витамины, минеральные вещества, микроэлементы и пищевые волокна. Все эти вещества помогают справиться с множеством проблем, от гормональных сбоев до похудения. Но самыми ценными для диабетиков являются фукоидан и эльфукоза. Именно благодаря им происходит нормализация сахара в крови. Фукоидан, которого в беломорском фукусе содержится 15%, больше, чем в любой другой известной водоросли, уменьшает всасывание сахара в кишечнике, усиливает синтез инсулина рецепторами клеток и защищает поджелудочную железу от вредных воздействий. А L-фукоза – это вообще уникальное вещество. Она проникает внутрь клетки и запускает нарушенные реакции синтеза инсулиновых рецепторов. В результате борьба ведется не с последствиями и симптомами низкого сахара в крови, а непосредственно с источником проблемы. Ни одно известное растение не обладает такой возможностью. Но наш организм сам L-фукозу не производит. Получить ее мы можем только с молоком матери, что проблематично, или из фукуса. При этом в фукусе нет тяжелых металлов, радионуклеидов и болезнетворных бактерий, поэтому он безопасен и не имеет побочных эффектов.
10: Сегодня для всех радиослушателей есть подарок. Каждый может получить Диабеталь абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните на номер 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22*03. Я повторю. 8 800 100 01 33 или с мобильного *22*03. Звонки по России бесплатные.
8: А вот что насчет технологии производства?
11: Что касается технологии производства Диабеталя, то она защищена патентом Российской Федерации и не имеет мировых аналогов. Технология уникальная, потому что в ней не применяются химические реагенты и высокие температуры.
8: Получается, Диабеталь не только способствует снижению уровня сахара в крови и рекомендован при диабете второго типа, но и благодаря уникальному составу он помогает предотвратить последствия диабета.
11: Да, вы абсолютно правы. А еще Диабеталь может помочь избежать риск скачков сахара, в том числе при нарушении диеты, способствует улучшению зрения, функции почек и пищеварения, самочувствия и настроения. Могу честно сказать, фукус – растение волшебное. И за это его так любят и ученые, и простые люди, которые заботятся о своем здоровье. Поэтому диабеталь и называют формулой жизни. Я могу смело сказать, что диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральный пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь созданы специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой.
10: Сегодня для всех радиослушателей есть подарок. Каждый может получить диабеталь абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните на номер 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03. Я повторю, 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Звонки по России бесплатные.
8: Большое спасибо за интересный, а главное, очень полезный разговор. Я прощаюсь с вами, а нашим слушателям хочу пожелать: позаботьтесь о своем здоровье вовремя. Не является лекарством, не является БАД.
12: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59.
4: Радио России. Всего несколько нот, и оживают воспоминания. Песни, пережившие время и ставшие частью нашей жизни.
13: Тебя сравнить бы надо с песней соловьиною.
14: Есть только миг между прошлым и будущим.
4: Программа Михаила Предтеченского «Властелины мелодий». Слушайте по субботам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Самары. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
15: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
16: Словарь русских говоров Забайкалья.
15: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
4: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Вооруженные силы России взяли под контроль село Петроивановка в Харьковской области. Вся информация, поступающая с саммита НАТО в Анкаре, будет отслеживаться. И до конца недели в московском регионе сохранится прохладная и дождливая погода. Далее подробнее. Вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам, региональным властям и отраслевым компаниям оперативно принимать все возможные меры для недопущения локальных сбоев в поставках топлива. Об этом сообщили в Кабмине по итогам совещания по ситуации на топливном рынке. Особое внимание было уделено ситуации в Иркутской области и Забайкальском крае, где фиксируется напряженная ситуация с топливообеспечением. Главы регионов доложили о текущем уровне запасов, организации логистики, работе АЗС и обеспечение топливом экстренных служб. Также проанализирован вопрос топливоснабжения регионов юга России в период повышенного сезонного спроса. Добавлю, что в среду 8 июля Владимир Путин в формате видеоконференц-связи проведет совещание с членами правительства, сообщает пресс-служба Кремля. Основной темой обсуждения станет работа транспортного и топливного комплекса в текущих условиях, говорится в сообщении. Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. В результате решительных действий взят под контроль населенный пункт Петроивановка Харьковской области, сообщает Министерство обороны. Подразделения группировок войск «Южный» и «Центр» улучшили положение. Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи. Группировка «Восток» продвигается вглубь обороны ВСУ. Также российские вооруженные силы ударами беспилотников «Герань» поразили 4 локомотива и более 10 грузовиков с БПЛА в Днепр.

0: милитаризироваться. Ну,
1: которые даже перевели на книжный язык Евангелие и пытались вот евангелизировать местное население. Не только нагайцев, но они работали и с другими народами Северного Кавказа, но итоги были очень
2: незначительными. Не вышло у них, да,
1: ничего не вышло, никто значимых групп таких вот, угу, да, христианских на Северном Кавказе не появилось.
2: Ахмед, и, конечно же, мы можем и должны говорить о том, что ислам – мировая религия, которая принесла на Кавказ свой культурный код. Вот о чем мы здесь можем и будем говорить.
1: Конечно же, принимая ислам, да, жители Северного Кавказа принимали и очень многие какие-то базовые, скажем, да, культурные вещи, которые присущи исламу. И здесь, конечно же, очень и очень важно понимать, что при этом жители Северного Кавказа оставались представителями кавказской культуры. И мы с вами, вот, конечно же, должны понимать, что это была такая вот работа взаимная по притирке. То есть не просто ислам наложился и все, и полностью поглотил культуру жителей Северного Кавказа. И не просто там культуры народов Северного Кавказа, там просто сверху приняв ислам, они там оставались в своей культурной, скажем так, парадигме. Да? Нет, это была взаимная работа и взаимное подлаживание, скажем так, да, кавказского, северокавказского и исламского. Вот это очень и очень интересно наблюдать, как вот такие вещи, такие притирки происходили. Ну, в частности, вот ислам, например, такой очень патриархальный, да, подход в исламе. Эта религия имеет древние авраамические корни, и вот эта вот патриархальность подходов, да, в исламе, она очень хорошо легла на патриархальные коды северокавказские, скажем так, да, и счет родства по отцовской линии, например. То, что, допустим, супруга приходит в дом мужа, но при этом остается представительницей рода отца. То есть она гостья, пришелец. Эти вот вещи, изначально присущие северокавказской культуре, очень хорошо легли на исламские
2: такая
1: подходы.
2: Адаптация такая произошла, что
1: да, да, совершенно верно. И в конечном итоге
2: проникновение, извините, вот я перебиваю, возможно.
1: Да, дело в том, что есть с одной стороны адат, есть с другой стороны шариат.
2: Адат это
1: обычное право, да, вот северокавказских народов. А шариат – это, собственно говоря, основанное на Коране и Сунне, на двух источниках, религиозное право мусульманское. Вот. И здесь очень хорошо стали друг на друга накладываться вот разные подходы. И с одной стороны, значит, адаты несколько адаптировались к шариату, с другой стороны, значит, шариат, признавая, да, адат, обычное право северокавказцев, собственно говоря, вот подтверждал право жителей Северного Кавказа быть, скажем так, особенными, да, вот включаться в общемусульманское сообщество, но при этом иметь какие-то свои особенности и свои особые подходы.
2: А вот такой вопрос, вот навскидку, я сейчас слушал вас и думаю, да, я спрошу уважаемого Ахмеда, вот интересно, мусульманин-саудит и мусульманин, ну, скажем, из Дагестана, в морально-нравственных приоритетах, они одинаковые, они идентичны или между ними есть какая-то разница?
1: Но в том, что касается каких-то морально-нравственных подходов, здесь, конечно же, скорее всего, можно сказать, что и саудит, и дагестанец будут мыслить примерно одинаково. Потому что эти вот морально-нравственные подходы, они, в общем-то, основаны на религиозных книгах в первую очередь, да? Именно на Коране и на Сунне. Но если мы будем говорить о каких-то других, скажем так, да, подходах, ну, в частности, вот дагестанец, например, он все-таки больше, скажем так, мистик. И именно поэтому у дагестанцев больше распространен суфизм. Суфизм – это такое вот мистико-аскетическое такое течение в исламе. Да? Саудит, он все-таки больше прагматик, скажем так, да. То есть он не склонен к тому, чтобы вот вдаваться в какие-то вот мистические сферы, да. Но базовые морально-этические вещи, конечно же, они, поскольку основаны на религии, то они общие и для саудита, и для дагестанца.
3: Кавказский акцент.
2: Ахмед, вы минут назад употребили слово «Коран». Я в конце 90-х много работал в качестве военного корреспондента на Северном Кавказе, встречался в том числе и с муфтиями, мы о многом говорили. Речь заходила и об исламе, и о Коране в том числе, и вот эти уважаемые люди мне говорили, что, Коля, ты должен понимать, что Коран

0: нужно читать на языке пророка, то есть на арабском языке. Я не знаю, может, этот вопрос вам покажется странным, а действительно, вот на каком языке читают, на каком языке преподают? Я предполагаю, что на арабском, но, скажем, на русском языке. Ведь есть наверняка Коран на русском языке, наверняка точно он есть.
1: Да, прекрасный вопрос. Ну, у нас очень любят сравнивать, да, ислам и христианство, и для того, чтобы вот основная христианская аудитория лучше якобы понимала, да, говорят, ну вот, там, скажем, духовенство, да, муллы и так далее. Ну вот Коран – это Библия ислама. На самом деле, вот есть очень серьезное отличие Библии от Корана, потому что Библия – это богодухновенный текст. То есть это текст, написанный людьми под Божьим вдохновением, да. А Коран считают мусульмане богооткровенным текстом. То есть это прямая речь Бога. И в этом отличие, подходов, да, христианского к Библии и мусульманского Коран. К Корану. А поскольку Коран считается прямой речью Бога, то, во-первых, его надо читать на языке, на котором он ниспослан. То есть он, вот Бог захотел с людьми общаться на арабском языке, поскольку он назвал его языком арабским ясным, там же в Коране. Во-вторых, в отличие от Библии, Коран необходимо все время читать, потому что он есть прямая речь, речь Бога. То есть вот этот вот написанный и напечатанный Коран, положенный на полку, это не совсем Коран. Да, это, конечно же, книга называется Коран там и так далее, но Коран полностью является Кораном в то время, когда он воспроизводится. Понимаете? Отсюда вот в мусульманской культуре вот эта вот любовь к чтению Корана. Отсюда вот эта вот любовь слушать Коран у мусульман. Именно отсюда это идет, потому что к Корану отношение не как к какой-то книге, которая где-то лежит, да, а как вот к речи. Соответственно, Коран должен все время воспроизводиться. Есть переводы Корана на языки, но переводы Корана не являются Кораном. Это есть такое слово «тафсир» – толкование. То есть любой перевод Корана автоматически считается тафсиром, то есть толкованием Корана.
0: Интересно. Хорошо, я вот минуту назад вспомнил свою работу в 90-х, то, что я работал военным корреспондентом на Северном Кавказе. Ну, вы помните, были сложные времена, тогда все говорили о радикальном исламе, о ваххабитах, если вы помните. Вот есть ли возможность у людей, которые придерживаются радикальных взглядов, завладеть умами жителей Кавказа? Возможно, я не совсем корректно ставлю вопрос.
1: Да, ну, вопрос абсолютно тоже правильный и абсолютно нужно на эту тему говорить. Дело в том, что действительно очень тяжелая вот эта вот новейшая история, да, Северного Кавказа. И были моменты, когда люди вот такого вот радикального настроя даже овладевали там умами целых там территорий каких-то. Вот эти вот экстремистские, скажем так, подходы, они ведь не только политические, скажем так, да, они еще и культурные, поскольку вот эти люди, так называемые, да, в кавычках ваххабиты, они в этом своем экстремизме доходят до того, что начинают, собственно, самих же северокавказцев обвинять в том, что вот вы отошли там от якобы как существующей где-то там, да, в идеале чистой религии, там вы отошли от наших чисто исламских там подходов, обычаев и так далее. И происходит очень серьезный напор на самость, собственно говоря, северокавказцев, да, на вот эту вот кавказскую культуру. Ислам уже давно существует на Северном Кавказе, и жители Северного Кавказа, несомненно, мусульмане. И обвинять их в том, что они сейчас там не мусульмане, это абсолютно, скажем так, да, то есть неверно. И вот эти вот люди, ваххабиты, там, я не знаю кто, которые вдруг начинают обвинять жителей Кавказа вот в этих самых грехах, они, конечно же, совершают самую, наверное, тяжелейшую ошибку, поскольку тем самым они теряют любое понимание со стороны жителей Кавказа.
2: Радио России. Просвещение. Кавказский акцент.
0: Ахмед, с вашего позволения еще пара вопросов. Я вот слушал вас и одновременно, извините, рылся в интернете, что называется. Вот что пишут, что после распада Советского Союза рост интереса к исламу в республиках Северного Кавказа принял различные формы. Местные особенности и тут дали о себе знать. Западная часть региона была более светской, то есть считается, что ислам там имел слабое влияние и рассматривался проживающими народами вот на Западе, прежде всего, как часть этнической идентичности. Вот. И еще пишут, что среди населения получило широкое распространение такое понятие, как народный ислам, то есть упрощенное понимание веры, сильно отличающееся от ортодоксального ислама. Это вот распад Советского Союза, 90-е годы. Это действительно было так?
1: Такое явление есть, да, имеет место быть. Дело в том, что, вот опять же, я возвращаюсь к тому, что ислам – это мировая религия, и ислам стал мировой религией именно из-за того, что он очень хорошо сам адаптируется под местные реалии. И очень хорошо впитывает в себя местные обычаи, там, обряды и так далее, и так далее. Очень хорошо их исламизирует. И в этом смысле вот то, что вы сейчас, да, процитировали, это ведь подход такой, знаете, тоже, вот есть у моих коллег такое желание найти некий идеальный ислам. Вот здесь употреблено слово «ортодоксальный ислам». Угу. Что такое ортодоксальный ислам? Ребята, весь ислам должен быть ортодоксальным. Ну, такого не бывает. Да, есть некие ученые, которые сидят, разрабатывают там исламскую ортодоксию. Хотя что такое исламская ортодоксия? Потому что в исламе нет соборов, которые бы утверждали бы некий канон там и так далее. Потом шииты от суннитов очень сильно отличаются и так далее, и так далее. И в этом смысле, да, вот северо-западный Кавказ, он отличается от северо-восточного Кавказа. То есть дагестанцы, чеченцы и ингуши, несомненно, несколько другие, чем, допустим, кабардинцы там, и адыгейцы. Да? Но это не означает, что кабардинцы меньше мусульмане, чем там, дагестанцы, допустим. Потому что они изначально представители разных культур. Да? То есть вот кабардинская культура – культура аристократическая. В Дагестане, особенно вот в горном Дагестане, все-таки там были распространены, ну, своего рода сельские республики, скажем так. Да? То есть там вот этого вот аристократизма было гораздо меньше. И ислам, конечно же, совершенно по-разному проявлялся в Кабарде и в горном Дагестане. Это совершенно естественно. И в этом смысле вот я очень часто тоже со своими коллегами, учеными спорю, что вообще вот говорить о том, что эти там меньшие мусульмане, эти большие мусульмане, ну, совершенно это неверный
0: некорректный,
1: и вообще, некорректный, и неправильный подход, да, совершенно верно. Вот. Есть, конечно же, допустим, у тех же адыгов на северо-западном Кавказе есть свой морально-этический кодекс Адыга-Хабза, но если мы его изучим, он ведь полностью исламизирован. Да, он свой местный адыгский, но в нем нет противоречия исламу. Вот это очень важно, да? То есть многие концентрируются на том, что вот у них есть адыга-хабзе, в отличие от народов Дагестана. Но у народов Дагестана тоже есть свои морально-этические, основанные на обычаи, да, комплексы. Ях-намус, например, в том же Дагестане, да?
0: Со совести.
1: Да, намус. Да. Слово «намус» используется как аналог к тому же адыга-хабзе. Угу. Вот. То есть все это есть и там, и там. Просто вот нам как бы надо вот сейчас, наверное, отходить от этого подхода, что якобы кто-то больше мусульманин,
0: кто-то меньше,
1: кто-то меньше мусульманин. Вот. Мы в той же Саудовской Аравии можем найти, наверное, ни одного и ни двух человек, которые, ну, очень плохо знают ислам и мало в нем смыслят, потому что обычному человеку не нужно вдаваться вот в эту ортодоксию. Есть люди, которые этим специально занимаются, пожалуйста. Но обычный человек, ему достаточно как бы иметь какое-то общее представление и советоваться вот с этими знающими людьми для того, чтобы как бы оставаться мусульманами.
0: Я думаю, что вы частично ответили на мой последний вопрос, который я сейчас хочу задать вам. Вот интересно, почему ислам так подошел жителям Кавказа?
1: Ну, дело в том, что кавказская культура, мне кажется, она очень хорошо резонирует, скажем так, да, с исламской религией. Вы вот даже если посмотрите на немусульманский, допустим, да, грузинский народ, то очень многие вещи в грузинской, несомненно, кавказской культуре, они тоже воспринимаются северокавказцами как свои родные. И я даже слышал от вот своих коллег некоторых, когда они называли Тбилиси православной Махачкалой. И это было очень интересно, потому что вот это вот ощущение северокавказцев, когда они оказываются в Грузии, что они, в общем-то, на одной культурной волне, скажем так. Да? То есть от многих северокавказцев я слышал, что в Грузии они чувствуют себя практически как у себя дома, то есть вот это вот родное свое кавказское. И никто не задумывается о том, что Грузия, в общем-то, в подавляющем большинстве своем это православная страна. И многим даже вот кажется, что они из вот этого мусульманского окружения и не уходили. То есть я к чему? Я к тому, что все-таки вот северокавказская культура и в целом кавказская культура, она очень хорошо резонирует с исламом и мало противоречит исламу. Да, я думаю, что в этом смысле, ну и многие грузины, ну те же лазы в Турции, например. Это же мусульмане, но они остаются грузинами, они сохраняют там, язык, там, культуру и традиции, так далее, да. И для жителя Северного Кавказа вот общение с лазом, оно тоже, в общем-то, да, показывает, что эти люди, вот, несомненно, наши, нашей культуры.
0: И это был Ахмет Ерлыкапов, известный ученый, историк, исламовед, этнолог, кавказовед. Ахмет, напомню, один из авторов большой российской энциклопедии, энциклопедии для детей, а также энциклопедического словаря, который называется «Ислам на территории бывшей Российской империи». Ахмет, сказать, что было интересно, не сказать ничего. Спасибо вам и удачи, и новых творческих успехов во всех делах и начинаниях. Заходите к нам почаще.
1: Спасибо большое. Спасибо.
0: Уважаемые друзья, наша программа завершена. Мне остается лишь поблагодарить продюсера Наталью Стребневу, режиссера Елену Рыжикову. Ну, а я, Николай Мамулашвили, прощаюсь с вами в надежде вновь услышать кавказский акцент в это же время, ровно через неделю. Всем успехов и удачи!

0: Россия. Обстоятельства времени.
1: Двадцать февраля 1425 года скончался сын и наследник Дмитрия Донского, великий князь Владимирский и Московский Василий I. За 35 лет своего пребывания на Великокняжеском престоле он смог пережить нашествие Тамерлана и татарской Едигеевой рати, выйти победителем из войны с Литвой, присоединить к Москве множество новых земель, включая Нижегородское княжество и изрядную часть русского севера с Белым озером и Великим Устюгом. Еще в юности Василий I был обручен с Софьей, дочерью великого литовского князя Витовта, с которым московский великий князь поддерживал родственные и союзные связи на протяжении всего своего правления, за исключением 1406-8 годов, когда он все же вступил с тестем в войну и отторг у него часть земель. Старшая дочь Василия I и княгини Софьи, Анна, стала византийской императрицей, а это был единственный подобный случай в истории двух православных держав. Однако в 1417 году умерли и Анна, и наследник Василия I и Софьи, их старший сын, князь Нижегородский Иван. Единственным выжившим сыном московской великокняжеской четы оказался несовершеннолетний сын, названный в честь отца Василием. Когда в 1425 году скончался Василий I, он оставил своего 9-летнего сына на великокняжеском престоле, доверив регентство двум из трех своих братьев, Андрею и Петру, и своей супруге Софье. Так Софья Витовтовна оказалась первой в истории Москвы правительницей. А вдовев, она приняла власть в мужском, феодальном мире, где женщине не отводилась прежде подобной роли. Здравствуйте, друзья! У микрофона Сергей Брюн, и сегодня мы с вами вновь вернемся к истории Софьи Витовтовны, жизнью которой связаны наиболее драматические события, грозившие так никогда и не превратить Московское княжество в объединившее русские земли единое российское государство. В московских землях боярство и знать не только оспаривали права Софьи на регентство, но и права ее сына Василия II на великокняжеский престол. В XIV-XVI веках московские великие князья боролись за централизованную наследственную власть. Однако этой форме наследования противостояла утвердившаяся на Руси еще в домонгольские времена и расколовшая русские земли лествичное право, идея наследования от старшего брата к младшему. У нового великого князя Владимирского и Московского в этом отношении был крайне опасный соперник, его родной дядя, младший брат Василия I и крестник преподобного Сергия Радонежского, князь Юрий Звенигородский. Он не скрывал своих притязаний на великокняжеский престол. Единственным, кто мог помочь Софье в борьбе за жизнь и престол своего сына, был ее отец, великий князь литовский Витовт. В 1427 году Софья покинула Москву и выехала в литовские земли, чтобы встретиться там с отцом. Это был уже второй раз, когда великий князь литовский видел своего московского внука. И пока был жив Витовт, воитель, расширивший свои земли от моря до моря, Юрий Звенигородский, не менее талантливый правитель и полководец, не дерзал бросать вызовы своему племяннику. Однако в 1430 году Витовт умер, и его смерть погрузила московское княжество в пучину междоусобной войны. Юрий Звенигородский открыто выдвинул притязание на престол, однако к открытым боевым действиям еще не приступал, рассчитывая на переговоры. В 1433 году в Московском Кремле проходили торжества по случаю брака Василия II и княжны Марии Ярославны. На свадебный пир пришли сыновья Юрия Звенигородского – Василий Косой, Дмитрий Шемяка и их младшие братья. На этом пиру Софья Витовтовна увидела на Василии Косом золотой княжеский пояс, некогда украденный у ее свекра Дмитрия Донского. Был ли это действительно тот пояс или нет, неясно. Но ношение золотого пояса было сочтено как притязание на великокняжескую власть. В ярости Софья подошла к Василию и сорвала с него пояс, что стало поводом вначале для свары в пиршественном зале, а затем к началу боевых действий между партиями Василия II и Юрия Звенигородского. В том же году, после непродолжительной борьбы, сторонники Юрия заняли Москву, а Василий II вместе с матерью пытался бежать. Однако Софья была взята в плен и отправлена в Звенигород. Великий князь Юрий правил городом и московским княжеством лишь на протяжении года, вплоть до своей смерти в 1434 году. После кончины пользовавшегося любовью и уважением звенигородского князя, москвичи вновь призвали Василия II. Тем не менее, сыновья Юрия Звенигородского, Дмитрий Шемяка и Василий Косой, не собирались отказываться от борьбы за власть. Софья, в свою очередь, была полна решимости до последнего защищать права своего сына. Усилиям Софьи по защите сына отнюдь не способствовали способности и удачи самого Василия II. Летом 1447 года Василий II, собрав 1500 тяжело вооруженных всадников, выступил в поход против подошедших к Суздалю татар. Однако русское войско, предавшись пиру накануне битвы, было разгромлено превосходящими силами татар, а сам Василий II был взят в плен. Отпущен он был лишь за огромный выкуп. Поражение великого князя и возложенное на население податное бремя вновь склонило чашу весов в пользу Дмитрия Шемяки и Василия Косого. Когда Василий II выехал на богомолье в Троице-Сергиев монастырь, обитель была занята его двоюродными братьями. Великого князя буквально отдирали от раки преподобного Сергия, за которую тот держался, взывая к милосердию. Однако милосердия ждать не пришлось. По приказу Дмитрия Шемяки и Василия Косого ему были выжжены глаза, что положило начало его прозвищу – Василий II – Темный. Тогда же Софья Витовтовна была взята под стражу двумя князьями, искалечившими ее сына. На протяжении нескольких месяцев мать и сын содержались раздельно. Василий II – в Угличе, Софья – в Чухламе. Когда чаша весов вновь склонилась в пользу ослепленного, но не сдававшегося великого князя Василия II, Софью Витовтовну продолжали удерживать в плену. При этом, в ответ на послание Василия II, Шемяка образумился и через некоторое время, осознав свое поражение, отправил мать к сыну. Летопись фиксирует его слова: «Братья, что мне томить тетку и госпожу свою, великую княгиню? Сам я бегаю, люди надобны самому, они уже и так истомлены, а тут еще надобно ее стеречь. Лучше отпустим ее». Софья была возвращена к сыну. Их свидание состоялось близ Москвы, у стен города. Бог знает, каково это было для великой княгини Софьи воочию увидеть своего сына, мальчика, при рождении которого она чуть не умерла, единственного выжившего сына, теперь взрослого князя, безнадежно искалеченного, с выжженными глазами и изуродованным лицом. Показательно, что в 1451 году, во время нового татарского нашествия, пребывавший за Волгой великий князь Василий II доверил оборону Москвы именно матери, Софье. Последние годы жизни Софья Витовтовна провела в Кремлевском Вознесенском монастыре, основанном ее свекровью, святой Евдокии или Ефросинии Московской, супругой Дмитрия Донского. На свои средства Софья велела возвести соборный храм обители, однако ей не суждено было дожить до завершения строительства. Скончалась великая княгиня 15 июня 1453 года. При разрушении Вознесенского монастыря в 1929 году ее гробница была спасена сотрудниками оружейной палаты. В Московском Кремле хранятся памятники, связанные как с мужем и сыном Софьи, так и с ней самой. В частности, фрагмент уникального шитого иконостаса, созданного великой княгиней и ее мастерицами. На хранимом в стенах Кремля фрагменте представлен образ святого великомученика Дмитрия, патронального святого ее свекра Дмитрия Донского. Внук Софьи Витовтовны, Иван III Великий, сможет за 43 года своего правления объединить русские земли, фактически покончить с княжеской вольницей и создать единое российское государство, собранное вокруг Москвы и Московского Кремля. И он также принял во втором браке супругу с именем Софья, Софью Фоминишну, Палеолог, потомки которой будут и государями, и первыми русскими царями. Однако о ее истории мы с вами поговорим в другой раз.
0: Россия. Обстоятельства времени.

0: Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Кандидат экономических наук, эксперт банковского рынка Андрей Бархота о снижении ставки по рыночным программам ипотеки.
1: Безусловно, льготная ипотечная программа – огромный инструмент поддержки рынка. С другой стороны, она была введена, когда разница между рыночными ставками и льготными составляла не меньше 5% пунктов. Соответственно, мера должна была быть временной. Когда рыночные ставки и льготные сравнялись, то есть разница была минимальной, надо было ее денонсировать и останавливать до следующих, так сказать, кризисных процессов. Вместо этого льготная ипотека почти 10 лет с нами. И это привело к сильнейшим диспропорциям на рынке. Поэтому идеальная картина мира – это когда у вас льготные ставки почти равны рыночным, все берут рыночную ипотеку. В случае действительно социально уязвимых категорий, многодетных семей, им представляется беспрецедентная льготная ипотека.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России. Общество.
2: Отцы и дети.
3: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец. Сегодня у меня в гостях Алексей Баринов, почетный член Московского общества охотников и рыболовов. А тема – рыбалка как отдых и как занятие на всю жизнь. С 3 лет мне отец приучал к рыбалке, поэтому для меня это прям важная веха. И даже сейчас, когда строишь дом или не можешь куда-то выехать, я все равно, я не забываю. Просто вот выехать, колокольчик послушать даже, просто на речке. Это важно. Вот вопрос основной. Когда, как и где вот привить любовь к рыбалке у детей? В общем, из чего начинать?
4: Очень важный вопрос. Я примерно начал в вашем возрасте, в 3 года. Я помню, держу трехколенную удочку, а меня держать ее не могу, меня пошатывает.
3: Конечно. Она тяжелая, а с рыбой-то вообще тем более.
4: Да, да. Сам папа 2 дочек, которых приучал к рыбалке. Ну, рыбачками они не стали, но ловят регулярно. Поэтому тема очень актуальная. Приучать надо в возрасте, когда все-таки ребенок готов к неким трудностям. Вот 3 года, наверное, немножко рановато. С другой стороны, затягивать не надо, потому что годам к 7 они уже плотно садятся на телефоны, не все родители могут с этим бороться, да, поэтому оптимальный возраст, я думаю, что 5 лет. Это активный возраст познания мира у ребенка, да, он готов ко всему новому, он готов ко всему интересному, и уже, в принципе, может держать достаточно легкую поплавочную удочку, это оптимальный вариант для освоения рыбалки, и куда-то выезжать в хорошую погоду, половить рыбку.
3: Я вот вырос на Днепре, я не люблю стоячую воду, люблю, чтобы было течение, но просто понимаю, что в детстве, когда мне было 3, чтобы крупную рыбу поймать, папа ставил донки. Но, то есть, он меня вечером-то еще не брал, а утром, чтобы мы могли по росе пройти с утра, вытащить, ну, а заодно посидеть с удочками, потом еще порыбачить на прикормленном месте. Вот это, конечно, дело, тогда я и понимал. Вот к этому легло вот эта память во мне прям живет. Хочу вот просто тоже ее передавать. Сейчас живем в Москве. И тут я вот не знаю, куда ходить рыбачить. Места вроде бы есть, но брать ли эту рыбку, наверное, может быть, и не стоит.
4: Во многих московских прудах очень много рыбы. Достаточно там минимально почитать форумы какие-то рыболовные. Ну, реально, я вообще считаю, что чем ближе к Москве, тем рыбы больше. Да, на самом деле, это вопрос некого контроля, в том числе общественного, гораздо меньше браконьерства, чем удаленных, может быть, очень красивых уголках, но удаленных. Поэтому чем ближе к Москве, тем больше рыбы. Москва-река – исключительно рыбная река. Масса прудов, где великолепно клюет карась. Поэтому в Москве можно осваивать, тем более это удобно. Хорошие оборудованные берега, и клев практически гарантирован. А клев — это главное для ребенка. Вот что значит для ребенка рыбалка?
3: Да, вот.
4: Это не скучные, там забросили донки и сидим ради одной поклевки огромного леща или карпа. Нет, у него должно клевать часто. Я вот, будучи абсолютно свихнувшимся на рыбалке человеком, просто вот абсолютно свихнувшимся. Но если у меня, я помню, в детстве не клевало в течение 15 минут, я убегал каких-то бабочек смотреть, чем-то заниматься, да, но не рыбалкой.
3: Ну точно,
4: поэтому
3: точно, да.
4: Должен быть клев. Выбираем водоем, где ловятся там маленькие карасики.
3: Карась — капризная рыба.
4: Капризная. Но вот есть такая рыба, как уклейка. В начале лета, вот май, начало лета, уклейка подходит массово к берегу, великолепно клюет на опарыша. просто надо крючочек поменьше, снасть чуть поизящнее, удочку достаточно трехметровую, легкую какую-то прикормку пылящую, те же самые панировочные сухари, там добавить чуть сухого молока, перемешали, комочек бросили, облако такое белое распространилось, уклейка налетает, забрасываешь, вытаскиваешь. Это самое главное, чтобы был клев, чтобы были яркие, хорошие поклевки, а уклейка клюет, как правило, хорошо тащит. Много поклевок, ребенок будет вовлечен, но при любом раскладе через час ему надоест. И здесь родитель должен четко понимать, что не он пришел на рыбалку с ребенком. Да. Это ребенок пришел на рыбалку, а мы должны сделать все для того, чтобы ему было интересно. Что чувствуешь, надоедает. Ну, давай что-то попробуем вот это сделать, да, там, насадили белого опарыша, давай красного, да, попробуем на хлеб, поощрять, вот смотри, какая поклевка, да, там, поощрять его постоянно, заставлять работать его голову ребенка, чтобы он был вовлечен в процесс, чуть-чуть половил, минимальный опыт даже 10-минутный набрал, ты уже можешь спокойно задать ему вопрос, а как ты считаешь, вот что нам сейчас надо сделать, вот того же красного или белого опарыша насадить, пусть он начинает думать над тем, чем он занимается, не просто механически под руководством папы, ну, смотрит, папе вроде хорошо или маме хорошо, вот я это забрасываю, вытаскиваю, вот должен быть вовлечен в процесс. Дальше, обязательно обращать на природу вокруг, вот посмотри, какая чаечка пролетела, да, вот кто над полем кружится. Попытайтесь сами определить. Возведите определитель птиц какой-нибудь в телефоне. Там это коршун или конюк. Это крачка полярная, да, или просто чайка. Полярная крачка пролетает много тысяч километров, зимует в Антарктиде. Вот такие все интересные факты, через рыбалку подтягивая интерес к природе, это все идет рука об руку. Охота, рыбалка — это все интерес к природе прежде всего. Это не жажда добычи. Жажда добычи абсолютно вторична. Это вообще не считаю. Ну, в меньшей степени рыболовыми охотниками. Вот.
3: А вот это добытчики, природе, в большей степени
4: это добытчики, да. Это добытчики, стрелки, кто угодно. Угу. Настоящий охотник и рыболов — это человек, влюбленный в природу. И ребенок должен быть таким. Он должен видеть окружающий мир и параллельно ловить рыбу. И радовать родителей. Устройте какое-нибудь мини-соревнование. Поймал 5 уклеечек или поймал уклейку, там, словную там, рыбку 10 сантиметров длиной, знаете, вкусную конфетку. Если детей двое, пусть они посоревнуются. Но здесь очень тоже тонкая грань, чтобы обиды не было. В принципе, воспитание ребенка — это каждодневный труд, так и на рыбалке это то же самое. На любой вопрос вы не должны никогда ответить. Ну, я не знаю, там или потом скажу. Угу. На любой вопрос, самый даже, на ваш взгляд, нелепый, обязательно должен быть обстоятельный ответ. Еще очень хорошая хитрость, которую я лично применяю. Так. У меня есть дом на Селигере. До Селигера ехать довольно-таки далеко. Но мы всегда превращаем в поездку на Селигер, отдых там, связанный в том числе и с рыбалкой, в некое приключение. Мы едем, ребенок сам составляет плейлист в машину. Да, это важно. Даже для 7-летнего ребенка он же может это сделать. Вот мы едем, слушаем его песни. Может быть, нам супруга это не очень интересно. Хотя на самом деле интересно знать своего ребенка через музыку.
3: Да, да, да.
4: Обязательно останавливаюсь в каких-то там вот вкусные пирожки продаются. Давайте купим. Да, там едешь дальше, там вот какая-то там вот тоже типа а-ля быстрого питания с вкусными бургерами. И дети с охоты едут в это приключение, потому что им интересно в дороге, им не доедает, они вкусненько покушали, а приехали мы еще там на рыбалку сходили, там что-то половили, опять же, то, что я сказал, чтобы клевало, и природу было видно, и природа хорошая.
2: Отцы и дети.
3: Я вот поэтому в этом году тоже собираюсь на Селигер, тоже с детьми, причем в более дикое место, куда моя машина доехать не может.
4: Ну, давайте поговорим, мы сейчас что-то посоветуем, селигерщик со стажем.
3: Да, но друзья доедут, они знают, и, в общем, как бы бросим машину, но мы с ними доедем. Суть-то не в этом, суть в том, чтобы еще взять с собой палатку, то есть вот эти атрибуты
4: обязательно, если
3: жизни, вот именно то, что это не отдых, это поход, вот надо их перенастраивать, потому что отдых у детей немного... Сбиты ориентиры.
4: И они сбиты, но не надо, не надо думать за ребенка. Ребенок, он настроен на приключения. Вот маленький, да. Это вот 12-летний подросток, да, там у него уже могут быть какие-то там свои мысли, да, он лучше в телефоне посидит. Ну и даже этого подростка можно увлечь. Да. Любого можно увлечь. Просто, опять же, не надо лениться. Поход — это же приключение. Например, вот что можно сделать? Можно организовать на месте стоянки квест. Пускай примитивный. Вы как родитель, потратите на это, ну, пару часов. Проложить некий условный маршрут в лесу, там какие-то, я, например, делал с коктейльных трубочек, брал с собой пучок как коктейльных трубочек, у них же вверх загибается в форме КУГ, вот ты ищешь эту трубочку, она не очень заметная, но надо ее найти, а кончик трубочки указывает на следующее направление. Через несколько трубочек, да, там скрытый клад, там какое-то задание выполнить, там стишок рассказать или что-то там, да, а в конце ждет там опять та же самая какая-то сладость, награда, дети играли с огромным интересом. Плохая погода, неплохая, они прям вау, туда все, причем и достаточно возрастные, потому что это приключение. Это не должно быть рутиной, да, вот ты сиди, вот вари у костра, следи за костром, хотя это тоже приключение, но все равно это должно быть интересно. Тяжело для родителей иногда, но это все обязательно должно быть интересно. А природа сейчас куча средств, которые позволяют превратить даже походный отдых. Хорошие палатки, удобные спальники.
3: Антикомарин, освещение
4: в лагере, да. Это... Но ребенок должен знать, что комары кусаются, мое крепкое убеждение.
3: Да.
4: Я уверен, да, что крапива жжется. Пусть он походит, поймет, что там елки, иголки колючие.
3: И крючок впивается.
4: Да, это восприятие жизни правильное. Мы воспитываем ребенка правильно. Он не растет там, как растение мимоза в ботаническом саду, как помните, стихи замечательные Михалкова. Он растет настоящим. Вот как мы росли. Ну, мы же выросли на улице как-то, да. И бегали, салки, прятки и так далее. Где-то били, где-то коленки рассаживали.
3: А сейчас мы трясемся над ними. Гаджетов у нас не было еще, плюс ко всему. Понимаете, да. Да, был другой мир, правда. Но очень важную вещь вы просто озвучили для меня. Это просто невероятная важная вещь. Идете с ребенком на рыбалку, особенно если маленький, не забывайте, что это вы его ведете на рыбалку. Вы не сами едете туда, а он с вами просто плетется. Все для него. Тогда будет интересно. Супер, спасибо большое. Напомню, что это Алексей Баринов, почетный член Московского общества охотников и рыболовов.
2: Отцы и дети.
0: В центре внимания специальная военная операция.
5: Такие новости, как взятие под контроль Константиновки, деморализуют противника и воодушевляют наших бойцов. Вот это серьезный знак того, что инициатива сохраняется за нами. И это большой плюс.
0: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18:10 по Москве и в 19:10 по времени Ульяновска. Быть папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
6: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
0: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
6: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
0: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска.
7: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
0: Радио России.
8: Чудайте клаксон в июле. Не влезай, убьет. Почему электрические спорткары именитых марок вместо славы получают позор? Семья тем крепче, чем чаще она собирается у стола, телевизора и в салоне автомобиля. Представляем лучшие семейные модели для отпускной поры. Чем ближе узнаем китайские авто, тем меньше восторгов и больше претензий. Проверили на дороге очередные новинки из Поднебесной. Без клаксона, как без руля. 12+. Предпремьерный показ в театре Гоголя. 12 июля. «Дальше тишина». Режиссер Антон Яковлев. В центре сюжета история о разлученных супругах, которые продолжают жить надеждой на воссоединение. История о большой любви, которая остается, даже когда кажется, что будущего нет, а дальше только одиночество и пустота. В главных ролях народные артисты Анна Якунина и Виктор Раков. Информация на официальном сайте театргоголя.ру. 16+.
0: Информационное сотрудничество 8 495 739 30 23.

0: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. Исполком МОК отменил рекомендацию об участии россиян в нейтральном статусе и восстановил права Олимпийского комитета России. Петроивановка в Харьковской области не перешло под контроль российских войск, и председатель Госдумы назвал министра труда и соцзащиты неэффективным и безответственным в вопросе миграционной политики. Далее подробнее. Международный олимпийский комитет восстановил членство Олимпийского комитета России, сообщается на официальном сайте организации. Исполком МОК постановил, что его рекомендуемые условия участия для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий от 28 февраля 2022 года и 28 марта 2023 года, касающиеся российских спортсменов и команд, включая защитные меры, больше не применяются, говорится в сообщении. При этом решение о допуске россиян конкретным турнирам по-прежнему будут принимать международные федерации. Российские спортсмены также должны будут соответствовать усиленным антидопинговым требованиям МОК и Всемирного антидопингового агентства. По мнению министра спорта России Михаила Дегтярева, это решение ускорит полный возврат российских спортсменов на международные турниры.
2: Для нас, как для организации, я имею в виду Олимпийский комитет России, решение тоже есть. Оно очень важное и оно базовое. Олимпийский комитет России восстановлен в своих правах. Это означает, то, что мы за столом и будем продолжать переговоры в МОК по восстановлению наших спортсменов в разных федерациях. Б, это означает то, что никаких ограничений на Олимпийский комитет более не накладывается. Это прямой путь к тому, чтобы все федерации всех видов спорта вернули национальные сборные на международные старты. Почему? Дело в том, что мы уже провели большую дипломатическую, юридическую работу по восстановлению наших спортсменов. 10 федераций допускают и взрослых, и юниоров под флагом России. Еще более 20 федераций допускают юниоров под флагом России. Но базой для международных федераций всегда было решение МОК от 2023 года. И всегда они на него ссылались, когда не давали нашей национальной сборной в полном составе выступать. Теперь этого решения нет, все оно в истории.
1: По словам Дегтярева, также отменены проверки на нейтральность, снят запрет МОК на проведение международных соревнований в России. Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. В результате решительных действий взят под контроль населенный пункт Петроивановка в Харьковской области, сообщает Министерство обороны. Подразделения группировки войск «Юг» и «Центр» улучшили положение. Группировка «Запад» за сутки заняла более выгодные рубежи. Группировка «Восток» продвигается вглубь обороны ВСУ. Также российские вооруженные силы ударами беспилотников «Герань» поразили 4 локомотива и более 10 грузовиков с

0: украинско-военный блок, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью швейцарскому изданию. Он напомнил, что Россия перед тем, как начать СВО, долго говорила об угрозе своей безопасности, но никто ее не слушал. По его словам, процесс милитаризации Европы потребует от России дополнительных мер для гарантии национальной безопасности. Россия адаптировалась к условиям СВО, в том числе своей экономики, и может себе позволить продолжать боевые действия, сказал представитель Кремля. Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал министра труда и соцзащиты Антона Котякова неэффективным и безответственным в вопросе миграционной политики. Критику спикера Нижней палаты парламента вызвала неудовлетворительная работа министерства по сокращению перечня профессий мигрантов вне квотников. В качестве примера Володин привел Забайкальский край, где подали заявку на 5 специалистов медицинской сферы, но по итогу выдал разрешение на 1800 человек. Здесь есть свои специалисты, заявил председатель Госдумы.
1: Министерство труда из года в год. Но вы возьмите, пересмотрите. Неужели у нас нет наших высших учебных заведений, колледжей, где готовят и медсестер, и врачей? Они высококвалифицированные специалисты, знают русский язык. А у нас получится при таком комплектовании в итоге не будет качества здравоохранения. Это никуда не годится. Считаем, что министр труда и социальной защиты в этом вопросе был неэффективен и безответственен. Огромное количество мигрантов въехали на территорию субъектов Российской Федерации без подтверждения квалификации. Поэтому мы надеемся, что Министерство внутренних дел с этим наведет порядок и прекратят завозить мигрантов под эти категории, потому что там могут и должны работать наши граждане.
0: Для решения проблемы депутаты приняли законопроект о передаче полномочий по формированию данных перечней от Минтруда к МВД. Апелляционный суд Парижа приговорил лидера парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен к 3 годам лишения свободы, из которых 1 год она проведет с электронным браслетом, сообщают французские СМИ. Ранее в марте суд Парижа признал Ле Пен и ряд членов ее партии виновными в хищении средств Европарламента по делу о фиктивном трудоустройстве помощников депутатов «Национального объединения». В то же время апелляционный суд Парижа сегодня сократил действие запрета для Ле Пен избираться в органы госвласти. Таким образом, она сможет баллотироваться в президенты Франции в 2027 году. Спорт.
2: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Международный олимпийский комитет временно снял дисквалификацию с Олимпийского комитета России, а рекомендация относительно участия российских спортсменов больше не действует, сообщает пресс-служба МОК. Решение было принято после тщательного анализа с учетом того, что в состав ОКР больше не входит региональные спортивные организации на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, Олимпийский комитет России подтвердил, что не ведет и не будет вести никакой деятельности на этих территориях. Исполнительный совет МОК будет и впредь внимательно следить за ситуацией, связанной с любой деятельностью ОКР на этих территориях, и оставлять за собой право принять любые дальнейшие меры, если это будет сочтено необходимым, говорится в заявлении МОК. Кроме этого, стало известно о том, что исполнительный комитет Международного олимпийского комитета утвердил включение синхронного фигурного катания и фрирайда в программу Олимпиады 30-го года. Также дебютирует сингл-микс у биатлонистов, а вот лыжное двоеборье исключено из программы Олимпиады. Россия возглавила рейтинг сильнейших стран в смешанных единоборствах по версии ESPN. С первого места Россия сместила США. Эта страна теперь на второй позиции, Бразилия на третьей. Проведение первого матча московского футбольного «Торпедо» на новом стадионе планируется не раньше осени. Вместимость арены составит 15 тысяч зрителей. На стадионе будет искусственное поле, отметил гендиректор «Торпедо» Владимир Леонченко. Краснодар официально объявил о переходе полузащитника и капитана Эдуарда Спиртяна в саудовской «Аль-Ахли». 26-летний хавбек успешно прошел медосмотр в лиссабонской клинике. «Мне немного тяжело сейчас, немного грустно, но внутри я этого хотел. Я еду туда в первую очередь показать, откуда я и где я вырос», — заявил Спиртян. И пока это все новости спорта.
3: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
0: Погода. В Калуге завтра небольшой.

Дождь плюс 21, в Твери небольшой дождь плюс 19, в Ярославле небольшой дождь плюс 20, в Тамбове облачно с прояснениями плюс 28, в Липецке переменная облачность плюс 27, в Воронеже облачно с прояснениями плюс 28, в Смоленске дождь и 17 градусов тепла. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду с небольшим дождем. Температура ночью плюс 12, днем плюс 20. В Москве в среду ожидается пасмурная и дождливая погода. Температура ночью плюс 15, днем плюс 20. Ветер южный 6-9 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 739 миллиметров ртутного столба.

0: объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини и рассказывает истории о гениях музыки. «Соло». Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
2: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
3: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Меня зовут Анастасия Залозная. Мы знакомим наших радиослушателей с традициями и культурой народов, проживающих на территории Томской области.
5: Петя Оле, здравствуйте. Я родилась в Каргасукском районе, село Усть-Тым.
6: Я, Наталья Корсакова, приглашаю вас погрузиться в увлекательный мир архивных документов.
7: Мы можем предположить, что речь идет о Усть-Тымских болотах.
6: Вы узнаете, как архивные находки могут изменить наше представление об исторических фактах и развеять мифы.
0: Радио России. Главное радио страны. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Игорь Шатров и Ольга Максимова.
8: Мы снова здесь для того, чтобы подвести итоги очередного информационного дня в программе «Наше время» на Радио России. У нас есть мессенджеры, а у вас есть возможность писать сюда 8-925-222-9992. Пишите, комментируйте те темы, которые будут звучать в нашем эфире, на наш взгляд, весьма небезынтересны и наверняка вызовут у вас желание высказаться. Ольга Максимова, Игорь Шатров, мы приветствуем всех, кто сегодня с нами, и ближайшие 45 минут мы посвятим вот чему.
9: Да, здравствуйте, здравствуйте, Оля, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вот темы первого часа. Продолжаем говорить о изменениях в системе образования. Ну, обычно летом под новый учебный год всегда какие-то новации вносятся, и вот начинаем их узнавать о них и обсуждать будем. Комитет Госдумы предлагает, это правда, Комитет Госдумы по просвещению, правда, это еще не решение, закрепить в законодательстве обязанность государства контролировать успеваемость детей на семейном обучении. Хотим обсудить, а вообще семейное обучение это вот как, настолько это эффективно? Есть вопросы. Ну, а второе уже решение. Минпросвещение полностью отменило домашние задания для первоклассников. Мы хотим разобраться, что бы еще отменить для первоклассников в этом вопросе. О ситуации на топливном рынке будем говорить с крутым экспертом по топливному рынку и по нефти, автором книги об этом углеводороде. Будем говорить с экспертом в сфере информационных войн о бьюти-чатиках в эпоху информационных войн, насколько они опасны, токсичны, и вообще как цепсошную пропаганду вычислить, как разобраться, где правда, а где ложь. Ну, а начнем, с, не знаю даже, с трагического для кого-то, с любопытного для кого-то, ну и, я не знаю,
8: я бы сказал, с криминального, вот, наверное,
9: криминального сообщения о смерти некой дамы, труп которой найден на Украине, а засветилась она в Монако. Догадываетесь уже? Если нет, через несколько секунд узнаете, о ком речь.
0: Наше время.
9: Не знаю, почему-то мы так решили, что это чуть ли не главное событие дня, потому что с него начинаем. Но потому что оно такое, вот знаете, оно характеризует украинскую власть во всей ее красе, не применительно к специальной военной операции, да, а вот к обычной украинской жизни за пределами СВО.
8: И, судя по всему, ниточки там тянутся просто вот на самый-самый-самый верх.
9: На самый-самый верх.
8: Уже сейчас очевидно, что это столкновение подразделений ГУР и СБУ, и этого даже никто особо не скрывает,
9: да,
8: что интересно.
9: Так вот, дело в том, что несколько дней назад, как вы помните, в Монако произошел первый, как потом говорили, монакские спецслужбы, теракт в истории Монако. Они, правда, решили потом, что это не теракт, а все-таки просто там какое-то криминальное событие, убийство. Но вначале назвали это терактом, и по сути это действительно теракт, вы сейчас поймете. Убили, взорвали, попытались, точнее, взорвать и убить одного из украинских бизнесменов, который в свое время сбежал из Украины, был известен как человек, который отвечал или которому принадлежали все вот эти бандитские, на самом деле, конечно, колл-центры, которые доставали не только своих, а в первую очередь даже, может быть, российских граждан, а вообще они на весь мир работали, зарабатывали деньги на обмане, на вытягивание вот этой всей финансовой с кошельков доверчивых людей.
8: Россиян в основном.
9: Ну, россиян, хотя, мне кажется, и украинцы, естественно, там страдали. Ну, в общем, все, кто понимал эту русскую украинскую речь, они звонили и, как вы помните, выманивали деньги, все вот эти колл-центры. Этот человек сделал свое состояние на этом, потом почему-то, тем не менее, сбежал в Монако. Ну, а тут он, его семью, его родня с ним была, там сын, да, по-моему, какая-то женщина сына или любовница, их взорвали на выходе из дома в Монако. Кто-то остался жив, это же вот...
8: Женщина в очень тяжелом состоянии, да, находится в искусственной коме и, судя по всему, не выживет. Но... Сам пострадавший Ермолаев, скорее всего, будет иметь огромные проблемы с конечностями и по неврологии тоже, но... Ну, вроде бы, как его все-таки спасут.
9: Ну, и вот монакские спецслужбы начали разыскивать подозреваемую в убийстве. У них все там на камеру попало. В итоге в окрестностях Киева нашли тело подозреваемой в покушении на убийство олигарха Вадима Ермолаева в Монако. По данным источника «Украинской правды», оно было закопано, а по делу задержали двух человек, действующего офицера Главного управления разведки и экс-сотрудника правоохранительных органов. Ну и понятно, что это уже даже вот этот факт, эта информация заставляет нам...
8: Ермолаев, он, между прочим, девелопер был, а колл-центры — одна из их деятельностей. То, что я сегодня читала в таких околоукраинских, скажем так, каналах, речь шла там у многих о том, что он вот этими своими прибылью от колл-центров не хотел делиться с самой верхушкой власти.
9: Что угодно может быть, но давай его...
8: Ну вот колл-центр — это его сын. Вот,
9: давай у эксперта спросим об этом. С нами политолог, историк, обозреватель портала «Украина.ру» Владимир Скачков. Владимир Сергеевич, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
10: Здравствуйте.
9: Так откровенно стало опять на Украине. Ведь был период, когда откровенно убирали людей и даже не скрывали, что за этим стоит. Потом был период, когда во всех этих покушениях и убийствах обвиняли Россию. И в новый период возвращается как будто все на круги своя. Опять разборки, убийства. Россию даже изначально никто не обвиняет, а сразу же обвиняют вот этот вот, эту банку змей, которая там наверху украинской власти собралась. Вот нас интересует, а почему это так? Почему, например, не обвинить было в этом Москву?
8: И можно помочь нам разобраться, кто там, значит, девелопер, а кто колл-центр, вообще сфера деятельности этой семьи?
10: Вадим Елисеев, жертва монакского...
9: Ермолаев. Был... Ермолаев.
10: Вадим Ермолаев, он... Это типичный теракт, потому что его убивали и пытались убить в связи с политическими раскладами. Его смерть или его вообще сам теракт является актом внутриполитической жизни в Украине, которая так или иначе связана с деятельностью западных кураторов. Ну, сам факт. Главное в Вадиме Ермолаеве не то, что он занимался колл-центрами, нелегальной торговлей спиртным, налаживал и вел свой незаконный бизнес даже с предприятиями в Крыму, а в том, что его обвинили, в том, что он кошелек не Зеленского, а кошелек Валерия Залужного, человека, которого все прочат в сменщики Зеленского. Вот в чем дело. И, мол, таким вот образом обострилась внутриполитическая борьба, и Зеленский нанес свой удар с предупреждением. Но самое интересное даже не то, а кто оказался участниками этого убийства.
11: Да.
10: ГУР и СБУ. А это вот вообще удивительно. ГУР и СБУ – это соперники внутриполитической борьбе. А теперь, видимо, Западу хотят показать, что СБУ и ГУР, Буданов и люди Зеленского выступают против Залужного и поддерживают как бы Зеленского. Это вот эти, вы понимаете,
11: вот
10: в чем дело? Мол, власть в Украине едина как никогда, и не надо нам подсовывать никакого Залужного. Мы все за нашего Зеленского, мы готовы воевать, готовы отстаивать. И ну, весь этот риторический набор каннибалов.
11: Ах,
10: да?
11: Вот о оно том, что, мы, да? То есть у них даже вот была возможность, ну, все-таки Россия, да, вот так каким-то образом на нас бросить тень, а даже не попытались,
8: сейчас
11: потому
8: не
11: что
8: нас.
11: Свои вот эти, своя рубашка ближе к телу, на свои вот эти перспективы важнее, да.
8: А там это сейчас еще речь идет о том, что вот эти вот люди, которые были арестованы, там был один из полиции, по-моему, а второй представитель ГУР.
10: Один действующий разведчик Главного управления разведки, которым еще совсем недавно руководил нынешний глава офиса президента Зеленского Кирилл Буданов, а второй якобы отставной офицер службы безопасности Украины, то есть СБУ. И ГУР, получается, совместно защищают своего господина Зеленского. Вот в чем дело, вот это самое страшное. А относительно России подождем немного. Не обойдутся они без России. Когда Запад прикажет прекратить эту свару и заниматься главным своим делом, войной с Россией, Россию обвинят. Найдут каким-то образом. Это у них дурное дело не хитрое, как говорят.
8: А вот сейчас еще речь идет о том, что вот этот арестованный член ГУР, он будет говорить, и заранее была такая договоренность, скажем так, на случай провала, что он действовал по собственному желанию, что он организовал свою внутреннюю преступную группировку, которая не имеет никакого отношения к руководству ГУР. Что вы думаете на эту тему?
10: Ну а что им еще говорить? Ведь как только случается традиционная для Украины схема, когда они в расследовании какого-то преступления выходят сами на себя. Тогда они, извините за мой сленг, отмораживаются и начинают выдумывать всякие рабочие структуры, не имеющие ничего общего, и рабочие схемы, не имеющие ничего общего с действительностью. Конечно, появляется идея мстителей, которые вот в общем-то пытаются решить таким образом, и раз типа власти не хотят
11: своими
10: врагами так разбираться,
11: такие...
10: мы разберемся с ними от имени народа.
11: Такие инициативники, да. Ну что ж, да, действительно, да. Ну то, что вот они уже сразу же и убрали киллера, это, конечно, о многом говорит, мне кажется, тут даже подробности эти детали уже не важны, мне кажется, все поняли. Владимир Скачко, политолог, историк, обозреватель портала Украина.ру был с нами. Мы переходим к следующей теме, которая фактически, ну, вытекает, наверное, из вот этой, из предыдущей.
0: Наше время.
11: Нашли интересную информацию, которую наш вот будущий собеседник, которого мы сейчас обозначим, которая рассказала в социальных сетях, и мы, наверное, даже не будем особо зачитывать это, я думаю, что мы дадим ей возможность об этом сказать. А речь просто идет вот о чем, о том, что различного рода чатики, такие профессиональные или как бы специальные, нишевые такие, кто-то там про ноготочки, кто-то про реснички, кто-то, не знаю, даже домовые чаты, только не официальные. официально какие-то левые домовые чаты, они часто являются рассадниками заразы информационной, по большому счету очень токсичным таким инструментом воздействия на простых рядовых граждан. И вот есть примеры, и хочется поговорить на тему о том, как вот эту цепсошную пропаганду, как вот этих вот агентов в этих часиках вычислять, по каким примерам, по каким привычкам, по какой информации. С нами аналитик-международник, технолог инфовойн Мария Дубовикова. Мария, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
12: Добрый вечер, коллеги.
11: Мария, ну вам карты в руки в том плане, что расскажите...
8: Как это работает?
11: Как это работает?
12: Ну, на самом деле работает все достаточно просто и примитивно, как это часто бывает в информационных технологиях. Все строится на совершенно обычной моменте, что человек, находясь там, в таких чатиках, он максимально уязвим, потому что он приходит туда не за информацией, а за просто сообщением с единомышленниками, при этом какое-то критическое мышление отшибается напрочь. Очень часто это, во-первых, большинство аудитории женская, которая априори, потому что так устроено, более подвержено эмоциональному воздействию, и из-за этого как бы рациональность очень часто не включается в нужный момент времени, как говорится. И в результате любые пробросы, которые делаются, это может быть непосредственно представители, такие дежурящие подсадные утки со стороны противника, или же просто люди, которые уже просто инфицированы в каких-нибудь других чатиках информационными снарядами, информационной заразой, и начинают ее активно там распространять. То есть, чтобы было понятно, условно, такие всякие пробросы а-ля дочь офицера, знакомые ФСБ или какие-то знакомые в тех или иных структурах, обычно это прям сразу является маркером подобных пробросов. Они, с одной стороны, на людей обычно действуют как, наоборот, аргумент в том, что это официальная информация или это какая-то суперсекретная информация, и это, они начинают себя ощущать носителями секретного знания, которое ложится прекрасно в парадигму еще заранее подготовленную тревожности, каких-то таких страхов, которые всегда эксплуатируются в психопе. И, соответственно, через вот эти пробросы, которые сартикулируются всегда через каких-то там мам, брат, сестра, то есть люди, которые находятся в ближайшем кругу, это люди, которые в нашем представлении простых обывателей всегда, когда мы прям коммуникация, это то, чему мы доверяем, потому что им кажется, да, людям кажется, что ну не будешь же там мамам врать, еще что-то, она, конечно, придет и расскажет всю секретную информацию своим родственникам, ну, я немножко сакастирую, но работает это именно так. И в результате эта информация очень легко вживается в ткань сознания человека, и она начинает распространяться.
11: Мария,
12: горизонтально.
11: А да. Как? Вот как заставить человека включить отсутствующее, причем у него критическое мышление? Я просто вам другой даже пример приведу. Сегодня я с этим столкнулся. Человек мне говорит, когда просто сегодня определенная там деза была распространена в информационном поле, не буду на этом останавливаться. И ссылка на все это опубликовано на государственном портале информации, официальной информации, да? И человек ссылается, написано же, что опубликовано это на государственном портале, да? Я говорю, так а ты читал вообще это на государственном портале? Так ну сказано, что на нем опубликовано. То есть почему люди, увидим просто даже не ссылку, гиперссылку, а слова, но это опубликовано, уже этому доверяют. Почему они так, может, не замечают
8: дезы? Потому что это женщины, ноготочки, реснички, у которых эмоции преобладают над рассудком.
12: Ну, не только на самом деле, потому что если мы говорим про подобные пробросы, когда человек, есть два типа реагирования, механическое и осознанное реагирование, и контролируемое оно еще по-другому называется. Но мы в большинстве своем живем из-за высокого ритма жизни в механическом реагировании, и нам достаточно каких-то малейших реперов, индикаторов, чего-то, как бы то, что мы можем опереться, и человек начинает ему доверять без верификации. Почему так прорабатывают вбросы как раз? Они как раз говорят, что указывают источник информации какой-то официальной, которую человек проберет просто на веру, причем ссылается на каких-то людей, которые нам визуально, как бы, ментально кажутся близкими. И это используется именно как точка входа и такой как бы ключ для сознания человека, вот, потому что если ему говорят о том, что это опубликовано на официальном портале, значит, это правда. Он не будет тратить время на то, чтобы это верифицировать, ему просто его на это время нет. У нас мы живем в сумасшедшем ритме огромного потока информации, да, из-за этого этим пользуется регулярно противник, к сожалению.
8: Потом... Спасибо большое. Благодарим за ваш комментарий. С нами была аналитик-международник, технолог, инфовоин Мария Дубовикова. И, пожалуйста, уважаемые радиослушатели, имейте в виду, потому что говорят, что вот в этих вот уютных чатиках цепсошники присутствуют, там, что очень благодатная почва.
11: Будьте бдительны.
8: Не ведитесь и все проверяйте. Как ни странно, проверять информацию – это сегодня дело каждого.
0: Театр «Радио России» представляет.
13: Трогай! Но пошли!
0: «Степь» – многосерийный спектакль по повести Антона Павловича Чехова.
14: Не хочешь ехать, так оставайся. Никто силы не тянет.
0: 9-летнего мальчика Егорку отправляют с обозом в город учиться. Путешествие его длится несколько дней.
14: Я буду спать, а ты, Егор, поглядывай, чтобы у меня из-под головы этого мешка не вытащили. Понял?
15: Понял.
0: По дороге мальчик купается в реке, встречает удивительных людей, слушает мужицкие рассказы у костра.
16: 15 лет мне еще не было, а я уж говорил и стихи сочинял по латыни.
0: «Степь» слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ижевска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
17: На канале «Радио России Иваново» слушайте истории Иваново-Вознесенска. Городские легенды оживают на частоте 89.1 FM.
0: Наше время.
8: На «Радио России» с Ольгой Максимовой и Игорем Шатровым. Про ситуацию на топливном рынке сейчас будем говорить.
11: Да, тема такая острая очень. Практически в каждом регионе уже какие-то сбои происходят. И захотелось разобраться. Во-первых, все ли связано настолько с вот этими проблемами, которые вызывают удары беспилотников, или не только беспилотников, украинских. Нет ли там и наших косяков? И вообще, что происходит летом, например, на нефтеперерабатывающих заводах? Как правило, да, как этим иногда и нефтяники, в общем-то, пользуются в другие времена. Никогда никаких беспилотников не было. Мы же не первое лето живем с вами и видели всякое, да. Ну и потом вот эта вся история с тем, что нефтяной рынок – это такой международный мировой рынок, он очень завязан на доллар, и насколько это сказывается на ценах в России. Почему, например, в стране... Я просто круг вопросов сейчас хочу обозначить, а потом, я думаю, наш собеседник на них по очереди и ответит. Почему в стране, которая добывает, ну, практически одно из самых больших объемов нефти, ну, фактически Россия, США и Саудовская Аравия, вот там три лидера мирового рынка нефти. А почему у нас не самый дешевый бензин? Ну, в общем, много-много-много вопросов, и есть ответы на них. И вот не всегда эти ответы очевидны, но вот хочется понять, пускай об этом поговорит специалист в этой сфере, политолог, публицист, аналитик, автор книги «Нефть и мир» Леонид Крутаков. Леонид Викторович, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
18: Да, добрый вечер.
11: Леонид Викторович, целую кучу вопросов вам бросал, но я попробую все-таки немножко срежиссировать. Во-первых, давайте начнем просто с банального, самого главного, первого вопроса, который приходит на ум. Вот та паника, которая у некоторых сейчас возникает, она, ну, насколько она оправданная? Мы вообще, у нас вообще хватит ли бензина, или там нефти для бензина, или вообще реального бензина и дистоплива, или у нас риск какой-то, вот, а вдруг однажды столкнуться, что он весь закончится, и мы будем страдать и не сможем просто уехать никуда.
18: Ну, если говорить, собственно говоря, про саму отрасль, то, конечно, таких рисков нет. Но мы энергоизбыточная страна, мы действительно, вот вы сказали в преамбуле, добываем нефти, там, в тройку входим по добыче. То есть, мало того, мы половину добываем, и даже больше половины экспортируем нефти. Нам ее достаточно. Вопрос в том, насколько нынешняя ситуация связана действительно с внутренними структурными дисбалансами в отрасли, и насколько, в какая степень ответственности вот этих ударов ВСУ по НПЗ, да, украинских нашим. Ну, есть и там, и та доля есть, безусловно. Ну, трудно отрицать значение и роль в сложившейся ситуации ударов ВСУ и пожаров на НПЗ российских, да. Вот. Но есть и структурные, конечно, проблемы. Ну, во-первых, там, если в мировой практике выход светлых нефтепродуктов, то есть из нефти, это порядка 96-98% Это было произведено там вот в конце 90-х, начало нулевых, они провели массовую реорганизацию своих НПЗ, после того, да, стали, вот, появились публикации, где называют газовой паузой, что все, нефть заканчивается, мы переходим на газ, что во многом так вот, то у нас это порядка 85-86%. Мало того, мы, ну, как бы живем в неком таком коротком кредитном горизонте, мы не решаем структурные проблемы. Ну, как пример, весь Мурманск сидит на мазуте. Электроснабжение, все это, вот все мазут. Понятно, в советское время, почему это сложилось, потому что огромный флот рыболовецкий, который плавал на мазуте, и выгодно было не тянуть газ туда, а поставлять мазут и весь город отапливать, и электричеством обеспечить. Но сегодня-то это же золотое снабжение получается в условиях наличия газа, Новатэка и Штокмана сидеть на мазуте. Так же, как и с НПЗ с нашими, которые мы выход ниже по, этого вот того же бензина и солярки, процентный выход. То есть мы не реконструировали свои НПЗ долгое время, в силу того, что вот то, что вы сказали, да, там одно, опять же, в преамбуле, что наша нефтекомпания защищает свой мандат, свой, ну, как бы вот статус, не перед государством, перед снабжением внутреннего рынка, а перед глобальным рынком. И на глобальном рынке цены и внутреннее наше налогообложение такое, что нефтяным компаниям выгодно продавать сырую нефть, а не производить внутри нефтепродукты. Отсюда демпфер. Понимаете, логика. Почему демпфер вот этот доплачивает нашим компаниям за то, что они производят внутри и продают бензин? Типа они упускают потенциальную выгоду на мировом рынке. Но если у вас в основе логики заложена выгода на мировом рынке, а не обеспечение внутренних потребностей внутреннего потребителя, то это выглядит так. А если внутренний потребитель, то нужно переформулировать задачу. Нужно говорить не о потенциальных убытках нефтяных компаний, а о сверхприбылях на мировом рынке этих компаний, которые работают на внутренний рынок. То есть это принципиально иная логика, но, к сожалению, у нас принята логика мирового рынка.
11: Да, вот, не знаю, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. А есть ли вообще шанс, что вот эта критическая ситуация, которая сейчас возникла, ну, она не катастрофическая, но, признаем, критическая, она заставит их перестроиться? Потому что такое ощущение возникает, что все ждут, ну, все, это закончится, и мы опять по старой схеме начнем работать. Может быть, у вас есть какие-то более четкие сигналы с этого рынка, которые вас, ну, вас вселяют оптимизм, нет?
18: Честно говоря, чтобы я прямо так сказал, что есть какие-то сигналы, которые вселяют меня в оптимизм, нет, потому что это напрямую связано не столько с, не только с самим рынком нефтяным, и это связано еще с политикой Минфина, это связано с кредитно-денежной политикой государства, которая завязана на доллар. А это диктует совершенно другие условия, то, что я говорил, отношение к тому, что долларовое и удовлетворение потребностей внешнего потребителя важнее, чем внутренний потребитель. Это зашитая внутрь долларовой системы модель отношений, принимая вот эту как бы кредитно-денежную финансовую модель доллара, мы тем самым становимся экспортно ориентированной, как я говорил, страной. Если там, ну, вот как пример взять Советский Союз, там я сейчас не за него, не против него, я просто говорю, что если Советский Союз был как экспортером, так и потребителем крупнейшим в мире нефти, потому что, ну, производство огромное было, вот, и у него была такая двоякая логика, то после деиндустриализации, которая произошла у нас в стране, мы больше экспортеры, чем потребители внутри. Да, вот это рынок частника, он востребован, там ДСМ, когда у нас, вот вы правильно сказали, лето, и посевная идет, и всегда там у нас президент собирает нефтяные компании и говорит, что недопустим рост на энергоресурсы. Но он и сейчас, вот как бы, я так понимаю, вижу, что у нас эти системные компании крупные, да, Лукойл, Роснефть, Газпромнефть держат цены по сравнению с другими, с которыми как бы там живут от биржевой торговли и покупают на свободном рынке. Это тоже важная вещь. Надо понимать, что в условиях возникшего дефицита, неважно его причина, структурная она или вот этими форс-мажором вызванная атаками ВСУ, свободный рынок и свободная биржевая торговля работает на рост цен. То есть в таких случаях, в форс-мажорных, и даже в США есть закон о том применении и ограничении рыночных норм в случае необходимости. Вот, и он многократно применяется и применялся в последнее время. То есть в этом случае регламент и распределительные меры важнее, чем рыночные. И их надо ставить на первое место, а не рынок. Вот так рынок диктует, вот смотрите, сейчас на рынке такие цены. Нет, ребята, вот надо думать о том, что для нас принципиально важно действительно удовлетворить внешнего потребителя, а потом на выручку это купить сапоги, масло и мясо. Или самим точать сапоги, выращивать скот и поднимать сельское хозяйство. То есть разная логика, повторюсь.
11: Леонид Викторович, а вот если логика будет самим, тогда, может быть, и доллар не так важен будет. Ведь мы, действительно, вот вы сказали, мы встроены в долларовую систему. Похоже, пока мы из нее не выскочим, ничего не изменится. А есть какие-то примеры в мире стран, которые отвязались от доллара, и у них все пошло по-другому?
18: Ну, во-первых, есть пример Китая и Индии, которые как бы жестко привязали свои внутренние курсы валют к доллару, чтобы не допускать вот этой девальвационных игр и дефляционных, которые США устраивают. Потому что, ну, если у вас кредит, ну, вот, например, там, я не знаю, условная компания, там, Роснефть или Лукойл, взяли кредит в долларах, но эту валюту вы не контролируете, то есть ни эмиссии, ни ключевую ставку, то ФРС США может либо повысить на вас кредитную нагрузку, подняв ставку, и за ней идет ставка либор, и все эти кредитные поднимаются, либо опустить. То есть вы никак не зависите, а США может это превратить в вечный долг. Так работает вот эта модель. Поэтому вы правы в том, что сделал Китай с Индией. Они привязали и не допустили вот этих колебаний. То есть подрос доллар, подрос юань. Упал доллар, упал юань. То есть они играют в общий конструкт. При этом Китай отказался приватизировать Банк Китая, что требованием ВТО является. Китай сказал, нет, он останется государственным. Центральный банк Китая останется государственным. И будет выполнять государственные функции, а не коммерческие функции мирового рынка. Вот. И США пытались продавить и Индию, и Китай на то, чтобы они открыли свои финансовые рынки, как это сделала Россия. Россия, дохийский известный раунд 2008 года, когда они отказались, и после этого посыпалась вся долларовая модель. Мы увидели количественное смягчение, то есть массовую эмиссию доллара, которая как бы залила дешевыми, ну вот это разбрасывание денег с вертолета и инфляционный разгон. Вот, и мы увидели то, что последовало за этим, это переход в военный режим регулирования, вот эти вот локальные войны. Поэтому вы правы, пока мы живем в логике, то есть пока мы считаем свое будущее не в рублях, а в долларах, мы работаем на чужую систему отношений.
11: То есть вот этот просто переход на торговлю в национальных валютах, он не совсем решает эту проблему, получается, да?
18: Не совсем. Не только просто мы переходим как бы в национальные валюты, мы курсовые разницы пересчитываем все равно через доллар.
11: Все равно
18: доллар получает, все равно Федеральная резервная система получает свой процент, потому что она является посредником во всей этой системе. То есть у нас эквивалентом мировой стоимости является, ну то есть безусловным эталоном мировой стоимости является не золото сегодня, а доллар. А доллар это всего лишь долговые обязательства США.
11: Ну да. То есть это просто расписка от имени США, что мы вам возместим. А мы почему-то это воспринимаем как... Ну, когда-то нам уже говорили в Советском Союзе, рубль там обеспечен всем достоянием, и мы думаем, доллар обеспечен всем достоянием Америки, а он ничем не обеспечен, получается.
18: Не, просто достояние Америки, то есть раз в 40, все имущество и все активы Америки раз в 40 ниже, чем объем долларов, функционирующих на мировом рынке. То есть понятно, что оно не обеспечено. Вот. Но зато, как Бжезинский написал в своей великой шахматной доске, зато у нас самые большие вооруженные силы, и мы можем заставить любого выполнять наши условия.
11: Ну да, хорошие ростовщики, короче, эти ребята. Мы вот поддались в 90-е, когда наш Центробанк стал, как вы сказали, частной частью вот этой долларовой системы, мы и связались с ними. Ну что, у нас есть выход? Вот у нас минута где-то. Вот какой-то рецепт такой от независимого аналитика. Все-таки вот как выйти из тупика?
18: Выход, я думаю, что, ну, во-первых, то, что вы говорили, то, что вот форс-мажор в виде военной операции, и, как правильно сказал пресс-секретарь президента, фактически войны со всем Западом, то есть должен толкать Россию на все-таки самостоятельную модель развития, то есть вне доллара. И для меня, например, первым сигналом таким будет того, что действительно что-то мешает, это национализация Центрального банка.
11: Вот.
18: Переход на...
11: Вот, да. Ну что ж, спасибо огромное. Политолог, публицист, аналитик, автор книги «Нефть и мир» Леонид Крутаков дал рецепт, которым очень бы хотелось исполнение этого рецепта.
8: Жирная точка была поставлена в финале, ничего не скажешь. Я думаю, что будет повод вернуться к этому разговору. Ну а далее мы будем говорить еще на одну тему. Комитет Госдумы по просвещению предложил. А что предложил, об этом узнаете скоро.
15: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
19: Информационное сотрудничество 8-495-739-30-23.
20: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
21: Наше время.
8: На Радио России с Ольгой Максимовой и Игорем Шатровым. Комитет Госдумы по просвещению предложил закрепить в законодательстве обязанность государства контролировать успеваемость детей на семейном обучении. Такие ученики должны регулярно проходить промежуточную аттестацию полученных дома знаний, но из-за нечеткости правил это требование массово игнорируется. И вот предлагают дать соответствующие полномочия органам местного самоуправления.
11: Но это вот одна из тем, которая сейчас будет обсуждаться. Хочет сказать, что отмечают, что популярность действительно домашнего образования растет с каждым годом, и поэтому нужна какая-то реформа, какая-то регламентация. Это вот одна из тем, которую мы сейчас будем обсуждать, как я уже сказал. А вторая – это уже решение. Здесь просто желание, а вторая – это решение. Минпросвещение полностью отменило домашние задания с 1 сентября текущего года для первоклассников. Раньше им можно было не более часа тратить на домашние задания, теперь посчитали, что вообще
8: это лишнее. А еще раньше их нельзя было задавать, ну, когда я имела еще к этому какое-то отношение.
11: Слушай, а я вот не помню.
8: И знаешь, как это все... Нет, я имею в виду не во времена нашего детства.
11: Наши,
8: нет,
11: да.
8: Мы почему? Мы приходили домой, мы писали прописи,
11: да, писали.
8: Складывали 1+1, и там какие-то элементарные домашние задания были каждый день. Я имею в виду уже более поздние времена, это где-то 2007 год. Тоже нельзя было задавать первоклашкам домашнее задание. Ну, ты знаешь, как это все выглядело? Первое родительское собрание, и учитель говорит, нам вообще нельзя задавать домашнее задание, но вы не против, и, конечно же, активные родители не против, и задание задавали.
11: Вопросов много, тут и спорная вообще тема, на самом деле. Давайте с первой начнем, и вторую тоже обсудим. Борис Илюхин, старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХИКС, с нами на связи. Борис Валентинович, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
22: Добрый вечер, Ольга Игорь, добрый вечер, уважаемые слушатели.
11: Борис Валентинович, вот давайте вначале закроем первый вопрос, попробуем разобраться. Это семейное обучение. А вот скажите, говорят, что надо контролировать. Ну, наверное, а то ребенок где-то непонятно где учится, и только экзамены сдает, непонятно, чем он занимается. А вообще, вот семейное обучение, оно, эффективно, перспективно. Ведь, мне кажется, воспитательное, причем не воспитательное в плане семейного воспитания,
8: скорее.
11: А вот социальное. Социальная миссия.
8: Функция.
11: Миссия, да, образование, то есть социализация, по большому счету, ребенка, это ведь тоже важный момент, не происходит.
8: Но ведь все-таки есть дети, которые на домашнем обучении не от хорошей жизни.
11: Ну, это да.
8: Это состояние здоровья. Но почему растет популярность или растет количество таких детей?
11: Борис Валентинович, объясните нам, пожалуйста.
22: Ну, давайте сначала которые болеют, это все-таки освоение образовательной программы на дому. То есть это форма образования, когда учитель просто ходит к ребенку домой. То есть ребенок учится в школе, но по каким-то тем или иным причинам ходить в школу не может. Ну и, соответственно, коллеги ходят, с ними занимаются. Там есть и домашние задания, и освоение образовательной программы, промежуточная аттестация. В общем, это не семейное образование совершенно точно. А вот если мы говорим про так называемые... Это когда родители пишут заявление, я беру всю ответственность за образование моего ребенка на себя, в школу он ходить не будет, мы будем раз в какое-то время к вам, может быть, приходить там при переводных экзаменах из класса в класс, что-то вы спросите, значит, он что-то ответит, вы его все равно... Ну, такая формальная немножко история, вот. Действительно, вы абсолютно правильно подводку отметили, увеличивается... таких ребят, да, доля незначительна, там меньше 2% на самом деле, но тем не менее, действительно, постоянно эта история растет, абсолютно разные причины, кто-то панически боится как раз социума, да, как же мой ребенок будет общаться со сверстниками, они его плохому научат.
11: Ну это же уже ужасно, говоря. Еще страшнее, если он не будет общаться со сверстниками, что за родители-то такие?
22: Ну, Игорь, к сожалению, не все это понимают, есть категория родителей, вот вспомню, есть категория родителей, которые говорят, что персональные данные – это зло, закон о защите персональных данных – это ужасная история, да, и так далее. В общем, люди бывают совершенно разные, и в том числе вот такая вот форма. Ну и что греха таить, есть еще у нас такая история, когда открывается псевдо-школа, ребенок в нее уходит, оно формально находится на семейном образовании, школа без лицензии, просто вот, ну, типа, кружка по интересам, да, собрались и что-то там изучают. Тоже, в общем, своеобразная форма образования. То, что с этим надо, по крайней мере, это как-то упорядочивать, это совершенно точно. То, что министерство профильное предлагает законопроект, который наделит органы местного самоуправления действительно полномочиями проверять, потому что если ребенок в школе не прикреплен, да, ну вот сидит он дома, там что-то учит, непонятно что, или не учится вообще. Вот. Соответственно, ну, в моем понимании, совершенно разумная цивилизационная история. Государство хочет понимать, учится ребенок или не учится, чему учится. И это вполне нормально, по крайней мере, с точки зрения защиты прав детей. Нет, совершенно точно.
11: Согласен, согласен. Единственное, что я просто бы вообще запретил бы семейное образование. Ну ладно, давайте эту страницу перевернем, если останется время, еще к ней вернемся. Вторая страница – это первоклашки. Ну, слушайте, мы с Ольгой вот делали уроки дома, потом мы, как кажется, не делали, сейчас их там нельзя было больше часа тратить, сейчас опять отменяют. А вообще вот как правильно, на ваш взгляд?
22: Ой, ну, как правильно точно знают в профильных институтах, которые занимаются психологией и поведением дошкольников, да, то есть детей младшего возраста, а у нас все-таки больше уже про экономику, про денежки в образовании, но тем не менее, правильно так, как советуют специалисты. На самом деле у каждого ребенка все индивидуально. Я бы вот не сказал, если меня спросить, я не сторонник ни, так сказать, задавания, ни стопроцентной отмены, потому что ребенок индивидуален, кому-то действительно немножечко бывает полезно потренироваться дома, но просто, наверное, здесь реакция на ту форму, в которую это превратилось сейчас, да, причем, ну, достаточно давно превратилось, мы все помним страшные рассказы, как на дом задают поделки какие-то сумасшедшие родители, за ребенка начинают выполнять домашнее задание, действительно, мы, сердобольные родители, очень часто пытаемся как-то с ребенком вместе заниматься, но вопрос-то в том, чтобы надо чтобы развивалась его самостоятельность. Это прежде всего. То есть домашнее задание ребенок должен выполнять самостоятельно, если оно вообще есть. Ну и, конечно же, первоклашкам тяжело входить в ритм учебной жизни. И вот те рекомендации, про которые вы вначале упомянули, да, они категорически не рекомендовали задавать домашнее задание, по крайней мере, в первом полугодии. Да, потом потихонечку, но не более часа всего, постепенно-постепенно. Дело в том, что в первом классе дети учатся по программе, в том числе и писать. Это мелкая моторика, ее, конечно же, надо развивать. И, ну, вот в моем понимании, хотя я не являюсь, ну, так сказать, стопроцентным специалистом там и гуру в этом вопросе, но в моем понимании нет ничего плохого, если эта мелкая моторика будет тренироваться, в том числе и дома. Ну, не обязательно в рамках домашних заданий, то есть в рамках рисунка, то есть в рамках вышивания, там, может, аппликаций каких-то, ну, в общем, и всего остального.
11: Ну да, но вот решили, что, может быть, действительно правописание под контролем учителя лучше осуществлять, чем под контролем родителей. Может быть, я вот вас послушал.
22: Да, в данном случае профильное министерство ориентируется на письмо профильного института, а профильный институт, ну, в моем понимании, все-таки виднее.
11: Ну да, я вот вас послушал, мне тоже показалось, что, может быть, я и зря ратую за домашние задания, потому что лучше научат их правильно в школе, а дома они будут еще иногда вспоминать детский сад, и будет у них такой переход между детским садом и школы, где вроде уже учишься, но тебя дома уже не мучают по школьной программе. Ну, в этом есть какая-то логика. Ну что ж, я думаю, что у нас еще есть буквально, может быть, ну, хотя уже, наверное, времени не осталось.
8: Да, уже
11: спасибо.
8: Не успеем.
11: Спасибо. Борис Илюхин, старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХИКС, был с нами. Говорили о некоторых реформах, намеченных и намечаемых в школе. Ну, всегда летом школа реформируется, каждый Новый год у них там какие-то эти инновации. Не знаю, раньше было проще. Была стабильность какая-то.
8: Я просто вспоминаю разговор с одним очень уважаемым экспертом в рамках воскресной моей программы, который говорил, что действительно школьники настолько сейчас загружены, что они вырастают больными. И поэтому очень важна физическая активность. Очень важны активные прогулки. Очень важны первоклашкам бегать, прыгать, скакать и беситься. И чтобы их в этом не ограничили, для того, чтобы росли здоровыми.
11: Пускай бесятся, они прописи пишут дома.
8: Представили мы, да, нашего эксперта?
11: Да.
8: А в следующем часе мы будем говорить про хлеб. Оказывается, он становится менее популярным. Ольга Максимова, Игорь Шатров. Вернемся после новостей. Дождитесь.
21: Наше время. История временных родителей. В новом выпуске программы «Детский вопрос».
1: Наша местная опека нам дала мальчика. Он на время, пока мама в тюрьме сидит, вот за ним присматриваю. Сейчас на 3 месяца поедет в Краснодар на лечение. Он буквально вот еще год и выйдет с нашей семьи. Мы его сейчас подлечим и отдадим матери здоровенького.
21: «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 11:35 по времени Якутское. Каждую пятницу авторы ведущие программы «Аурум Нутилия» Дмитрий Чернов приглашают послушать и оценить новую музыку современной России.
2: Что могут предложить молодые рокеры привычному ходу вещей в российской рок-культуре? Как всегда, новые группы, новая музыка и ответы лидеров коллективов на самые каверзные вопросы ведущего в прямом эфире.
19: С 5 класса мечтала о своей группе.
2: Давайте, друзья, послушаем и оценим высший музыкальный пилотаж.
21: «Аурум и Нутили». Слушайте в пятницу в 21:10 по Москве и в 14:10 по времени Южно-Сахалинска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
23: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
24: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
23: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
21: Радио России. Главное радио страны. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России.
25: Читайте «Клаксон» в июле. «Не влезай, убьет». Почему электрические спорткары именитых марок вместо славы получают позор? Семья тем крепче, чем чаще она собирается у стола, телевизора и в салоне автомобиля. Представляем лучшие семейные модели для отпускной поры. Чем ближе узнаем китайские авто, тем меньше восторгов и больше претензий. Проверили на дороге очередные новинки из Поднебесной. Без клаксона, как без руля. 12+.
26: 14, 22 и 28 июля. Самая романтичная премьера лета. К
3: концерт истории любви от «Люмисфера» в Зеленом театре ВДНХ. В свете 8000 свечей под открытым небом прозвучат хиты из мюзиклов «Призрак оперы», «Бал вампиров» и «Нотр-Дам де Пари» в исполнении звезд музыкального театра Ивана Ожогина и Натальи Быстровой. Подробности на сайте lumisfera.show.
4: По вопросам информационного сотрудничества обращайтесь по телефону 8 495 739 30 23.

0: Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. Вооруженные силы России поразили объекты портовой и энергетической инфраструктуры, используемой ВСУ. Украина подтверждает, что ни живые, ни мертвые военнослужащие ей не нужны. И до конца недели в московском регионе сохранится прохладная и дождливая погода. Далее подробнее. Подразделения группировки войск с севера одновременно наступают на нескольких направлениях для создания полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей, сообщили сегодня в Министерстве обороны. Ранее ведомства информировали, что военнослужащие группировки войск «Север» установили контроль над селом Петроивановка в Харьковской области. Село находится на левом берегу реки Верхний Двуречный. Отмечается, что войска ежедневно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения. Подразделения войск Юг, Восток, Запад, Центр и Днепр за сутки улучшили положение в зоне СВО. Суточные потери противника составили 1540 военнослужащих. Также в течение суток вооруженные силы России поразили объекты портовой инфраструктуры, энергетические объекты, используемые ВСУ и логистические центры противника. А российскими средствами противовоздушной обороны сбиты 11 управляемых авиационных бомб, 27 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймарс» производства США, 2 управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 797 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Силами Черноморского флота за сутки уничтожено 6 безэкипажных катеров противника, говорится в сводке Министерства обороны. Владимир Путин сегодня провел рабочую встречу в Кремле с главой российского экспортного центра Вероникой Никишиной. Она рассказала президенту о задачах ведомства и сообщила о результатах работы центра.
2: Мы знаем все субъективные и объективные сложности, с которыми сталкиваются наши экспортеры. Но все-таки при поддержке экспортного центра, всей группы экспортного центра, удалось в 2025 году по сравнению с 2024 увеличить объем несырьевого экспорта неэнергетического на 9%. Да, это получилось 1,7 триллионов рублей. Прилично. В целом, как вы оцениваете работу?
3: В последнее время на некоторых площадках можно услышать тезис о том, что экспорт нам не нужен, поскольку он якобы вывозит на внешние рынки часть товара, которая нужна на отечественном рынке, и излишне укрепляет курс рубля. Вот мы считаем, что такая позиция принципиально ошибочна. Во-первых, ни одна страна не может быть успешна на мировой арене без сильных позиций в несырьевом экспорте. Мы видим, какая жесточайшая конкуренция сейчас развернулась за экономическое влияние и лидерство, а несырьевой экспорт – это один из инструментов международной кооперации и формирования устойчивых партнерств и альянсов. Во-вторых, в условиях замедления экономики именно экспорт и сырьевой, и несырьевой являются инструментами и стабилизации ситуации, и выхода на экономический рост, потому что это дополнительные рынки сбыта, дающие выручку и налоговые поступления, препятствующие сокращению рабочих мест и их сохранению, и даже росту. Кстати, это прекрасно понимают наши геополитические противники, которые с 2022 года вплоть до настоящего времени вводят санкции в отношении российского экспорта, стремясь максимально вытеснить нас зарубежных рынков и тем самым экономически ослабить.
1: Европейцы начинают чувствовать себя очень некомфортно с украинцами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью швейцарскому изданию. Теперь украинцам отказывают в предоставлении убежища, если они подходят для того, чтобы быть на фронте, рассказал Песков.

0: и снижением слуха. Особенно часто подобные проблемы возникают летом, а также после купания, рассказала Салтанова. По словам врача, на поверхности наушников скапливаются сера, пыль и микроорганизмы. В теплой и влажной среде последние активно размножаются, и при наличии микротравм на коже риск воспаления резко возрастает, отметила специалист. Она добавила, что кроме бактериальной инфекции, грязные наушники могут спровоцировать грибковое поражение уха от микоз. Обратил внимание специалист и представляет привычка делиться наушниками с другими людьми. Вместе с устройством тогда передаются бактерии и грибки. На Солнце завершился один из сильнейших в этом году всплесков активности. Он прошел по мягкому сценарию, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. За этот период на Солнце было зарегистрировано исключительно большое число вспышек, около 140. Кроме того, события на Солнце вызвали магнитную бурю 4 июля, которая стала второй по силе в этом году. Сейчас оба активных центра из-за вращения Солнца ушли на его обратную сторону и не имеют возможности влиять на Землю. Теоретически они могут вернуться к Земле 20-21 июля, когда Солнце сделает половину оборота вокруг своей оси, но шансов на это немного, отметили в лаборатории. До конца этой недели в московском регионе сохранится прохладная и дождливая погода. Лишь к выходным столбики термометров смогут подняться до плюс 23 градусов, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
1: До конца недели мы будем находиться в зоне циклонической деятельности. Опять же, с вероятностью вот этих вот огуречных дождей, то есть осадков, которые, в общем-то, продолжительно и на фоне прохладной погоды. Ну и температурный режим останется однообразным. По ночам столбики термометра будут колебаться от 9 до 14 градусов. В середине дня прогнозируется от 18 до 23 градусов. Это уже ближе к выходным, но, тем не менее, скромного для середины сезона тепла.
0: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Спорт.
3: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Международный олимпийский комитет временно снял дисквалификацию с Олимпийского комитета России, а рекомендации относительно участия российских спортсменов больше не действуют. Решение было принято после тщательного анализа. С учетом того, что в состав ОКР больше не входит региональные спортивные организации на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, Олимпийский комитет России подтвердил, что не ведет и не будет вести никакой деятельности на этих территориях. Исполнительный совет МОК будет внимательно следить за ситуацией, связанной с любой деятельностью ОКР на этих территориях, и оставляет за собой право принять любые дальнейшие меры, говорится в заявлении Международного олимпийского комитета. А тем временем Федерация хоккея России сообщила о том, что обратится в Международную федерацию хоккея с письмом о возвращении российских сборных на международные турниры во всех возрастных категориях, сообщают РИА Новости. Один из лучших российских лыжников Сергей Устюгов завершил спортивную карьеру. Об этом сообщила заместитель председателя Федерации лыжного спорта и сноуборда России Елена Вяльбе. Устюгову 34 года, он олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира. Российские пловцы установили мировой рекорд по юниорам в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем. В квалификации к финалу чемпионата Европы в Мюнхене Чекалев, Прошин, Миляев и Щербаков показали результат 3 минуты 14,72 секунды. Нападающий московского футбольного «Спартака» Манфред Угальде хочет найти себе новую команду в летнее трансферное окно. По информации «Метарейтингс», агенты костариканца предложили его услуги нескольким турецким клубам, включая «Галатасарай» и «Фенербахче». Вместе с тем отмечается, что Турция не является для Угальде приоритетным вариантом. И пока это все новости спорта.
0: В Пскове завтра небольшой дождь, плюс 17, в Великом Новгороде небольшой дождь, 19 градусов тепла, в Челябинске дождь, плюс 26, в Рязани небольшой дождь, плюс 22, в Краснодаре облачно с прояснениями, плюс 30, в Майкопе небольшой дождь, плюс 28, в Ставрополе переменная облачность, плюс 27. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду с небольшим дождем, температура ночью плюс 12, днем плюс 20. В Москве в среду ожидается пасмурная и дождливая погода. Температура ночью +15.

0: Их имена малоизвестны, но вклад в историю бесценен. Кто эти люди и как они меняли страну, рассказывает Александр Хабургаев в программе «Имя и время».
1: Всякий раз, изучая материал по какой-то конкретной судьбе, я поражаюсь. Мы знаем до обидного мало. Слушайте нашу рубрику, и отечественная история предстанет вам в совершенно ином свете, повернувшись другой стороной, неосвещенной школьной программой. Ведь нам есть что вспомнить и есть кем гордиться.
0: «Имя и время». Каждый второй и четвертый понедельник месяца в 14:35 по Москве и в 13:35 по времени Калининграда.
2: Сигналы точного времени.
0: Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
3: Военное ведомство должно решить проблему с антидроновой защитой, которая сейчас несколько усложняет поставки топлива на территорию полуострова Крым. И без решения этой проблемы полноценно восстановить поставки в самое ближайшее время не получится. Есть варианты восстановления чуть позже, но если мы говорим о ближайшей перспективе, то вот должно решить проблему с антидроновой защитой.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент. От политики до культуры.
5: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
0: Радио России. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Игорь Шатров и Ольга Максимова.
6: Мы снова с вами готовы продолжать. Есть еще несколько интереснейших тем, которые мы будем с вами обсуждать в течение предстоящих 45 минут. Сейчас озвучим их, но хотели бы еще напомнить про наши мессенджеры, потому что у вас всегда возникает желание прокомментировать то, что звучит в нашем эфире, и можете себе не отказывать. 8-925-222-9992.
7: Ну, а я сейчас расскажу о том, чему будет посвящен второй час нашей программы. Мы сегодня побываем с вами фактически на экскурсии, наверное, в обновленном музее-заповеднике Коломенска. Будет очень интересно. Послушайте внимательно эту часть нашей программы. Это я обращаюсь к москвичам, конечно. Вдруг вы не были в Коломенском больше 2 лет. Много нового узнаете. О спорте будем говорить с Андреем Кудряшовым. Не буду интригу подвесим. Интересная тема там нас ожидает очень. Ну, а будем говорить о кухне сегодня в разных ее аспектах. В частности, о гости на русскую кухню, которую разрабатывают Минпромторги. Будем разбираться, что за 260 блюд составляют русскую кухню и зачем на них нужен гост. А начнем с очень такой неожиданной темы. Если у нас люди постарше слушают, наши с Ольгой ровесники и помладше, они тоже это слышали, помнят такое выражение из прошлого. Хлеб всему голова. В современном мире я этого уже не слышал, но потому что хлеб уже не совсем голова, не все его любят, не все его едят. Будем разбираться, почему к хлебу падает интерес и в чем тут причина. В здоровом образе жизни, в разнообразии различного рода булочек и всяких других, в общем-то, вкусностей. Ну, прямо сейчас об этом и узнаете.
0: Наше время.
7: Знаете, что в 2025 году, то есть в прошлом, продажи батонов в России, это я к петербуржцам объясняюсь, это белые, обращаюсь, это если у нас слышат петербуржцы, надеюсь, это такая, то, что мы называем с вами булкой. Вот, значит, батонов в России составили 1,4 миллиона тонн, прибавка, правда, 0,9% после падения на 1,5 года ранее. Ну, в общем, здесь неважно даже.
6: А как в Санкт-Петербурге называют буханки?
7: Ой, слушай, я уже начал забывать. Ну, наверное, все-таки хлеб. Хлеб и булка. Хлеб – это черный хлеб, а булка – это вот батон, белый хлеб, да, это булка. Вот. И, соответственно, речь идет о чем? О том, что в целом вот формовой хлеб, так называемый черный, как мы тут говорим, и батоны, булки, и багеты, ну, уже становятся все менее и менее популярны. Эксперты связывают этот тренд с изменением предпочтений покупателей в крупных городах, особенно где есть огромный выбор частных пекарен, ну, частных, да, в первую очередь пекарен, там различного рода всякие из хлебобулочные изделия, и их предпочитают обычным хлебозаводским или хлебокомбинатским вот этим булкам и хлебам, черным формовым этим кирпичиком. А в детстве, я помню, ну, во-первых, нас заставляли есть хлеб совсем, да?
6: Я
7: первым,
6: думаю, что
7: вторым, не знаю, как у тебя, у меня заставляли.
6: Я думаю, что это уже какая-то генетическая память еще и наших предков. У меня бабушка, которая пережила войну, и она эвакуировалась с грудными детьми на руках, она очень уважительно относилась к хлебу, поэтому у нас хлеб... Во-первых, помнишь, даже выражение было «помогай себе хлебом», «помогай», да? Потом этим хлебом буквально вылизывали с тарелки.
7: Да-да-да, вот, и салат, потом съедали. То есть вылизывали.
6: Сметаны, салат или масло.
7: Все, да? выгреб, как бы, да, или как, вытер, наверное, и съел это.
6: Ну, и, соответственно, я помню, что бабушка и дедушка, они даже если сыпались крошки на стол, то они их собирали в ладонь и их тоже съедали. Это были вот такие, такое эхо войны и голода.
7: Ну, это вот мы с тобой считаем, что эхо войны и голода, а до этого чего было эхо? Просто бедной жизни. Ну, хлеб ели всегда, на Руси ели хлеб.
6: Прямо хлеб, вот да как... каша, пища наша.
7: То есть их ели, хлеб ели как прикуска, в прикуску с любой едой. И всегда его в любой столовой в Советском Союзе, в первую очередь, даже в ресторанах это было, хлеб подавался обязательно. Просто вот он всегда стоял, там лежал. А с батонами,
6: сейчас он тоже
7: с булками,
6: подается.
7: Да, с батонами, с булками третье блюдо всегда надо было. Почему-то есть чай надо было с белым, да, вот с булкой, да. Ну, чай, компот.
6: Ну, бутерброды вы делали
7: бутерброды,
6: детям в школу.
7: Да.
6: И на завтрак тоже делали бутерброды.
7: Вот. А вот сейчас как-то изменилось какие-то...
6: отношение к хлебу.
7: И к хлебу,
6: ну, во-первых,
7: да,
6: все это, мне кажется, связано с здоровым образом жизни. И питание, которое некоторые соблюдают, у некоторых выявилась целиакия, это аллергия на вот эти вот, ну, короче, на хлеб. Вот ты знаешь, вот одно время продавали в магазинах безглютеновый хлеб. Я его покупала,
7: ну, да,
6: постоянно,
7: да,
6: потом он куда-то пропал.
7: А потом ты его попробовала обычный, и тебе, наверное, уже не понравился.
6: Его перестали, да, производить. Нет, ну просто я тоже отношусь к тем людям, которым, к сожалению, белый хлеб нельзя, но я его очень люблю.
7: А я просто отказался его. Сам отказался в хлебе, и оказалось, что все это нормально. И потом я слышал мнение такое, что хлеб — это такая пища действительно бедных, нищих людей. Вот они и хлебом заменяли все, и поэтому у нас там в желудке все это увеличивается, раздувается, и поэтому мы в России не очень богатый этот хлеб ели всегда раньше. Не знаю, правда, неправда, куча мифов сейчас мы, наверное, наговорили. А теперь давайте разберемся со специалистом в этом вопросе, доктор технических наук, профессор РАН, заместитель директора НИИ хлебопекарной промышленности Владимир Мартиросян с нами на связи. Владимир Викторович, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
8: Добрый вечер. Добрый
7: Давайте
8: вечер.
7: Развеем мифы о вреде или пользе хлеба в первую очередь, а потом будем разбираться, чем вызвана тенденция, если она действительно есть. Все-таки хлеб – это полезная пища или правы те, кто считают его лишним совершенно продуктом и отказывают себе в употреблении хлеба?
8: Ну, на самом деле, вы подняли очень важную тему, и я хочу поблагодарить вас за это и сказать, что действительно хлеб, как и ранее, сегодня, это основа пищевого рациона. И нет никаких научно обоснованных рекомендаций для исключения хлеба из рациона. То, о чем вы говорите, что люди выбирают здоровый образ жизни, исключая хлеб из рациона, это ложное убеждение на самом деле. Ведь весь баланс пищевого рациона – это количество принимаемой пищи. Просто надо сопоставить ту пищу, которую принимаете, с теми энерготратами, которые у вас есть в реальной жизни. А хлеб на самом деле – это источник полезных веществ, тех необходимых полезных веществ, которые нам нужны в организме для развития собственно, нашего организма.
7: Владимир Александрович, но все-таки, когда в Советском Союзе или там в прошлом, скажем так, к каждому блюду необходимо было обязательно кусочек черного, к третьему блюду кусочек белого, это правильно или вот это уже как раз не всегда так надо?
8: Вот в соответствии с принципами рационального питания была разработана рекомендованная норма потребления хлеба, и она составляла 300 грамм хлеба в сутки на человека, 150 хлеба ржаного и 150 грамм хлеба, ну или изделий из пшеничной муки. И это было обосновано, это действительно медики доказали пользу именно такого количества хлеба для рациона питания человека. Но в настоящее время, я сейчас дополню, конечно, потребление хлеба снизилось. Сейчас, по данным Росстата, среднее потребление хлеба порядка 150-160 граммов в сутки. Ну вот, если попытаться ответить на вопрос, почему произошла такая трансформация, ну, наверное, мы с вами видим и понимаем, что сегодня, во-первых, выросла доступность разнообразных продуктов питания. У нас рацион питания расширился значительно. И, конечно, перераспределилось вот это вот потребление продуктов, которые раньше составляли наш пищевой рацион. Потом можно отметить, что, конечно, изменился ритм жизни. Мы стали гораздо мобильнее, часто перекусываем на ходу, нам нужна какая-то быстрая еда. Это тоже вот вносит свой вклад, в том числе в потребление хлеба. Молодое поколение считает, что оно отказывается от классического хлеба, о котором вы говорили, но при этом растет потребление сэндвичей, бургеров.
7: Бургеров, да, это конечно, тоже хлеб.
8: Тот же самый хлеб, они просто считают, что они перестают есть хлеб дома, который у нас находится, ну, обычно, так сказать, где мы составляем завтрак, обед и ужин. А при этом, выходя на улицу, с удовольствием потребляют сэндвичи.
6: Вот мне поэтому кажется, мы немножечко не в том ключе даже начали говорить, потому что речь идет не о том, что начали меньше есть хлеба, а о том, что стали предпочитать батону нарезному, чабату тоже. Ну вот многим она кажется более вкусной. И еще, возможно, один момент заключается в том, что стали лениться дома готовить, доставку заказывают. И всякие сырники на завтрак привозят и прочее там каши, и поэтому, может быть, и хлеба меньше покупают. А вот безглютеновый хлеб, а почему его не производят у нас? Он же пользуется большой популярностью.
8: Я услышал, что да, что у вас, вы как бы упомянули в том числе, что у вас, ну, обнаружено или, так сказать, как-то присутствует аллергия. На самом деле, то, о чем вы говорили, заболевание, действительно, целиакия, это аллергическая реакция организма на глютен, на белок, растительный белок, который находится в злаковых культурах, в том числе, конечно, в пшеничном хлебе. Но таких людей, у которых это заболевание, от 1 до 3% популяции. И в какой-то период времени был такой вброшен нарратив в средства массовой информации, что всем надо отказываться от глютена, потому что, ну, не буду сейчас перечислять те страшилки, как мы их называем, которые говорили в том числе вот о вреде глютена, но на самом деле это растительный белок, который состоит из аминокислот, крайне важных элементов, необходимых нам в питании. И вот если вы не попадаете в этот 1-3% популяции, у которых, людей, у которых действительно зафиксированы медиками вот эти аллергические реакции, то вам не противопоказано потребление пшеничного хлеба, да как и любого другого. Это абсолютно точно. А что касается хлеба как раз для питания таких людей, действительно, в том числе и в нашем институте, разработан безглютеновый хлеб. И он производится, правда, конечно, в ограниченных объемах.
7: Спасибо, Владимир Мартиросян. Времени, к сожалению, мало. Очень интересная тема оказалась. Доктор технических наук, профессор РАН, заместитель директора НИИ хлебопекарной промышленности. А мы продолжаем тему питания и к следующей ее части переходим.
2: Наше время.
7: Я боюсь ударение неверно поставить, но вот калья или кальян.
6: Кальян,
7: да. Кундюмы и картошка в ГОСТ на русскую кухню войдут. Такие вот блюда, и всего 260 блюд. Над этим стандартом работают сейчас рестораторы, историки, повара России по идее Минпромторга. Они вошли уже следующие блюда в этот список. Борщ, щи, окрошка, солянка, вот, ну и так далее. Жульен, заливное, голубцы.
6: А вот жульен, я удивилась, да. Это русское блюдо.
7: русское слово.
6: С нерусским названием. Я, честно говоря, никогда не изучала его историю.
7: Ну, оливье тоже не русское название.
6: А колья — это старинное блюдо русской кухни, рыбный суп, который варится на огуречном рассоле.
7: Вот вопрос у нас к представителю фонда сохранения русской кухни, русская поварня, да?
6: У нас, да, будет... пока у нас нет нашего эксперта.
7: Хорошо,
6: поэтому
7: тогда
6: давай,
7: сами поговорим.
6: Давай
7: немножко
6: расскажем о том, какие еще блюда.
7: Ну, давай.
6: Жульен заливной, голубцы бараний бок с кашей. А помнишь, еще у Гоголя была няня с гречневой кашей?
7: Ну да, кундюмы. Так, мы сказали, закуски, салаты, винегрет, салаты, оливье, сельдь под шубой, мимоза.
6: А вы... Ну а что, оливье даже, говорят, на Манхэттене продают.
7: Ну да,
6: но их
7: называют
6: съесть
7: русским салатом.
6: Русский салат,
7: да,
6: Russian salad, да.
7: Вот, но вопрос в чем? Вот выпечка, блины, кулебяки, вареники, драники, зефир, пирожное, картошка, хворост, сбитень, гоголь-моголь. Кстати, с детства.
6: Гоголь-моголь, а мне папа делал.
7: С детства, да, я говорю, в детстве я это употреблял, да.
6: Что еще? Напитки и приправы, компот, потом русская горчица. Ну, вообще, я хотела бы себе представить, как мы... Ведь все же это делается для продвижения русской кухни, вот, и это как мягкая сила тоже давит, ну, через, да, кухню. Мне очень интересно посмотреть на иностранца, который вот жахнет русской горчицы, не будучи предупрежденным.
7: И получит от этого удовольствие.
6: А также хрен.
7: Квас и морс. Вот смотрите, у меня что в этом вопросе волнует? Одно. Ну, давайте мы уже к эксперту перейдем. Представитель фонда сохранения русской кухни «Русская поварня», бренд-шеф проекта «Добрянка в Сибири», ресторатор, автор книги «По русской национальной кухне» Максим Сырников. Максим Павлович, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
9: Здравствуйте.
7: Максим Павлович, если правильно готовить все вот те самые блюда, у нас не так много, к сожалению, времени, имеют ли они перспективу стать той самой мягкой силой? Мне кажется, они все такие сложные, что вот как суши они не будут пропагандировать, как суши пропагандируют японскую кухню. У нас есть ли что-то такое, кроме блинов? Скажите, на ваш взгляд.
9: Ну, у нас очень много блюд национальной нашей кухни, которые, ну, ничуть не сложнее. А суши и чего бы то ни было еще, с одной стороны. С другой стороны, не менее вкусные. А поэтому тут выбирать есть из чего. И как раз-таки вот эта работа по созданию некого такого основного свода, перечисления блюд национальной нашей кухни, это как раз вот и для этого в том числе делается, для того, чтобы наш современник, прежде всего, соотечественник, конечно, он понял, что мы ничуть... Не надо искать где-то там далеко очень что-то такое невероятно вкусное и интересное. Все это под боком есть, все это столетиями в России готовилось, и все это абсолютно легко можно воспроизвести в нынешние времена. Потому что продукты есть те же самые. Ну, не хватает немножко знаний, но, собственно говоря, вот этим мы и занимаемся.
7: Это хорошо, да, это фактически энциклопедия некая, но хватит ли на это сил в домашних условиях, а особенно в городе?
9: Ну что ж.
7: Ну, приготовление, не в ресторане, да,
9: блюд,
7: да, самому приготовить.
9: Конечно, а зачем?
7: То есть это не для того, что...
9: Задача...
7: Да.
9: Угу. Не стоит задача дать задание каждому соотечественнику приготовить вот все это долгое-долгое перечисление блюд. Но, по крайней мере, ознакомиться с этим, все это будет в открытом доступе в интернете, а ознакомиться с этим, ну, по-моему, это очень нужно.
7: Потому согласен.
9: Что, когда спрашивают у нас сейчас, там, молодых людей, предположим, назовите, там, блюда русской кухни, начинают называть, ну, что-то совершенно жуткое, там, пиццу, пасту, там, и прочее, то это как раз от недостатка такого вот кругозора, от недостатка информации, прежде всего.
7: Но хотелось, чтобы не только знали, а все-таки имели возможность где-то пробовать. Может быть, мы эти рестораны русской кухни и в России должны как-то больше размножить и расплодить.
6: Вот я бы колью с удовольствием попробовала.
9: Разумеется, колья это, колью готовят во многих местах сейчас. И в московских ресторанах, и очень много готовят ее в русских ресторанах, ну, где-то, так сказать, такое вот, ну, не хочу говорить провинции, но, по крайней мере, в каких-то городах таких знаковых, там, Золотого кольца, например. Ну вот, стоит только поискать, и можно попробовать. Это действительно удивительная совершенно вещь, удивительный вкус. Очень... Такая похлебка чисто русская, из бочковых солений.
7: Очень бы хотелось, еще конечно, это все попробовать, но, к сожалению, времени сейчас у нас нет даже на рассказ об этом. И, конечно, может быть, это в меню включать, как сейчас российские вина включаются обязательно в винную карту.
6: Максим Сырников, председатель фонда сохранения русской культуры «Русская поварня», бренд-шеф проекта «Добрянка» в Сибири был.
10: В центре внимания специальная военная операция.
11: Такие новости, как взятие под контроль Константиновки, деморализует противника и воодушевляет наших бойцов. Вот это серьезный знак того, что инициатива сохраняется за нами. И это большой плюс.
10: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Наше время.
6: На «Радио России» с Ольгой Максимовой, Игорем Шатровым, и к нам пришел Андрей Кудряшов.
12: Привет, Андрей.
13: Прибежал, я бы даже сказал, сегодня.
7: Потому что очень радостный.
6: Прискакал.
13: Ну, на самом деле, давайте радоваться раньше времени не будем. По сути, ничего не изменилось. Ну, давайте скажем, что сегодня состоялся исполком Международного олимпийского комитета, на котором были приняты достаточно серьезные решения, потому что были аннулированы прежние жесткие условия участия российских спортсменов в международных соревнованиях. Всегда прекращаются индивидуальные проверки атлетов на нейтральность, полностью снимается запрет на командные дисциплины и также отменяются любые ограничения для россиян, связанных с силовыми структурами. Все это, конечно, красиво. Кирси Ковентри, глава МОК, заявила, что было критически важно предоставить спортсменам из России возможность полноценно выступать. Спортивный директор МОК Пьер Дюкрей подчеркнул, что организация уже ведет плотные переговоры со всеми международными федерациями. Но затем надо читать текст мелким шрифтом, что называется, или где звездочка стоит. Значит, все решения по поводу нейтральности, по поводу использования символики, флага, гимна и так далее, даются на откуп международным федерациям. Здесь мы, грубо говоря, возвращаемся... Да,
6: ну, к своим баранам.
7: Да, погоди, а это решение о чем тогда? Нет, объясни просто.
13: Нет, смотрите.
7: Здесь, о чем решение?
13: Здесь тогда решение больше, наверное... Такой шаг, чтобы попробовать пойти в спортивный арбитраж в Лозанне. Там, например, это касается легкой атлетики, где Себастьян Ко говорит, что никаких русских тут не будет, там, пока он, грубо говоря, жив, да, прости господи. И биатлон, да, что мы россиян не пустим вообще никак от слова вообще, потому что вот принял конгресс наш IBU и все. И, собственно говоря, МОК об этом говорит. Мы отдаем на откуп международным федерациям. Да, мы ведем переговоры, да, вы можете подавать суд, но здесь начинается вот уже такая тягомотина. Это решение, наверное, все-таки больше касается игровых видов спорта, которые гандбол, волейбол, может быть, баскетбол, где-то даже хоккей, потому что волейболисты говорили, что мы с вами, типа, большие дружбаны, да, без русских плохо, но пока МОК не даст разрешение вот на командный спорт, что типа снимаем все абсолютно санкции, ничего не будет.
7: То есть теперь санкции МОК не существуют.
13: Да, санкции МОК, но смотрите, те международные федерации, где у нас достаточно хорошие отношения, или, например, в плавании, да, водные виды спорта, мы там просто пробили вот головой стену, и теперь наши пловцы, потому что World Aquatics разрешила еще до этого решения МОК абсолютно все. То есть, в принципе, федерации показывают, что они решают, да. МОК может рекомендовать, но федерация организации может не прислушиваться к этим рекомендациям, потому что они считаются, ну, типа, автономными. А здесь такая вот такая казуистика пошла.
12: Еще немножко... один вопрос. Давай, там же получается, что временно возвращен Российский Олимпийский комитет. А что это значит временно?
13: Ну, буду смотреть, видимо, что это обозначает. Там никак не обговорено. То есть, соответственно, будут смотреть там на протяжении следующей, по-моему, исполком через полгода, и уже через полгода могут вернуть полностью. Да? То есть, все равно геополитика, она продолжает играть роль, что бы мы ни говорили. Давайте быстренько наших экспертов попробуем послушать. Владимир Иванов, обозреватель Sports.ru. Вот что он говорит по поводу сегодняшнего решения Международного олимпийского комитета.
14: Сегодняшнее решение МОК – это гигантский прорыв для всего российского спорта. По сути, мы возвращаемся туда, откуда и начинали, 2022 год. Тогда на российский спорт были наложены санкции, сейчас они формально сняты. Интересно, что и тогда, и сейчас это были просто рекомендации МОК. Но тут важны нюансы, потому что тогда все эти рекомендации МОК каждой спортивной федерации были восприняты как нечто обязательное, безотлагательное, а сейчас… Так как это рекомендации все-таки, а не какие-то обязательные моменты, каждая федерация будет принимать решения, исходя из своих собственных соображений. Это значит, что те виды, в которых у нас хорошая спортивная дипломатия, где есть россияне в международных федерациях, где у нас есть вес, влияние, традиции, все будет хорошо. Ну, по сути, мы уже в ряде видов спорта до этих рекомендаций выступали с флагом и гимном. Там борьба, плавание, дзюдо и так далее. Но и сейчас главное, что случится после этих рекомендаций, это разрушится стена недопуска в командных видах спорта, потому что вот эти рекомендации МОК именно на командные виды спорта до сегодняшнего дня продолжала действовать. Теперь рекомендаций нету. И по сути, если у нас все нормально в отношениях, как это, например, в том же волейболе происходит, по идее вопрос возвращения команды сборной России на международную арену — это, ну, вопрос нескольких дней, недель, ну, максимум месяцев. А дальше уже эффектом домино должны сложиться и другие федерации. Баскетбол, гандбол, ну и, естественно, хоккей с волейболом, который мы очень сильно ждем.
13: Хоккей вообще ждем как не в себе, потому что действительно следующий большой турнир — чемпионат мира, но гораздо интереснее будет Кубок мира, который пройдет в 2028 году в Северной Америке. То есть, в принципе, сейчас так такой полузеленый свет открыт, и дальше будет уже от решения Международной федерации хоккея зависеть. Смотрите, как это работает. Потому что Международный олимпийский комитет, в принципе, у него есть все рычаги, чтобы немножечко так приструнить поведение международных федераций, как только, потому что МОК распределяет деньги от спонсоров, которые он получает от проведения турниров, и говорит, что, ребят, значит, давайте, либо мы играем нормально, да, мы, либо мы не даем деньги. Все, все сразу тут как бы начинают играть по нормальным правилам. Но поскольку этого не происходит, да, ну там достаточно очень запутанная и сложная история, потому что деньги идут в основном от западных спонсоров, от телевидения американского, там огромные контракты, там, естественно, никто не будет лезть в это, да, потому что если уж мог лишиться контрактов рекламных, то это катастрофа будет, да, для организации. Соответственно, это просто никому не нужно. И они вот так вот потихонечку такие вот шаги бюрократические принимают. Хотите идти в КАС, ну идите в КАС, да. Там другие федерации имеют возможность затягивать судебный процесс, то есть, грубо говоря, там в биатлоне начинается сезон в ноябре, но вот сейчас мы подадим в КАС, сейчас пока они там, там федерация не пойдет на встречу, не будет ускоренно рассматривать, судебная там подготовка там 3-4 месяца длится, там потом мы ждем 2 месяца вердикт, а там уже сезон поехал. Ну, плюс мы все равно никак не обойдем сейчас политическую историю, это визовые барьеры, потому что спорт может там, федерация может принять решение. Да, сейчас было на этой неделе очень жесткое решение Международного союза по стрельбе, которые эстонцев лишили права проведения чемпионата Европы за то, что они не могут пустить русских. Да,
12: вот них... скажем, и такая возможность.
13: Да, есть, да, да, да. Но это Эстония, да. Там будет какая-нибудь Германия. Да, с Германией так не получится, наверное, да, вести. Еще мнение Владимира Иванова, что будет дальше. Давайте послушаем.
14: При этом есть отдельные федерации неигровые, в которых ситуация довольно напряженная. В первую очередь это легкая атлетика и биатлон. Там уже сказали, что вне зависимости от того, что рекомендует МОК, что не рекомендует, у них своя голова на плечах, и эта голова им говорит, что допускать российских спортсменов пока нельзя ни при каких обстоятельствах, ни в нейтральном статусе, ни тем более с флагом и гимном. Там единственный вариант, который сейчас остается, это идти в КАС, в Международный спортивный суд, пытаться отстаивать свои права, ну, потому что по-хорошему договориться не получится. Во всех остальных видах, я думаю, все будет нормально. Высока вероятность, что на Олимпийских играх в 2020 в 1998 года мы будем выступать с флагом и гимном. Пока вот этой рекомендации вернуть флаг и гимн здесь и сейчас нету, но очевидно, что этот день недалек, поэтому ждем. Ну и в целом сейчас ситуация хоть и намного лучше, но она еще не идеальная. Это не то, что было до 2022 года. Потому что, ну, как я уже говорил, есть несколько федераций, которые будут точно противиться. Плюс остаются визовые проблемы. То есть множество соревнований в Европе вызывают большие трудности для наших спортсменов, и сейчас ничего не изменится. То есть даже если Международная федерация допускает условно наших гандболистов, а соревнования проводятся где-нибудь в Норвегии, и гандболисты не получают визы, то, естественно, выступать на соревнованиях наши спортсмены не смогут. Тем не менее, это уже детали, которые будут решаться постепенно. А главное, что снята вот эта вот рекомендация МОК, которая давлела над многими федерациями, теперь, по сути, никаких барьеров нету, и все зависит от дипломатической работы каждой отдельной федерации. Если все сработают хорошо, то мы будем выступать везде в самое ближайшее время.
13: Ну, в самое ближайшее посмотрим. Это, конечно, совсем уже розовыми такими чернилами писано. И, ну, я Вову Иванову могу понять, потому что он сейчас работает на чемпионате мира, и там все, конечно, по-другому видится. Нет, давайте скажем, что это очень достаточно серьезная победа России, потому что за два года мы прошли от полного неприятия до фактического возвращения нашего Олимпийского комитета России. Это не бумажное решение, потому что главный миф раньше федерации прятались, как ты правильно сказал, за решение МОК. Теперь они на один остались, ну и дальше уже прецедентное право западное так или иначе будет работать. Мировое спортивное руководство уже признало, что политика коллективного наказания по паспорту, она бессмысленна, она только вредит олимпийскому движению. И то, что МОК отступил первым, это достаточно серьезный и мощный сигнал. Ну и еще раз повторюсь, у нас достаточно будет сейчас хорошая юридическая позиция в суде, в КАС, потому что одно дело, ты приходишь и споришь с большим запретом, да, потому что главная организация не дела, а тут ты споришь с одной федерацией, и где в хартии МОК черным по белому написано, что индивидуальная проверка на нейтральности и недопуск команд незаконна. Если с этого момента бан продолжится, ну, это достаточно сложно юридически, плюс раскол, конечно, в коалиции бойкотирующих будет так или иначе, да, теперь Россия будет вести борьбу в суде, но, кстати, уже в статусе юридического фаворита. Это очень-очень, на самом деле, хороший день для российского спорта.
12: Спасибо.
6: Ну, порадовал. Спасибо большое. С нами был Андрей Кудряшов. Ну а мы вернемся к нашим московским слушателям с московским блоком через пару минут. Дождитесь. Ольга Максимова, Игорь Шатров.
15: Здравствуйте. Годовая инфляция в России доросла до 6%. Это данные Минэкономразвития. Последние недели внесла свой вклад, прибавив к росту цен 0,5%. Это немного меньше, чем недели ранее. Тогда был рост за неделю 0,25%, но все равно это много. Бензин подорожал на 1,5%. Это в два раза меньше рост, чем недели ранее. А дизельное топливо подорожало на 2,2%. Недели ранее рост был около 3%. Цены на продукты выросли на 0,18%. Подорожали капуста, картофель, лук, свекла, морковь и яблоки. При этом цены снизились на яйца, огурцы, помидоры и бананы. В сегменте непродовольственных товаров цены выросли на 0,42%, а цены на услуги снизились на 0,01%. Смартфоны и спички подорожали, а электропылесосы, футболки и кроссовки подешевели. С начала года рост потребительских цен 4,17%. Стоимость месячной минимальной корзины продуктов для россиян с начала года выросла на 4%. При этом дороже всего продукты стоят на Чукотке и в Камчатском крае, а дешевле всего в Мордовии и в Саратовской области. После того, как Минфин объявил о параметрах операций с валютой и золотом по бюджетному правилу на июль и начало августа, рубль укрепился. Сейчас за рублем эксперты следят почти так же пристально, как за топливом, пытаясь угадать температуру экономики страны. Потому что июнь для рубля стал худшим месяцем с декабря 2022 года. Но вот заместитель председателя Центробанка России Алексей Заботкин считает, что люди переживают не о том. Рубль, по его мнению, стабилен уже около года. Его курс держится в диапазоне от 75 5 до 85 за доллар. Иногда рубль выходит за эти пределы, но возвращается. По мнению зампреда ЦБ, чтобы рублю выйти из этого коридора, нужно изменение цены и объема экспорта, или рублевый спрос на импорт, или должна повыситься привлекательность рубля с точки зрения сбережений. Опрошенные Центробанком аналитики еще снизили прогноз по курсу доллара на ближайшие годы. В этом году средний курс доллара по новым прогнозам экономистов будет ниже 80 рублей. В следующем году показатель, как ожидается, поднимется, но останется ниже 90 рублей. В мире инвесторы смотрят с сожалением на золото, цены на которое, по подсчетам аналитиков, пережили худший квартал с 2013 года. Цены за этот срок снизились на 11%, и сейчас драгоценный металл торгуется немногим более 4000 долларов за тройскую унцию, за 31 грамм. Хотя золото традиционно рассматривается как средство защиты от инфляции, более высокие процентные ставки, как правило, негативно сказываются на доходности этого металла. Геополитические ставки тоже очень высоки. Золото очень навредил конфликт на Ближнем Востоке. Но центральные банки продолжают покупать золото, чтобы меньше зависеть от доллара. В мае, как и раньше, среди лидеров по объему покупок драгоценного металла Польша, Китай, Узбекистан и Казахстан. Лидеры по продаже Турция и Россия. С начала года объем чистых продаж больше 80 тонн у Турции и 34 тонны у России.
10: Государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
16: Если прямо через лес идти, то через 2-3 километра встретим родничок, который называется романтично «Аленушкины слезки».
17: Меня зовут Евгений Голубь. Я ведущий программы «Атхапра до Иргиза», в которой мы рассказываем об уникальных живописных местах Саратовской области.
18: Валерий Николаевич, а что входит в обязанности актера в театре?
19: Ходить на спектакль.
20: Мы говорим о профессиях на радио России Саратов. В авторской программе Олега Клишина есть такая профессия.
10: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
21: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
22: Словарь русских говоров Забайкалья.
21: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
10: Радио России. Главное радио страны.
23: На правах рекламы.
24: ООО «Здраволайф», 127-018, город Москва, улица Сущевский вал, дом 5, строение 3, этаж 3, кабинет 5. ОГРН, 119-774-616-68-48.
25: Здравствуйте, дорогие друзья. Рад, что вы с нами, и обещаю массу хороших новостей. А самая главная новость такова. Масло удивительной Таволги триумфально возвращается в наш обиход. На самом деле, новостью в строгом смысле слова это назвать нельзя. Все-таки Таволга известна людям более 400 лет. Точнее будет сказать, что масло Таволги – это новое, которое на деле является хорошо забытым старым. Прежде Таволгу называли средством от 40 недугов и травой жизни. Сейчас мы чаще обращаемся к синтетическим средствам, а природа тихо отошла в сторонку. Не пора ли вновь позвать ее в наши дома и сердца на помощь себе и близким? Моя гостья согласно кивает. Алла Михайловна точно знает, что пора.
26: День добрый, уважаемые радиослушатели. Желаю всем добра и хорошего самочувствия. Природа создала невероятное растение – таволга, иначе ее называют лобазник. Давайте начнем с нее. Вспомним, как ее прежде применяли и почему так чтили. Друзья, таволга способна принести благо буквально каждой клеточке организма. Таким не разбрасываются.
25: Я согласен, тем более, что люди интересуются ею.
26: Хочу зачитать отрывок из одного письма. Вот послушайте, пожалуйста, что пишет Марина из города Сарова Нижегородской области. Помню, у бабушки была присказка «Таволга-лобазник для души и тела праздник». Мне кажется, она от всего ею спасалась. Она у меня почти до 97 лет дожила и до последнего дня пол сама мыла, никому другому не позволяла. Да без швабры, согнувшись пополам, и в лес по грибы летом уходила на полдня. А мне, например, всего 62, а до бабушкиного самочувствия как до луны. В чем бабушкин секрет? Неужели таволга ее держала, так сказать, стержнем была?
25: Интригующее письмо. А как бы вы его прокомментировали, Алла Михайловна?
26: Вы знаете, а очень просто. Сплошь и рядом люди преклонного возраста жалуются на давление, густую кровь. И львиная доля неурядиц с сердцем и сосудами связана как раз с этим. Сердцу бывает тяжело качать густую кровь. Она медленно бегает по организму и может слипаться в тромбы. А теперь внимание. Таволга содержит гликозид галтерин. Вот он помогает разжижать кровь и корректировать давление. Это первое. А второе. Таволга может похвастаться на редкость сбалансированной подборкой витаминов и микроэлементов с общеукрепляющими антиоксидантными действиями. Недаром его именовали «травой жизни», как уже было сказано. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. 8 800 301 12 12. И еще одна важная информация. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, и 6 мы вам дарим. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
25: Вот и возможная разгадка секрета бабушки из Сарова.
26: Антиоксиданты тормозили процессы старения. Это лишь малая часть тех благ, которыми нас могут одарить компоненты масла таволги.
25: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. А за что сегодня ценится масло таволги? Мы упомянули о тех его компонентах, которые готовы порадовать сердце, сосуды и нервную систему, но ведь это далеко не все дары таволги.
26: Вот в письме, которое я недавно зачитала, говорилось, что таволга-лобазник для души и тела праздник. А я бы добавила и для желудка праздник. Во-первых, потому что богато дубильными веществами, которые хорошо влияют на желудочно-кишечный тракт и печень. Друзья, вся польза этого дивного дара природы – таволги, травы жизни, средства от 40 недугов, как говорили в старину, сосредоточено в живом масле. Его стоит попробовать хотя бы потому, что компоненты таволги ответственно работают с давлением и тромбами, снижают густоту крови и разгружают сердце. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. И помните, все, кто дозвонится в течение 20 минут при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, и еще 6 мы вам дарим. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
25: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12.
26: Вообще, я бы сказала, что для людей старше 50 вот лучше масло таволги, пожалуй, и не придумаешь. Потому что кроме сердечно-сосудистых компонентов, тут есть вещества для коррекции сахара крови, есть успокаивающие и есть противовоспалительные. Они работают в связке с болеутоляющими. Это важно при неурядицах с суставами и спиной. Друзья, верьте природе и природным средствам. Включайте в рацион удивительное масло. Масло таволги будет не только полезно, но и невероятно вкусно.
25: Алла Михайловна, а могут ли масло таволги использовать те наши слушатели, кому особое внимание приходится уделять здоровью и состоянию суставов, позвоночника, опорно-двигательного аппарата?
26: Конечно. В масле таволги содержится огромное количество компонентов, действующих в самых разных направлениях. Поэтому тем, кто хочет позаботиться о здоровье спины, суставов, переоценить пользу масла, таволги невозможно. Ну и, наконец, в масле таволги имеется внушительная подборка витаминов и микроэлементов, как я уже говорила, общеукрепляющего профиля. Сил мало, пей масло. Так написала нам в письме одна наша давняя поклонница масла таволги из крошечного сибирского городка. Вот там все в семье пили и пьют масло таволги и живут себе. А мы все жалуемся на то, на сё. Друзья, просто доверьтесь маслу таволги. Считайте, что ваш пароль к новой жизни – масло таволги. Включайте его в рацион и открывайте новую счастливую страничку судьбы.
25: Отличный жизненный девиз, кстати. Сил мало, пей масло.
26: Да, да, но не абы какое масло, а потрясающее масло таволги. Кладезь пользы для сердца, сосудов, органов пищеварения, печени и нервной системы. И верный помощник для суставов.
25: Все это масло Таволги.
26: Да, это масло Таволги, о котором я бы хотела сказать вот еще какую немаловажную вещь. Это растительное сырье, которым лечились деды и прадеды, которое давно стало своим кровным. Оно и есть то, что принято именовать мать природа. Это забота, понятная организму на генном уровне. Так вот, таволга как раз из тех целебных растений, которые можно назвать добрыми соседями и заботливыми друзьями. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонится в течение 20 минут при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и еще 6 подарок. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Каждый из нас способен найти среди компонентов таволги свой. Я уже говорила, в каких случаях компоненты таволги могут оказаться очень и очень полезными.
25: Да, мы помним, они способны поддержать сосуды, сердце, органы пищеварения, печень, суставы, поработать с давлением и уровнем сахара в крови.
26: Именно так. В природе мало однозначных вещей, только для того-то или того-то. Природа, вы знаете, щедра и многопланова. И среди лучших ее творений есть восхитительный масляный экстракт таволги, чьи компоненты способны оказать комплексную помощь организму. Ну, на эту тему можно говорить бесконечно, а времени, как я понимаю, у нас уже, к сожалению, не так много. Я еще раз хочу повторить номер телефона 8 800 301 12 12. 8 800 301 1-12-12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе с 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, такой комплект, и 6 вы получаете в подарок. 8-800-301-12-12. Количество комплектов ограничено.
25: Запишите, пожалуйста, телефон. 8-800-301-12-12. 8-800-301-12-12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8-800-301-12-12. Ну что ж, а мы тем временем подошли к финишной черте. Как ни жаль, передача заканчивается. Хочу пожелать всем новых чудесных открытий.
26: А я хочу добавить, что таким открытием готово стать благословенное масло таволги. Друзья, не стесняйтесь, звоните на бесплатную горячую линию. Специалисты расскажут вам о нем много такого, от чего крылья вырастают даже у тех, кто давно потерял надежду. Уверена, у вас отпадут всякие сомнения на тему, брать или не брать масло таволги. Конечно, надо брать его на вооружение, потому что жизнь одна, и если можно сделать ее лучше, грех не воспользоваться таким шансом. 8 800 301 12 12.
25: Всего доброго, здоровья, сил и долголетия всем нам.
0: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
1: Слушаем!
0: 2 часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
1: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России «Чукотка».
4: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России «Чукотка».
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Главное радио страны.
5: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
10: Радио России. История временных родителей. В новом выпуске программы «Детский вопрос».
2: Наша местная опека нам дала мальчика. Он на время, пока мама в тюрьме сидит, вот за ним присматриваю. Сейчас на 3 месяца поедет в Краснодар на лечение. Он буквально вот еще год и выйдет с нашей семьи. Мы его сейчас подлечим и отдадим матери здоровенького.
10: «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 11:35 по времени Якутское. Как рождаются открытия? И кто стоит за научными прорывами? Говорим просто о сложном. В программе Любови Стрельниковой «Научный подход».
7: Почему, чтобы вода была холодной, в нее бросают камешки? На небе четное число звезд или нечетное? Почему мясо быстрее портится на лунном свету, чем на солнечном? Что это за вопросы? Все они взволновали ученых, наших с вами современников, которые в поисках ответа провели экспериментальные исследования и нашли разгадку.
10: Российские исследования, передовые технологии и те, кто двигает науку вперед. «Научный подход» по средам и пятницам в 14:10 по Москве и в 15:10 по времени Ульяновска.

0: Московское время 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске МОК приостановила санкции в отношении российских спортсменов. Подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль Петроивановку в Харьковской области. И ситуация на внутреннем рынке топлива с учетом летнего пика спроса и внеплановых ремонтов НПЗ остается напряженной. Далее подробнее. МОК восстановил в правах Олимпийский комитет России. Российские спортсмены возвращаются на международную арену, заявил глава Минспорта Михаил Дегтярев. По мнению министра, это стало возможным благодаря последовательной юридической и дипломатической работе Минспорта и ОКР. Дегтярев добавил, что процесс восстановления целостности спорта проводится по поручению президента. По мнению министра спорта, решение МОК ускорит полный возврат российских спортсменов на международные турниры. Также, по его словам, отменены проверки на нейтральность, снят запрет МОК на проведение международных соревнований в России.
2: Также очень важно, что МОК разрешил на усмотрение международных федераций проводить в России чемпионаты мира, международные турниры. Мы этим обязательно воспользуемся. Ну и отдельное дело Российского антидопингового агентства тоже сдвинулось с мертвой точки. Приняты изменения в федеральный закон, они подписаны президентом, одобрены ВАДой, Всемирным антидопинговым агентством. Ну и теперь мы будем выходить из судебных тяжб с ВАДой и ожидаем в этом году, в ближайшее время, аудит нашего агентства здесь, в Москве, в России.
1: Напомню, сегодня Международный олимпийский комитет восстановил членство ОКР, сообщается на официальном сайте МОК. Исполком МОК постановил, что его рекомендуемые условия участия для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий 28 февраля 2022 года и 28 марта 2023 года, касающиеся российских спортсменов и команд, включая защитные меры, больше не применяются, говорится в сообщении. При этом решение о допуске россиян конкретным турнирам по-прежнему будут принимать международные федерации. Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение в зоне СВО. В результате решительных действий взят под контроль населенный пункт Петроивановка Харьковской области, сообщили сегодня в Министерстве обороны. Подразделения группировок войск «Юг» и «Центр» улучшили положение. Группировка «Запад» за сутки заняла более выгодные рубежи. Группировка «Восток» продвигается вглубь обороны ВСУ. Также российские вооруженные силы ударами беспилотников «Герань» поразили 4 локомотива и более 10 грузовиков с БПЛА в Днепропетровской области и Харькове, сообщили в Министерстве обороны. Ведомство опубликовало несколько видеороликов с кадрами ударов. Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками, артиллерией группировок войск вооруженных сил России поражены объекты портовой инфраструктуры, энергетики, логистические центры, используемые ВСУ. Также уничтожены пункты временной дислокации ВСУ в 144 районах, говорится в сводке на Российского оборонного ведомства. Владимир Путин в среду 8 июля на формате видеоконференц-связи проведет совещание с членами правительства, сообщает пресс-служба Кремля. Основной темой обсуждения станет работа транспортного и топливного комплекса в текущих условиях, говорится в сообщении. Россия справится с проблемами на бензоколонках, так же, как ранее преодолела и другие трудности. Об этом сегодня заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, главным условием устойчивости страны является консолидация общества и общее понимание ситуации.
3: Если соберем волю каждого в одну волю, выстоим. Мы с вами понимаем, что против нас коллективный Запад, надо из этого сходить. И не давать повода, ищем повода. Справимся и с проблемами на бензоколонках, так же, как с другими проблемами справились. Хотели развалить нашу финансовую систему, не получилось. Экономику в клочья разорвать, не получилось. Самое главное – консолидация. Самое главное – общее понимание. А тот, кто завибрировал, все, считайте, он уже перешел на другую сторону.

0: топливом Иркутской области, Забайкальского края и южных регионов. По итогам совещания Новак поручил оперативно принимать все возможные, в том числе дополнительные меры для недопущения локальных сбоев в поставках топлива в России. Он назвал стабильную работу топливного рынка и бесперебойное обеспечение регионов топливом безусловным приоритетом. Всю неделю в столичном регионе будет дождливо и прохладно. Такой прогноз дал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его мнению, к выходным немного потеплеет.
1: В Москве продолжают время от времени лить интенсивные дожди. На термометре всего плюс 18,6. Ливни местами с грозой продолжатся в среду и четверг. Днем с трудом около плюс 20 градусов. В конце недели потеплеет, дневная температура повысится до плюс 21-24. Но рассчитывать на комфортное лето не стоит. В предстоящие выходные на столицу обрушатся аномальные ливни. В сумме выпадет до 67 литров воды на метр площади, что составляет 80% месячной нормы.
0: Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус отметил, что в середине этой недели на погоду столичного региона начнет влиять передняя часть следующего циклона, выходящего с запада в районы Прибалтики. Кроме того, дневной максимум слегка превысит 20-градусную отметку. Ну а самым благоприятным днем рабочей недели станет пятница. Синоптики прогнозируют прекращение осадков и ослабление ветра, что на фоне солнечной активности обеспечит комфортный плюс 27. Спорт.
2: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Международный олимпийский комитет временно снял дисквалификацию с Олимпийского комитета России. Рекомендация относительно участия российских спортсменов больше не действует. Решение было принято после тщательного анализа с учетом того, что в состав ОКР больше не входят региональные спортивные организации на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, ОКР подтвердил, что не ведет и не будет вести никакой деятельности на этих территориях. Исполнительный совет МОК будет внимательно следить за ситуацией, связанной с любой деятельностью ОКР на этих территориях и оставляет за собой право принять любые дальнейшие меры, говорится в заявлении Международного олимпийского комитета. Футбол. На ослабленном отсутствием сборной России на чемпионате мира сегодня определяются последние четвертьфиналисты. Действующий чемпион мира сборная Аргентины победила команду Египта со счетом 3-2. Отмечу, что по ходу матча египтяне вели 2-0. Тем временем полузащитник сборной Швейцарии, один из лидеров команды Жоан Монзамбим, может пропустить сегодняшний матч против Колумбии, сообщает Блик. Монзамби повредил колено во время заключительного упражнения на последней тренировке. Краснодар официально объявил о переходе полузащитника Эдуарда Спиртяна в саудовский Аль-Ахли. 26-летний капитан Краснодара успешно прошел медосмотр для перехода в Лиссабонской клинике. Напомню, Спиртян является воспитанником футбольного клуба «Краснодар». Баскетбольный клуб «Зенит» официально объявил о продлении контракта с российским форвардом Андреем Воронцевичем. 38-летний уроженец Омска является 10-кратным победителем Единой лиги и трижды побеждал в Евролиге. И пока это все новости спорта.
0: Погода. В Челябинске завтра дождь, плюс 26. В Перми малооблачно, плюс 27. В Ульяновске переменная облачность, плюс 27. В Элисте облачно с прояснениями, плюс 32. В Махачкале дождь, плюс 24. В Владикавказе небольшой дождь, плюс 22. В Грозном небольшой дождь, плюс 27. В Херсоне дождь и плюс 26. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду с небольшим дождем. Температура ночью плюс 12, днем плюс 20. В Москве в среду ожидается пасмурная и дождливая погода. Температура ночью плюс 15, днем 20 градусов тепла. Ветер южный 6-9 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 739 миллиметров ртутного столба.

0: Радио России. Музыка.
1: Просто о джазе.
0: С Михаилом Иконниковым.
2: Здравствуйте, в эфире программа «Просто о джазе». С вами Михаил Иконников. Сегодня

0: У меня в гостях замечательный пианист, композитор и педагог, финалист проекта «Большой джаз» на телеканале «Россия. Культура» Даниэль Одиянц. Привет.
1: Привет, Миша.
0: Первый вопрос. Каким образом происходит переход с классики, с которой все, в общем, начинают заниматься музыкой, на джаз? Ну, в твоем, естественно, случае.
1: В моем случае это произошло где-то в третьем классе музыкальной школы. Моя учительница поняла, что мне не так интересно играть инвенции Баха, и решила дать мне какой-то детский рэгтайм. Как сейчас помню, по-моему, он назывался «Китикет». И с этого момента она поняла, что мне это как-то более интересно все играть, и начала давать разные буги-вуги. И вот этот переход как-то сам случился еще в школе.
0: Интересно, потому что, ну, зачастую педагоги как бы все-таки тянут на себя. В данном случае, на мой взгляд, тебе очень повезло, что педагог сразу прочувствовал, что вот это тебе ближе.
1: Ну, у меня и сама педагог тоже любит джазовую музыку. И нужно обязательно, я считаю, ее упомянуть. Это Мозговая Лариса Николаевна. Это моя первая учительница Городищенской музыкальной школы искусств. И на самом деле я бы сказал так, что с того момента мое развитие шло параллельно. То есть если до этого я играл только классику, то теперь появилась еще задача еще и джаз к этому добавлять. То есть классика не уменьшилась, как бы джаз добавился к этому.
0: На твой взгляд, можно ли увязнуть настолько в классике, я понимаю, что это не очень корректная фраза, чтобы потом все-таки это было заметно на исполнении джаза и, может быть, даже, ну, оказывало некое негативное влияние? Я о том, что, в общем, существует как бы масса исполнителей классических, которые пытались играть джаз и пытаются играть джаз, но не бесспорно это, скажем так.
1: На мой взгляд, так как существуют удачные примеры совмещения и классики, и джаза, я считаю, что просто в данном случае джазу не уделялось такое достаточное количество времени. То есть, скажем так, джаз был изучен поверхностно, поэтому оно так и звучит. А если человек, ну, условно, он воспитал себя летом до 15, он получил какую-то классическую базу хорошую, и после этого параллельно он начал развиваться в джазовой музыке, то на основе той базы и, я бы сказал так, человек уделил лет 10 классике и лет 10 джазу, ну, конечно, он будет играть на соответствующем уровне.
0: Ну, часто бывает, человек уделил 30 лет классике, а потом решил, дай-ка я джаз поиграю. И вот получается очень так сомнительный результат.
1: Ну, мне кажется, надо смотреть в каждом, да, каком-то индивидуальном случае, поэтому, да, можно и всю жизнь заниматься и там чего-то, например, не добиться, да, можно 5 лет этому посвятить и быть в топе.
0: Я думаю, что нам нужно сказать что-то о твоем дебютном альбоме, который вышел, потому что, естественно, мы будем ставить композиции с этой пластинки, замечательной совершенно, которая, в общем, наделала шуму, которую очень высоко оценили джазовые критики, я так понимаю, и публика тоже. Я где-то в середине между публикой и джазовыми критиками. Пластинка записана в компании замечательных музыкантов Сергея Васильева и Павла Тимофеева. Пашу я знаю с Арбат-блюз-клуба, это середина 90-х годов, он, конечно, замечательный универсал. Авторская музыка совершенно не похожа на ту авторскую музыку, которую на сегодняшний день играет большинство фортепианных трио джазовых. Почему настолько она близка к середине прошлого века, а не вот эти сегодняшние, ну, скажем так, ближе уже даже к кроссоверу, может быть, размышления большинства джазовых пианистов. То есть, ну, согласись, что музыка побелела вот в целом. Из нее практически ушел блюз и соул. В этом нет ничего плохого. Это, наверное, развитие, и к чему-то это придет. Но этого, на мой взгляд, на сегодняшний день много. И, в общем-то, ты вернул нас к той музыке, меня, по крайней мере, вернул, которую я очень люблю. И я эту фразу произносил на форуме над джазом, что если бы я изначально не знал, благодаря Кириллу Дьякову, что это все авторское, то я полез бы искать, кто авторы произведений. И, наверное, мучился, потому что, естественно, бы не нашел.
1: На самом деле, все происходит по очень банальной причине – это любовь. Вот если говорить об этом альбоме и вообще о музыке, во-первых, спасибо тебе большое за комплименты, очень приятно. Мы действительно все вместе старались, и с Сергеем, и с Пашей. Я скажу так, я ставил перед собой цель просто записать музыку, просто которую я сам люблю. Но если говорить о выборе, почему именно такую музыку, я неоднократно даже своим студентам говорю, потому что я являюсь преподавателем в Академии джаза, что, ребят, я сам не знаю, почему я вообще захотел эту музыку играть, потому что у меня просто, ну вот, когда я поступил в колледж, меня просто снесло крышу, если можно так выразиться, от музыки Бада Пауэлла, Сони Кларка, Финниса Ньюберна, Оскара Питерсона, Уинтона Келли, Барри Харриса и так далее. Я просто этим заболел. Я помню свой второй курс, мне 16 лет, я просто весь год слушаю две пластинки Сони Кларка. Это одна квинтет, а вторая трио. И я ничего не мог с собой поделать, мне просто это нравилось. И оно настолько, знаешь, заедает в голову, ты просто это слышишь у себя в голове. И это просто любовь, которая, вот, скажем так, через время вылилась в то, что я играл какие-то аранжировки известные, да, или песни, там, я снимал аранжировки свои, соло играл, а потом просто оно само как-то вот изнутри вот что идет. То есть это не было такого, что так, я должен сесть что-то написать. Скорее, даже запись альбома была сделана таким образом, что я уже играл свои произведения, да, на концертах, и потом такой... Я себе не прощу, если я не сделаю альбом, не оформлю свое творчество во времени, потому что время идет, у тебя игра меняется. Хотелось это запечатлеть и создать какой-то такой вот для себя, скажем так, результат зафиксированный.

0: Давай тогда срежем вот этот большой список пианистов, которых мы упомянули вдвоем, до трех. Вот три любимых джазовых пианиста.
1: Это всегда очень, конечно, трудный вопрос. Можно хотя бы четыре?
0: Давай четыре, хорошо.
1: Но первым я точно должен сказать, это Бад Паул, потому что это первая любовь. Это просто вот когда я услышал его мелодические линии в правой руке, вне зависимости от того, какого качества запись, там она, не знаю, из какого клуба, подвала. Там.
0: То есть изначально ты боппер, в общем?
1: Изначально абсолютно стопроцентный. Значит, Бад Паул, обязательно Сонни Кларк, обязательно Финиас Ньюберн и обязательно Оскар Питерсон. Сюда, конечно, очень много чего хочется добавить, но это, наверное, я бы давал этот критерий по тому, какое количество раз были переслушаны пластинки. Вот, наверное, вот эти четыре исполнителя. Я, наверное, впервые сам для себя даже подвел такую таблицу, потому что действительно, ну, вот больше всего и чаще всего я слушал именно их.
0: Любопытно. Мне просто интересно, что в этой компании оказался Оскар Питерсон, потому что, ну, на мой взгляд, он сильно очень отличается от трех других музыкантов, которых ты упомянул.
1: Да, здесь есть очень хорошее, скажу, уточнение. Мне очень нравится творчество Оскара до периода, когда трио Рэй Браун, Эд Тикпен и Оскар Питерсон распались. То есть это где-то 65-66, по-моему. После этого вот все, что я, наверное, слушал, это вот
0: то
1: до.
0: То есть тебе ближе трио классического состава, не гитара и контрабас, а...
1: Ну, если брать ранний состав, где Джим Холл и Рэй Браун, это тоже сюда входит, то есть это там 50-е годы и так далее. А если брать именно вот после 65-го, когда вот это знаменитое трио, которое для меня это, наверное, одна из топовых, сказать, наверное, чтобы никого не обидеть, ритм-секция, это Тикпен, Рэй Браун, вот когда они ушли, я как пианист чувствую вот что давала эта ритм-секция Оскару, да, его игре. И когда они ушли, я понимаю, что вот при всем уважении к следующим, да, поколениям и составам, того драйва и той энергии мне не хватает. Вот дело не в том, что это плохо, это по-другому просто. И вот тот период, я могу даже честно признаться, я, наверное, даже ничего не слушал из того периода. Ну, практически. Так вот, какие-то концерты на Ютубе мог посмотреть, ознакомиться. А альбомы, может быть, 1-2, а вот все, что до, вот до 65-го года, там было переслушано сотни раз просто. Да, я почему я создал именно список из этих четырех? Потому что их я слушал просто больше остальных. Мне кажется, вот из всех, кого я перечислил, это люди со своим лицом. То есть у них есть абсолютно какой-то свой почерк, и они, скажем так, не играют просто как-то вот, ну, как сказать, обычно. Вот они играют именно со своим каким-то фирменным стилем.

0: с Михаилом Иконниковым.
1: В каком году ты начал выступать со своими трио?
2: На самом деле это началось еще, когда я учился в Ростовском колледже искусств. На тот момент, наверное, первое выступление было, если не брать в рамках учебных каких-то выступлений, то это был в одно время в Ростове New Saint-Tropez Jazz Club. Есть такой замечательный состав у нас в Ростове. Руководителем является Арам Рустамянц. Он, собственно, является директором школы Ким Назаретова. И другие замечательные музыканты Виталий Перов, Григорий Дерацуев и Андрей Мачнев. Вот они организовали в то время, это еще до нынешнего эссе, которое существует, NC Jazz Club. И тогда, я помню, Арам Борисович позвонил мне и говорит: «Даниэль, вот мы хотим, чтобы ты своим трио вел джемсейшены, которые были там раз в неделю». Для меня это была огромная честь, что выбрали из всего Ростова на тот момент меня с моими, да, коллегами. И после этого, собственно, если взять джемы, потом после джемов были тоже какие-то концерты. Помню, наверное, один из первых, и тогда трио у меня называлось The Movement Trio, потому что я тогда очень любил разговоры про ритм, про движение.
1: А раз ты вел джемы, соответственно, все-таки ты играл преимущественно джазовые стандарты, потому что, ну, как бы на джеме по-другому не получится.
2: Конечно. Вообще, я, можно сказать, основную часть, как и многие джаз-музыканты, ты играешь стандарты. Потом ты, конечно, играешь, кроме стандартов, какие-то произведения, я бы сказал, известных исполнителей или композиторов, инструменталистов, да, то есть Гершвин или еще кто-нибудь.
1: Давай вернемся на 4 года назад. Замечательный проект, к сожалению, редкий. Большой джаз. Тогда приуроченный к столетию российского джаза. Ну, естественно, как человек, некое отношение имеющий к джазу, не как музыкант, а как философ-разговорник, я смотрел весь проект, созванивался с папой. Мы обсуждали, болели за тебя, честно тебе скажу. Какой толчок дало участие в нем и то, что ты вышел в финал? Потому что, ну, все-таки с классической джазовой публики ты, в общем-то, стал более известен. Государственный канал, опять же, редкий джазовый конкурс. Ну, там, для меня, предположим, я не могу успевать бегать по всем клубам и слушать музыкантов. А здесь была у меня возможность составить какие-то впечатления первые, потому что я отлично помню, как ты играл на Норде, по-моему, «Чикен».
2: Да? Да, это был такой номер.
1: Да, да, да, да. А я помню отлично, как ты играл что-то эллингтоновское. Я точно помню, что играл Джо Завинула с Софией, аккомпанировал.
2: «Мерси-мерси», да. Да-да-да. Эллингтоновское, да. Мы играли «Коттентейл».
1: Да. А, во-первых, впечатление от самого этого мероприятия, ну, надеюсь, положительное.
2: Абсолютно.
1: Вот. И насколько действительно как бы это расширило твою аудиторию?
2: На самом деле мероприятия и вообще съемки, весь этот процесс очень интересный. Признаюсь честно, я это очень люблю, как-то саму эту атмосферу. Я просто захожу вот как к себе домой. Вот у меня такое ощущение, то есть до этого дома ты что-то делал, ты какую-то жизнь жил, а туда ты зашел, и как будто вот сейчас кнопочка включилась. Несмотря на какое-то волнение, переживание. Если говорить именно о популярности, которая, да, там появилась ли после, собственно, самого шоу. На самом деле, после этого был какой-то вот ряд звонков или приглашений, и когда говорят: «Мы вот знаем, вы там выступали на канале «Культура», да, «Россия Культура», вот хотели бы вас там пригласить». Я не могу отследить четкую связь, но нас приглашали после этого много раз звезды, солисты большого джаза, в составе большого джазового оркестра, например, мы же играли номера постоянно с ними. Вот Петр Востоков, да, нас приглашал не один раз. Потом было выступление, просто малый состав, как звезды большого джаза. Много, на самом деле, было различных предложений. И люди тоже узнавали.

0: три любимых джазовых альбома. Ну, может, четыре.
1: Ой-ой-ой-ой-ой. Наверное, это самый сложный выбор. Тогда назову по одному альбому из тех исполнителей, которых я уже назвал. Пусть это будет Amazing Bud Powell Volume 1. Раз Bud Powell Sonic.
0: Blue Note.
1: Да, Sonic Clark. Вот здесь, конечно,
0: тоже
1: очень,
0: Blue Note.
1: Очень тяжелый выбор между его пластинкой трио или его квинтетом, где они играют с Колтрейном, где есть одна из моих самых любимых композиций «News for Lulu». Это что выбрать, трио или квинтет? Даже не знаю, что мне больше нравится. Давайте пусть будет квинтет. А Phineas Newborn, значит, любимый альбом. Здесь тоже тяжелый выбор. Это либо «A World of Piano», либо «We Three». Это альбом Роя Хейнса вообще. Но там играет Phineas, Пол Чемберс и Рой Хейнс, собственно. Но чисто технически это альбом не Финиаса. Поэтому можно выбрать либо A World of Piano, либо еще есть один I Love a Piano. Ну, пусть будет A World of Piano. Все-таки да, это вот очень знаковый, он у меня даже на виниле есть. И Оскар Питерсон. Но здесь тоже тяжело выбрать. Но, наверное, вот есть один альбом, очень интересный, тоже очень тяжелый выбор. Пусть это будет Оскар Питерсон Live at Chicago. Это 61-й год. Во-первых, это чудо звукозаписи абсолютно, потому что для 61-го года вот все наши слушатели, кто захочет окунуться и послушать, что это за альбом, оцените качество звучания. Это было записано вживую в каком-то клубе с треском стаканов, тарелок, шумом вилок там, в общем, и всем прочим. Но какое потрясающее качество записи. Я не могу это передать словами, и это вот для меня, кстати, имеет немаловажное значение в восприятии музыки. То есть, как она была записана.
0: Ну, кстати, твоя пластинка очень здорово записана.
1: Спасибо большое. Да, я над этим, если честно, потрудился. Обратился к мастеру своего дела. Это Андрей Левин на Мосфильме. Я доверил ему этот музыкальный процесс. Я очень благодарен ему за его вот и помощь, и вообще за его профессионализм.
0: Тебе проще выступать в трио? Это твой любимый как бы состав?
1: В трио это как-то самый универсальный для меня состав.
0: Потом, с учетом занятости музыкантов, которые бегают, туда собрать состав больше, это, в общем, зачастую становится большой проблемой.
1: Да, плюс, если говорить о квинтете, тоже, например, одни из последних концертов я играл в составе с Петром Востоковым и Артемом Боденко. И собрать их на одной сцене – это такое редкое удовольствие достаточно.
0: А насколько комфортно себя чувствуешь как аккомпаниатор?
1: Чаще всего, на самом деле, из моей практики, если я даже кому-то аккомпанировал, все равно львиную долю соло и вообще сопровождение отходит пианисту, поэтому тут, можно сказать, это очень часто большая достаточно работа. Я последние годы больше занимаюсь своим творчеством, конечно. Я раньше очень много аккомпанировал, я просто... Условно, практически 5 раз в неделю. И как-то уже просто не от того, что это, скажем так, какая-то задача трудная или еще что-то, немножко меняется вектор и интерес, там, интереснее над своими какими-то проектами работать. Но если это приятный солист, почему нет? Я всегда с удовольствием. Это же, как сказать, командная работа. Наоборот, круто, когда есть аккомпанирующий состав, который в любой момент может такое соло сыграть, что ты просто... Поэтому ты, да, ты аккомпанируешь, но когда тебе надо, ты включил передачу определенную, да, на своей коробке и сыграл соло. Поэтому мне даже нравится такая ритм-секция, которая в случае чего не просто она аккомпанирует, она еще такое соло сыграет, что сорвет гром оваций.

0: А слушаешь ли ты современных джазовых пианистов? Ну, я какие-то фамилии накидаю, там Салливан Фортнер, Эммет Коэн. Я тут послушал на днях новую пластинку Джейсона Морона. Я вообще ничего не понял. Но это, знаешь, это новая с 24-го года появившаяся категория Грэмми, альтернативный джазовый альбом лучший. Вот, по-моему, это все тут частично вот из перечисленных, ну, по крайней мере, Джейсон Моран туда.
1: Да, конечно, я это все слушал и что-то слушаю. На самом деле, для меня, если из современных пианистов называть кого-то, ну, современные говоря, вот ты назвал, это вообще, можно сказать, еще молодые, да, плюс-минус мои ровесники. А для меня, вот из тех, кого я действительно слушал и переслушивал, для меня именно это является критерием. И что действительно для меня является каким-то новым языком, то есть не что вот там переиграно или там на что-то похоже. Для меня это начало 2000-х годов, это Роберт Гласпер Трио обязательно. Просто вот его несколько пластинок. Аарон Голдберг, это альбом «The Now», для меня один из самых показательных 2014 года. И говоря про Эммета, говоря про Салливана Фортнера или Джейсона Морона, я помню, Джейсона я тоже слушал. Для меня немножко экспериментально. Я тоже не могу...
0: Ну, он сложный, сложный.
1: Я бы сказал, мне интересно ознакомиться всегда с чем-то новым. И для этого нужно найти состояние и настроение. По той же причине, например, ну, величайший пианист современности Брэд Мелдоу. Я какие-то его записи слышал, но я не мог... никогда дойти и вот альбомами послушать. Для меня немножко сложно. Не сложно с точки зрения настроения. Вот очень часто, я помню, когда я учился в Гнесинке, мой преподаватель Всеволод Константинович Тимофеев говорил, вот есть Брэд Мелдоу. Я говорю, Всеволод Константинович, я слушаю, у меня сразу, говорю, депрессия после прослушивания. У него есть очень глубокая музыка, и она просто вот трогает за какие-то такие вот глубины души, что меня уж очень сильно, скажем так, накрывало. Вообще, я считаю, что очень зависит компания, в которой ты играешь. То есть как-то вот бывает какая-то химия, ради которой ты готов послушать вот альбом.
0: Ну, один из последних вопросов. Кроме джаза, ты слушаешь что-нибудь?
1: Да, конечно. И всегда слушал. И многие даже удивлялись. Во-первых, я, в принципе, слушаю все. Для меня, возможно, это прозвучит... странно для человека, который вот в джазовой индустрии находится. Я действительно вот просто люблю музыку как таковую. Для меня нету разделения. Вот если я джазмен, я должен там... Джаз у меня на первом месте и так далее. Это, как скажем, просто разные краски. Из неочевидного я обожаю группу песняры, белорусские песняры. Это для кого-то может кажется странным, но я, опять же, в основном с музыкой я глобально познакомился, вот, будучи в колледже, и я просто, ну, одновременно, вот, можете представить, если не можете, постарайтесь, слушатели, что с одинаковым удовольствием я лежал, слушал пластинку Сони Кларка и просто песняров песни.
0: Вот. Для меня, например, ничего удивительного нет, потому что я вечером могу слушать, там, я не знаю, Джина Харриса, предположим, или там Джуниора Мэнса, а с утра в спортзале слушать группу «Клатч». Поэтому это, мне кажется, очень нормально, как раз вещь о широком кругозоре. Но потом, на мой взгляд, вообще как бы зашориваться, что называется, неправильно. Надо все так, чтобы было интересно.
1: Абсолютно точно. Ну и если еще что-то назвать, мне очень нравится Alan Parsons Project, есть такой арт-рок. Это я даже успел сходить на их концерт в 2019 году. Вау. Они приезжали, это был потрясающий звук.
0: Eye in the Sky делали?
1: Конечно. I got the eye in the sky. Вот это да.
0: Да-да-да.
1: Суперски звучало. И, в принципе, я и могу и рэп какой-то послушать, и какой-то рок. Но это вот уже меньше, но в целом... Я помню, слушал еще до колледжа, когда я не был знаком с джазом, я очень много слушал Дэвида Гетто. «Titanium», вот эти песни.
0: Там. Ну, нормально.
1: Да-да-да.
0: Это была программа «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым. Сегодня у меня в гостях был педагог, композитор, пианист Даниэль Одиянц, автор одного из лучших джазовых альбомов 2025 года, который оценили все. Спасибо большое, что пришел. Мне было интересно. Я надеюсь, тебе тоже.
1: Миша, мне тоже было очень интересно. Спасибо огромное за приглашение. Я замечательно провел время.
0: Спасибо, до свидания.

0: центре внимания специальная военная операция.
1: Такие новости, как взятие под контроль Константиновки, деморализуют противника и воодушевляют наших бойцов. Вот это серьезный знак того, что инициатива сохраняется за нами. И это большой плюс.
0: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска.
2: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: Однажды Маракушев вышел из ресторана под утро в нетрезвом виде, нанял всех извозчиков, разделся догола, раздал им вещи своего гардероба. И в этот процессе впереди голый Маракушев, сзади извозчики везут его вещи, а городовые в это время отдают ему честь.
4: Я Марина Кирьянова. На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска.
5: Было найдено 18 пудов золота в слитках.
4: Городские легенды оживают на частоте 89.1 FM.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
7: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
8: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Готовы окунуться в мир настоящего драйва? Тогда восьмая нота для вас.
9: Сегодня можно увеличить громкость в ваших радиоприемниках. Настало время рока, а это значит, что все ваши любимые рок-хиты уже в эфире.
2: Дмитрий Добрынин приглашает вас в увлекательный мир рок-музыки. Последние премьеры, интервью с музыкантами, интересные темы из мира рок-культуры.
9: Сегодняшний эфир будет настолько интересным, что потребует от нас больше внимательности.
2: Громче звук – это только начало.
9: Такую музыку нельзя слушать тихо. Всего вам доброго и слушайте рок.
2: Восьмая нота. Каждый четверг в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
10: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
11: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
12: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России.

0: Московское время 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Исполком МОК отменил рекомендации об участии россиян в нейтральном статусе и восстановил права Олимпийского комитета России. Владимир Путин провел рабочую встречу в Кремле с главой Российского экспортного центра Вероникой Никишиной. Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. Далее подробно. Международный олимпийский комитет восстановил членство Олимпийского комитета России, сообщается на официальном сайте МОК. Исполком МОК постановил, что его рекомендуемые условия – участие для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий от 28 февраля 2022 года и 28 марта 2023 года, касающиеся российских спортсменов и команд, включая защитные меры, больше не применяются, говорится в сообщении. При этом решения о допуске россиян к конкретным турнирам по-прежнему будут принимать международные федерации. Российские спортсмены также должны будут соответствовать усиленным антидопинговым требованиям МОК и Всемирного антидопингового агентства. По мнению министра спорта Михаила Дегтярева, это решение ускорит полный возврат российских спортсменов на международные турниры.
2: Исполком МОК принял решение, которое отменяет его же решение 23 года о дискриминационных мерах в отношении российских спортсменов. Никаких больше проверок на нейтральность не будет. Также МОК снял ограничения по командным видам спорта и обратился ко всем международным федерациям вернуть флаг, гимн и наши команды на международные старты. Для нас, как для организации, я имею в виду Олимпийский комитет России, решение тоже есть, оно очень важное и оно базовое. Олимпийский комитет России восстановлен в своих правах. Это означает, то, что мы за столом и будем продолжать переговоры в МОК по восстановлению наших спортсменов в разных федерациях. Б, это означает то, что никаких ограничений на Олимпийский комитет более не накладывается. Это прямой путь к тому, чтобы все федерации всех видов спорта вернули национальные сборные на международные старты.
1: По словам Дегтярева, также отменены проверки на нейтральность, снят запрет МОК на проведение международных соревнований в России. Операторы беспилотников «Камикадзе Геран» сегодня добились серьезного ущерба тыловой инфраструктуре ВСУ в Днепропетровской области. Близ Павлограда и Никополя были поражены два железнодорожных локомотива и сразу пять грузовиков, которые везли к переднему краю украинские дроны. Системность подобных ударов в значительной степени отрезает продукцию вражеского ВПК от поставок на фронт и, соответственно, усложняет жизнь боевикам, которые уже там находятся. А заодно открывает новые наступательные возможности перед нашими штурмовиками. Репортаж Сергея Самохи.
3: У них оборона была там нормальная, там, но пацаны отработали, штурмовали. У них не меньше 14 точек ВПЛА было там с помощью огневая поражениями уничтожили.
4: Бетонные доты и опорные пункты выявляли по одному и точечно отрабатывали всеми имеющимися средствами.
5: Идет сперва воздушная разведка. При выявлении позиций противника, самого противника, все отрабатывается путем сброса, путем нанесения артиллерийских ударов. Ну и уже после этого дополнительно проводятся разведки, и уже штурмовики пошли.
4: К штурму позиций перед копанями ВСУ готовились не один месяц. Один из таких хорошо укрепленных опорников, Марпек, с позывным «Гриф», штурмовал 3 дня. За это время, если можно так выразиться, успел лично познакомиться с противником.
6: Мы с ним как бы перекрикивались: «Нет-нет». Он говорит: «Сдавайся русским». Ну, я ему в ответку: «Ну, я сейчас до тебя доберусь». Ну, и все. Ну, соответственно, я до него добрался и сказал ему: «Ну, что, братишка, я вот пришел, говорю, ты ждал меня».
4: Из этого противостояния «Гриф» вышел победителем. Противник сдался. При этом никакого языкового барьера не возникло.
6: У них нет такого, чтобы они сюда кричали на своем языке. Все по-русски. Я тогда сам удивился, что они общаются по-русски.
4: Впрочем, это практически уникальный случай, когда противник держится до последнего. Да и вообще, стрелкового боя при освобождении копаний практически не было.
3: Иногда вообще не выступает. Даже они слышат, когда, что даже километр российских солдат от них далеко, даже они начинают бросить свою позицию. позицию и откатываются.
5: Они стреляться абсолютно никак не любят, они морально не подготовлены. Не знаю, какие у них там подготовки идут, но при виде наших войск они оставляют свои позиции и просто пытаются быстрее скрыться.
4: Еще одна примета последнего времени. Даже на укрепленных позициях у ВСУ

0: не нужен, поскольку он якобы...
1: В лице нервно задрожала кожа.
2: Нет, еще раз нет.
3: Вот у вас все. Вот посмотрите на юность. Вот как они все делают. Как у них интересно. Как вот здорово и хорошо. И вот это хорошо, и то хорошо, и это хорошо. Потому что решалось, в общем-то, может быть, и не сформулированное в каких-то документах. Но, тем не менее, отчетливо всеми понимаемая задача. Говорить по возможности правду. Ну, не подрывную какую-то, но не официоз, но более полную правду, чем позволял официоз.
2: Как бы то ни было, но именно на юности оперились и встали на крыло многие талантливые журналисты нескольких поколений. На этой молодежной радиостанции частенько звучала такая музыка и такие песни, каких не могли себе позволить в эфире другие редакции. Ну, с одной стороны, это, конечно, была некая плата за возможность говорить с молодежью на ее языке. Необходимость подобной идеологической уступки не могли не понимать мудрые старцы из Политбюро. С другой, все-таки не забывайте, что уже сформировалась жесткая конкуренция за слушателя с вражьими голосами. Зарубежное вещание на русском языке всячески соблазняло юных отроков, не окрепших в правильном политическом сознании, и роком, и попом, и джазом, и сенсационной правдой о кровавом коммунистическом режиме. Ну, а жаждущих прозрения все-таки хватало. Ругать власти и государство как-то становилось модным, особенно в так называемых интеллигентских кругах. Диссидентов особенно не трогали, все больше журили или отправляли психушки, так что власти уже больше не показывали народу свирепый волчий оскал. Корабль юности плавно входил в теплое течение перестройки и готовился ложиться в дрейф вместе со всей страной.
3: Стремление к новизне, к новаторскому подходу, оно было неизбывным, а время перестройки создало необходимые возможности для реализации этого стремления. Мы провели телевизионный мост с Соединенными Штатами. Это было нечто грандиозное. Сняли первую студию телевизионную. Пришли детский хор, оркестр, певцы, все живьем, все в прямом эфире. И передовики производства, и поэты. Был прямо телемост, разговаривала Белла Ахмадулина с Алленом Гинзбергом. Была просто вне себя от счастья, что ей удается пообщаться, они там знакомы были давно. Ну, в общем, невероятное событие. Организаторы с американской стороны, которые там с той стороны чуть ли не на квартире это все проводили, ну, потрясены были размахом того, что было предпринято. И, как бы попробовав на вкус, что мы можем и то, и это, был придуман абсолютно новый по тем временам молодежный канал. По сути дела, предтеча всех будущих утренних программ, молодежный канал по тем временам, ну, это было что-то невероятное.
2: Для тех, кто, может быть, забыл, Аллен Гинзберг, с которым в прямом эфире общалась необычайно популярная в то время Белла Ахмадулина, это американский поэт и прозаик, один из идеологов бидничества. Ну, было такое молодежное течение бунтарии. Вот, наверное, есть что-то символическое в том, что именно юность, одна из первых, стала наводить мосты с Западом, пыталась установить прямой диалог с идеологическими врагами. Ну, потом мосты стали довольно частым явлением и на радио, и на телевидении, а потом окончательно грянула перестройка. Как пошутил один мой старинный приятель Барт, ведь перестройка – это климакс на латыни. Да кто же знал ту чертову латынь? Как поэт, он догадался об этом гораздо раньше нас, живущих и мыслящих в приземленной прозе. 9 января 2014 года радиостанция «Юность» прекратила вещание в молодежном формате. Ну, видимо, из-за невостребованности. Мы все как-то резко повзрослели, вдруг перескочив через этот прекрасный романтический период юности. И снег, и ветер, и звезд ночной полет тебя мое сердце в тревожную даль зовет. Вот чувствовали поэты, что даль-то действительно тревожная? Все-таки не светлый коммунизм там впереди. Ох, не коммунизм.

0: Ну вот, так завершилась наша юность.
1: История временных родителей. В новом выпуске программы «Детский вопрос».
2: Наша местная опека нам дала мальчика. Он на время, пока мама в тюрьме сидит, вот за ним присматриваю. Сейчас на 3 месяца поедет в Краснодар на лечение. Он буквально вот еще год и выйдет с нашей семьи. Мы его сейчас подлечим и отдадим матери здоровенького.
1: «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 11:35 по времени Якутское. Быть рядом со своей страной – это не лозунг, это внутреннее решение, позиция. Программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
3: Моя работа гражданская – это актер театра и кино. Я могу там выступить, что-то сказать красиво. Но я понял, что это не совсем верно – приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами, обучался на фронте на медика, должность санитар-стрелок, работка не для слабонервных.
1: Позиция по воскресеньям в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: Здравствуйте. С вами историк и краевед из Твери Павел Иванов. Слушайте в программе «Тверская земля» в биографиях ее правителей.
5: В среднем численность семей многодетных была 9 детей.
6: Говорим на главные темы дня, слушаем комментарии экспертов, рассказываем, разъясняем, обсуждаем.
7: Слушайте «Радио России Тверь» на частоте 93,5 FM.
1: «Радио России». Главное радио страны. Радио России. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
8: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
9: Словарь русских говоров Забайкалья.
8: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
1: Радио России. Главное радио страны. Когда появляются дети, вопросов становится больше, чем сна. И как с этим быть? Давайте разбираться.
10: Здравствуйте! В эфире программа «Я ж мать» и я ее ведущая Кристина Косова. В каком возрасте приучать ребенка к чистке зубов? Как давать детям сладости? Что делать, если ребенок боится контрольных и из-за этого показывает худший результат? Как вести себя родителям, чтобы выстроить доверительные отношения со своим чадом?
1: На каждый вопрос найдется ответ. Реальные истории, полезные советы и все, что волнует родителей в программе «Я ж мать». По пятницам в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главное событие к этому часу. Вооруженные силы России поразили объекты портовой инфраструктуры и энергетические объекты, используемые в ВСУ. Лидер парламентской фракции французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен подтвердила, что пойдет на президентские выборы в следующем году. В Москве до конца недели ожидается неустойчивая погода с кратковременными дождями и грозами. Далее подробно. Подразделения группировки российских войск «Север» одновременно наступают на нескольких направлениях для создания полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей, сообщили в Минобороны. Ранее военнослужащие группировки войск «Север» установили контроль над селом Петроивановка в Харьковской области. Оно находится на левом берегу реки Верхней Двуречной. Отмечается, что войска ежедневно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения. Подразделения войск «Юг», «Восток», «Запад», «Центр» и «Днепр» за сутки улучшили положение в зоне СВО. Суточные потери противника составили 1540 военнослужащих. Также в течение суток вооруженные силы России поразили объекты портовой инфраструктуры, энергетические объекты, используемые в ВСУ, и логистические центры противника. Средствами противовоздушной обороны сбиты 11 управляемых авиационных бомб, 27 реактивных снарядов, системы залпового огня «Хаймарс» производства США, 2 управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 797 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, говорится в сводке Минобороны. Европейским налогоплательщикам промывают мозги, эксплуатируя мифы о российской угрозе, чтобы за их счет продолжать войну на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью швейцарскому изданию. Он дал европейским политикам ряд советов – не считать Россию угрозой, не пренебрегать ее интересами и как можно скорее возобновить диалог. По словам Пескова, главная ошибка Европы, превращающаяся из политического блока в военный, это вера в саму возможность нанести Москве стратегическое поражение.
2: Мы адаптировались к условиям этой войны. С точки зрения экономики, с точки зрения принятия решений, поэтому мы можем позволить себе продолжать. И учитывая ситуацию на фронте, мы довольно оптимистичны. Мы наступаем. Мы будем обеспечивать свою безопасность, но никогда не начнем Третью мировую войну. Мы никогда не начинали войн, вспомните историю. Но когда их начинали против нас, мы шли до конца.
1: Лидер парламентской фракции французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен подтвердила, что пойдет на президентские выборы в следующем году. В эфире телеканала ТФ1 она отметила, что уже является кандидатом. Это стало возможным после того, как апелляционный суд Парижа смягчил ей приговор по делу о растрате средств Европарламента. Срок запрета на участие в выборах сократили с 5 лет до 45 месяцев, причем 30 из них условно, что открывает путь к баллотированию. Также политику назначили 3 года лишения свободы, 2 условно и 1 с ношением электронного браслета. Ранее Ле Пен говорила, что не пойдет на выборы под электронным контролем. Теперь она планирует обжаловать это решение в кассационном суде. Как отмечают РИА Новости, Ле Пен и лидер ее партии Жордан Бардела уже долгое время занимают первые места в вопросах общественного мнения. Ситуация на внутреннем рынке топлива с учетом летнего пика спроса и внеплановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов остается напряженной. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак на совещании в ситуационном центре правительства. По его словам, особое внимание будет уделено ситуации в ряде регионов, где наблюдалась напряженная ситуация с топливообеспечением.
3: Сегодня особое внимание уделяется ситуации с топливообеспечением Иркутской области и Забайкальского края. На прошлой неделе мы проводили отдельное совещание с руководством нефтяными компаниями. Были даны соответствующие поручения. Также рассмотрим текущую ситуацию с топливообеспечением южных регионах нашей страны, где идет активная сегодня сельскохозяйственные работы, ну и в целом рассмотрим ситуацию с обеспечением продуктами сельхозтоваропроизводителей.
1: И как сообщили в пресс-службе Кремля, президент России Владимир Путин 8 июля проведет совещание с правительством. Основной темой обсуждения станет работа транспортного и топливного комплекса в текущих условиях. Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси стал первым футболистом, который забил 2 гола в матчах плей-офф чемпионатов мира в возрасте 39 лет и старше. Данное достижение покорилось ему во время матча 1/8 финала против команды Египта 3-2, в котором Месси отметился голом. Ранее

0: Времени лить интенсивные дожди.
1: Это творчество, потому что технически происходило в моей жизни, и первые годы, там, первые лет 10, это, наверное, были, ну, такие небольшие, скажем, роли, не было главных ролей. Хотя начинал я тоже, одна из первых была главная роль в сериале «Небесная жизнь». Но, тем не менее, нет, были главные роли, были.
2: Да, были.
1: Сейчас
2: были,
1: я
2: да.
1: совру, конечно, совру. Но мне удавалось как-то с театром договариваться.
2: Да.
1: Я не подводил театр.
2: А почему потом 7 лет простоя?
1: Так получилось, что вот сыграв ряд больших главных ролей, я сыграл «Даму с собачкой».
2: Угу. Который, это в театре.
1: Это в театре, который вот...
2: Да, это хороший спектакль такой, был.
1: Таким он и есть, этот спектакль.
2: А до сих пор?
1: Да.
2: Так все. Иду.
1: Значит, этому спектаклю в этом году исполняется 25 лет.
2: Боже. Ну, он прям гремел-гремел.
1: Ну, он получил 2 золотые маски, да, и таким был, конечно, ну, каким-то знаковым, угу. этапным. И для меня... И для театра. В театре была трилогия «Черный монах»,
2: да,
1: с собачкой
2: Сисловича.
1: И «Скрипка Ротшильда».
2: Да.
1: Вот «Черного монаха» уже нету, а «Дама с собачкой» и «Скрипка Ротшильда» еще.
2: Это прям очень сильная работа. Надо же, я смотрел и «Скрипку», и «Черного монаха» смотрел, а вот «Даму с собачкой» не посмотрел.
1: Ну, вот, да, такое упущение. Поэтому в какой-то момент я стал как бы таким, ну, скажем, ведущим артистом.
2: Угу.
1: И... мог
2: ну, позволить.
1: Позволить себе отказаться там от чего-то. Но не то, чтобы я там все время отказывался, нет. А потом там был действительно такой случай, когда у меня съемки совпали с выпуском спектакля.
2: Ох.
1: И вот тогда да, и был скандал, собственно. Так получилось, да, что как-то на меня махнули рукой, видимо. Но потом...
2: Ненадолго, да.
1: Ну, вот 7 лет.
2: 7 лет, да, это срок. Это.
1: Да, да. Но я за это время поработал зато с Эймонтосом Некрошисом.
2: Я знаю.
1: И это, в общем, такое...
2: Кстати, по поводу «Вишневого сада». Там же играла Людмила Максакова в этом спектакле.
1: Да.
2: А когда Людмила Васильевна, ну, честно говоря, обидела Юлю во время интервью, ты не писал, сказал, Людмила Васильевна, ну, что ты творишь? А? Ну, зачем ты так, мой дорогой супруг?
1: Нет, у нас нет таких отношений,
2: нет, да?
1: с Людмилой Васильевной, чтобы я мог ей позвонить и сказать какие-то... Нет, ну, да.
2: Но тебя обидело это?
1: Ну, это так было довольно обидно, конечно. Но Людмила Васильевна известна своим таким...
2: Характером, да. Характером. Да, это известно. Так, ну, вернемся к театру. А как тебя занесло к Камбурову, к Елене?
1: Вот это как раз был вот этот период, когда
2: простой,
1: я...
2: Да?
1: Такого, не знаю, простой, непростой, но когда я вот себя пробовал в разных каких-то... Я, например, работал в театре «Практика» и играл пьесу Владимира Сорокина.
2: Ой-ой-ой.
1: Соответственно, материал был такой...
2: Бросало тебя, называется, со стороны в сторону.
1: Да. И параллельно я же играл в театре «Камбуровой». Значит, в спектакле «Цыганы».
2: Он назывался... «Цыгань»?
1: Ну, это Пушкин.
2: Ну, я понимаю.
1: Назывался он «Счастливые дороги». Я играл Олеку. И, соответственно, я отвечал за... в основном за Пушкина. А вокруг был у нас чудесный ансамбль, которые пели цыганские песни.
2: Ну, ты что, разные. Тоже пел цыганскую
1: песню? Я пел чуть-чуть цыганскую песню, но я старался, как говорится, не
2: Игорь,
1: соответствовать.
2: А можно попросить? Я же помню,
1: цыганскую
2: песню? Вечернее, да, по-моему?
1: Было, но я сейчас вам не спою точно ничего.
2: Ну, почему?
1: Нет, ну, я... Было 25 лет назад.
2: Ой, актеры все помнят.
1: Нет, я не буду вам портить эфир. Но на самом деле я очень благодарен, потому что несколько лет я играл этот спектакль, потом сказал, что я, наверное, уже довольно пожилой для Олега, ближе к 50, я сказал, что, наверное, я уже не Олега. Но, на самом деле, я там познакомился с Еленой Анатольевной Камбуровой, что тоже
2: это замечательная такая, женщина, да.
1: дорогая встреча. И она как-то так по-доброму и с интересом отнеслась к моему пению, что даже она предложила мне сделать программу сольную, концерт. И у меня был единственный случай в моей, значит... творческой биографии, когда у меня был концерт в театре Камбуровой в 2 отделениях. Я пел песни и читал стихи.
2: Слушайте, Игорь Гордин, вы открываетесь для меня совершенно с новой стороны.
1: Было такое. Причем, что когда она меня спросила, как мы назовем этот вечер,

0: Я говорю, ну, давайте, ну, там, простые песни.
1: Ну, да.
0: Ну, я же не вокалист.
1: Да.
0: Простые песни. И потом я вышел в фойе театра Камбурова и увидел афишу «Елена Камбурова. Простые песни». Ну, это был один из ее первых концертов.
1: Вот это да.
0: Она также назвала свой концерт. Ну, «Простые песни». Я не знал об этом.
1: Ничего страшного. Игорь, еще. Вот я вижу, что ты откровенный человек. Значит, в 2008 году вышел на экраны такой сериал под названием «Преступление будет раскрыто», где играл ты и с усами опять почему-то.
0: Ну, у меня такие есть. У меня разделяются роли с усами
1: и без усов. Понятно. Да. А партнерша твоя была твоя супруга Юлия Меньшова. Кстати, у вас был очень хороший дуэт. Очень смешной. Только один маленький вопрос. А скажи, вы уже тогда помирились с ней? Или это еще был тогда процесс, скажем так, воссоединения семьи?
0: Нет, мы помирились как раз перед началом съемок. И творческая группа не знала об этом, что мы уже помирились.
1: Да ладно.
0: Когда нас утверждали, они еще как бы были не в курсе. Поэтому, когда первые съемочные дни, нам давали два разных вагончика.
1: Так сказать, а там же тоже там как бы два героя, они же бывшие муж и жена.
0: Они бывшие муж и жена, да. Тоже, да. Поэтому, нет, это произошло не на съемках, это произошло перед, это было летом, осенью мы начали снимать этот сериал.
1: Игорь, а поделись, пожалуйста, а как можно восстановить семью? Вот у меня никак не получалось.
0: Нет никаких рецептов.
1: Да?
0: Нет.
1: Ты врешь. Я по глазам вижу.
0: Я не могу быть семейным психологом и давать советы.
1: А между прочим, у тебя получилось бы, у тебя такой замечательный голос, умные глаза, проницательные.
0: Спасибо, но у меня другая профессия все-таки.
1: Тоже хорошая. А как произошло? Как ты вдруг понял, что вы одно целое?
0: Ну, не знаю, это было уже 20 лет назад. Ну, там дети, конечно, сыграли существенную роль, наверное, в нашем воссоединении. И то, что мы отпуск проводили вместе с детьми, это как-то нас сблизило обратно.
1: Если мне не изменяет память, несколько лет назад, совсем недавно, Андрей женился.
0: Да, есть такое.
1: Да. С папой советовался?
0: Нет, нет. Ну,
1: как?
0: В чем он должен был советоваться?
1: Ну, как показать, говорит, папа, вот.
0: Нет, ну, конечно, он нас познакомил со своей... Не то, что мы пришли на свадьбу.
1: Ну,
0: нет,
1: да.
0: Конечно, но спрашивать совета вряд ли это... Как сказать,
1: ну, да.
0: Все-таки уважаем выбор сына.
1: Молодец. Вот настоящий папа. Юля настоящая мама. Меня только одно смущает. Вот я, Игорь, смотрю, ты такой хороший, цельный человек. Между прочим, мне кажется, однолюб. Но ведешь себя, прости Господи, как говорил наш президент, женщина с низкой социальной ответственностью. Ты работаешь в одном театре, во втором театре, в третьем театре, в четвертом театре, еще антреприз. Как тебе не стыдно? Ну, одна жизнь, одна любовь, один театр. Ну, не одна роль, конечно. Как тебе удается вот так?
0: Ну...
1: И при этом везде хорош.
0: На самом деле, я рад такой возможности поработать на стороне.
1: То есть, все-таки есть, да?
0: Сбежать на сторону. Да, потому что, конечно, это обогащает меня как актера и дает возможность развиваться в разных каких-то жанрах, работать с разными партнерами. То, что там я имел возможность работать с Некрошусом, и еще, в общем, и с Богомоловым я работал. И для меня опыт работы с Богомоловым был очень полезен, скажем так. И это такой был этап, хотя это было, не скажу, что это какая-то была сложная, великая работа. Угу. Она до сих пор идет. Это «Мужья и жены», Вуди Аллен. Но то, какой способ он предложил существование, в общем, во многом поменяло мою актерскую, так сказать, жизнь.
1: Сущность, да?
0: Да.
1: Кстати, по поводу актерской сущности. Скажи мне, пожалуйста, вот разные локации, разные театры, разные места съемок, они как-то влияют на тебя, на твой мир? Вот я помню, ты как-то рассказывал, что снимался ночью в пирамиде Хеопса. Или где там?
0: Ну, вот в египетских пирамидах. Да. Да, мы сняли.
1: А вот что-то произошло в твоем внутреннем мире, когда вдруг ночь, пирамиды, вечность, звезды?
0: Что-то, наверное, произошло. Но это такое яркое, очень действительно яркое воспоминание. Когда ты попадаешь в такие романтические места, светит луна, ты в пирамидах Хеопса находишься и снимаешься в кино. Вообще кино – это такое удивительное, прекрасное приключение, скажем так, для меня. Это возможность побывать в каких-то таких разных местах. И иногда и там, и за границей я побывал там, благодаря... Мы там неделю снимали в Париже какое-то кино. Там, и в Стокгольме я впервые побывал. И на базе подводных лодок я побывал.
1: Слушай, недавно. Смотри, и популярность, и деньги, и еще посмотреть мир, а?
0: Ну, это все...
1: Мечта, не профессия.
0: Это все не сразу происходит, понимаете. Потребовалось довольно много лет такого труда. Первые 10 лет я вообще не снимался в кино. Его, в общем-то, и не было у нас.
1: Ну, 90-е годы.
0: 90-е годы было такое, да, тяжелое время для кинопроизводства снималось. Не было сериалов. Возможности артистам как-то себя проявлять было очень-очень ограниченное количество работы в кино.
1: Игорь, я сейчас хочу тебе сказать, я вдруг подумал, что ты один из немногих вот выходцев из 90-х годов, которые состоялись и на сцене, и в кино. К сожалению, многие наши друзья, которые учились вместе с нами, уже далече, потому что не смогли прорваться, не смогли вырасти в больших актеров.
0: Ну, на самом деле, может быть, потому что там у меня еще не было семьи, я не мог отдаваться, скажем, театру и пропадать там с утра до вечера, репетировать, играть в спектакли. А для многих людей это, так сказать, выживать стало основным занятием. А театр, он не мог прокормить семью, и ты вынужден был уходить и заниматься чем-то совсем-совсем противоположным, скажем так. Поэтому, да, многие люди моего поколения, скажем так, ушли из профессии, из жизни ушли, и там... Я иногда встречаюсь с режиссером каким-нибудь или кастинг-директором. Он говорит, а вашего поколения очень мало.
1: В том-то и дело.
0: Вашего, вот вашего возраста, 60-летних артистов, вот есть их по пальцам пересчитать.
1: Которые в хорошей форме.
0: Которые в хорошей форме, которые востребованы и что-то играют. Действительно, какой-то вот есть такой провал.
1: Игорь, ну прости, я не могу не задать этот вопрос. Недавно ушла из жизни замечательная женщина, актриса, тоже с характером, конечно. Даже как-то язык не поворачивается назвать ее тещей твоей, потому что она просто в первую очередь была женщина. Вера Алентова. Это был большой удар для тебя.
0: Ну да, это было, конечно, абсолютно неожиданный такой какой-то на каком-то на бегу, скажем, когда Вера Алентовна не стала. Если есть время какого-то ухода человека, то ты как-то успеваешь к нему подготовиться, хотя все равно всегда большой удар. Но тут это было абсолютно какое-то сногсшибающее событие. Все были в растерянности, конечно, потому что она как бы оставалась таким старшим в нашей семье. И как-то мы всегда вместе очень много проводили. Ну, немного, не скажу, что много, но регулярно, скажем так, мы собирались на все семейные праздники и как-то ее и оберегали. И она, конечно, обладала таким характером независимым. Она отказывалась жить вместе с нами. Жила одна. И, конечно, она была человеком театра тоже абсолютным. Очень много времени там проводила. И последний спектакль, который она выпустила к 80-летию, был «Мадам Рубинштейн».
1: Биток народа в зале.
0: Полные аншлаги. И я смотрел, раскрыв рот, потому что она там 2 часа ходила на каблуках. Угу. И была главной героиней в таком сложном, остром рисунке. Абсолютно ясный такой был какой-то образ. Она всегда была женщиной такой яркой, независимой, сильной.
1: Скажи мне, Игорь Гордин, а твои родители дожили до момента твоей настоящей славы?
0: Ну, я не знаю, что такое настоящая слава.
1: В принципе, да, это так.
0: Да. Ну, они, наверное, дожили до того момента, когда поняли, что все это было не зря.
1: Да.
0: Что я, значит, сделал этот шаг в сторону театра, отказавшись от ядерной физики, что это оправдывать тем, что я как-то, ну, я ведущий артист, я, может быть, не мелькаю на экранах, но я уже там, ну, к тому времени, когда родители были живы, ну, уже я там появлялся, да, в телевизоре, что было для всех родственников большим событием. Все собирались и смотрели, значит.
1: Нескромный вопрос. Скажи мне, а что с недвижимостью в Петербурге?
0: О, с недвижимостью в Петербурге, в смысле?
1: Ну, квартира же осталась.
0: У меня есть сестра. У меня есть сестра, и племянник у меня есть. Поэтому все, у них они там живут.
1: И то есть ты можешь приезжать, как в детство, попадать?
0: Я могу возвращаться, да, домой периодически, да.
1: Я, знаешь, иногда проезжаю мимо Останкино, где я родился. Дома уже нет, а все равно сердце начинает биться. Думаю, это моя родина.
0: Дом есть, квартира есть, там живет мой племянник, да.
1: Так, ну а дочка как? Таисия радует папу, маму?
0: Таисия нас очень радует. Значит, она как ни пыталась уйти от...
1: То есть увильнуть от театра, да?
0: Увильнуть от театра ей нет и не удалось. Причем, что мы вообще не настаивали. Угу. И как бы были тоже готовы к любому ее выбору. Но так ее так привела... Не знаю, что это наследственность. Она тоже поступила в школу-студию МХАТ, но на продюсерский факультет.
1: О, это хорошо.
0: Да.
1: Пусть теперь организуют гастроли папе и маме.
0: Поэтому у нас теперь есть сын режиссер, дочка продюсер. И,
1: слушай, полный комплект.
0: Семья артистов, да.
1: Так, ну когда они сделают вас бабушкой и дедушкой, ваши замечательные дети?
0: Ну, это не ко мне вопрос.
1: Да? Да. Ну, они думают об этом, по крайней мере?
0: Я надеюсь.
1: Я надеюсь. Скажи мне, если я захочу завтра пойти в театр юного зрителя, что я должен посмотреть обязательно? С твоим участием.
0: У меня нет такого, чтобы что-то обязательно. Последний спектакль, который мы выпустили вместе с нашим главным режиссером, это спектакль «Дядя», он называется. Это спектакль по пьесе Чехова «Дядя Ваня».
1: Ого.
0: Но не по пьесе Чехова «Дядя Ваня», а, скажем, такой, сделанный по мотивам этой пьесы. И вот это недавняя наша премьера, она так прозвучала, мне кажется, в Москве сейчас. Вот до этого был спектакль «Собачье сердце». Все последние спектакли вот в «Тюзе», они такие громкие, интересные. Это абсолютно разные работы. Если в «Собачьем сердце» я играю профессора Преображенского, а в «Дяде» я играю, соответственно, Войницкого, то вот это такие, в общем, такой зрительский спектакль.
1: «Жизнь бьет ключом».
0: Да, спектакли есть, слава богу, работа есть.
1: Игорь, когда же пить? Ой, хотел сказать, когда же расслабляться?
0: Ну, есть время, вот, будет отпуск, будут грибы, все будет.
1: Все будет хорошо. Игорь Гордин, вы знаете, осталась одна минута нашего эфирного времени, а скажите что-нибудь нашим слушателям.
0: Это пожелание, как от Деда Мороза,
1: ага.
0: Немножко, да?
1: Да.
0: Ну, я хочу, чтобы наши слушатели, да, жили в гармонии с самими собой, скажем так, чтобы они получали не только проблемы в этой жизни, но и находили время для удовольствия и для отдыха, для переключения, чтобы они чаще смотрели, наверное, вокруг. Деньги – это хорошо,
1: да.
0: Но жизнь проходит, скажем так.
1: Друзья, это был Игорь Гордин, замечательный актер. От себя добавлю... Ты знаешь, мне кажется, Юле пора уже менять фамилию. Хватит быть Юлей Меньшовой или двойной фамилии. Меньшова-Гордина. А самое главное, действительно, носи гордо свою фамилию, потому что полное ощущение, что у тебя жизнь только начинается. И это, между прочим, заслуженно.
0: Спасибо. Всего доброго.
1: До встречи.
2: От всей души с Вадимом Тихомировым.

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Москве полночь. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Международный олимпийский комитет восстановил членство Олимпийского комитета России и отменил санкции в отношении российских спортсменов. Подразделения группировки российских войск «Север» взяли под контроль населенный пункт Петроивановка Харьковской области. Президент США Дональд Трамп вновь дал высокую оценку телефонной беседе с президентом России Владимиром Путиным. Далее подробно. Международный олимпийский комитет восстановил членство Олимпийского комитета России и отменил санкции в отношении российских спортсменов. Это означает, что МОК отменил решение о нейтральном статусе российских атлетов и о запрете их участия в соревнованиях в командных видах спорта. В то же время решение о демонстрации российского флага, гимна, цветов или любых других символов на Олимпийских играх будет принято позже. МОК также пока не будет организовывать свои мероприятия в России и приглашать туда российских государственных чиновников. Кроме того, международные спортивные федерации могут принимать свои решения относительно участия российских атлетов. Тем не менее, как заявил глава Олимпийского комитета России, министр спорта Михаил Дегтярев, решение МОК означает зеленый свет для восстановления в правах всех российских атлетов. По словам Дегтярева, решение МОК ускорит процесс возвращения россиян на международную арену.
2: Также очень важно, что МОК разрешил на усмотрение международных федераций проводить в России чемпионаты мира, международные турниры. Мы этим обязательно воспользуемся. Ну и отдельное дело Российского антидопингового агентства тоже сдвинулось с мертвой точки. Приняты изменения в федеральный закон, они подписаны президентом, одобрены ВАДой, Всемирным антидопинговым агентством. Ну и теперь мы будем выходить из судебных тяжб с ВАДой и ожидаем в этом году, в ближайшее время, аудит нашего агентства здесь, в Москве, в России.
1: Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя решение МОК восстановить в правах Олимпийский комитет России, заявила, что здравый смысл победил. Подразделения группировки российских войск «Север» взяли под контроль населенный пункт Петроивановка Харьковской области, сообщает Минобороны. Подразделения группировок войск «Юг» и «Центр» улучшили положение. Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и позиции. Группировка «Восток» продвигается вглубь обороны ВСУ. Также российские вооруженные силы ударами беспилотников «Герань» поразили 4 локомотива и более 10 грузовиков с БПЛА в Днепропетровской области и Харькове, сообщили в Минобороны. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск вооруженных сил России поражены объекты портовой инфраструктуры, энергетики, логистические центры, используемые ВСУ. Также уничтожены пункты временной дислокации ВСУ в 144 районах, говорится в сводке Российского оборонного ведомства. Уборочная кампания началась уже в 16 российских регионах, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев на совещании, посвященном проведению сезонных полевых работ. Он особо отметил, что сейчас важно обеспечить аграриев всем необходимым, в первую очередь топливом, поскольку от урожая во многом зависит продовольственная безопасность страны.
3: Ключевой вопрос – это обеспеченность аграриев ресурсами. Прежде всего, топливом. В данный момент ситуация, управляемая Минсельхоз и Минэнерго в ежедневном режиме контролируют поставки КСМ для проведения сезонных полевых работ, при необходимости принимаются дополнительные меры.
1: Как сообщили в аппарате вице-премьера по итогам совещания, Дмитрий Патрушев поручил Федеральной антимонопольной службе контролировать ситуацию с ценами на топливо для аграриев. Добавлю, что совещание провел и вице-премьер Александр Новак, на котором особое внимание было уделено обеспечению топливом Иркутской области, Забайкальского края, а также южных регионов, где активно идут сельхозработы. Зампред правительства поручил оперативно принимать все возможные, в том числе дополнительные меры, для недопущения локальных сбоев в поставках топлива в Россию. Новак назвал стабильную работу российского топливного рынка и бесперебойное обеспечение регионов топливом безусловным приоритетом. Президент США Дональд Трамп вновь дал высокую оценку телефонной беседе с президентом России Владимиром Путиным, состоявшейся 4 июля, и выразил мнение, что на урегулирование на Украине настроены как Москва, так и Киев.
4: У меня был очень хороший разговор с президентом Путиным, который, кстати, очень уважает президента Эрдогана. У нас состоялся долгий разговор. Часто бывает так. У меня хорошо получается ладить с Путиным, а с Зеленским возникают сложности. Или же наоборот. Они оба сейчас хотят добиться урегулирования, и я думаю, что они придут к соглашению. Я думаю, мы добьемся урегулирования.
1: Техника, аварийные бригады и генераторы на случай отключения электроэнергии из-за ураганного ветра готовы в Калининградской области, сообщает пресс-служба Россети «Янтарь». По данным регионального главного управления МЧС, в среду по Калининградской области ожидается усиление западного, северо-западного ветра от 27 до 34 метров в секунду, а также ливни и грозы. Высота волн 3-5 метров. Ожидается, что неблагоприятная погода сохранится до конца.

0: Нет, временно снял дисквалификацию с Олимпийского комитета России, а рекомендация относительно участия российских спортсменов больше не действует. Решение было принято после тщательного анализа с учетом того, что в состав ОКР больше не входят региональные спортивные организации на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, ОКР подтвердил, что не ведет и не будет вести никакой деятельности на этих территориях. Исполнительный совет Международного олимпийского комитета будет внимательно следить за ситуацией, связанной с любой деятельностью ОКР на этих территориях и оставляет за собой право принять любые дальнейшие меры, говорится в заявлении Международного олимпийского комитета. Тем временем Федерация хоккея России сообщила о том, что обратится в Международную федерацию хоккея с письмом о возвращении российских сборных на международные турниры во всех возрастных категориях. Один из лучших российских лыжников Сергей Устюгов завершил спортивную карьеру. Об этом сообщила заместитель председателя Федерации лыжного спорта и сноуборда России Лена Вяльбе. Устюгову 34 года, он олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира. Нападающий футбольного «Спартака» Манфред Угальде хочет найти себе новую команду в летнее трансферное окно. По информации «Метарейтингс», агента костариканца предложили его услуги нескольким турецким клубам, включая «Галатасарай» и «Фенербахче». А вместе с тем отмечается, что Турция не является для Угальде приоритетным вариантом. Проведение первого матча московского футбольного клуба «Торпедо» на новом стадионе планируется не раньше осени. Вместимость арены составит 15 тысяч зрителей. На стадионе будет искусственное поле. Об этом сообщил генеральный директор «Торпедо» Владимир Леонченко. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. Сегодня, в среду, 8 июля, во Владивостоке плюс 19, плюс 21, облачно, временами дожди. В Тюмени плюс 31, плюс 33, небольшая облачность, без осадков. В Новосибирске плюс 26, плюс 28, небольшая облачность, без осадков. В Архангельске плюс 21, плюс 23, облачно с прояснениями, кратковременные дожди. В Казани плюс 26, плюс 28, переменная облачность, без осадков. В Ростове-на-Дону плюс 31, плюс 33, переменная облачность, без осадков. В Нальчике плюс 25, плюс 27, облачно с прояснениями, кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Днем в городе на Неве плюс 19, плюс 21. В Москве облачно с прояснениями, пройдут кратковременные дожди. Днем в столице плюс 20, плюс 22.
2: В центре внимания специальная военная операция.
3: Такие новости, как взятие под контроль Константиновки, деморализуют противника и воодушевляют наших бойцов. Вот это серьезный знак того, что инициатива сохраняется за нами. И это большой плюс.
2: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым. В субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска.
4: Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна.
2: Радио России. Главное радио страны.
5: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
2: Радио России. Наука.
6: Российский Радио

0: Университет.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, в студии Дмитрий Кононыхин. Сегодня мы будем говорить о квантовом университете. Мы будем говорить о том, как в нашей стране создается альянс ведущих университетов страны с целью подготовки специалистов для квантового будущего России. Что это? Как? Для чего? Почему? Со всеми этими вопросами мы обращаемся к нашему доброму другу, доктору физико-математических наук, заведующему кафедрой квантовой метрологии Национального исследовательского ядерного университета МИФИ Петру Викторовичу Борисюку. Здравствуйте, Петр Викторович.
2: Добрый день.
1: Петр Викторович, традиционно Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ ассоциируется с мощными реакторами, с атомным проектом. Мы уже несколько раз с вашими коллегами встречались и говорили о квантовых технологиях. И какую роль МИФИ и другие университеты играют в этом сетевом университете? Вообще, для чего в России создается сетевой квантовый университет и кого он будет готовить?
2: Хорошие вопросы. Всеобъемлющие, я постараюсь последовательно ответить на все составные части этого вопроса. Вообще говоря, этот сетевой квантовый университет, он создан по инициативе ученых, которые в рамках форума будущих технологий в 2023 году предложили президенту Российской Федерации создать квантовый университет. И вот в рамках вот этого заседания, пленарного заседания форума в будущих технологиях, был сформулирован перечень поручений президента. И вот в этот перечень вошел пункт создания квантового университета. Значит, по сути дела, была достаточно длительная история о том, как упаковать этот квантовый университет. Должна ли это быть отдельная организационная структура? Должен ли это быть отдельный университет со своим кампусом, со своим основным блоком, со своими общежитиями, преподавателями? Чем наполнять, откуда преподаватели, какая наука, какие платформы? Ну, в общем, вопросов много, и понятно, что если разворачивать его как полноценный университет, то это требовало достаточно больших ресурсов. При этом взять в Российской Федерации ученых, да, из ниоткуда, понятно, что невозможно. Это будут те ученые, которые являются представителями квантового технологического сообщества. Естественно, вклад в это общество дают все вузы, все технические вузы, если мы говорим про кванты. Ну вот, но в основном стало понятно, что это, скажем, пятерка ведущих вузов, таких как физтех, МГУ, МИСИС, МГТУ имени Баумана и МИФИ. МИФИ на самом деле, хоть и носит название Национальный исследовательский ядерный университет, но я скажу, что ядерная физика, она вообще вся квантовая. Вот, начну с этого. Вот. Ну, а также скажу, что у нас в МИФИ реализуется ряд проектов, связанных с квантовыми устройствами, с реализацией квантовых вычислительных систем. В том числе есть ряд проектов по НЦМУ, это, так сказать, центры мирового уровня. И вот, например, моя кафедра ведет ряд проектов, связанных с квантовой метрологией, что, по сути дела, тождественно равно квантовой сенсорике. Вот, и компетенции, которые здесь у нас нарощены, экспериментальная база, она очень похожа на то, что сейчас используется, скажем, для создания ионных квантовых вычислителей, то есть квантового компьютера на платформе ультрахолодных ионов в ловушках. При этом МИФИ, как инициатива, эта инициатива, да, я должен сказать, она пришла в том числе из госкорпорации «Росатом». И вот в рамках вот этой инициативы создан этот консорциум из 5 вузов. На самом деле в ноябре прошлого года в консорциум вошли 4 вуза. Это МИСИС, МГТУ имени Баумана, физтех и МИФИ. Вот. МГУ на тот момент пока не вошло в консорциум. МГУ сейчас уже на высокой степени готовности готов подписать это соглашение, доп. Соглашение о вхождении в консорциум. Но так или иначе, мы уже верстаем, фактически сверстали рабочий учебный план, образовательную программу. И вот эта пятерка вузов, она на сегодняшний день, с учетом, да, МИФИ, физтех, МИСИС, МГТУ, МГУ, мы фактически покрыли 90%, может быть, даже 95% всей квантовой тематики в нашем государстве. Таким образом, сетевая форма, которая позволяет аккумулировать академические навыки, образовательные, педагогические, платформы, экспериментальные стенды, вот эти все вот вузы в рамках сетевой формы позволяют нам создать сетевой квантовый университет, но при этом использовать уже накопленный опыт, существующую экспериментальную базу, существующих преподавателей, которые, естественно, себя отождествляют прежде всего со своими родными вузами. Тут надо понимать, что своя альма-матер, она, как всегда, так сказать, играет значение. Но вот в сетевой форме оказалось, что готовы сыграть все, готовы вступить все, и для выполнения поручения президента Российской Федерации такая сетевая форма нами фактически уже создана. Вот. И без создания вот такого вот отдельного университета, да, такой отдельной организационной структуры, мы создаем сетевой квантовый университет, каждый из вузов набирает ребят, и при этом, значит, эти ребята, они имеют возможность написать заявление, что они готовы присоединиться вот к этой сетевой программе, реализуемой в рамках сетевого квантового университета. Ну, это вот если так, для начала.
1: Вы сказали присоединиться. Когда, на каком этапе, как магистры или с первого года обучения, как это будет идти?
2: Вообще, кванты — это достаточно, кто бы что ни говорил, да, вот квантовые технологии, квантовая физика, квантовая механика, квантовая электродинамика и так далее, и так далее. Это достаточно наукоемкая область знаний. Несмотря на то, что у нас уже существует ряд методик преподавательских, ряд лабораторных работ, которые базируются на современных там квантовых платформах, на самом деле получается ситуация, что мы не можем брать бакалавров на вот это вот обучение. Мы должны брать ребят, которые уже прошли, ну, некий минимум, который им обеспечит хотя бы понимание квантовой физики и реализации на основе этой квантовой физики конкретных прикладных устройств, ну, которые, по сути дела, обеспечивают квантовые технологии. Поэтому мы пока решили, вот пробный шар, да, коллегиально решили ограничиться магистратурой. То есть речь идет о том, что есть бакалавры, которые заканчивают в этом году, ну, большая из них часть уже защитила дипломы, я надеюсь, успешно, и они переходят в магистратуру. Вот. И, соответственно, вот в рамках вот этого образовательного трека магистерского у них появляется дополнительная опция сказать, что да, я иду вот на эту программу. Ну, например, в МИФИ эта программа называется «Квантовые вычислительные системы и прецизионные измерения». И он говорит, но я хочу учиться в квантовом сетевом университете. Тогда в рабочий учебный план, помимо тех дисциплин, которые предусмотрены этой нашей образовательной программой, включаются дисциплины, которые читаются каждым из вузов-партнеров на равноправной основе. Это абсолютно, там есть такая величина, как зачетная единица, ну, которая обеспечивает, ну, фактически переданный объем материала одному студенту в один учебный год фактически. Да? И эта зачетная единица гарантирует фактически, что он получит определенный блок знаний по этому направлению. И мы договорились, что каждый из университетов выделит 4 зачетных единицы со своей стороны, то есть даст курс или 2 курса, и мы эти курсы прочитаем всем ребятам. То есть все студенты всех 5 вузов-партнеров слушают лекции во всех 5 вузах. Причем это не только лекции, это еще и прикладные занятия. То есть в этом смысле это лекции, оснащенные, ну, набором лабораторных практикумов. И это очень важно, чтобы ребята молодые, вот, получая образование в рамках сетевого квантового университета, получили практический навык работы на современном квантовом оборудовании.
1: Петр Викторович, вот как, ни в какой области знаний, но квантовые вычисления, квантовые технологии – это и теория, и практика. По сути дела, сейчас элементы будущих компьютеров, они создаются здесь и сейчас. И фактически, правильно ли я понимаю, что Россия – одна из немногих стран, которая обладает полным набором технологий в различных областях создания квантовых вычислителей, реализованных на различных физических принципах. И это это определяет заодно и объем и глубину этого курса, и теоретического, и практического, которым будут ваши магистры заниматься.
2: Ну, Дмитрий, мне даже добавить нечего к тому, что вы сказали точно. Это то, что легло в основу идеи реализации образовательной программы. Когда мы собрались, мы провели каскад двухсторонних встреч. Так было сформулировано, что Нияу Мифи играет роль, значит, сейчас я вам скажу, как он называется. Он называется проектный офис квантового университета. Вот. Ну, то есть Мифи фактически попросили выступить в качестве организатора, да, вуза-организатора вот всей этой деятельности квантового университета. И, пользуясь доверием со стороны других университетов, да, то есть понятно, что у МИФИ солидный вуз, всех, так сказать, наших преподавателей, ученых и руководства знают, и мы всех знаем, нам, так сказать, делегировали вот эту вот административную, ну, скажем, должность, да, в рамках университета, и мы провели ряд двухсторонних встреч, и когда мы обсуждали, вот, какие возможны реализации построения, вот, реально образования, то действительно в основу легли платформы и современные квантовые вычислители, да, то есть там фактически сейчас мы рассматриваем какие платформы. Это, во-первых, ионные квантовые вычислители, это сверхпроводниковые кубиты, это, значит, фотоны, фотонные чипы. Возможно, мы что-то будем еще давать по NV-центрам в алмазах. Это такое направление, которое не нашло пока практического именно приложения с точки зрения реализации полноценного кубита, да, ну, там, многокубитных систем и каких-то квантовых вычислений, но, тем не менее, эта область знаний есть, и тем более, что в МИФИ у нас действует центр мирового уровня, который, соответственно, занимается как раз этим направлением. И когда мы говорили о том, каждый вуз должен предложить некий оригинальный из платформ по каждому из направлений. Ну да, так что, Дмитрий, здесь мне даже и добавить нечего к тому, что вы сказали. И то, что сейчас мы запускаем, основано именно на этом, да.
1: Получается, что у магистров, которые захотят специализироваться в области квантовых технологий вычислений, они автоматически станут подопытными кроликами, потому что они будут в процессе отработки этих учебных программ, они будут видеть, как эти программы видоизменяются по мере развития лабораторного и эксперимента всех достижений. То есть это прямо с колес, они будут в этом процессе находиться буквально на переднем крае всех этих исследований. Я этот момент правильно уловил?
2: Ну, не совсем. Просто то, как это вы сформулировали, кажется, что ничего не было. Тут мы, значит, с колес заряжаем некую новую образовательную программу.
1: Нет. Я имел в виду в том, что каждая новация, каждое усовершенствование они будут знать во всех 5 университетах.
2: А, в этом? Да, точно. То есть, получается, тут какая вещь, что, ну, скажем, вот магистр, его полное количество зачетных единиц в году, за время обучения в магистратуре 120 зачетных единиц. Вот 20 зачетных единиц мы как раз отдали на то, чтобы распределить среди вузов партнеров. Значит, эти курсы, которые будут читаться, эти курсы действительно новые, но они уже обкатанные, и читаются они достаточно квалифицированными специалистами. Ну, например, вот физтехи Рязанов Валерий Владимирович, он первый в Российской Федерации сделал кубит на сверхпроводниках. То есть это, ну, надо понимать. И он читает лекции, понимаете, и вот. Наталья Малеева в МИСИСИ, она работала в его группе и, соответственно, тоже занималась такого рода задачами, так сказать, и абсолютными компетенциями обладает в этой области, и практическими, и теоретическими. В МИФИ, например, вот я заведующий кафедрой метрологии, у нас есть несколько курсов, у нас есть достаточно такой уже обкатанный курс по лазерному охлаждению квантовых частиц, это все, что связано с лазерной спектроскопией атомов, ионов в различных ловушках, с квантовой метрологией и с аттестацией их свойств. И, соответственно, этот курс буду читать отчасти я и мои ребята. Это молодые кандидаты физмат-наук, которые защитили кандидатскую диссертацию, которые слушали этот курс и модифицировали его с учетом, ну, современных результатов, в том числе и у нас в МИФИ. Поэтому курсы эти новые, но они уже отработанные, методически обеспечены, то есть они обеспечены научно-учебными пособиями, ну и часть курсов обеспечена лабораторными практикумами. В том числе есть виртуальные 3D-практикумы, а есть реальные установки. Например, вот курс, который мы предлагаем, называется «Физметоды исследования поверхности и наноструктур». Это достаточно современный курс, который рассказывает о современных методах с точки зрения спектроскопии, метрологии для аттестации различных нанообъектов и квантовых объектов, для аттестации электронных свойств, оптических свойств. Курс строится так, что есть, скажем, 16 недель, есть 16 лекций, а есть 4 лабораторных работы. И эти лабораторные работы будут проводиться на уникальном оборудовании. Ну, в данном случае это конкретно там, ну, давайте назовем, да, сверхвысоковакуумный комплекс анализа поверхности наноструктур на основе электронного спектрометра Омикрон. Это достаточно солидная машина, она укомплектована современными аналитическими методиками, это и фотоэлектронная спектроскопия, это и туннельная микроскопия, в том числе с криогенным экспериментом, с гелевым охлаждением, это и АЖ-электронная спектроскопия. Там отдельно есть кластерный источник, то есть источник, который формирует наночастички, то есть квантовые точки, такого с очень узкой функцией распределения по размерам. И тут же инситу, то есть без выноса атмосферы, вы можете напылить, исследовать их электронные свойства и фактически проследить все, скажем так, квантово-размерные эффекты на примере этих наночастиц. Вот, собственно, это одна, как я знаю, 1% из того, что мы задумали в рамках вот этой большой образовательной сетевой программы. Еще одна особенность, вот что получалось, я не знаю, конечно, как для студентов других вузов, но у нас в МИФИ получается так, что когда ты заканчиваешь определенное направление или кафедру, то ты невольно, я имею в виду магистра, да, невольно ограничен комплектом методов, методик и знаний в рамках какой-то определенной квантовой платформы. Если мы запускаем эту историю в рамках 5 вузов, да, вот эта сетевая программа, то мы ломаем этот блок. Мы даем ребятам возможность ознакомиться со всем. И фактически не просто ознакомиться, а получить первичные навыки, попробовать, поработать, оценить, нравится, не нравится, получается у него или не получается, интересно, остается, меняет направление или остается там, где было. До этого у нас такая возможность была. Конечно, была, но это всегда это было как бы так более в ручном режиме. Сейчас это будет сделано автоматически. Просто, грубо говоря, магистр, студент, когда поступает на сетевую форму, у него тут же появляется эта возможность. Просто за счет того, что он слушает лекции и работает на приборах в разных вузах с разными студентами и на разных направлениях. Еще одной особенностью, которую я хотел бы отметить, здесь же получается объединенные группы. То есть ребята, да, 5 физтехов, 5 МГУ, 5 студентов МИСИСа, Бауманки и МИФИ, они учатся в одной группе. И это фактически создает, ну, такой, ну, инженерно-технический костяк или, скажем, основу для будущих научных разработок. Ведь они на студенческом сообществе, в рамках студенческого взаимодействия, студенческого братства, через прохождение конкретных задач, прикладных задач, теоретических, через преодоление квантовых препятствий, квантовых там всяких эффектов и туннельных барьеров, они между собой налаживают коммуникации. И таким образом мы сейчас на уровне студенчества у них создаем задел для того, чтобы они более комфортно себя чувствовали при выходе в аспирантуру и так далее, и так далее. То есть они уже будут знакомы между собой. И эти ребята, как мы рассчитываем, ну, будут, по крайней мере, способствовать созданию некого такого квантового инженерно-технического кулака Российской Федерации. И они уже будут, это будет не просто пятерня, которые между собой не согласованы, не знают, а это будет кулак, и они, по крайней мере, мне хотелось бы верить в то, что они смогут более сплоченно решать квантово-технологические задачи, да, благо нашего Отечества.
1: На кафедре техники физики низких температур МВТУ имени Баумана, которую я окончил, местночтимым святым был Петр Леонидович Капица. И у нас всегда мы передавали друг другу слова Резерфорда Капица, что вы знаете, вот этот русский, он там, конечно, странный физик и все прочее, но любой движок он перебрать сможет, поэтому мы ему доверяем. И в данном случае, насколько эти ребята будут иметь возможность не просто полабораторить, да, в каких-то уже таких контролируемых условиях, а то, как, чем славны все пять институтов, просто поработать уже на развивающемся, на создающемся железе в рамках каких-то научно-практических групп, коллективов. Будет ли у них такая возможность?
2: Да, предполагается, что на старших курсах, то есть это фактически второй год магистратуры, четвертый семестр, когда магистр уже плотно работает в научной группе и пишет фактически свою дипломную работу, и работает на дипломной работе, предполагается, что таких ребят будут стараться трудоустраивать в рамках дорожной карты по квантовым вычислениям. Значит, фактически это некий квантовый проект, который реализуется в Российской Федерации. И ребята, которые будут обучаться на старших курсах, идея такая, чтобы дать им возможность трудоустроиться. Если, скажем, это трудоустройство по каким-то причинам, понятно, что магистр, он по факту уже с кем-то поработал, потому что бакалаврский диплом-то он защитил не просто так. То есть у него, скорее всего, есть уже научный руководитель, который его знает, который с ним готов дальше работать или не готов. Ну, и, конечно, здесь нужно будет там искать какие-то компромиссы для того, чтобы, с одной стороны, не возникало излишней ревности со стороны уже существующего научного руководителя, а с другой стороны, не ограничивать ребят в своем развитии. Идея такая, да, дать такую возможность, о которой вы сказали, она есть. В любом случае, по окончанию магистратуры предполагается, вот в рамках этого большого сетевого университета, предполагается, что мы создадим некий центр карьеры по квантам. Вот. То есть фактически ребята, которые закончат этот квантовый университет, они получат диплом государственного образца своего родного вуза, да, который вот входит в эту пятерку вузов-партнеров, плюс получат сертификат или диплом об окончании сетевого квантового университета, а также они будут включены вот в резерв, квантовый резерв, и им будет предоставлена возможность трудоустройства в квантово-технологические предприятия. Вообще, настолько дефицитная наша профессия, вот я, да, Дмитрий, просто говорю, исходя из своего опыта, что мне вообще сложно себе представить человека, который закончил по данному направлению там магистратуру и не трудоустроился. То есть, на самом деле, возможность такая нами будет предоставляться, но насколько эти ребята вообще, насколько это нужно будет, это еще вопрос, потому что то, что на сегодняшний день есть, то вот эти знания и компетенции, но они сверхдефицитные, конечно, на расхват, такие ребята.
1: Немножко добавлю бюрократического безумия в нашу гладкую речь. Все-таки бакалавр, магистр или специалист. Вот некоторые вузы переходят на свою шкалу. В данном случае, если мы говорим о дипломе там, специалиста или дипломе магистра, надо ли будет вот этой какой-то бумаготворчеством заниматься вот на будущее? Как это будет все выстроено? Или в принципе...
2: Да? Ну, Дмитрий, вопрос у вас очень правильный. На самом деле это нас здорово тревожит. Скорее всего, нам придется, конечно, если мы все будем переходить на новую систему образования, мы будем переходить, ну, нам, наверное, тоже придется перестраиваться. Пока что, так как это только ограниченное количество вузов, да, играет в этот пилотный проект, понятно, что вектор выбран, направление задано, и наше, так сказать, министерство подвигает все вузы двигаться в этом направлении. Понятно, что это неизбежно. Мы тоже будем меняться. Но сейчас, вот в текущем формате, ну, кажется, что вот это наиболее комфортный режим. Потому что, еще раз говорю, надо брать ребят, которые уже себя продемонстрировали на уровне бакалавриата и продемонстрировали высокий уровень знаний в области квантовой физики. Это комфортно. Сейчас ситуация комфортна. Фактически, на самом деле, это вообще то, что у нас получилось собраться, и то, что мы в рамках магистерской программы, вот пять вузов, да, не нашли возможности, так сказать, там, точнее, нашли возможность объединиться в один кулак, и несмотря ни на какие вот эти вот, как вы говорите, административные перипетии, собраться и реализовать, Это о многом говорит. Я думаю, что вот сейчас это просто пробный шар. Если у нас получится, то, соответственно, дальше мы будем искать возможности, как строиться в новый формат. Я думаю, что так как мы и так все в вузах, да, мы люди от вузов, от, так сказать, от учебных заведений, я думаю, мы найдем возможность как-то сделать. Пока мы даже гипотетически не обсуждали, как мы это будем делать потом, потому что на сегодняшний день перед нами стоит очень конкретная, ясная задача. Понятно, как двигаться на пути, так сказать, решения этой задачи. И поверьте, нам и без того хватает бумажной волокиты, даже вот в этих существующих рамках. Но мы движемся, и мы видим цель, не видим препятствий.
1: Именно поэтому я задал этот вопрос. И все-таки нас слушают же ребята не только из 5 московских вузов. Нас слушают ребята из Санкт-Петербурга, там ИТМО. Нас слушают томичи, люди из Новосибирска. И так они скажут, вы опять завели такую столичную историю. В перспективе планируется ли масштабировать эту технологию, привлекать ребят из других регионов? Не знаю, с учетом кампусов, с учетом возможностей. Потому что это прорывной проект, который нужен государству прямо сейчас.
2: Да, Дмитрий, здесь я ваш вопрос опять, как всегда, не в бровь, а в глаз. Значит, почему? Конечно, вы правильно говорите, и глупо себе представлять вообще движение по квантовым технологиям и по образованию в области квантов без там томичей, без ИТМО, без Новосибирска. Понятное дело, что мы их обязательно должны тоже включить. И на следующем этапе нами рассматривается возможность включения ИТМО. Но в чем проблема? Вот тут вот то самое крючкотворство и административные, так сказать, ограничения и бумаги. На самом деле, когда мы сейчас в рамках Москвы сделали этот консорциум, мы сейчас можем перезачесть вот эти зачетные единицы у друг друга бесплатно. Почему? Потому что стоимость вот этого студента и этой зачетной единицы, она высчитывается с учетом территориального коэффициента. В Москве территориальный коэффициент, он одинаковый. У нас даже в какой-то момент возникла проблема, мы думали, господи, физтех же, это же Долгопрудный, это Московская область, что делать? Но потом коллеги объяснили, что на самом деле фактически адрес это Долгопрудный, а юридический адрес у него в Москве. Поэтому у него территориальный коэффициент тоже Москва. К сожалению, так как эта программа сейчас фактически не финансируется, то есть мы сейчас это реализуем на морально-волевых для того, чтобы фактически обеспечить выполнение поручения президента. Но мы все видим в этом потенциал, как вы сказали, это прорывная идея. И то, что 5 технических вузов вообще в консорциуме, в моей истории это впервые, когда физтех, МИСИС, МБУ, Бауманг, МИФИ вдруг объединились, начали решать одну задачу. Но это само по себе уже, как говорится, вот для меня это ново, и мне очень интересно в этой истории участвовать. Мы все делаем это бесплатно фактически. И для того, чтобы у нас не возникло финансовых обязательств перед друг другом, мы вынуждены работать в рамках существующих образовательных программ, в рамках существующих контрольных цифр приема. Если мы, скажем, кого-то привлекаем из Санкт-Петербурга, то сразу возникает вопрос, стоимость этой зачетной единицы в системе госбюджета. Вдруг она будет не такая, как в Москве, я сразу говорю, да неважно, дешевле, она будет другая там, просто другая. И мы тогда не сможем провести взаимозачет в рамках вот этих существующих образовательных программ. Поэтому вот для...
1: да. Да, вы знаете, Петр Викторович, я вас слушаю и вспоминаю слова второго почетного гражданина Союза Советских Социалистических Республик, оказавшегося подлым английским шпионом Лаврентия Павловича Берия. Когда он уравнивал двух спорящих генеральных конструкторов, говорил, если два коммуниста за 15 минут не могут прийти к одному решению, явно один из них вредитель. И как-то такие вопросы решались в течение гораздо меньшего срока. Если стоит государственная важная задача. Если стоит задача как можно быстрее развернуть такой коллектив, мне почему-то кажется, у меня обычно легкая рука, что находятся специальные механизмы убеждения ответственных финансовых и бухгалтерских работников, которые смогут найти коэффициенты пересчета, будет такая задача удобна для масштабирования. И вот здесь, если мы уже говорим о практике, все-таки, а какие задачи-то? Вот готовим специалистов, люди нас услышали, а под какие задачи-то они готовятся, вот эти будущие, не просто личинки квантовых инженеров, а фактически маленькие такие зародыши творческих групп и коллективов, потому что это пятерки, это 25-ки, это ребята друг друга знающие.
2: Да, да. Ну, какие задачи? Ну, тут, понимаете, вот спектр этих задач, он достаточно пестрый. Ну, во-первых, начиная от той же моей любимой квантовой сенсорики, да, и квантовой метрологии. Вот мы на сегодняшний день являемся базовой кафедрой Всероссийской научно-исследовательской физико-технического и радиотехнического измерения. Находится в Менделеево, в подчинении Росстандарта. Ну, это такая метрологическая национальная российская лаборатория, институт, в котором ведутся различные работы, начиная, так сказать, от развития эталонной базы нашего государства, которая фактически является основой всех там метрологических поверок, сертификаций, лицензирования. То есть это, вообще говоря, все, что обеспечивает нам качество новых продуктов на должном уровне. Вот. Здесь и безопасность на самом деле занимает большое. Сюда же и GPS-навигация, сюда же и новые устройства по радиофотонике, сюда же и новые сенсоры, квантовые сенсоры. То есть по факту, когда мы говорим о квантовой физике, то с точки зрения квантовой сенсорики на сегодняшний день квантовая физика, ну, является такой путеводной звездой. Сейчас развивается целый пул новых приборов, которые измеряют различные физические величины на основе квантовых эффектов. Ну, то есть, например, там вот измерение магнитного поля, да. Вы как выпускник кафедры Павловского института по сверхпроводникам, вы, соответственно, знаете, есть квит-мониторы, а есть эффект Зеймана, то есть это сдвиг атомных уровней вследствие воздействия магнитного поля. И тогда по квантовой спектроскопии квантовых уровней и по их относительному сдвигу вы можете измерять изменения магнитного поля.
1: Сейчас Петр Викторович не призывал демонов, называя вот такие термины. На самом деле мы говорим о тех сенсорах, которые являются абсолютно необходимыми и при создании новых дронов, и летательных аппаратов, и ориентации спутников, и всего того, что приносит пользу не только народному хозяйству, но и суверенитету нашего благословенного Отечества. Это все мы продолжим обсуждать после небольшого перерыва. Напоминаю, что все эти выпуски Российского радиоуниверситета – наш проект «МИФИ. Создание энергии» и беседы о квантовых технологиях вы можете послушать и посмотреть на медиаплатформе «Смотрим ВГТРК», сайт «Смотрим.ру», приложение «Смотрим», скачивайте YouTube, YouTube-канал Дмитрий Кононыхин. А мы через несколько секунд снова вернемся в МИФИ и будем говорить о тех приложениях, о тех направлениях развития нашей науки, техники и технологий, для которых создается сетевой квантовый университет, квантовое будущее России. Для чего Россия участвует в этой квантовой гонке? Об этом мы узнаем вскоре. Не переключайтесь. Будет только интереснее.

0: Российский радиоуниверситет.
1: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Сегодня в нашем проекте «МИФИ. Создание энергии» мы говорим не о делах одного национального исследовательского ядерного университета МИФИ. Мы говорим об уникальном консорциуме 5 ведущих университетов России, которые договорились создавать сетевой квантовый университет. И он будет набирать магистров, тех ребят, которые готовы буквально с колес изучать квантовые технологии, квантовые вычисления, метрологию, потому что дефицит таких специалистов в России невероятный. И мы в гостях у нашего доброго друга, доктора физико-математических наук, заведующего кафедрой квантовой метрологии Национального исследовательского ядерного университета МИФИ и руководителя проектного офиса квантового университета Петра Викторовича Борисюка. И, Петр Викторович, мы начали говорить о тех практических областях знаний, навыков, умений, которые необходимо просто абсолютно срочно развивать России для того, чтобы не выпасть из этой квантовой гонки. Правильно ли я понимаю, что таким, скажем, объемом научных, технологических, материаловедческих, метеорологических школ обладает всего несколько стран на планете, фактически это определяет отрыв высокоразвитой страны от всех остальных. То есть квантовые технологии, квантовые вычисления, сам навык думать квантово, иметь квантовое мировоззрение определяет скорость развития страны в 21 и следующих веках.
2: Ну, я с вами согласен, потому что, естественно, квантовая физика – это абсолютно точный, ну, точно другой образ мышления. Это другая картинка мира, другая картинка природы, другое восприятие вообще происходящих процессов. Ну, думать на квантовом языке, чтобы научить думать на квантовом языке, то есть вот эту вот базу, ее, естественно, нужно закладывать еще далеко за пределами магистратуры. Я, наверное, даже сказал бы, что еще на стадии вот последних классов в школах нужно уже ребятам рассказывать о волнах. На самом деле мне рассказывали. То есть у нас была вот геометрическая оптика, волновая оптика была. Рассказывали нам про строение атома, рассказывали нам про эксперименты Резерфорда. Да, это было так, скажем, факультативом, но надо отдать должное, что, надо сказать точнее, что я-то учился в лицее при МИФИ, и нам читали лекции профессора и доценты МИФИ. И, конечно, они считали своим долгом и обязанностью дать ребятам, ну, новую трактовку физики, новые явления, новое понимание. Вообще, квантовой механике вот в прошлом году исполнилось 100 лет. И, на самом деле, наука-то так-то уже, ну, закоренела это, да. Но эффекты, которые сейчас исследуются в квантовой механике, и вообще говоря, понимание процессов и физики, они, конечно, еще не полностью исчерпаны. Я всегда люблю школьникам говорить: ребят, как вы себе представляете атом? Ну, скажем, атом водорода. Они мне все говорят: ну, это, Петрович, ну чего? Там, есть ядро, есть электроны, электрон вокруг ядра, значит, вращается. Я говорю: то есть получается, что электрон вообще на ядре не бывает. Да вы что, он там никогда, там же кулоновское отталкивание. Я говорю: в квантовой физике не так. Я говорю: в квантовой физике есть волновая функция, и квадрат модуля волновой функции определяет вероятность, плотность вероятности распределения этого электрона вот внутри атома. Я говорю: вы с большим удивлением увидите, что самая большая амплитуда вероятности как раз на ядре. Они такие сразу смотрят на меня и понимают, что то, что они мне говорили, и то, что я им говорю, у них нет возможности даже сейчас осознать это. Осознать картинку эту в голове, себе представить. И на самом деле таких примеров очень много. Вот. Но с другой стороны, коллеги, в том числе с международных конференций, они сейчас ученые. Это вот Марьяна Сафронова, наша соотечественная, бывшая, она сейчас уехала за границу, работает там с мамой. Она расчетчица квантово-механическая во всех лазерных экспериментах, там начинает лазерное охлаждение, заканчивая поиском темной материи. То есть, ну, такой теоретик широкого профиля, как говорится, ну, профессиональная очень. И она мне дала свои лекции, как она читает своим ребятам квантовую физику, вот, в университете Делавера. Я взял за основу эти лекции. Что меня удивило, вот с точки зрения построения, я не буду сейчас, так как публика все-таки широкая, я сейчас начну произносить какие-то слова, формулы, и боюсь, что это вызовет лишнее отторжение. Смысл такой, что некоторые элементы квантовой физики, которые мы даем после чтения определенного багажа знаний и последовательности, они дают сразу, как данность, и сразу человек говорит: это вот так. И сразу парень, да, или девушка, молодой студент погружается, и он это вначале принимает на веру, потому что так-то для него это пока что не ясно. И потом, сделав некую петлю, да, для того, чтобы пройти вверх, так сказать, по спирали, они, соответственно, возвращаются, и потом становится ясно, это вот так, это же отсюда, все, действительно, все понятно. И правильно ли это? По крайней мере, оригинально, как я должен сказать. Вот наша квантовая школа, да, и вот те лекции, которые мне читали физики в МИФИ, они, конечно, строятся, исходя из таких основополагающих фундаментальных вещей. С точки зрения формирования багажа и фундамента, это однозначно правильно. С точки зрения для того, чтобы перестроить мышление и дать возможность человеку сразу осознать мир, так сказать, с точки зрения квантовой физики, это долгий процесс. С другой стороны, образование достаточно консервативная штука. Может быть, это и правильно.
1: Петр Викторович, вы сейчас открыли, сами того не желая, маленькую дверку в портал ада такого специфического, касаемо как людям давать картину мира. И в Российском радиоуниверситете мы рассказывали о том, как биологи, коллеги из Иннопрактики на Олимпиаде Инагрика школьников таких старших классов, да, начиная чуть старше средних классов, они им сразу дают генетику на профессиональном уровне с подключением к настоящему лабораторному оборудованию. И у мальчишек и девчонок у них нету фактически вот этого страха, какого-то барьера сложности. Он сразу рассчитывает вот эти все генетические вероятности, они сразу видят эти ДНК, они их секвенируют. То есть когда секвенатор для него на уровне, каких-нибудь садовых ножниц, он их не боится, он не подходит к ним, это какая-нибудь там наноуровне этой технологии. Это именно так воспринимают дети. И, возможно, я думаю, что и ваши магистры, они точно так же, входя в уже в ваши лаборатории, в ваши учебные аудитории, они не будут испытывать этого барьера просто потому, что рядом с ними, на буквально 2-3 года старше те самые кандидаты наук, которые только что вот этот процесс создают, вот этот процесс наставничества, он, мне кажется, очень принципиальный. И тогда, вот когда мы об этом всем говорим, ведь вы сказали о школьниках. А вот мальчишки и девчонки.
2: Это, кстати, в поручении президента написано. Вот пока у нас была пауза, я скачал, поручение президента, чтобы не перерывать, а я

0: Какой деятельности на этих территориях. Исполнительный совет МОК будет внимательно следить за ситуацией, связанной с любой деятельностью ОКР на этих территориях, и оставляет за собой право принять любые дальнейшие меры, говорится в заявлении МОК. Тем временем Национальная хоккейная лига оценит ситуацию после решения Международного олимпийского комитета о рекомендации по допуску российских спортсменов в контексте их допуска на Кубок мира. Об этом ТАСС сообщил заместитель комиссара НХЛ Билл Дейли. Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета утвердил включение синхронного фигурного катания и фрирайда в соревнованиях лыжников и сноубордистов в программу Олимпиады 30-го года. Также в олимпийской программе дебютирует сингл-микст у биатлонистов, а вот лыжное двоеборье исключено из олимпийской программы. Россия возглавила рейтинг сильнейших стран в смешанных единоборствах по версии ESPN. С первого места Россия сместила США. Эта страна теперь на второй позиции, Бразилия на третьем месте. Лыжные гонки. Александр Большунов начнет подготовку к сезону вместе с группой тренера Юрия Бородавка в августе в Малиновке. Ранее сообщалось о том, что Большунов отсутствует на сборе группы в итальянском Монте-Бандоне. Баскетбольный клуб «Зенит» официально объявил о продлении контракта с российским форвардом Андреем Воронцевичем. 38-летний уроженец Омска является 10-кратным победителем Единой лиги и трижды побеждал в Евролиге. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. Сегодня, в среду, 8 июля, в Хабаровске плюс 25, плюс 27, облачно с прояснениями, кратковременные дожди, гроза. В Архангельске плюс 21, плюс 23, облачно с прояснениями, кратковременные дожди. В Волгограде плюс 32, плюс 34, переменная облачность, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, кратковременные дожди, днем в городе на Неве плюс 19, плюс 21. В Москве облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Днем в столице плюс 20, плюс 22.

Добрый вечер, дамы и господа. В эфире «Экзотика». У микрофона, как всегда, Андрей Борисов. Сегодня в нашей программе заслуженные рок-ветераны Deep Purple, мультикультурный проект парижских диджеев и технопродюсеров Acid Arab, восходящие звезды британской неопсиходелической сцены группа Temples и бывший лидер легендарных The Smiths Стивен Патрик Моррисон. А открывает нашу встречу Стефан Теллен с композицией «Фрактал гитар» отправляются в Африку.

Стефан Теллен, Fractal Guitar Goes to Africa из альбома Fractal Guitar 4, выпущенного лейблом Moon June Records. Живущий в Цюрихе американский гитарист, композитор и математик Стефан Теллен известен также как лидер швейцарского квартета Sonar и один из создателей интернационального ансамбля Fractal Sextet. Музыку Теллена сложно классифицировать. Это увлекательная смесь авангардного прогрессивного рока, экспериментального джаза, минимализма и электроники, основанная на мощном гитарном груве и абстрактных математических теориях.

0: Это был талантливый гитарист и композитор Стефан Теллен. Прозвучала посвященная Биллу Ласвеллу композиция «Crossroads for Bill Laswell» из нового сольного альбома «Fractal Guitar 4».
1: В эфире программа для настоящих меломанов «Экзотика».
0: А у нас на очереди заслуженный ветеран настоящего классического рока, британская группа Deep Purple. И хотя Иэн Гиллан и Роджер Гловер уже перешагнули 80-летний рубеж, а Ян Пейс и Дон Эри вплотную к ним приблизились, ансамбль, усиленный новым гитаристом Саймоном Макбрайдом, находится в отличной форме и продолжает радовать поклонников новыми песнями. Вот одна из них – «The Only Horse in Town».

Deep Purple – единственная лошадь в городе. Из нового альбома Splat и с новым лейблом Ear Music. Deep Purple – безусловно уникальная группа. За 58 лет успешной карьеры, постоянно экспериментируя с психоделией, неоклассикой, прогрессивом, тяжелым металлом и хард-роком, они умудрились сохранить свежесть восприятия, энергию, легко узнаваемое звучание и способность писать яркие запоминающиеся песни. В общем, отличный пример для молодых музыкантов и потрясающий образец жизнеутверждающего творческого долголетия.

Это были легендарные Deep Purple. Прозвучала композиция «Guilt Tripping» – «Чувство вины» из нового альбома «Splat». А наш еженедельный обзор продолжает мультикультурный проект французских диджеев и технопродюсеров «Acid Arab» с композицией «Shahed Mekhshayev».

Acid Arab Шахет Мехшаев из альбома Resonance, выпущенного лейблом All Night Long. 14 лет назад парижские диджеи и технопродюсеры Гвидо Минески и Эрве Карвальо решили попробовать соединить достижения современной электронной сцены с музыкальными традициями Северной Африки и Ближнего Востока. Опыт оказался вполне удачным, и вскоре дуэт разросся до квинтета, главной задачей которого стало создание пространства для арабской музыки в контексте современной клубной культуры. Нас завораживает восточная музыка и ее основополагающие принципы. Например, сложные ритмические структуры, которые вводят танцоров в транс, совершенно так же, как это делает Acid House, говорит лидер проекта Гвидо Минески. Мы хотим взять за основу эти принципы и, используя аналоговые устройства из арсенала техно, создать нечто новое – восточный эсид, сочетающий холодность техно и эмоциональную силу и выразительность Востока. Мы стараемся не повторять одну и ту же формулу от альбома к альбому. А совместная творческая работа с приглашенными артистами из разных стран побуждает нас расширять границы и осваивать новые территории.

Это был французский проект Эсетер. Прозвучала композиция «Атлас» из нового альбома «Резонанс». А у нас на очереди восходящие звезды британской неопсиходелической сцены группа «Темпл» с песней «Открытие».

Temples Revelations из альбома Bliss из нового V2 Records. Temples – группа из маленького городка Кеттеринг в графстве Нортгемптоншир. Появилась в начале прошлого десятилетия. Поначалу это был студийный проект певца и гитариста Джеймса Бэкшоу и басиста Томаса Уомси. Но вскоре к ним присоединились клавишник Адам Смит и барабанщик Сэм Томс. Музыканты начали выступать и записываться, даже не мечтая о будущем успехе и популярности. Никто и не подозревал, что всего через пару лет группа из английского захолустья превратится в звезд новой психоделии и будет выступать на одной сцене с самими Rolling Stones. А среди ее поклонников окажутся такие авторитетные коллеги, как Ноэль Галлахер, Брэд Андерсон и Джонни Марр.

0: Это был британский квартет «Temples». Прозвучала композиция «Вендетта» из нового альбома «Близ».
1: В эфире программа для настоящих меломанов «Экзотика».
0: И завершает наш еженедельный обзор бывший лидер легендарных «The Smiths» Стивен Патрик Моррисси с песней «Привет, ад». Sliding softly off the stool.

Morrissey, Hello Hell из мини-альбома Deluxe Not Done, выпущенного Sire Records. Ну а наше время незаметно подошло к концу. Мне осталось лишь попрощаться и пожелать всем хорошего настроения. С вами был Андрей Борисов. До встречи через неделю. А на прощание еще одна песня Morrissey. Это новая версия композиции Notre Dame.

0: Театр «Радио России» представляет.
1: Трогай!
2: Но пошли!
0: «Степь» – многосерийный спектакль по повести Антона Павловича Чехова.
3: Не хочешь ехать, так оставайся. Никто силы не тянет.
0: 9-летнего мальчика Егорку отправляют с обозом в город учиться. Путешествие его длится несколько дней.
3: Я буду спать, а ты, Егор, поглядывай, чтобы у меня из-под головы этого мешка не вытащили. Понял?
4: Понял.
0: По дороге мальчик купается в реке, встречает удивительных людей, слушает мужицкие рассказы у костра.
5: 15 лет мне еще не было, а я уж говорил и стихи сочинял по латыни.
0: «Степь» слушайте по будням в 22:10 по Москве и в 23:10 по времени Ижевска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Начинаем новый день с «Волгоградским утром» на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
8: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
7: Рассказ о людях, стоявших у его истоков.
9: Земляки – это в какой-то мере люди одной крови.
10: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
11: Первоначально казаки нанимались, естественно, с целью несения военной службы.
10: Слушайте нас в Хабаровске на канале Радио России на частоте 91.4 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. О фазанах, куропатках и даже курах. В авторской программе Николая Мамулашвили «Ни пуха, ни пера».
12: Самое интересное, что многие другие птицы просто не едят колорадских жуков, потому что они для них ядовиты. А фазану все годится.
0: Гость выпуска – орнитолог Евгений Коблик. «Ни пуха, ни пера». Слушайте в воскресенье в 21:35 по Москве и в 23:35 по времени Салехарда.
13: «Пути, дороги» – программа о людях, автомобилях и маршрутах, которые нас объединяют. Автоэксперт Игорь Маржаретта обсуждает все самое важное из мира авто.
14: Техосмотр – это такая вещь в себе, которая дает возможность сказать, что в эту минуту по этим параметрам у нас все хорошо. Но что случится через месяц, не знает никто. Большая часть легковых автомобилей техосмотр не проходит совсем, поскольку отвечает-то все равно водитель. Проходят только легковые автомобили, которые принадлежат частным лицам при перерегистрации или при внесении изменений в конструкцию.
13: Частные тест-драйвы, главные автоновости и экспертиза высочайшего уровня. Пути, дороги. Не откладывайте на потом то, что можно узнать об автомобилях уже сейчас на Радио России. Каждую субботу в 7:10 и 12:30 по Москве и в 8:10 по времени Астрахани.

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Международный олимпийский комитет временно восстановил членство Олимпийского комитета России и отменил санкции в отношении российских спортсменов. Вооруженные силы России за сутки поразили объекты портовой инфраструктуры, энергетики, логистические центры, которые используются в ВСУ. Почти 149 тысяч выпускников подали заявление на пересдачу одного из предметов единого государственного экзамена в дополнительные дни 8 и 9 июля. Далее подробно. Международный олимпийский комитет временно восстановил членство Олимпийского комитета России и отменил санкции в отношении российских спортсменов. Это означает, что МОК отменил решение о нейтральном статусе российских атлетов и о запрете их участия в соревнованиях в командных видах спорта. В то же время решение о демонстрации российского флага, гимна, цветов или любых других символов на Олимпийских играх будет принято позже. МОК также пока не будет организовывать свои мероприятия в России и приглашать российских государственных чиновников. Кроме того, международные спортивные федерации могут принимать свои решения относительно участия российских атлетов. Тем не менее, как заявил глава Олимпийского комитета России, министр спорта Михаил Дегтярев, решение МОК означает зеленый свет для восстановления в правах всех российских атлетов.
2: Мы уже провели большую дипломатическую, юридическую работу по восстановлению наших спортсменов. 10 федераций допускают и взрослых, и юниоров под флагом России. Еще более 20 федераций допускают юниоров под флагом России. Но базой для международных федераций всегда было решение МОК от 2023 года. И всегда они на него ссылались, когда не давали нашей национальной сборной в полном составе выступать. Теперь этого решения нет. Все, оно в истории. Точка поставлена. Ну а мы вместе будем продолжать по поручению президента России Владимира Владимировича Путина восстанавливать все виды спорта, все сборные России с флагом, с гимном на международных стартах.
1: Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение Международного олимпийского комитета восстановить в правах Олимпийский комитет России. Она заявила, что здравый смысл победил. Вооруженные силы России за сутки поразили объекты портовой инфраструктуры, энергетики, логистические центры, которые используются в ВСУ, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Петроивановка в Харьковской области. Подразделения группировки «Запад» за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 4 украинских бригад в районах населенных пунктов Щурова, Рубцы Донецкой Народной Республики, Ольговка и Подлиман Харьковской области. Потери противника составили более 210 военнослужащих. Владимир Путин провел рабочую встречу в Кремле с главой российского экспортного центра Вероникой Никишиной. Она рассказала президенту о задачах ведомства и сообщила о результатах работы центра.
3: В последнее время на некоторых площадках можно услышать тезис о том, что экспорт нам не нужен, поскольку он якобы вывозит на внешние рынки часть товара, которая нужна на отечественном рынке, и излишне укрепляет курс рубля. Вот мы считаем, что такая позиция принципиально ошибочна. Во-первых, ни одна страна не может быть успешна на мировой арене без сильных позиций в несырьевом экспорте. Мы видим, какая жесточайшая конкуренция сейчас развернулась за экономическое влияние и лидерство, а несырьевой экспорт – это один из инструментов международной кооперации и формирования устойчивых партнерств и альянсов. Во-вторых, в условиях замедления экономики именно экспорт и сырьевой, и несырьевой являются инструментами и стабилизации ситуации, и выхода на экономический рост, потому что это дополнительные рынки сбыта, дающие выручку и налоговые поступления, препятствующие сокращению рабочих мест и их сохранению и даже росту. Кстати, это прекрасно понимают наши геополитические противники, которые с 2022 года вплоть до настоящего времени вводят санкции в отношении российского экспорта, стремясь максимально вытеснить нас с зарубежных рынков и тем самым экономически ослабить.
1: Россия справится с проблемами на бензоколонках, так же, как ранее преодолела другие трудности. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, главным условием устойчивости страны является консолидация общества и общее понимание ситуации.
4: Если соберем волю каждого в одну волю, выстоим. Мы с вами понимаем, что против нас коллективный Запад, надо из этого исходить и не давать повода, ищем повода. Справимся и с проблемами на бензоколонках, даже как с другими проблемами справились. Хотели развалить нашу финансовую систему, не получилось. Экономику в клочья разорвать, не получилось. Самое главное – консолидация, самое главное – общее понимание. А тот, кто завибрировал, все, считайте, он уже перешел на другую сторону. Паника – самое плохое. Давайте идти уверенно до конца, давайте строить свою работу именно на этих принципах.
1: Спикер Госдумы подчеркнул, что сплоченность граждан и власти позволит России преодолеть возникающие сложности. Володин также заявил, что необходимо учитывать внешнеполитическую обстановку и не давать поводов для использования внутренних дискуссий противниками России. Почти 149 тысяч выпускников подали заявление на пересдачу одного из предметов единого государственного экзамена в дополнительные дни 8 и 9 июля. Это на 6 тысяч больше, чем в прошлом году, когда пересдачу выбрали около 143 тысяч участников, сообщили ТАСС в пресс-службе Рособорнадзора. Возможность пересдать один предмет по выбору была введена с 2024 года по инициативе президента России Владимира Путина. В этом году выпускники могли выбрать любой из данных предметов, независимо от набранного количества баллов. На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Международный олимпийский комитет временно снял дисквалификацию с Олимпийского комитета России, а рекомендация относительно участия российских спортсменов больше не действует. Решение было принято после тщательного анализа с учетом того, что в состав ОКР больше не входят региональные спортивные организации на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, ОКР подтвердил, что не ведет и не будет вести никакой деятельности на этих территориях. Исполнительный совет Международного олимпийского комитета будет внимательно следить за ситуацией, связанной с